0: зона боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Безопасность российского приграничья обеспечивают мобильные огневые группы Росгвардии. В Курской области бойцы спецназа ведут охоту на вражеские беспилотники. А расчеты ударных дронов «Молния» уничтожают замаскированные командные пункты на сопредельной территории. Военкор Вестей Елизавета Букреева расскажет подробнее.
1: Разведка выявила пункт управления БПЛА. Именно туда летит наша птичка. Молния, дрон «Камикадзе» точечно поражает цель. К запуску готовят второй борт.
2: Подготавливаем лопасти и устанавливаем.
1: На сборку росгвардейцам требуется не больше 7 минут. Крепятся крылья и хвост, а затем боевая часть. Ее подбирают под конкретную задачу.
3: Место оператора БПЛА располагается в лесополосе. Можно сказать, в полевых условиях осуществляется управление молнией. Сейчас парни проходят предполетные проверки перед взлетом.
1: Беспилотник может поднимать в небо грузы массой до 10 килограммов.
3: А в режиме свободной охоты можно работать с молнией?
4: Да, в основном это ночное время суток. Взяли какой-то определенный участок местности и его контролем. Цели получаем 24/7.
1: В приоритете техника и операторы беспилотников врага. Чистое небо – залог успешного продвижения нашей пехоты. А еще безопасность городов и сел приграничья. ВСУ не оставляют попыток ударить по мирной инфраструктуре.
3: У дальней лесополосы находится мобильная огневая группа. И, судя по звуку, вот они начали работать. Как раз парни. Приближается вражеский беспилотник как раз в их квадрат, в их зону ответственности.
1: Пост нестационарный. Парни работают с разных точек.
5: Потому что на данный момент беспилотники постоянно меняют. Летели одним курсом, а начали сбивать, они увидели нашу активность, курсы меняют. Нам, соответственно, дежурная часть докладывает.
1: Посаженные наши.

0: ветер прошел, повалило деревья, будем мирным жителям восстанавливать электроснабжение.
1: Специалисты распиливают деревья, прокладывают путь к месту обрыва. Параллельно за небом наблюдают барсы. Террористические удары боевиков по мирной инфраструктуре, отчаянные попытки посеять панику. Причем безуспешные. Ремонтные группы оперативно налаживают работу сетей.
2: Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов. В него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Напомню, Минпросвещение объявило 2026 год годом дошкольного образования. Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сказал министр. Кравцов отметил, что Минпросвещение обновляет пространство детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал. Сборная Хорватии со счетом 2-1 обыграла команду Ганы в матче третьего заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Сборная Хорватии заняла второе место в группе L, набрав 6 очков. Команда Ганы стала третьей с 4 очками. Обе команды вышли в плей-офф. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и 8 лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентина. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 21 год. Минувший сезон центровой провел в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода. Сегодня воскресенье, 28 июня. Во Владивостоке плюс 16, плюс 18. Переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 34, плюс 36. Переменная облачность. Без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21. Переменная облачность. Также без осадков. В Сочи плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Севастополе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 27, плюс. Плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице

0: плюс 23, плюс 25.
1: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
2: Снова с вами я, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. Сегодня будем говорить о том, как один дедушка влюбился. Да, именно так называется книга, которая не дала мне спать последнюю ночь. Я буквально к утру уже, а ночи нынче короткие, закрыл последнюю страницу, выдохнул и подумал, может, все по-прежнему, может, владеет, не дает отвлечься, не дает закрыть книгу. Автор и тот человек, о котором я говорю, книгу, которую я держал до утра и получил массу удовольствия, зовут Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот такой у нас сегодня замечательный гость с замечательной книгой, еще раз напоминаю, которая так и называется «Дедушка влюбился». Традиционно мы что делаем? Мы зачитываем какой-то отрывочек небольшой, и потом, отталкиваясь от текста, начинаем говорить с автором о чем-нибудь. Вот первый отрывок, который я приготовил сегодня к нашему разговору из этой книги, я его сейчас зачитаю, и с этого начнется наш разговор с прижизненным классиком, с писателем замечательным, советским и российским, с драматургом очень мощным, очень интересным, очень нетривиальным, смотрящим на те вещи, которые происходят вокруг. И даже поэтом, и, кстати говоря, вот эта книга «Дедушка влюбился» изобилует очень интересными виршами этого замечательного человека. Еще раз напоминаю, Юрий Михайлович Поляков. Читаю первый отрывок из книги «Дедушка влюбился». Приступы воспоминаний, ярких, отчетливых и подробных, как пейзажи Клевера, я называю мемуаризмами. Они стали накатывать на меня, между прочим, после того, как я попал в коммунарку с коронавирусом. Нет, нет, это не значит, что раньше меня никогда не посещали всякие там думы о былом. Разумеется, посещали еще как. Человек одновременно живет в текущей реальности и в мире своего прошлого. Однако в последнее время минувшее стало мне интереснее и важнее настоящего. Интересно, почему? Вот интересно, дорогой Юрий Николаевич, почему? Почему в последнее время минувшее вам стало интересней и важнее настоящего? Расскажите нам.
3: Ну, надо сказать, что ладно бы, если бы героя посещали мемуаризмы. Его посещают мемуаразмы. Но это, видимо, возрастная особенность, когда человек в летах, он начинает как-то ярче, острее вспоминать прожитое. Может быть, это связано с тем, что к концу жизни люди как-то пытаются провести ревизию того, что было, что сделано, как-то вот готовиться, можно сказать. Но это не только у меня, и вот у моих друзей, моих сверстников тоже вот какое-то сверхценностное отношение к прошлому, и не случайно вот предыдущими моими работами был цикл «Совдетство», посвященный «Совдетству». Так что это характерно, характерно для людей. Я вообще считаю, что человек, он ежеминутно существует вот в реальности и в прошлом. Вот если проанализировать, последить за собой, то вы обратите внимание, что в течение дня ассоциативно, просто вот как-то всплывает в голове, вы сотни раз обращаетесь к прошлому, ближнему, среднему, дальнему, совсем далекому. И именно по этому принципу и построен роман. То есть там события происходят в течение одного дня, даже не суток, а дня, 8 октября 2021 года. Но герой постоянно возвращается в свое прошлое, и таким образом перед читателем проходит, в общем-то, его жизнь.
2: Вы сказали возраст. На самом деле, не такой уж и глубокий вы старец, как пытаетесь о себе говорить. Последний раз я вас видел совсем недавно, и это вполне себе, дорогие друзья, чтобы не говорил Юрий Михайлович, и я сейчас говорю абсолютно некомплиментарно, это человек полный сил, жизненной энергии, в глазах блеск. И, кстати, очень важно, в книге тоже неоднократно упоминается, что это самое главное. Не то, как ты выглядишь, а какой у тебя блеск в глазах.
3: Ну, это да.
2: И я бы никогда в жизни не подумал, что передо мной человек, который перевалил за седьмой десяток. Вот я говорю, Юрий Михайлович, вам абсолютно честно. Как вы умудряетесь сохранить бодрость не только телесную, но и мозговую? Ведь дедушка-то написан молодым человеком, как ни парадоксально это звучит.
3: Ну, вы знаете, героя я, конечно, сделал немножко помоложе, вот,
2: да,
3: на десяточку, так, на всякий случай. Но это все равно мое поколение, поэтому я знаю его. Вообще, я считаю, что по большому счету каждый вот, литератор, он пишет о своем поколении. Его он знает изнутри, на таком генетическом уровне, подсознательном, а все-таки представители других поколений – это версии, понимаете, это его версии. Те, кто старше, те, кто моложе. А интерес к жизни остается. А интерес к жизни остается, потому что, так сказать, ну, это может прозвучит банально, но потому что я, скажем, патриот, и я, так сказать, озабочен судьбой своего отечества. Я, так сказать, пишу книги. А это же, в общем, серьезный тренаж. Скажем, пожилым людям рекомендуется для поддерживания мозговой деятельности и профилактики там разных этих заболеваний мозговых изучать иностранные языки после 60 лет. Желательно какие-то затейливые, типа иврита или китайского. Вот. Но писателю это не нужно, потому что вы же понимаете, что когда идет серьезная работа над текстом, над сюжетом, над героями, над каждой фразой, над языком, то есть нагрузка на мозг очень серьезная. Очень. Не надо брать пример с некоторых современных лауреатов премии «Большой книги», которые, в общем-то, пишут, так сказать, какие-то элементарные вещи. Там, конечно, мозговая деятельность минимальная. А мы все-таки авторы старой школы, и у нас нагрузка большая, и это все время держит мозг в таком рабочем состоянии, я бы сказал.
2: Это звучит как совет, в общем-то, дорогие друзья. Да. Если хотите продлить жизнь, так сказать, интеллектуальную, становитесь писателями. Конечно, до Юрия Михайловича Полякова из вас вряд ли кто дорастет, но кто знает, попытка, что называется, не пытка, поэтому можно попытаться. Ну, на самом деле, вот что касается писательской мудрости, то здесь вот книга наталкивает на другую, честно говоря, мысль, как сохранить в себе вот эту вот физическую форму и мозговую в том числе, ментальное здоровье, как это сейчас называют. Это для мужчины, как ни парадоксально, это женщины. Юрий Михайлович, как пришла идея в голову вот, привести своего читателя к такому парадоксу?
3: Ну, я вам хочу сказать, что, значит, мой герой работает ведущим на арт-канале. И он, так сказать, еще сохранил такую витальность, ну, грубо говоря, здоровый такой эротизм. И вот, кстати говоря, такая творческая молодость, она во многом связана, ну, с умением как-то увлечься, так сказать, загореться сердечно и в преклонном возрасте. И вот, скажем, если взять биографию того же Тютчева, который практически до последнего дня писал великие стихи и так далее, но он и увлекался, в общем-то, практически до последнего дня. Или Гёте, вот, его, так сказать, позднейший там этот роман знаменитый. Тем более, что все-таки благодаря медицине, науке и, в общем, достаточно здоровому образу жизни, порог старости, в смысле дряхлости, он отодвигается. Вот знаете, я вот вспоминаю свое детство. Я вспоминаю своих соседей по общежитию маргаринового завода, вот мужиков, прошедших войну. Там, так сказать, было у нас много ветеранов. И вот это были люди изношенные. Они были почти, так сказать, беззубые все. Они были морщинистые. Они там все время пили сердечные лекарства. Периодически приезжала неотложка. Это значит, вот как бы сердечный приступ у кого-то из них. А ведь, я сейчас вспоминаю, а ведь им было тогда, ну, где-то только за 50, понимаете? Ну,
2: то есть это по нашим временам еще молодые люди, в общем.
3: Конечно, конечно. Юноша, считай, еще ищет себя, понимаешь, еще профессию не выбрал, еще детей не завел. Они были изношены, потому что, так сказать, и война, и вот это восстановление, и, в общем, достаточно тяжелый труд. Ну и понятно, что и медицина тогда еще не умела и с сердечными заболеваниями бороться. Вот то, что сейчас решается легко там путем шунтирования и так далее, в те годы это был приговор. И вот это как бы продление молодости и продление желаний, которые еще можно, так сказать, удовлетворить, понимаете? Оно, вот это старшее поколение, оно превратило, ну, в общем, в достаточно такое активную генерацию. Но тут возникает нравственный вопрос, потому что эти люди, как правило, они обременены семейством, они обременены какими-то обязательствами. Для них там слом жизни вот, налаженный, это, так сказать, проблема, которая затрагивает не только их судьбу, но и судьбу там, близких им людей. Вот. И я как раз героя поставил своего в такую ситуацию, достаточно, кстати, типичную. Потому что я так жизнь наблюдаю, я довольно много вижу таких историй, поставил ее в такую вот ситуацию, когда вот на него, значит, свалились какие-то новые чувства, новые влечения, и как быть. Но при этом все-таки я стараюсь показать там человека в профессии. Потому что у нас ведь мало кто знает, что происходит по ту сторону телевизионного экрана.
2: Это мы-то правда.
3: Вот смотрим, да, смотрим на экран, видим какого-то чудовищного певца, который в ноты не попадает. Видим ведущего, которого вообще, так сказать, лучше бы, значит, не пускать на телевизор ввиду, ну, скажем так, некондиционной внешности. И мы задаемся вопросом, а как они туда попали-то? Ведь вроде в телевизоре должен быть цвет нации. Люди, которые, ну, вызывают желание им подражать, так сказать, которые, ну, грубо говоря, доставляют эстетическое удовольствие. Чего я должен смотреть на это уродство, которое мне, так сказать, выдается за, так сказать, ведущего программы? Причем не одной, а пяти программ. И вот я рассказываю о том, как это получается, каковы это механизмы. Ну, мой герой, он ироничный, саркастичный, и вот он как бы читателям открывает это телевизионное закулисье.
2: Ну, кстати говоря, дорогие радиослушатели, я вот, поскольку Юрий Михайлович широкими мазками обозначил, я вернусь к этой ипостаси, одной из его ипостасей множественных, да, это авторские программы на телевидении, которые пользуются огромной популярностью. Нет желания хоть раз в недельку вернуться на телевидение со своим видением, со своей личной программой, со своей собственной авторской?
3: Ну, знаете, если предложат. Ну, если предложат интересный вариант, то буду думать и взвешивать свои силы. Но давайте вернемся к книге.
2: Да, вот сейчас к книге вернемся. Дорогие друзья, вот это очень хорошо, что Юрий Михайлович нам сказал, то мы так можем уйти в сторону.
3: Ну, да.
2: А у меня есть еще отрывочки, которые я хотел бы зачитать, и из них вырастают вопросы. Я шагал по укатанной щебенке, напевая под нос почему-то гренаду. Ах, эти старые песни! Они так въелись в мозг, что и в предсмертном бреду наши люди будут хрипеть. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Почему? Почему эта музыка отменная? Почему эти стихи внятные? Государство, где не сочиняют патриотических песен, которые можно затянуть хором за столом после хорошей выпивки, просто обречено на гибель. Вот, кстати, я хотел спросить. Юрий Михайлович, вы чиститесь, если встретить среднестатистического человека, вот сейчас выйти из студии ВГТРК, хватать людей за лацканы пиджаков и спрашивать... Поляков, Юрий Михайлович, с чем ассоциируется? Я думаю, что в 90% случаев из 100 это будет по прозаическому цеху вас отнесут, 8% драматургическому, кто-то вспомнит поэтические ваши опыты. А вот не пробовали себя в песне? Мне кажется, некоторые ваши вещи прям хочется запеть.
3: Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать? Песенная поэзия – это загадка. Вот вы никогда не задумывались, например, почему есть очень крупные поэты, на стихи которых песен практически не написано? Ну, скажем, вот Юрий Кузнецов или мой, так сказать, учитель, дававший мне рекомендацию писать, Владимир Соколов, крупнейший лирик наш 20 века, или Иосиф Бродский. Ну, почти нет на их стихи песен. А другие поэты, может быть, и не первого, так сказать, ряда, там Лев Ошанин, Николай Доризо, Николай Добронравов, на их, так сказать, стихи написано много песен. Это загадка, понимаете? То есть вот эти стихи, которые могут стать песнями, они должны в своей структуре иметь какие-то пространства, какие-то такие, я бы вам сказал, лакуны для мелодии. Большая поэзия написана так плотно, что музыка ей только мешает. Понимаете? те стихи, которые будут петься, они должны быть, так сказать, чуть-чуть простоваты, потому что сложность им добавит музыка. Но спрограммировать это нельзя. Это должно быть заложено внутри. Понимаете? Есть поэты, которые, так сказать, ну, как вот, они уже содержат в себе эту песенность. Допустим, тот же Андрей Дементьев, мой старший товарищ, который, будучи редактором «Юности», печатал мои первые повести «100 дней до приказа», «ЧП районного масштаба». Все-таки моя поэзия, она вот этих внутренних пор, куда может зайти музыка и стать одним целым со стихами, видимо, не имеет. Были попытки на мои стихи писать песни, но эти песни, как говорится, в народ не пошли. А это первый признак. И вот катастрофа современного песенного ремесла заключается в том, что песен пишут много, а они в народ-то не идут. Народ их не запоминает. Хорошая песня, она и стихами, и музыкой должна впечатываться в мозг, просто вот впечатываться. А этого, так сказать, сейчас нет. Почему? Ну, это отдельный разговор, как мы поговорим. Но я хочу вам сказать, что интересная вещь. Вот этот мой роман имеет очень, так сказать, серьезный читательский успех. Из чего я заключаю это? Вот смотрите, на книжной ярмарке на Красной площади мои книги, вот этот роман «Дедушка влюбился», закончился в середине второго дня. То есть больше ни у кого не закончился.
2: Подвезли потом?
3: Нет, а нельзя, это было уже все, так сказать, там же регламентировано, это же Красная площадь. И даже когда у меня там была встреча с читателем, половина пришедшим, вот не хватило книг. Ну, это можно было бы сказать, что это случайно. Но дальше у меня была объявлена встреча и презентация этой книги.
2: История повторилась?
3: Да, эту встречу пришлось отменить, потому что в магазине к моменту встречи не осталось ни одной книги. А новые подвести не успевали, потому что это не так просто все, особенно у крупных издательств, у которых сложная эта система заказа, там, то есть все пятое-десятое. Вот. Из чего я заключаю, что эта моя история не только вас заинтересовала про дедушку, который влюбился, но, в общем-то, она интересует довольно многих читателей.
2: Но мне-то она близка по возрасту, на самом деле, идеальное совпадение. Мне как раз 60 вот совсем скоро исполнится, и я прям читаю некоторые моменты, знаете, такое редко бывает, вот, Юрий Михайлович, я, вот, честно, я некоторые моменты бежал к супруге, да, и там с планшета говорит: «Ой, Наташ, постой, вот, послушай». Я ее читаю, она то смеется, то смотрит на меня сукоризненно и говорит: «Ты что, тоже так думаешь?» И пальцем мне: «Ты что, тоже так?» Я говорю: «Да боже упаси!» Просто говорю: «Посмотри, как классик излагает!» И хохотали вместе. Вот, кстати, вопрос. А Наталья Ивановна, супруга ваша, книгу читала?
3: Ну, она читала эту книгу. Я вам хочу сказать, конечно...
2: И как вы выжили после этого?
3: Ну, надо сказать, что у нас отношения, ну, напряглись. Потому что мне пришлось как бы выдать какие-то мысли и наблюдения, которые я, конечно, приписываю не себе, а там разным, так сказать, друзьям и так далее. Но, тем не менее, так она на меня стала поглядывать из-под лобья. Потому что, вы понимаете, вот эта откровенность, к ней не все готовы. И ведь вот два человека, даже которые прожили много-много лет вместе, они не всегда могут догадаться, о чем, скажем, думает в этот момент вот их супруг. Там неважно, мужчина, женщина. Но я как бы вскрыл черепную коробку мужчины. Но напомним читателям, что он у меня называется полупенс. Почему? Он себя называет полупенс. Почему? Потому что он полупенсионер. Почему он полупенсионер? Потому что по советским законам он уже пенсионер, ему 60 исполнилось, а по буржуинским он еще не пенсионер, поэтому он себя называет полупенс. Я вас уверяю, что если вскрыть, образно говоря, черепную коробку женщины, там тоже обнаружатся мысли и чувства, которых, так сказать, мужчины, прожившие с ними много лет рядом, придут, если не в ужас, то в недоумение. Ну, такова, так сказать, закономерность. Потому что мало ли, о чем человек думает, какие мысли, так сказать, у него проносятся. Вот. Но я все-таки на такую операцию решился, потому что, ну, в общем-то, этому научит нас классика: Гоголь, Достоевский, Чехов. Ну, и все-таки я считаю, что большинство поняли, что это все-таки, ну, попытка как-то всерьез поговорить о многих проблемах, в том числе и там, скажем, проблемах современного моногамного брака. Ведь, ну, не секрет же, что возникает масса суррогатных форм моногамного брака. Понимаете? Они есть, они как бы изучаются. Вот, но я как реалист, так сказать, ну, я не могу не коснуться этого, хотя у меня же там есть такая фраза, что, в общем, моногамный брак – это что-то вроде коммунизма. Вот, к нему надо стремиться.
2: Но, кстати говоря, книга, вот наши радиослушатели сейчас слушают и думают, вот это, наверное, взаимоотношение полов и как бы стареющего такого Лавелласа. На самом деле, вы знаете, вот вы сейчас правильно, хорошо сказали, это попытка говорить о серьезных вещах, я бы сказал, даже болезненных вещах общества. Но только говорить об этом естественно, говорить об этом, насколько возможно, легко и правдиво. Потому что правда, она всегда легка. Ложь всегда сложна, тяжела, тяжеловесна, надстроена там, и так далее, и так далее. И действительно, я с вами согласен, это книга, которую, наверное, должны сейчас вот семейные психологи просто сидеть и на своих семинарах, если они их проводят, просто тщательно разбирать. Но это не только об этом, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, книга «Дедушка в любился» Юрия Михайловича Полякова. Он сегодня у нас в гостях в студии программы «Кульбригада». Я ее автор и ведущий. Книга еще обо всем и о многом. Вот, например, сейчас буквально крылом, что называется, зацепил мастер интересную тему литературную, литературоведческую. Вот у меня маленький есть отрывок, который я прям с огромным удовольствием прочитал и даже для себя выделил. И сейчас прочитаю и для вас, дорогие радиослушатели. Мимо в сопровождении новой помрешки проковылял писатель Павел Водолейкин, похожий на унылого тучного доцента, которому никогда не стать доктором наук. Полжизни он носил портфель за академиком Толкачевым, крупнейшим в мире специалистом по искусственным парковым руинам, а потом вдруг опубликовал роман «Эвкалипт». Книга, по-моему, до конца так и не была никем дочитана. Даже авторы восторженных рецензий вряд ли ее дочитали. Но восхищаться этим шедевром – такой же верный признак интеллигентности, как лежащий на прикроватной тумбочке том Шпенглера, годами заложенный в одном и том же месте. Ну, мне кажется, пример просто едкой литературной сатиры. А скажите, вообще вот литературный современный процесс, он у вас постоянно проходит красной нитью через всю книгу. Отношение к современной литературе, вот к современному литературному процессу. Вот то, что я сейчас прочитал, это потрясающе. Но я думаю, что вы могли бы такое написать еще о 10, 15, 20, 100 стоящих плечом к плечу рядом с вами писателях.
3: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что литературная полемика, вложенная в художественный текст, она очень распространена была и у нас и в XVIII, особенно в XIX веке. Там весь Евгений Онегин пронизан этим. Масса этих вещей, так сказать, у Достоевского. Это нормально. И я просто здесь ничего не придумываю. Я продолжаю традицию нашего замечательного литературного, так сказать, пространства. И я вообще очень скептически отношусь к современному литературному процессу. И прежде всего к тому, что вот это абсолютно бездумное, немотивированное присуждение вот премии типа «Большой книги», типа «Ясной поляны» людям, которые, так сказать, или не умеют писать, или едва, так сказать, начали осваивать азы литературного творчества, и когда они объявляются мастерами, толком не владея русским языком, и их книги навязываются в книжных магазинах, это все обрушило уровень, понимаете? Ведь когда мы входили в литературу, и нам говорили, вот надо читать Трифонова, или там надо читать там Альтиста Данилова, понимаете? И мы начинали читать эти книги, и, ну, мы видели, это уровень, к которому надо стремиться, попробуй, вот, так сказать, напиши рассказ, как Юрий Казаков. И мы, так сказать, стремились, и поэтому мы понимали, что вот прежде чем нести в издательство рукопись, надо, так сказать, хотя бы в десятую долю мастерства вот этих гигантов, так сказать, обрести самому. Была такая самокритика и готовность расти. А теперь, вот благодаря вот этому снижению этого ценза писательского, понимаете, так вот его обрушили, и поэтому теперь следующее поколение, они читают какого-нибудь лауреата большой книги, или там нацбестселлера, и они видят, что это, в общем, два притопа, три прихлопа, они думают, так и я уже могу премию. И это сейчас вот самая главная проблема. Вот эти раскрученные и навязанные в качестве, значит, лидеров литературы неумейки. Вот буквально в смысле неумейки. Еще одна важная проблема – это люди идут в литературу, будучи лишены вербального слуха. Понимаете? Это как в консерваторию поступать, не имея слуха. Но в консерваторию тебя, когда ты не имеешь слуха, не возьмут. А в литературу почему-то берут. И, конечно, я, так сказать, весьма едко пишу об этой сложившейся ситуации. Причем еще в чем беда, что вот этими неумейками, раздутыми, да, так сказать, лидеров современного литературного процесса, заслоняется по-настоящему серьезная хорошая литература и в регионах, да и в столицах тоже. И действительно серьезные писатели, они просто не видны за этим, потому что их никто не раскручивает, про них никто не пишет. И вот сейчас, конечно, вот Союз писателей обновленный, он вот занялся этим процессом, изменением этой ситуации. И, конечно, главное, это воссоздание, потому что при советской власти он был, вот этого цеха объективных критиков. И, на мой взгляд, сейчас вот в ближайшем время появится группа критиков, честных критиков, ЧК, честные критики, которые выступят с манифестом и вот объявят о создании такого объединения честных критиков, потому что ситуацию надо менять. Критики, которые занимаются, так сказать, сдуванием пылинок с графомана, ну, этого невозможно. Главное, что без хорошей критики литература не может развиваться. Но, может, мы опять к роману вернемся, если у нас время осталось. Да.
2: Давайте, да, вернемся к роману, дорогие друзья. И сейчас я зачитаю следующий небольшой отрывок и продолжим наш разговор. «Мы едва успели купить программку с красным квадратом в углу, привет от Малевича, как я теперь понимаю, и на свои места в партере пробирались тревожно расфуфыренную публику. Мне показалось, в креслах сидят те же самые торгаши, что и на концерте Акуджавы. Одного лысого толстяка в велюровой куртке я точно узнал. Только теперь к нему жалась брюнетка, в отличие от прежней блондинки». Вот я, когда вас представлял, Юрий Михайлович, я сказал, что драматургия, наверное, будет на втором месте. И да, действительно, драматург Поляков набирает с каждым годом все больше и больше популярность. Редко уже можно застать пустые места, практически невозможно на постановках по Полякову. То есть жизнь драматургическая вокруг Полякова разрастается. Плюс еще ассоциация, если я правильно помню название, Ассоциация драматургов России. Не мешает ли это литературе, я имею в виду художественной литературе, драматургии? Вообще, как совмещаете эти две ипостаси в себе внутри? Вот эту дихотомию как-то разрешаете?
3: Знаете, дело в том, что, значит, вот драматургия – это какое-то вот особое состояние мозгов, так сказать, когда ты пишешь драматургию, ты как бы переключаешься. Это или дано писателю, или не дано. Если это тебе дано, то тебе переключиться абсолютно нетрудно, потому что есть какие-то сюжеты, какие-то коллизии, которые лучше выразить средствами драматургии. И наоборот. Вот если мы возьмем наших классиков, вот смотрите, Гоголь и гениальный прозаик, и гениальный драматург. Чехов и то, и другое. Горький и то, и другое. Булгаков и то, и другое. Леонид Андреев и то, и другое. А Лесков, например, попытался одну пьесу, написал неудачную, и больше какой. Человек талантливый, понимаешь? Ведь талант литературный, он еще и заключается в том, что ты понимаешь, что ты можешь в литературе, а что не можешь. Понимаете, это графоману кажется, что он все может. И, значит, Лесков, как человек сверхталантливый, он больше просто этим не занимался. А с другой стороны, Островский. В основном только драматургия, понимаете? Поэтому у меня, видимо, мне как-то повезло, и у меня вот есть, так сказать, способности и к тому, и к другому. Поэтому я легко переключаюсь с прозы на драматургию. Единственный момент – одновременно писать прозу и пьесу невозможно, потому что разные состояния вот творческой завитушки в мозгах, понимаете? Разные завитушки ветвят этим делом. Вот. Единственная беда в чем заключается? для того, чтобы прозаику писать пьесы, ему нужно чувствовать себя желанным. Понимаете, вот в этом смысле, может быть, не совсем своевременное сравнение, но вот он должен себя чувствовать как желанная женщина. То есть он должен знать, что этот театр его ждет, он его хочет.
2: Опять эротика, да? У нас эротизм, мы возвращаемся к нему каждый раз.
3: Ну что делать? Тогда есть смысл писать эту пьесу, потому что потом там ты знаешь, что какие-то проблемы могут возникнуть. Это ты роман написал, у тебя из рук его тут же издательство вырвало, вот как дедушку, и тут же напечатал. А пьеса же там же попадает в театр, там непонятно какой худрук, это все. И когда я работал с худруками, которые меня хотели, хотели мое, так сказать, творчество, мои пьесы, это Татьяна Доронина, это Александр Ширвин, вот, это Борис Морозов, это покойный Всеволод Шиловский, то я, как говорится, я знал, что они ждут, они возьмут, они меня понимают, они поставят именно так, как хотят. А сейчас вот эти худруки в основном, это вот производная вот этой золотой маски, которая на самом деле никакая не золотая, была, по крайней мере, до последнего времени, это люди, которые повернуты на самовыражение. Им все равно, что ставить, лишь бы там чего-то на сцене, так сказать, набордачить. Они не понимают, что в театре драматическом, повторяю, не в опере, там, не в оперете, а в драматическом театре главное слово. Слово ушло на задний план. Я вот даже вижу сейчас в драматических театрах из серьезных пьес делают мюзиклы. Но, ребята, мюзиклы – это другой жанр. Для них пишут специальные, так сказать, тексты или переделывают, как, скажем, там «Пигмалиона» шоу переделывают «Мою прекрасную леди». А если это серьезная пьеса, драма, так сказать, какой мюзикл? Вы что, с ума сошли, что ли? И поэтому, честно говоря, мне даже не хочется сейчас писать пьесы, потому что я знаю, что я приду к этому худруку в тот театр, который меня любил, который меня ставил, и он будет на меня смотреть двумя пупками вместо глаз. И о чем нам говорить?
2: Дорогие друзья, Юрий Михайлович Поляков в программе «Гуль-бригада» и автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. И сегодня мы с Поляковым разговариваем, отталкиваясь от текстов книги «Дедушка влюбился». Вот. Ну, и говорим, конечно, о литературе в том числе, потому что с кем еще говорить о литературе, как не с классиком как советской, так и русской литературы. Возвращаемся к книге «Дедушка влюбился». И здесь опять у нас литературная тема, как ни крути, никуда от этого не денешься. О содержании редакционного портфеля и планах публикаций главред журнала «Москва» повествовал без особого энтузиазма, явно скучая.

0: Здравствуйте, Юрий Иванович.
1: Телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Охота как ресурс.
2: Охота – это институт, способствующий укреплению и реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части защиты традиционных культурно-нравственных российских ценностей.
1: Юрист Алексей Кришталь и журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера» в это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Американские вооруженные силы нанесли очередные удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военных. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Американские вооруженные силы нанесли очередные удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп. Американский самолет

только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, написал он в соцсети True Social. Вполне возможно, что они никогда не научатся. Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать, подчеркнул Дональд Трамп. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, CENTCOM, сообщило, что вооруженные силы нанесли новые удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Все пособия, которые выплачиваются различным льготным категориям, и материнский капитал будут проиндексированы с 1 февраля. Потому что в течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции за прошедший год. То есть проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции, сказал Нилов. Он подчеркнул, что поэтому сейчас сложно сказать, насколько именно вырастет мат-капитал. По словам депутата, осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня. В 2026 году размер мат-капитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. Доплата при рождении второго ребенка – 234 тысячи.

0: Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Демис Хюрса со счетом 6-1, 4-6 и 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Miami Heat сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Miami 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль, серебряная, у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 28 июня. В Хабаровске плюс 22, плюс 24. Переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.

0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
5: Это какое-то волшебство или только технологии?
6: Это волшебство технологий.
4: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
7: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
8: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
10: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края. И перед этим временно президент Латвии Кирилл Федоров. А пока что просто самый популярный нелегал России.
11: Ну, не без этого. Не без этого, конечно. А вот вернулся я вчера с фронта нашего прекрасного.
10: Так, рассказывай,
11: что прекрасного, потому что парни держат границу на замке. Речь идет о, скажем так, Курско-Белгородско-Брянском пограничье, где мы, соответственно, соприкасаемся с Харьковской, Сумской и Черниговской, твоей любимой областью. У нас Даня очень хочет Черниговскую область России снова, как говорится,
10: вернуть,
11: сделать великой.
10: Слушай, ну Чернигов — это древний исторический русский город, прям такой героичный, вот, легендарный, да.
11: Вот, побывал в различных подразделениях, в том числе новых, в том числе тех, которые занимаются работой по вражеским беспилотникам. Посмотрел на наши МОГи, даже видел
10: вот,
11: этих пацанов.
10: То есть, другими словами, тебя, как представителя страны НАТО, провели по всем секретным закромам нашей армии, объяснили все самые современные секретные технологии.
11: Ох, уже эти современные пулеметы ДП-27.
10: Да. Показали тебе секретные автомат Калашникова.
11: Секрет. Кстати, я видел, там один парень был, вот ты сейчас про автомат Калашникова сказал, и прям напомнил, у него такой автомат Калашникова, как будто, не знаю, в игре Escape from Tarkov практически, с такими обвесами, у него там все просто, у него оптический прицел, над ним коллиматорный маленький прицел тактикульный, тактикульная рукоятка, тактикульное облегчение, там все, просто магазин у него там специальный на 60 патронов 6L31, но как-то модернизированный, видно, сколько у него там типа патронов. В общем, парень просто, у него такого я тактикульного автомата еще, наверное, в своей жизни не держал. В общем, заморочился. Смысла ноль, но он говорит, мне просто нравится, просто красивое оружие. Вот как ты все время про шевроны говорил.
10: Да-да-да. Вот. И с одной стороны приклада, там где-то такая, знаешь, бабочка с электричеством, которая током бьет, чтобы мышца сокращалась. То есть можно и подкачаться заодно.
11: Бицепс подкачать. Наверное. Я, кстати, не пробовал вот этот момент, но в целом, конечно, определенные выводы мы делаем. Узнал про один расчет. Вот так. Это реально крутая история о наших перемогах, только настоящих, как говорится, победах. В общем, один расчет из ПЗРК сбил два фламинго. Причем, ну вот я это реально видел.
10: Слушай, это круто.
11: Это круто, это очень круто. То есть, да, понятно, что в принципе для ПЗРК...
10: Свербы, наверное, да? Ну, ПЗР или что-то другое.
11: та, да. Но сверба, точно, скорее всего.
10: Точно не игла и не стрела, наверное.
11: Наверное, да. Ну, в общем, с ПЗРК.
10: А может быть, так, даже и стингер.
11: С трофейный стингер 100% был. С иероглифами какими-то. Вот. Или вязью, я так и не понял. Но это в данном случае не имеет никакого значения, потому что пацаны красавчики. Командир дождался, соответственно, точно выбрал направление, по которому она пойдет. Дождались, подготовились, держали и ровно пустили в тот момент, как она начала уходить. То есть вдогон пустили, чтобы четко попасть, чтобы четко захватило в двигатель. Потому что когда в лоб пускаешь, ПЗРК может, ну, может не совсем сработать. А так-то интересно, «Фламинго» же обладает двигателем от учебного самолета Л-39, «Альбатрос», который вот чехословацкий, на котором в Советском Союзе учились, да и до сих пор, в принципе, многие летчики с него начинают свой боевой, ну, не боевой путь, свой, так сказать, учебный путь. Ну вот, и, соответственно, да, два «Фламинго», и это очень выгодный, так сказать, размен. ПЗРК достаточно дешевый по сравнению с дорогущим этим «Фламинго». Ну и тот ущерб, который «Фламинго» может нанести, в общем, командир расчета красавчик. За такое, не знаю, ну, отвагу точно надо давать, я считаю, потому что парни прям молодцы. Ну и в целом многие работают, в целом достаточно высокая эффективность. Больше, конечно, сбивают из пулеметного огня. То есть говорят, что, наверное, процентов 70-80 целей это все-таки пулеметный огонь. Ну, потому они и мобильные огневые группы.
10: Но да, вот, ну вот сегодня я тоже видел, там с другом встречался, он показывал, у него товарищ на одном из участков фронта тоже несет службу в составе мобильной огневой группы. И вот два беспилотника сбили именно пулеметным огнем. Но понятно, там тепловизор, то есть, точнее, прибор ночного видения. То есть все как бы.
11: А я видел кучу ПКТ, именно ПКТ. Пулемет Калашникова.
10: Танковый, я понимаю, танковый, что
11: да,
10: это такое.
11: Именно ПКТ, переделанные кустарно. Ну, на самом деле, что, это никоим образом не влияет на эффективность, что ПКМ, что ПКТ, в принципе, характеристики-то у нас все те же самые. Вот, нормальное ленточное питание. Вот, из интересного еще работают лисами. Есть такие беспилотники. Это наш беспилотник Крыло, условно, который догоняет вражеские БПЛА.
10: Он автоматически наводится?
11: Ну, там РЛС. Там, скажем так, он наводится по РЛС.
10: Не, ну я имею в виду, его ведет же не оператор и должен попасть, он сам попадает.
11: То есть там комбинированное наведение, и по локатору он сначала идет, и потом и там оператор тоже присутствует. Килограмм боевой части, это, так сказать, мое почтение. Да. Ну, вот этого более чем хватает. Там тоже определенная эффективность со всей этой историей присутствует. Есть елки, конечно, ну елки это такое.
10: Ну елки, они для всякого хлама, да. То есть они, по сути, для таких слабых, легких беспилотников, которые сделаны из отходов палок пенопласта.
11: Ну, с другой стороны, слушай, я думаю, что если в тот же лютый, в винт лютого попадет елка,
10: это очень маловероятно.
11: Ну, да.
10: То есть
11: да,
10: не надо на это рассчитывать. Вот ну, реально.
11: Хотелось бы, чтобы БЧ там было. Да.
10: Да, хотелось бы. Ну, опять же, вот вопросы поднимались неоднократно, и там руководству армии, почему бы БЧ не добавить. И вот насколько мне известно, что у елок своя категория целей. Все, вот и не надо. Против других целей есть другие, как бы, категории, скажем так, противодействия, оружие, да, оружия. Да. Поэтому у елок есть свои задачи. Вот, поэтому решение как бы такое. Ну, это, в принципе, неплохо. Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше. И эффективнее это будет сбиваться.
11: Ну, в общем, я к чему? К тому, что сформируют новые подразделения и под Москвой, и на границе.
10: А во всех регионах, которые подвергаются атакам, да.
11: В том числе их формируют в рамках ВКС. То есть ВКС у нас теперь не только первый и второй полк ВКС, у нас теперь больше подразделений ВКС, как говорится, которые занимаются не только лишь полетами наших, так сказать, самолетов и вертолетов и прочих ракет космических. Вот, поэтому, на самом деле, ну, работа ведется, выводы делаются, проблемы, конечно, присутствуют, но как бы унывать, многие там все, мы там уже проигрываем, там какие-то начинаются панические, особенно начитаются каких-то наших средств массовой информации, или вот у меня друзья там с Европы пишут, которые в целом достаточно патриотично к нам настроены, мы такие, ну все, у вас там уже все. Я говорю, какое все? Ну, типа, давай это вот тоже без каких-то без каких-то историй. У меня один друг есть, живет в Европе, он долларовый мультимиллионер и очень сильно любит Россию. На самом деле, без шуток, и там определенным образом помогает.
10: Он не хочет сепаратиста усыновить?
11: Он, знаешь, что сказал?
10: Шутка.
11: Давай я сделаю конкурс, короче, за первый сбитый натовский самолет, короче, $1 000 000. Вот, я говорю, давай пока подождем, у нас пока... Тут-тут-фу, со странами НАТО. Мы вроде как без эскалации. Но если вдруг Балтийские тигры...
10: Тут просто могут такие инициативные группы выдвинуться на территорию Евросоюза для того, чтобы...
11: За миллион-то долларов.
10: Эту премию, так сказать, получить и уже там что-то сделать.
11: А эти сами поветренные силы Украины, которые базируются в Польше...
10: Там сами начнут.
11: Сами собьют, скажут, промазали. Как катарские. Помнишь эти, которые двоих сбил?
10: Да,
11: в Катаре, по-моему, два американских самолета или три, я уже не помню, сколько.
10: Там три, по-моему, да, которые случайно.
11: Да.
10: Не, а это серьезно, но почему нет? То есть какой-нибудь украинский летчик на учениях в Польше собьет, снимет видео, как он это сделал, и перейдет в нашу сторону.
11: Да, и получит $1 000 000. Ну, я подумаю. В общем, пока предложение. И это, кстати, не шутка. Я сейчас вот не шучу, это абсолютно реальная история.
10: Так, история.
11: Но я его остановил, так, сказал, что пока.
10: Друзья, история реальная, но пока конкурс не объявлен.
11: Пока конкурс не объявлен, да.
10: Да, не торопитесь.
11: Не торопитесь, да. Мы обязательно
10: сообщим.
11: Ну, кстати, на этой неделе я объявил у себя конкурс определенный. Он уже объявлен, и он настоящий. За первый сбитый Гриппен шведский, который дадут... Зеленский же катался опять в Стокгольм, там что-то они выясняли. В общем, за первый сбитый шведский Гриппен, который передадут Украине, в этом году до 16 машин должны передать Украине. Три уже там вроде практически передали. До 16 должны передать. В общем, за первый сбитый Гриппен часы стоимостью $1 000 000 рублей.
10: Кстати, извини, сейчас перебью тебя. Вот у нас и комментарий появился.
11: Давай.
10: От Маруси.
11: Маруся,
10: вам также добрый вечер. И вот спрашивает, не простыл ли ты? Вот наша слушательница услышала, что ты простыл.
11: Честно?
10: Да, действительно, Кирилл простыл. Простыл, да, он сейчас...
11: Огромное спасибо коллегам, кстати, с, так сказать, с ВГТРК. Вот мне дали какой-то тепленький витаминный напиток.
10: Тепленький витаминный напиток.
11: Я выпил разного рода жаропонижающие. Поэтому если я в рамках белой горячки сегодня что-нибудь сказану, вы вообще не обращайте внимания на больного человека. Вот, и, как говорится... Не переживайте. Странные, да, вопросы у нас какие-то возникают?
10: Да, у нас тут вопрос, я так понял, насчет прав женщин, мужчин.
11: Ну, это, видимо, не с нашего эфира.
10: Я так понял, не с нашего эфира. Да, но я не буду озвучивать вопрос, но отчасти он, конечно, имеет место быть, да, что чем жестче сейчас... мужчин попытаются еще сильнее законтролировать законодательно и дать возможность женщинам некоторым
11: больше прав,
10: скажем так, не просто, да, и так по закону прав больше, но злоупотреблять правом, есть такое понятие тоже, злоупотребление правом, то да, на самом деле для мужчин вступать в законный брак будет, мягко говоря, очень рискованно, и еще меньше будет желающих. Поэтому здесь главное не перегнуть.
11: Потому я, кстати, читал статистику.
10: Как всегда, хотим, чтобы было как лучше. Да.
11: Как получается, да?
10: Получается, как всегда.
11: Как Черномырдин сказал, да, это же его знаменитое. Хотели как лучше, а получилось как всегда. На самом деле, я, кстати, читал про разводы, раз уж мы эту тему. Значит, в 50-м году было 4% разводов. 30 лет назад, в 90-е, было около 40% разводов. Сейчас более 80% разводов.
10: И из них больше половины по инициативе женщин, по-моему.
11: Да,
10: там что-то, причем подавляющее, там чуть ли не 90%.
11: Большая часть, да, разводов. Ну, анекдот есть такой. Много ли вы видели мужчин, которые действительно, обещая уйти к любовнице, к ней уходили из семьи? Те, которые рассказывали, что обязательно уйду, мы все, конечно, знаем.
10: Слушай, да, если затронули эту тему, на самом деле мужчины, они они очень стабильные, скажем так, если называть мужчины вот существами, да, то это очень стабильные и ленивые существа. То есть для того, чтобы куда-то уйти, сделать вот лишние энергозатраты, провести.
11: Это все поменять
10: это,
11: надо.
10: Да, не-не-не, это для мужчин это стресс уходить, для мужчин стресс что-то менять, поэтому тут как
11: бы... Не, ну мы, конечно, за то, чтобы никто никому не изменял и ничего такого, и вы, еще раз говорю, над шутками, надеюсь, как говорится, умеете смеяться и все
10: остальное. Да, вы правильно понимаете наши шутки.
11: Ну, слушай, все очень... На самом деле, почему у нас так все происходит? Потому что раньше, вот будем честным, даже дело не в любви, не в церкви, не в еще каких-то историях, и даже не в запретах. Раньше... есть, конечно. Вот. Раньше, конечно, если мы...
10: Ну, говорить. Тут дело в целом, как бы, семейные ценности и так далее. Раньше была пропаганда семейных ценностей. Мы видели с экрана телевизоров каждый фильм вот об этом. При этом показывалось так, что нормальный, как бы, мужчина, нормальная женщина — это люди, которые состоят в браке, как бы, да. И высмеивались, наоборот, какие-то... Ну, причем, да, и в Советском Союзе так это высмеивалось так мило, вот как там, допустим, Афоня, да, про сантехника одинокого, холостого, его тоже как бы...
11: Да нет,
10: жениться тебе надо.
11: Раньше ж как было? Раньше жениться было очень выгодно, очень выгодно. То есть, если мы берем, например, даже советский, мы не берем даже Российскую империю, где рожать детей — это был единственный шанс крестьянину выжить вообще, потому что дети работали в поле поколениями, старшие дети ухаживали за младшими детьми, там, потом это твоя пенсия, которой ты не был, именно, по сути, они являлись своей пенсией. Там это вообще выбора не было, вариантов никаких не было. Если мы говорим про Советский Союз, то молодым парам гораздо быстрее выдавали квартиру, гораздо быстрее. А, соответственно, какой у тебя был вариант? Вот вы живете в своей квартире или в своей комнате в коммуналке. И какой у тебя был вариант? Куда возвращаться? В комнату к родителям? Ну, вот люди и жили.
10: Слушай, я отчасти соглашусь, но я все-таки, как человек, который специализируется на информационке, скажу, что материально имеет значение очень большое, но намного больше, как бы вот, если каждый человек подумает, нет, для меня, конечно, важнее там жилье и так далее, но люди не анализируют то, как информация влияет на их мировоззрение. Вот, у нас в кино показывают, что, то есть это какие-то, ну, наверное, непристойное поведение там девушек, парней, как бы, да, и вот это вот все такая яркая жизнь, независимая, свободная, с разными эмоциями и тому подобное. Да, вот это пропагандируется очень часто. Понятно, деньги и развлечения, и там всякие разнообразия. Вот. И это становится для молодых людей как модель поведения. А материальное — это уже второстепенно, понятно. Надо для того, чтобы люди задумались о материальном, нужно хотя бы, чтобы они захотели построить семью, вот вступить в брак. А зачем, если у тебя желание... как это, гулять, а потом уже, может быть, после 40 или 50, да?
11: Ну, тут даже, знаешь, даже, я не говорю про материальное, была определенная выгода. То есть, женщина...
10: Вот не надо
11: была
10: всех
11: такой...
10: делать меркантильными.
11: Нет, я не про это. Женщина все-таки понимала, что она, скорее всего, не заработает так много денег, как заработает мужчина. А вдвоем они могли себе позволить гораздо лучший уровень жизни. И опять-таки, мужчине тоже погрязнуть в бытовом... крахе и в бытовом каком-то... Ну, то есть, возьмем наших дедушек, условно, ну, не очень они умели там в основном стирать, я не знаю, гладить и все остальное. А сейчас как? Ты бросаешь стиральную машину, она же часто является и сушкой, она же и гладит тебе. У тебя есть эти мультиварки, у тебя робот-пылесос, у тебя там Яндекс.Уборка, Яндекс.Доставка, короче, и вот эти все возможные и невозможные истории. Вот. Поэтому на самом деле сейчас нет даже той выгоды, которая была раньше. Поэтому остается надеяться только на любовь. А вот любовь как раз-таки подрывают инстапсихологи, запрещенные в России экстремистской меты, которые рассказывают в рилсах, как надо, женщинам рассказывают, как надо
10: саморазвиваться. И как выйти замуж за миллиардера.
11: Да, а мужчинам рассказывают
10: как стать миллиардером.
11: Как стать миллиардером, и что все женщины — плохое слово, и так далее, и тому подобное.
10: Нет, ну это понятно.
11: И тут поэтому удар по любви.
10: Тут самое главное, что нужно понимать всем, вот для примера, чтобы было понятно, вот представим, что человек, ну, по сути, ну, может быть, можно так назвать, это вот как биоробот, который программируется потребляемой информацией. Вот что мы в свою голову вкладываем, какую информацию потребляем, такими людьми мы и становимся, так мы и живем. Вот и все. Поэтому, если ты хочешь быть программистом, а будешь потреблять информацию, к примеру, я не знаю, там, писателя или там, музыканта, да, там, учить ноты, так, ну, ты не станешь программистом, это так и останется твоей нереализованной мечтой, потому что не та информация, которую ты себя вкладываешь, как бы, да.
11: Вот, в общем, но... Даня хочет рассказать, что главный вопрос Гегеля и Маркса, что же определяет, сознание определяет бытие или бытие сознания в 21 веке по-прежнему актуален, так же, как и в
10: 19. Конечно, актуален, и можно сказать, что оба варианта подходят. То есть сначала мы меняем бытие, делаем его, то есть в любом случае изначально окружающая нас информация, окружающее нас пространство, да, влияет на наше мировоззрение. Когда мы его меняем, эти перемены на нас потом также влияют. Поэтому, я думаю, здесь оба варианта подходят. Но в данном случае я хочу обратить внимание, что против нас сейчас наш радиослушатель провел информационно-психологическую операцию и одним комментарием заставил нас уже 10 минут обсуждать эту тему.
11: Которая нам, видимо, наболела. Поэтому я предлагаю перейти к позитивной другой теме, пока я еще могу говорить, вот, пока я еще тут в симптомах моей простуды не совсем, как говорится, погряз, хочу рассказать про позитив. Сегодня у нас позитивный день, потому что один МиГ-29 упал на территорию Украины, а еще два так и не взлетели благодаря действиям наших Герани-4 с телеуправлением. Вот, собственно, сегодня на одном из аэродромов Николаевской области, Вознесенск, я точно не помню, как называется, по-моему, Вознесенск, вот, был нанесен удар по двум МиГам-29, которые готовились к боевому вылету. Один заправлялся в ЖБУ, железобетонном укрытии, другой, соответственно, уже выехал и, соответственно, на него грузились авиационные средства поражения. Вот, оба были поражены с объективным контролем. Плюс еще третий упал, не знаю, по зависящим или независящим от нас причинам, тоже на территории Украины. Украина сегодня лишилась трех МиГов-29, что достаточно ощутимо и составляет достаточно весомую часть из боеготовых МиГ-29 петушиных сил Украины. Вот, поэтому...
10: Так, давайте не будем...
11: Ну, ПСУ, а как они расшифровываются? Петушиные силы Украины.
10: В этом плане? Ну, вот. Если так, ну, похоже на то.
11: Ну, это же как бы птица, но
10: ну,
11: петух
10: они,
11: же тоже
10: более,
11: птица.
10: Тем более, они с Францией пытаются дружить. Во-во-во. А Франции мы знаем, что это символ, как бы неофициальный символ Франции, поэтому да.
11: Да, да, да.
10: Поэтому, да,
11: да,
10: друзья, не думайте вот...
11: ПСУ, так они же не называются.
10: О плохих словах, да.
11: Вот все, у нас ВКС.
10: Все строго по словарю.
11: Вот у нас ВКС, Воздушно-космические силы России. Все понятно, как бы есть и воздух, и космос, и вот вся вот эта вот история. А у них ПСУ, ну вот, собственно...
10: Продолжаем.
11: Ну вот, продолжаем. Значит, что такое для нас уничтожение МиГов-29? Во-первых, МиГ-29 является достаточно эффективным перехватчиком наших крылатых ракет, беспилотников. Несмотря на то, что у МиГ-29 есть прозвище, это истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом, вот, из-за того, что у него малый запас топлива и бешеное потребление того самого топлива, он очень быстрый, обладает одной из самых больших скоростей набора высоты, он очень быстро реагирует на любую угрозу, у него быстрая реакция, то есть Советский Союз планировал этих МиГ-29 построить... Ну, как горячих пирожков ваша бабушка испекает, когда вы к ней приезжаете в гости. То есть они должны были быть везде, их должно было быть так много, они должны были в том числе взлетать.
10: А какая дистанция по запасу топлива?
11: Слушай, ну, там в зависимости от того, как будешь лететь.
10: Насколько на форсаже, да?
11: Да, на форсаже минут меньше 10, и ты пустой. Вот. Там, ну, все очень у МиГ-29 с топливом не очень, но постепенно они улучшали, там появились наросты, в которых дополнительно тоже топливо было. Я думаю, что авиационные эксперты, в случае чего, меня обязательно поправят. Но прикол-то в том, что не обязательно летать на форсаже, можно летать и там и баки есть, и всякая другая история. Все это быстрый маневренный самолет. Но Украина...
10: Без форсажа дистанция есть?
11: Слушай, я... Несколько сотен километров. Ну, то есть там, ну, там в зависимости. Мало. Это немного, но это быстрый маневренный самолет. Украина приспособила их для нанесения ударов, в том числе по наземной, скажем так, целям. Франция передала достаточно большое количество корректируемых бомб Awesome Hammer, вот, плюс американские JDM-ы, и они скабрирование, вот пока мы скабрирование лупили нарами, они переделали свои самолеты для работы управляемыми корректируемыми бомбами скабрирования. И, к сожалению, эти бомбы наносили нам, ну, если не существенные, то потери, которые мы вынуждены были учитывать, они выносили командные пункты, они ударяли по складам различным и так далее. То есть то, что противник лишился трех боевых машин с боекомплектом и, возможно, с каким-то персоналом, это определенно серьезная наша, так сказать, победа. Редко удается за день уничтожить три украинских летательных аппарата. Но это чуть ли не редчайший случай в истории специальной военной операции. Вот, поэтому, конечно, поздравляем тех, кто причастен в плане разведки, в плане нанесения ударов. Вы красавчики, надеюсь, государство вас, как говорится, не забудет.
9: Да, присоединяюсь к сказанному. Вот, ну что, у нас, в принципе, и других хороших новостей достаточно. У нас, несмотря на информационный такой поток со стороны противника, что там вот все, причем на международном уровне, все, Украина побеждает, все, там они такие все сильные, всех вот это вот, понимаешь, победят, и Крым они захватят, и все. Ну, это все, скажу так, это, мягко говоря, бред. Вот, на фронте инициатива остается за нашими подразделениями. Бойцы, несмотря на все и все тяготы, вот буквально сегодня, вчера мне писали наши бойцы с передовой, все замотивированы, все готовы, как бы, продолжать бить врага. И получается так, но почему они писали, ребят очень сильно удручает то, что как раз-таки в тылу много каких-то таких настроений, ну не то, что, ну, не то, что панических, но таких каких-то таких там негативных. Они говорят, да мы тут как бы вот на передовой и на позитиве и готовы бить врага. Что там вообще вот происходит? Да? Ну, хочу сказать со своей стороны, что понятно, что в тылу, в разных там локациях, регионах, где люди не готовы к осознанию того, что, ну, у нас война как бы идет, да, и что какой-то беспилотник может прилететь, там, ракета, еще что-то, и в целом нужно быть готовыми к разным ситуациям и понимать, как действовать и так далее, а для этого нужно задуматься. И когда люди не задумываются, понятно, что первые впечатления, когда что-то происходит в твоем городе или на дистанции твоего зрения, да, то это, конечно, повергает такой не то чтобы шок, но как бы стресс, как минимум. И люди начинают, а учитывая, что у всех телефоны, там Инстаграмы и другие соцсети запрещенные
11: в России экстремистские.
9: Да. Начинают сразу делиться своими первыми впечатлениями от подобного негатива, и складывается впечатление, что все пропало, как бы, да. Но на самом деле
11: ничего не пропало.
9: Друзья, все как бы нормально. На фронте у нас Константиновка, я думаю. Кстати, Константиновка, чтобы вы понимали, это достаточно крупный город. Достаточно крупный город. Это не какая-то поселок городского типа. Это крупный город, да. Там, ну, там тысяч, наверное, на 80-90, ну, по крайней мере, до 2014 года. Вот, много застройки, много высотной застройки. И, тем не менее, наши бойцы продвигаются. То же самое и на Сумском направлении. Есть продвижение, вот, и направления, и другие направления ДНР, вот, и на Запорожском направлении. Потом в целом боевая работа ведется, бойцы наши на месте. Вот. По поводу Крыма, противник на этой неделе пытался вбрасывать то, что Крым, все, подразделения ПВО выводятся, войска выводятся, Крым готовится к сдаче, и так вот это вот все. Ну, как обычно, мы это просто... я понимаю, что это, ну, не смешно, я сейчас смеюсь. Почему? Потому что мы это все переживали с 2014 года. Я вот еще, находясь в Славянске, в окружении, когда мы были, на самом деле, когда нам говорили, ну, не нам, а противник как действовал? Тогда еще и Турчинов был, потом Порошенко, когда они выборы президента провели. Они как говорили: обращаемся к местным жителям города Славянск. У вас есть там, к примеру, 2 или 3 дня на то, чтобы вы покинули город. Вот мы вам дадим зеленые коридоры и так далее. После этого город будет снесен с лица земли. И тут вопрос: на кого эта информация рассчитана? На первый взгляд, украинские власти переживают о мирном населении, хотят, вот, чтобы они вышли. Нет, это в первую очередь было рассчитано на ополчение, чтобы в наших рядах вызвать панику. Я скажу честно, это очень страшно. Такие сообщения реально очень страшны. И ты, особенно находясь в экстремальных условиях, когда какие-то обстрелы, особенно если ты с оружием в руках участвуешь в боевых действиях, ты и так как бы напряжен.
11: А и тут так вот понимаешь, такая... что силы немножко не равны.
9: Да, ну это само собой, да. А тут как бы совсем все как бы очень...
11: Ты, конечно, молод, горячий, еще спина не болит, и все остальное, да, но как-то...
9: Да, мне тогда только 30 годиков было.
11: Ну, в 30 еще все нормально.
9: Да. И ты так как бы слушаешь, а ты думаешь, ну, это самое. Или бы вбрасывали: так, мы сейчас зачистили район Семеновки, мы, наши войска продвигаются к центру Славянска. И такой: так, подожди. А при этом, друзья, вокруг взрывы, все там какая-то стрельба. И недостаток информации, потому что у нас там тоже не сильно с информацией, поскольку мы не были кадровым подразделением, ополчение состояло из добровольцев со всей округи.
11: Разношерстное.
9: Просто разных. И, конечно, командование не делилось планами и боевой, и оперативной обстановкой. И поэтому информацию давали крайне дозированно. И тут отсутствие информации, единственный источник информации – заявление противника. И ты такой: так, подожди, а вот эти все взрывы вокруг, это может быть уже противник сильно продвигается или нет? И потом, когда уже там сами начинаем там что-то там разведкой заниматься, понимаем, что все на самом деле не так. Ну, это я вам к чему рассказываю? К тому, что вот примеры, вот это все было, это все с 14 года, это противник применяет. Поэтому по Крыму ничего у противника не получится. Не получится. Если какие-то десантные вылазки будут, а скорее всего они будут, но это все закончится гибелью тех, кто будут принимать участие со стороны Украины в этих десантных вылазках. По итогу так закончится. То, что тяжело, понятно. Никто никого не выводит. Более того, я общался также с ребятами из одной из мобильных огневых групп крымских. Там ребята заряжены очень сильно. Крымчане тоже молодцы. На этой неделе мы видели много видео с Крыма. Вот чем при этом вот крымчанам хочу сказать огромный респект. Чем больше противник вбрасывал в их информационное поле всяких панических таких
11: истории,
9: контентов, да, yeah, разных информационных поводов, крымчане самостоятельно отбивались, реагировали, записывали видео и о ситуации и в магазинах с продовольствием, и, понятно, бензин, проблемы, и то, что все разъезжаются и так далее, и то, что все в панике и тому подобное. И показали обратную картину сами же крымчане. И просто молодцы. Просто молодцы. Вот, духовитые люди, это хорошо. Поэтому все будет нормально. Да, тяжело. Да, обстрелы пока что, пока противоядие не найдется против дронов, против ракет противника. А оно найдется. Вспомним, друзья, когда появились «Хаймерсы» у противника. Да, реактивная система залпового огня «Хаймерс» в июле 2022 года. Это тоже казалось грозное оружие. Они нам действительно очень много беды принесли, эти «Хаймерсы». И в том числе много складов, штабов было поражено.
11: Ну, так-то Антоновский мост.
9: Антоновский мост, да. Но, тем не менее, противоядие было найдено. Вот, как и к прочим видам вооружения. Поэтому это все временно. Держитесь, крепитесь, помогайте друг другу. Все будет нормально. Никто никого не сдаст. Вот опять же.
11: Ой, знаешь, тоже... мое любимое. Подожди, я вот просто... Да, мое любимое. Да. Москву, когда вот... перелеты какие-то первые по Москве случились. Во-первых, далеко не первые. Вот, и по Сити прилетало, и по Кремлю прилетало. Вот, но там ударили по там, нефтеперегонному или еще почему-то. И вот видели, все, ну раз ударили по Москве, то все, пора сдаваться. Короче, вот такие. Я думаю, боже мой, если бы Киев, по которому прилетело еще 24 февраля в первый раз, сдался, как бы все просто было. Да. Вот, по нему прилетело уже сотня, может, уже тысячи раз по Киеву прилетело.
9: Там тысячи. 24 за 4 года, конечно.
11: Там разнесли огромное количество зданий, цехов, заводов и всего остального, и что-то они пока не сильно-то сдаются. Ну, вот, поэтому, конечно, это неприятно. В первую очередь, это бьет по уязвленному самолюбию, я считаю, когда вот мы немножечко верили в себя, думали там, в первую очередь, конечно, благодаря тем, которые рассказывали нам про то, что, как говорится, мы всех победим, и все будет замечательно и так далее. Вот. Но, опять-таки, это что, первый раз в нашей истории, вон, перед Великой Отечественной рассказывали, что мы малой кровью перенесем войну на территорию врага, возьмем его столицу, вот это вот все тоже рассказывали. Ну, как что вышло, вы, я думаю, что из уроков истории знаете, это далеко не в первый раз, шапка закидательства, а два парашютно-десантных полка, те люди, которые чуть постарше 94-го года, высказывание министра обороны России Павла Грачева, по-моему, или как его было, два парашютно-десантных полка на Грозный, вот он рассказывал, ну, вот всем помним, чем закончились. Два парашютно-десантных полка на Грозный. Кстати, на этой неделе была 30-летняя годовщина, наверное, правильно так сказать, с событий в Буденновске, когда террористы захватили там больше 1000 женщин, детей, стариков, больных, врачей и так далее. Вот. И все, всякое было в нашей истории, далеко не самое сейчас там страшное происходит. Я не люблю эту фразу, она уже мемная стала, надеюсь, выводы будут сделаны, но на самом деле от того, как быстро, резко и правильно будут сделаны выводы, тем, соответственно, быстрее мы, скажем так, переломим ход этого конфликта. На данный момент он очень похож на Первую мировую войну, и противник работает по нашему тылу точно так же, как он работал в Первую мировую войну. То, о чем мы говорим, о том, что паника среди гражданских, вот эти пораженческие какие-то настроения, какие-то рассказы о том, что вот все плохо. Не так было плохо у русской императорской армии, как плохо было в тылу у бездельников, которые увлеклись разного рода революционными движениями. Мужики на фронте, да, не без проблем, да, со снарядным голодом, да, с различными иногда отступлениями, но, тем не менее, держали фронт. Я вот всем рассказываю, что советская армия, войска немцев оказались у Риги спустя неделю. А русская императорская армия не пускала их к Риге 3 года. Вот, и как бы это не значит, что все было так плохо, как говорили об этом в тылу. Но опять-таки надо вспоминать опыт Первой мировой войны, что, проиграв в Первой мировой войне, будучи в лагере победителей, мы получили гражданскую войну, которая принесла раза в 3 больше потерь, не считая того, что гражданская война в целом, она гораздо страшнее. И мы до сих пор, на самом деле, даже события на Украине, это, по сути, отголоски гражданской войны в России начала 20 века. Вот, поэтому давайте понимаем, что никто нам просто так замириться не даст, никто нам не даст
9: какой-то
11: статус-кво, никто не даст просто так со всей этой историей соскочить. Поэтому, в принципе, у нас есть два варианта. Либо победить, как это сделали наши предки там, в 45-м, либо замириться, как это было, как сделали наши предки в марте 1918-го, а потом получить такую кровавую гражданскую войну и развал страны, что почти все те, кто мечтали о мире в Первую мировую, вспоминали о том, что, наверное, надо было все-таки ее закончить, победить там, и все было бы хорошо в стране. Но вот оставалось всего полгода до победы, но мы умудрились проиграть за полгода до победы. Талант есть у нас такой, мы и в русско-японскую так умудрились, тоже из-за тыловых брожений подвели уже войска, уже готовы были японцев громить, у них уже резервы все закончились, весь их наступательный порыв истощился, и мы в этот момент решили подписать с ними перемирие. В общем, не надо повторять ошибок прошлого, надо делать из них выводы, ну и из нынешней обстановки тоже выводы надо делать. У страны есть резервы, есть возможности, есть люди на фронте, как ты правильно заметил, с достаточно позитивным настроем. Надо прекратить немножечко вот это паническое внутри себя разгонять.
9: Еще хотел тему поднять насчет Лукашенко.
11: Подними.
9: Лукашенко слил, все, снял ретрансляторы.
11: Все, давай расскажи
9: все, нам. Как герани, было на самом деле? Герани не летают.
11: Данил Бессонов
9: пропало,
11: летал.
9: Все пропало. Не, я просто вот эти нарративы тоже, мы это неоднократно слышали на Донбассе, как Путин слил, все пропало, короче. Вот. И тому подобное. На самом деле, по Лукашенко вообще там интересная тема. Зеленский заявил о том, что есть ретрансляторы какие-то на границе, вот, которые помогают гераням летать. И сказал, вот у вас есть там, что там, 3 или 5 дней, чтобы их снять, иначе мы там сами их снимем, но в том плане, что будем наносить удары по этим местам. Да?
11: Угрожаю, вот, по сути,
9: по итогу, проходит там буквально 2-3 дня, в одном и начинается ИПСО, вот именно информационно-психологическая операция, даже, ну, даже не операция, а акция, наверное, вот, то есть она кратковременная, очень эффективная, то есть... На одном из белорусских...
11: Мне, знаешь, какие акции у них нравились, украинские? Когда их женщины на площадях в Европе снимали майки, короче, и показывали.
9: Давай,
11: вот, вот это были нормальные
9: так,
11: акции.
9: Друзья.
11: Вот лучше бы занимались нормальными, достойными
9: друзья,
11: акциями.
9: Кирилл, Кирилл холостой, к некоторым его шуткам нужно относиться с пониманием.
11: И с температурой, да.
9: И с температурой, да. Так вот, и что противник провел? Есть один сайт... Ну, скажем так, интернет-издание, которое называется «Флагшток». Оно белорусское, но оно относится к белорусским, так сказать, оппозиции, к белорусской оппозиции, которая находится за пределами Республики Беларусь. В Республике Беларусь этот сайт в 22-м году был признан экстремистским и тому подобное. Этот сайт, ну или информационное издание уже пусть будет, активно взаимодействует с украинскими спецслужбами, с латвийскими, с польскими спецслужбами. Ну, в общем, тем везде, кто платит, они готовы
11: можно,
9: повзаимодействовать против, да, против интересов Республики Беларусь. Вот мне нравятся белорусские оппозиционеры и российские оппозиционеры на выезде, которые, да, они вот вместо того, чтобы какие-то доносить нарративы, помогать жителям. Но вы же за Россию, за россиян, да? Вы подсказываете, как вот, в каких условиях, как, ну, выживать в условиях войны, еще что-то. Ну, пользу приносить людям. Нет. Они делают все, чтобы развалить свою страну. Ну, казалось бы, вы оппозиционеры, просто вы хотите быть властью против вот действующей власти, потому что вы знаете, как лучше для своей страны развиваться.
11: Нет, обычно, обычно
9: а все... они хотят просто уничтожить свои страны.
11: Слушай, обычно все хотят, как говорится, сменить власть в своей стране, потому что сами хотят быть властью.
9: Да, это все.
11: Потому что, как говорится, и все против коррупции, потому что сами не могут воровать.
9: Да, так вот, я мысли продолжу насчет этой операции. И вот этот Флагшток опубликовал, что Лукашенко снял ретрансляторы. Эту публикацию с этого Флагштока, напомню, друзья, это не белорусский, это экстремистский, который ведут оппозиционеры, ну, оппозиционные Республики Беларусь. Вот. Люди в интересах спецслужб других стран. И вот все украинские информационные ресурсы, которые взаимодействуют со спецслужбами, с ЦИПСО и так далее, Украины, они, ссылаясь на Флагшток, публикуют белорусское издание «Флагшток»,
11: угу,
9: заявило о том, что Лукашенко приказал снять ретрансляторы. И все эти ресурсы украинские это все потянули ссылкой на белорусское СМИ, якобы белорусское СМИ. Ну а если белорусское СМИ заявило, что Лукашенко, им же виднее, что там у Лукашенко, да, значит, снял ретрансляторы, может, даже лично поехал, да, снять ретрансляторы. А по итогу что получается? Дальше, ближе к вечеру, Зеленский делает заявление. Да, Лукашенко снял ретрансляторы, поэтому мы не будем по ним бить. Вот, то есть, сами придумали новость, сами ее опровергли. Точнее, или победили. Сами придумали проблему и сами потом ее победили. Да? И получается что? Получается так, что... И, кстати, наши некоторые эксперты, которые подкованы технически, публиковали, вот Рамзай у себя публиковал в телеграм-канале, то, что смысла в этих ретрансляторах, учитывая рельеф местности, там леса и так далее, просто нет для того, чтобы герани по Украине нормально летали. Вот. И также украинские ресурсы заметили, что три дня на тот момент герани не летали в этом секторе. Значит, точно, без этих ретрансляторов они летать не могут. Хотя там совсем другие технические принципы, да?
11: А сегодня вот полетели в Николаевскую область и уничтожили два истребителя.
9: То есть, нормально. Сколько у нас было событий с... Когда с октября 22 года, когда мы начали применять герани, сколько было пауз, не применяя герани? Очень много, потому что их надо накопить, нужно определить цели, по которым нужно отработать и тому подобное. Вот. Поэтому все вот эти факторы противник в кучу свалил, сделал вброс, все, Лукашенко слил. Зачем? На кого рассчитан этот вброс? Конечно же, на российскую аудиторию. То есть, что они хотят? Как раньше они пытались вбить клин между Россией и Донбассом, да, в первую очередь ментальный клин, то есть в голове, чтобы жители Донбасса негативно относились к России, а жители России негативно относились к жителям Донбасса. Они это делали. Сейчас они делают то же самое, и это одна из их акций, направлена на то, чтобы поссорить, вот вызвать негатив между жителями Республики Беларусь и жителями России. Вот и все, друзья. Поэтому на такие вещи стоит обращать внимание и понимать, что это обычная манипуляция. Обычная манипуляция со стороны противника. То же самое касается всех вбросов.
11: А теперь самое интересное. Самый интересный вброс.
9: Но у нас осталось 2 минуты.
11: Две минуты, да. Как раз мы вбросим 2 минуты.
9: Давай вброс.
11: Накинем, как говорится, на вентилятор. Два президента России и Белоруссии уже вторые сутки накидывают, вбрасывают, потому что вторые сутки идут переговоры внезапные, внеплановые, не анонсированные, в которые Александр Григорьевич поехал вообще в какой-то рубашке обычной, не деловой. То есть два человека, которые всегда показывали свои переговоры, говорили, делились своими какими-то мыслями, даже в период мировых кризисных каких-то ситуаций, даже в период начала СВО, что угодно. Всегда были пресс-релизы, анонсы. Вторые сутки абсолютная тишина сохраняется.
9: Но прессе не говорят, о чем переговоры. Вообще никакой информации 2 дня нет.
11: Да, я думаю, что... у меня есть мысль.
9: 100% говорят о ядерке.
11: У меня есть мысль про ядерку. Ты любишь про ядерку?
9: Давай.
11: Мысль. И, ребята, это, если что, у меня
9: сегодня
11: температура...
9: Сегодня, кстати, суббота.
11: У меня температура и вброс. Смотри, Владимир Путин разрешает Александру Григорьевичу Лукашенко применять ядерное оружие по своему усмотрению. Владимир Зеленский нападает на Белоруссию, и Александр Григорьевич Лукашенко, не парясь, отпускает 10 ракет
9: Искандеров
11: и 2 Орешника с уже нормальной ядерной боевой частью по разного рода объектам на Украине. И говорит: извините, это вам в России с вами там нянчились, я вообще не собираюсь. Вот вам 10 первых ядерных подарков, короче. Владимиру Путину говорят: все, как, вы применили ядерное оружие? А он говорит: нет, мы не применили.
9: Дело раскрыто. Но на самом деле мужики...
11: Все так и будет, ребят.
9: Мужики просто встретились порыбачить и немного перезагрузиться от вот этого всего происходящего негатива, да и все. А мы тут вот 2 дня гадаем, что там планы, ядерка,
11: ну все, я 100% версию.
9: Пришельцы высадились под Минском, и вот о чем речь. Друзья,
11: если что,
9: время первого часа подходит к концу. Друзья, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
11: Давайте.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Жена героя.
12: Спектакль «Жена солдата». В этом произведении есть и средневековая жена, и казачка, и Первая мировая, и афганская война, и заканчиваемые современными событиями СВО. И на этом спектакле всегда есть момент, когда у кого-то скатывается слеза. Это значит, действует.
0: Заместитель директора Малого театра Татьяна Крупенникова в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
13: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
13: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе. Сегодня температура в Москве прогреется до летних показателей. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвигаться в западном направлении и уничтожать формирование ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Корпус стражи Исламской революции Ирана в воскресенье утром атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по Исламской республике, передает агентство ТАСНИМ. Корпус стражи Исламской революции Ирана, запустив баллистические ракеты и беспилотники, уничтожил 8 важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али-Аль-Салем в Кувейте и 5-го флота в порту Салман в Бахрейне, чем решительно ответил на недавнюю агрессию США, заявил КСИР. Командующий ВМС Корпуса стражи Исламской революции Ирана заявил, что в ближайшие дни база США на Ближнем Востоке ждет ад, приводит заявление командующего ВМС КСИР телеканал Пресс-ТВ. Напомню, ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, CENTCOM, сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в качестве прямого ответа на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства. После того, как танкер под панамским флагом был атакован иранским беспилотником рано утром в субботу. Текущее состояние российской экономики не подтверждает многочисленные негативные прогнозы, звучавшие на Западе после введения санкций, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По нашим оценкам, рост в России в этом году составил около 2%. Инфляция находится под контролем, и поэтому я считаю, что вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции, сказал собеседник агентства. По его словам, эти показатели расходятся с ожиданиями многих западных политиков относительно последствий санкционного давления. 5 лесных пожаров зарегистрировано в Аяна-Майском, Итугура-Чумиканском и Ульчском районах Хабаровского края. Огонь прошел более 1500 гектаров, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона в мессенджере «Макс». Один очаг локализован, три очага находятся в зоне контроля, написали в пресс-службе. К тушению возгораний привлечены 48 специалистов и 7 единиц техники. Сборная Португалии по футболу сыграла в ничью с командой Колумбии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы К в Майами завершилась со счетом 0-0.

0: Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 21 год. Минувший сезон центровой провел в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 28 июня. Во Владивостоке плюс 16, плюс 18. Переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. В Архангельске плюс 16, плюс 18. Переменная облачность. Небольшие дожди. В Калининграде плюс 34, плюс 36. Переменная облачность. Без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, переменная облачность, также без осадков. В Волгограде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в эфире. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально главным за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Все так? Все так. Нам бы еще час простоять. Мне точнее. До ночи продержаться, и все будет
1: да, в принципе, нормально. Некоторые наши радиослушатели догадались, что Кирилл болен.
2: И не на голову.
1: Болен не только патриотизмом.
2: Да, да.
1: Но еще и простудился. Вот. Значит, продолжим обзор наших новостей. Что еще сказать, друзья? Хотел бы поднять, знаете, какой вопрос? Вот сейчас мы публиковали в Телеграме, но много каналов.

0: каналов наших о том, что в Ростовской области появился очень предприимчивый человек.
1: Что за предприниматель? Возможно, он решил производить в PV-дроны для нашей армии подручными
0: средствами. Ну для этого нужен интеллект, знания, навыки и тому подобное. Нет, человек просто ездит по заправкам, заливает какие-то такие баки на то, по тоне, я не знаю, там он...
1: Кубы
0: называют. Ну, кубы, да, такие пластиковые, на 1000 литров, как я понимаю, водоизмещение. И у него их очень много так стоит во дворе, там под навесом. И потом продает, возит, как я понял, на новые территории и продает там... Ну, на одном видео он сказал по 200, я такой, нет, по 300. Типа, по 300 рублей за литр, что-то такое. Ну, то есть перекуп, который пользуется проблемами в стране, да, для того, чтобы...
1: Спекулянт.
0: Заработать денег, да. Ну, спекулянт сейчас уже, это ничего страшного в этом нет, когда... Это не вот в таком формате, не на таком продукте и не в такие времена происходит, да? И получается, вот это все свое предпринимательское чудо он публикует в запрещенном Инстаграме.
1: Угу.
0: Вот. Ну и говорит, что у него все четко, вот топливо есть, все. Он там
1: слушай, ну с другой подобное. Стороны, смотри, с другой стороны.
0: Не, подожди, я хотел бы вот на этом немножечко остановиться. Ну, да. Хорошо, что вот этот человек оказался, наверное, таким слишком самоуверенным или глупым, и вот так по-честному в соцсетях признался о своей деятельности, да? А сколько таких, которые держат это в тайне? Да, вот приезжают на заправки, пытаются заправляться, а потом у нас вопрос возникает, а почему какие-то лимиты странные на заправках, да, почему в канистры нельзя наливать и тому подобное. Я не имею никаких претензий к людям, к гражданам, которые почему-то оказались не готовы к тяжелым условиям, да, вот в военное время, условно говоря, и переживают очень сильно, начинают там что-то запасаться, пытаться там в канистру себе дополнительно что-то налить. Ну, это ладно, это, ну, люди, эмоции, это все понятно, с непривычки. Вот, но у меня очень большие претензии к как раз-таки тем, кто пытается нажиться на этом. Нажиться, зная, что есть, появился дефицит. Надо еще, конечно, своей деятельностью этот дефицит усилить.
1: Да.
0: Вот, и зарабатывать сверхдоход. Я очень надеюсь, что подобные люди ответят, будут все установлены и понесут ответственность по закону. Но какой бы я хотел еще пример привести всем нашим радиослушателям? Повторюсь, и опять же этот пример будет с Донбасса.
1: Ну, давай.
0: А вот Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. У нас с топливом проблемы... Всегда. Ну ладно, не всегда, но...
1: Всегда с горячей водой, к сожалению.
0: Ну, вода – это отдельный разговор, да. Последние годы, вот. Ну и до этого, кстати, и до СВО были проблемы с топливом серьезные в том числе. И очень часто, много лет были лимиты на заправках или только по талонам для там, военных, силовиков, других госорганов и так далее. Люди как-то жили, никто там не пытался запастись, там, залить себе 300 канистр, спрятать в подъезде, еще что-нибудь в этом плане. Нет, ну люди, да, лимит, ну ничего, приехал, там, заправил 20 литров, причем лимиты 20 литров. Вот заехал, надо тебе больше куда-то дальше ехать, ты от заправки к заправке и куда-то поедешь. Там 20 литров, там 20 литров, ну и по пути своего
1: ходит в гости движения.
0: Да. И как бы все понимали, ну, и как бы жили. То есть я что хочу сказать, что вот видимость плюс усиливаемая противником в интернете, что вот если сейчас бензин уже есть лимиты какие-то, значит, его осталось, ну, максимум на 2 недели.
1: Угу.
0: Ну, на 3. Ну, может, на 3. А потом его вообще не будет. И люди начинают пытаться там запастись и так далее. Нет, друзья, будет. Я же говорю, у нас много лет были лимиты. Будет бензин нормально все будет, не с избытком, может быть, какое-то время.
1: Ну, сейчас, вот, сейчас придумывают различные логистические пути и с Индии, и с Казахстана,
0: да, сейчас...
1: и с Белоруссии. И как бы, ну, надо понимать, что мы живем в капиталистической экономике. Вот многие говорят, вот там крутой Советский Союз, плановая экономика и так далее. Есть мнение, не мое, что... Если бы такое количество санкций одновременно бахнули бы на советскую экономику, возможно, она бы схлопнулась. Но как раз-таки экономика России, то, что она все-таки в капиталистическом русле существует, появился параллельный импорт, серые завозы, какие-то схемы. И так или иначе, если есть, скажем так, спрос, то будет и предложение. Вопрос, конечно, про цену, про все остальное тут... Опять-таки, но мне опять-таки, как человек, который привык, что бензин стоит от 1,5 до 2 евро, то есть там от 150 до 200 рублей, меня цены до сих пор не удивляют, даже самые большие, и не потому, что я зажрался, потому что в моей жизни до 31 года других цен на топливо не было. Никаких других цен, я никогда не видел цен таких, как в России. Вот, и вне зависимости от того, какие где были зарплаты, потому что надо понимать, что в... условной Прибалтике зарплаты-то от крупных городов России особо не отличаются. Вот, поэтому, да, скорее всего, может быть какой-то определенный рост цен. Да, это, безусловно, негативно влияет на инфляцию, но, опять-таки, это война, и никто не обещал в войне, что будет легко. Нам хотелось бы, это безусловно, но... никто, к сожалению, не обещал. Я надеюсь, что люди, которые ответственны за снабжение страны, они все-таки придумают те самые схемы, различными путями обеспечат то самое топливо. Лично я сейчас как бы понимаю, что там моя машина жрущая 30 плюс литров топлива, вот я на ней, собственно, сейчас даже и не езжу. А зачем? Ну, собственно, зачем создавать повышенное потребление? С одной стороны, казалось бы, один человек ничего не влияет, но обращаюсь, опять-таки, ко всем людям, у кого есть тоже возможность сократить то самое потребление без смысла, вот как в моем случае никакого смысла ехать куда-то нет, вот, то едьте на общественном транспорте, на такси, которые обычно достаточно экономичные машины и так далее. Вот. Но это мое мнение. Я думаю, что буря, скажем так, будет пережита, по крайней мере, пока у противника не появится большое количество баллистических ракет, но про это мы неоднократно говорили, к этому надо готовиться.
0: Ну, да, но в то же время... ударами по украинским тылам мы делаем все, чтобы это количество критическое не появилось. Вот. Поэтому здесь много факторов. Но я хотел бы сейчас с тобой обсудить польский вопрос, поскольку ты ближе, так сказать.
1: Блин, чуть было не пошутил.
0: Ты очень близок.
1: Про решение польского вопроса.
0: Ты очень близок. Да, смотри, тут интересный произошел, не знаю. Ладно.
1: Александр Суворов.
0: Подожди. Потом, давай, сейчас веке. будешь отвечать. Вот, можешь это самое.
1: Ну, давай.
0: Вот. Что заявил глава МИД Польши Сикорский? Он заявил, если Путину недостаточно Украины, и он хочет войны, то Польша готова, и мы сделаем то, что всегда делали. И вот у меня вопрос, что они всегда делали? Проигрывали войны, распадались.
1: Слушай, тут...
0: о чем он? Или там,
1: ну,
0: что-то
1: смотри,
0: личное?
1: Смотри, давай будем честными. Польша, памятник Минину Пожарскому в Москве не просто так стоит.
0: Ну, поляки... ты вспомнил прям,
1: ну,
0: много веков
1: хорошо,
0: назад.
1: Хорошо, я тебе вспомню 100 лет назад.
0: Ну, 22-й год,
1: 22-й, да, польская, да, армия, да, раздала нам не иллюзорных, вот, и нецензурные, далее бы слова, шли... Тухачевского разбили. Мы были под Варшавой, после чего через год мы отдали им Киев, Минск, отдали огромное количество территории, подписали позорные соглашения с ними. Вот, поэтому поляки — это хорошие воины. Исторически они всегда создавали нам проблем. Да, были периоды, когда мы, слава богу, умели с ними бороться. Передаю привет, конечно, Александру Суворову, вот, нашему прекрасному генералиссимусу, вот, который который, конечно же, окончательно решил на 150 лет польский вопрос с их государственностью, ну, вот, в течение 3 походов на Польшу. Ну, вот, и Польша прекратила свое существование, к счастью, но потом, в силу различных исторических событий, Польшу снова возродили. Вот, и она первым делом, что сделала, нанесла нам стратегическое поражение в Советско-Польской войне. Вот, поэтому на данный момент польская армия наиболее сильная, наиболее боеспособная, наиболее экипированная во всей Европе, представляет наибольшую угрозу. Численно ее превосходит только, наверное, армия Турции, но турецкая армия не граничит с Россией, это во-первых. Во-вторых, турецкая армия вряд ли столь же боеспособна, сколько армия славян польских. У Турции, несмотря на то, что это наш геополитический, исторический противник, а часто и враг, на данный момент нет каких-то суперпритязаний в нашу сторону, что не скажешь о поляках. Вот, поэтому польская армия, я бы не стал иронизировать, страна, в которой там больше сотни хаймерсов, больше тысячи танков, сотни тысяч вооруженные силы, очень хорошо оснащенные, по последнему слову, техники, с истребителями уже 5-го поколения недавно. Это вам, как говорится, не Украина. Вообще не Украина 22-го года, даже не рядом.
0: Ну, я добавлю к тебе, что они еще, по-моему, 7% ВВП на,
1: там бешеные деньги
0: на армию бросили. Да.
1: Плюс европейские кредиты.
0: А насчет Украины я тебе хочу сказать, что вот ты как-то сравниваешь, это вам не Украина, а я 22-го. Хочу сказать, что...
1: 22-го.
0: Ну, я даже 22-го. Это по 14-му, если бы ты сказал, я бы с тобой согласился. Но 22-й год украинская армия была очень боеспособна и очень экипирована и снабжена как бы серьезным вооружением.
1: А вот польская еще более боеспособна и еще более экипирована.
0: Сейчас я бы не согласился.
1: Но сейчас-то нет. Полякам 26-м-то...
0: Ну, подожди, в 22-м. Вот за 8 лет у них через фронт прошло почти 800 тысяч людей. За 8 лет войны на Донбассе.
1: И прочих там.
0: Поэтому и беспилотники мы начали применять с 2014 года. И мы, и они. А друг на друга, ну, сначала для разведки, а уже как ударные начали применять, сбрасывать друг на друга гранаты где-то с 16-го года.
1: Ну, смотри,
0: поэтому здесь я бы с тобой
1: поспорил. Я в этой истории понимаю, что поляки-то в первую очередь будут бороться не с Россией, а поляки в первую очередь будут бороться с Белоруссией. Вот. А белорусская армия не сможет выдержать удар со стороны Польши, просто, ну, по численному составу вооруженных сил, при всем уважении, ни в коем случае, я еще раз не про выдержку, не про все, просто Белоруссия достаточно небогатая страна, да, у нее достаточно хорошая армия для небольшой страны, население тоже в 3,5 раза меньше, чем у Польши. Ну, там просто превосходство Польши во всех видах вооружения кратное. Вот, поляки, они ничем не хуже нас, они такие же славяне, исторически ни разу польская армия не показала себя трусливой, или какой-то там безвольной, или плохо воюющей, и я не думаю, что, ну, то есть, это вам не турки, которые умудрились проигрывать с 5-кратным превосходством, не румыны какие-нибудь там, вот, не вот эти вот ребята, поляки всегда воевали хорошо, и замечено, какой-то трусости у поляков не было. Поэтому, в первую очередь, конечно, это история про угрозу Беларуси, Калининграду, достаточно оголенному и изолированному на данный момент. Вот. И единственное, что, конечно, польских ястребов сдерживает, это наличие ядерного оружия и, наверное, какого-то какой-то уверенности,
0: в первую очередь,
1: что его...
0: территория Республики Беларусь.
1: Да. В первую очередь, то, что это оружие применят. Потому что на данный момент мы понимаем, что основная часть боеспособных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, она находится в зоне СВО. Ну, вот, снимать оттуда подразделения для защиты Беларуси, скажем так, особо не понять, как это сделать. Конечно, в случае необходимости это будет сделано, но, опять-таки, в этом это задача Польши – ослабить группировку,
0: но
1: в случае чего.
0: Я тебе скажу, что не так все плохо у нас в тылу, потому что много подразделений, в том числе подразделения ВДВ, то есть, ну, условно говоря, часть подразделения находится в СВО, другая часть находится в воинской части,
1: ППД,
0: на пункте постоянной дислокации, они меняются там каждый какой-то период. Поэтому в случае экстренной ситуации понятно, что подразделения, которые находятся, условно говоря, на отдыхе, до укомплектования, они сразу выдвинутся на территории Республики Беларусь. Поэтому понятно, что поможем. В принципе, да, согласен, что поляков нельзя недооценивать.
1: Вот тут пишут пшеки, вояки, сколько они против фашистов бились. Ну, ребята, они бились против них месяц. Если мы возьмем территорию Польши, ее площадь, отнимем ее, ту территорию, которую присоединил к себе 17 сентября 1939 года Советский Союз, вот, в рамках освободительного похода на Запад, так называемый, и посмотрим ту территорию, которую поляки защищали 30 дней, и потом посмотрим на территорию Советского Союза, которую мы потеряли за первые 30 дней в результате немецкой агрессии с 22 июня по 22 июля 1941 года, внезапно вам окажется, что поляки очень недурственно воевали. Ну вот, да, они были в огромном численном превосходстве противника, в отличие, кстати, от нас. Мы не были... Да, у нас были там неотмобилизованные части, да, три эшелона. Но мы очень быстро мобилизовались. Техники у нас было десятки тысяч танков и десятки тысяч самолетов. Как они были израсходованы, это уже другой вопрос. Ну, в общем, не нам в рамках 41-го года предъявлять полякам за то, как они воевали. Нормально они воевали. И восстание они потом подняли в Варшаве. И вместе с советской армией в 44-45 году воевали достаточно эффективно. И всю историю современности, наверное, последние лет 500, польская армия показывала себя всегда на достаточно уважаемом уровне, и любой человек, кто немножечко историю знает, не будет заниматься шапкозакидательством и говорит, что поляки там плохо воюют. Это румыны, да, вот над румынами все ржали всегда, румынские армии.
0: Ну, чисто, давай, исторически. Чисто исторически, чтобы просто не унижать какой-то народ, да. Еще что-то. Ну, не получалось у них воевать. Все.
1: Ну, не получалось, да. Это знаешь, как там, Румыния вступила в войну. Направьте туда две дивизии. Она вступила в войну на нашей стороне. Направьте туда 4 дивизии. Но это немецкая поговорка времен Первой мировой войны. Потому что вот так вот, да. С поляками все иначе. Вот, просто надо их, еще раз говорю, не надо никого недооценивать. Игорь Иванов, еще раз говорю, посмотри территорию, вот он там ржет, что целый месяц, посмотри территорию, которую поляки защищали в течение месяца, и посмотри площадь, которую потеряла советская армия за первый месяц немецкой агрессии. Напоминаю, например, немецкие войска в первые сутки прошли на 50 километров. Минск был взят, по-моему, в течение первой недели. Вот. А Варшаву обороняли до конца
0: сентября. Да, уже немцы были под Минском, Брестская крепость еще сражалась.
1: Да, да, да. Они уже там чуть ли не под Смоленском были, когда Брестская крепость еще защищалась. Месяц Брестская крепость держалась. Вот. Поэтому все вот эти идиотские истории про то, что они там трусы и так далее. То же самое, знаешь, вот есть такая вот история про французов, например, все ржут над французской армией, французы отступают, но потому что они немцам проиграли за месяц в 41-м году, в 40-м году. Вот,
0: подожди, по-моему, даже меньше, чем за месяц.
1: Ну, началось, если мне не изменяет память, 10 мая 1940 года операция «Фал». Как она у них была, называлась, «Фал» что-то, не помню уже. Вот, а началась она в мае, и закончилась она в июне поражением Франции. Вот. Но опять-таки, надо вспоминать, как французы воевали героически в Первую мировую войну. То, что они не смогли понять современные методы ведения войны, то, что там военно-политическое руководство их кинуло, что они там неправильно что-то рассчитали. Но в целом говорит, что французская армия когда-то плохо воевала. Она и в Африке хорошо воевала, и в Индокитае хорошо воевала потом. Вот. И я тоже французов бы, например, про 19 век мы говорить не будем, наверное, про Наполеонов, вот как они тоже гоняли там, и с англичанами они постоянно гоняли. В общем, я считаю, что наших противников не стоит недооценивать и как-то шапкозакидательствовать.
0: Присоединяюсь. Так, следующая новость. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что ее слова о необходимости замедлить работу онлайн-игр в России была шуткой. Точнее, были шуткой. То есть, можно сказать, оттепель?
1: Могу сказать, что кто-то...
0: Что вчера, конечно, вот это ее предложение по замедлению игр вызвало очень серьезный, так сказать, ажиотаж в информационном поле.
1: Мне 34 года, я играю в компьютерные игры 30 лет. Вот. Ну, в принципе, ничего плохого в том, что я играю в компьютерные игры, не случилось. Если кто-то считает, что проблема с компьютерными играми, занимайтесь воспитанием своих детей. Мои родители как-то смогли и игры мне дать, и воспитать меня. Вот. Если для вас это как про плохого танцора, вот, уже извините, ну, как бы не компьютерные игры мешают воспитанию детей. Я играл в ужасные игры с кровищей, с кишками и всеми остальными.
0: Какой-то постмен.
1: Нет, первая моя игра, мой дядя мне поставил
0: Кармагеддон.
1: Doom 2. А, Doom 2 в 94 году или 95.
0: Ну, в Кармагеддон точно играл.
1: Я еще, как говорится, я еще детский садик не закончил, короче, я уже играл, и ДД КЮД мне ввели, и там столько всего и вся, и столько всего вообще в играх было, и не знаю. Игры прекрасная штука, до сих пор в них могу поигрывать, и могу сказать, что вот этот типичный постсоветский двор а-ля 90-х нулевых принес гораздо больше зла детям и поколениям. Я в первую очередь имею в виду запрещенные вещества, распитие всякого, вредные привычки, плохие компании, вот героини шоу «Беременна в 16» и так далее. Они точно не в рамках компьютерной игры Roblox таковыми стали. Вот.
0: Да,
1: поэтому не надо видеть игры. Игры могут быть очень хорошим способом развивать разного рода.
0: И преступность, которая у нас произошла в 90-х, казалось бы, советские люди, которые воспитывались правильно, но откуда-то появились бригады бандитские в 90-х. Да? То же самое, что происходило где? В Татарстане, да, это то, о чем сериал «Пацаны» был снят.
1: Не «Пацаны», этот, как же он назывался?
0: «Слово пацана», точнее.
1: «Слово пацана», да.
0: Я прошу прощения, «Слово пацана».
1: Это было во всем Советском Союзе и постсоветском Союзе. Такое вот даже в Прибалтике было, условно, в районы были в той же Риге, в Таллине, русские с латышами или с эстонцами, разное противостояние. Все это было и так далее. И еще раз говорю, я просто вспоминаю, сколько зла принесла улица. Вот, сколько ужасного она и, в принципе, в мире приносит. Южная Америка, вот эти банды уличные, фавелы все эти. Это все вот улица, о которой так все решительно...
0: Она сделала нас сильнее. Хватит вот это вот...
1: Не знаю.
0: Это вот, честно... вот это вы тепличные, понимаешь?
1: У меня была бурная рок-н-ролльная юность, я как бы все это тоже видел, но могу сказать, что...
0: У нас были нормальные сходки, драки, пацаны были пацанами. Девчонки, девчонками, как там, все стояли друг за друга, понимаешь,
1: брат
0: дрались,
1: брата,
0: потом обнимались, мирились, все нормально, никто не боялся проблем.
1: Ну,
0: сейчас
1: компьютерные
0: иногда
1: игры...
0: я тебе скажу...
1: О чем компьютерные игры этому мешают? Ну, типа, хотите подраться? Ну, я просто считаю, что лучше драться, ругаться и выплескивать свои эмоции в рамках компьютерных игр, чем в рамках вот этих вот реальных...
0: Согласен, но нужно воспитывать детей так, чтобы их потом белки в лес не унесли.
1: А, ну так это вопрос воспитания.
0: То есть надо еще как бы, да, еще что-то давать. А игры... Здесь момент какой? Зависит от родителей. Если родители дают гаджет ребенку в 3 года, лишь бы он их не отвлекал своим вот этим всем, и ребенок просто уже просто, вон сколько видео есть, когда ребенок во сне как будто листает планшет или смартфон и тому подобное. Если у родителей в голове хлебушек и ветер там такой свистит, ну, тут уже не важно, есть игры, нет игр, что угодно, он, ты поставь ребенку там просто как менять цвета на экране, он будет сидеть, цвета менять.
1: Просто потом... вопрос в чем? Если вы, да, как правильно сказал Даня, используете компьютерные игры для того, чтобы не воспитывать своих детей, как только вот по предложению некоторых высоко сидящих барышень вы эти компьютерные игры запретите, то вы по-прежнему не будете воспитывать своих детей. Вот, как говорится, тут надо просто осознать, что вина не в компьютерных играх, а в том, что вы не воспитываете своих детей. И тогда у них начинаются проблемы. Еще раз говорю, я сижу в компьютерных играх больше 30 лет. у меня появился интернет благодаря моему папе, не знаю, смотрит он этот эфир, не смотрит, примерно в 99-м году, примерно там в 2000-2001
0: у меня появился телефон. Друзья, особенно женская молодая аудитория, вот Кирилл холост, Кирилл временно в нашей стране нелегал, но очень перспективный нелегал. Да, у него с конца 90-х интернет. У меня не было интернета. У меня интернет только в начале 2000-х появился. У него с конца 90-х. У него еще есть Феррари. Он много играл в компьютерные игры. Да. И он постоянно входит в костюмах. Да. Пожалуйста, так, надо объявить шоу «Холостяк». Шоу «Холостяк».
1: Ладно. Холостяк нелегал.
0: Да, Александр пишет, вот, кстати, да, наш постоянный слушатель из Республики Коми. Александр, Татьяна и родные ваши, спасибо, что нас слушаете. Насчет окопов 41-го года в случае, если на Беларусь нападут, я думаю, что будет применяться другое вооружение, и, скорее всего, ядерное.
1: Я же сказал расклад. В том сейчас числе, но... Владимир Путин обговаривается с Александром Григорьевичем Лукашенко.
0: Давай сейчас серьезно.
1: Применение ядерного
0: оружия. Я очень надеюсь, я бы хотел, чтобы до этого не дошло. Я бы очень хотел и очень надеюсь, что, может быть, все-таки... Я, друзья, сужу со своей колокольни. Никаких методичек. Я говорю...
1: Как то, человек, что... который пережил две ядерных зимы, да?
0: Да. Вот. Я говорю то, что думаю. Я очень надеюсь... Повторюсь, это мои мысли, это не какой-то инсайт. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем мы проведем ядерные испытания где-то на полигоне, для того, чтобы показать нашим врагам, что оно у нас есть, и мы готовы его применить в случае угрозы, как нам, так и нашим союзникам. И, может быть, это остудило бы горячие головы наших западных, в кавычках, партнеров.
1: Все это снять с 8К.
0: Так, Кристина пишет, о телефончик Кирилла можно. Так, подожди, шоу холостяк продолжается. Так, Кирилл, ну ты там, я не знаю.
1: У меня в телеграм-канале есть...
0: бот обратной связи.
1: Не, да? Бот, у меня прям второй или аккаунт почта. В телеге есть, написать Кирилл там.
0: Так, да-да-да, напишите, в телеграме можно написать Кириллу. Так, подожди, вот на Радио России, может быть, так произойдет, что даже в прямом эфире мы тебя поженим.
1: Понятно.
0: И, кстати, может быть, ты быстрее гражданство получишь. Я надеюсь, что Кристина именно, имеет российский паспорт.
1: Именно благодаря Радио России, подписывайтесь. Радио России импортозаместило ВК-знакомство, импортозаместило, не знаю, Гузееву и все остальное. Вот, ну, кстати, про всю эту историю, да, действительно, насчет ядерных испытаний, надо бы это заснять с 8К, и в конце на всех языках ООН, русский язык, кстати, это официальный язык ООН, написать фразу «Мы еще можем остановиться», или вы хотите продолжать? Вопрос. Все, вот на всех языках ООН и все это снять.
0: Да, вот. Да. Вот.
1: И ну, это было бы...
0: Ну, как говорится, не нам решать, это наши хотелки. Может быть, есть какие-то причины, основания, почему
1: сейчас
0: нельзя...
1: Сейчас идут переговоры о том, как белорусская армия будет проводить испытания на новой земле ядерного оружия.
0: Законодательно... Так, друзья, это шутка от Кирилла.
1: Но я все равно гадаю.
0: Поймите его, он болеет и он холостой.
1: Я все равно гадаю, о чем Александр Григорьевич Лукашенко с Владимиром Путиным разговаривают последние 2 дня. Вот у меня такая версия. Если что, можете, кстати, в комментариях нам написать ваши версии, о чем там могут быть разговоры. Я реально считаю, что там сейчас в Белоруссии разрешают применять ядерное оружие, и, возможно, первое применит ядерное оружие именно Белоруссия. Вот так вот.
0: Отличный прогноз.
1: Смотри.
0: И это произойдет в субботу.
1: Зеленский угрожает Беларуси, что он вынесет сам что-то. Александр Григорьевич Лукашенко будет говорить, мы тогда вынесем вас в каменный век.
0: И, может быть, когда-нибудь в прямом эфире Радио России вы услышите от нас, то, друзья, срочная новость. Так, ладно, не буду сейчас
1: продолжать. А дальше никто нас не услышит, потому что ядерный...
0: А то враги вырежут и начнут потом распространять. К Кстати, у Кристины есть гражданство Российской Федерации. Все, Кристина, пишите, пожалуйста, в Телеграм, там есть аккаунт Кирилла.
1: Да, это самое важное, именно.
0: Да, потому что и имейте в виду, что вы, возможно, единственная смелая написали вот комментарий. А сколько,
1: но не единственная, кто напишет в личку. Да,
0: сколько могут написать, поэтому торопитесь, пока вот до конца эфира, может быть. И...
1: Слушай, мы как будто магазин на диване. Вот примерно, помнишь, это вот было когда-то лет 20 назад на телевидении?
0: Это же круто, это круто на самом деле. Радио России объединяет людей, это прекрасно.
1: Людей, да.
0: Прекрасно. Также помогает одиноким сердцам встретиться. Ну, это же...
1: «Одинокие сердца» был такой сериал нулевых годов. Вот. Слушай, у нас тут есть новость.
0: Так.
1: На этой неделе Apple запретил на прошлой неделе он запретил национальный мессенджер.
0: Так.
1: А на этой неделе запретил национальную социальную сеть ВК.
0: Так.
1: Собственно, мессенджер Макс, он же национальный, он является дочкой ВК. Вот. ВК также принадлежит ВК.
0: Возможно, даже внебрачный.
1: Возможно, внебрачный, но скорее сыном. Вот. Вполне себе брачным. Вот, но это отдельная история. Вот, уж простите меня. Вот, а, собственно, о чем я говорю? Я говорю о том, что запрещены были на этой неделе приложения ВК, ВК знакомств, ВК там мессенджера, Дзена, Одноклассников, Мейла, Mail.ru, почты и много-много чего еще в магазине приложений Apple Store на всех яблочных устройствах. И на самом деле, мне кажется, это не результат каких-то санкций, потому что ВК не находится под санкциями. По той простой причине, что ничего из этого не запрещено в Google Store. А Google Store принадлежит Google, Google принадлежит Америке. Вот, соответственно, если там все это работает, значит, скорее всего, никакого запрета нет. Я думаю, что это продолжение борьбы, безумной борьбы, которая была начата с разного рода всеми этими блокировками и запретами друг друга, и она продолжается, она эскалируется, и, к сожалению, в этой борьбе нам не принадлежат места размещения этих приложений. Несмотря на то, что мы все время там говорим про ядерное оружие, про законы, про страны и так далее и тому подобное. Внезапно окажется, что на жизнь простого человека в 2026 году гораздо больше влияют решения корпораций, как в киберпанке, чем решение государственных каких-то законов. Государственные законы внезапно обходятся. А вот когда корпорации решают что-то уничтожить, заблокировать и запретить, увы, это наносит реальный существенный удар. В принципе, остались только госуслуги им запретить и Яндекс.Сервисы. Представь себе, если все владельцы Apple, а потом, в принципе, и Google, например, лишаться доступа к Яндекс.Сервисам. Это же реально удар будет, мощнейший удар по экономике Российской Федерации. Вот. Россия, в свою очередь, запретила, например, до недавнего времени, с самого начала СВО, больше 4 лет, работали возможности пополнения баланса Apple через МТС и Билайн. Россия запретила такого рода возможности пополнения и оплаты, соответственно, через МТС и Билайн. Вот Apple мстит в обратную сторону.
0: Слушай, на самом деле...
1: Это вот такая борьба
0: с запретами. Это было ожидаемо, да.
1: Но было ожидаемо,
0: и
1: да.
0: Нужно понимать, что они пытаются наши ресурсы, ну, максимально на них негативно повлиять. Вот. Но вместо этого они такими действиями лишний раз пропиарят. Я думаю, что у нас много граждан, которые не пользовались отечественными соцсетями, мессенджерами, начнут ими пользоваться просто принципиально. Потому что Запад, он немножко не понимает психологию русского человека о том, что чем сильнее на него давят, тем сильнее противодействие. И может быть даже еще сильнее, что вопреки законам Ньютона, и может противодействие будет еще сильнее, чем сила действия. Поэтому.
1: Ну, это смотри, такое. Это с одной стороны, да, но это немножко лирическая история. А если отойти от лирики.
0: Это психология.
1: И я это понятно.
0: Это очень даже реальная история.
1: Это я понимаю, я про другое. К сожалению, де-факто магазины приложений принадлежат Apple и Google, а они принадлежат Соединенным Штатам Америки. И мы все видели, как разного рода топ-менеджеры Facebook, запрещенные меты, отчитывались в американском конгрессе, их отчитывали как детишек. Все американские крупнейшие корпорации, они принадлежат реально правительству США. И мы на данный момент очень серьезно от них зависим. Да, есть Рустор для Андроида, но все это, опять-таки, костыли, и их тоже могут в определенный момент запретить. И это очень страшно, еще раз говорю, законы, санкции на каком-то государственном уровне меньше могут ударить по жизни человека, чем сейчас корпоративные запреты от разного рода.
0: Да, еще истории. Есть один опасный нюанс, с которым мы можем столкнуться. Все операционные системы и компьютерной техники, и смартфонов – это все американский продукт. Если касательно смартфонов, да, это Android, тоже американский продукт, хотя он на всех китайских телефонах также стоит. Или iOS. Понятно, что iOS. Apple-овский. Поэтому в данном случае с этим тоже могут быть проблемы в будущем.
1: И какие-нибудь там бэкдоры туда зашьют. Ну, то есть, места, через которые можно проникнуть к вашей информации.
0: Да, нужно будет нам когда-нибудь все равно это решать и что-то свое делать. Если, к примеру, для компьютеров есть, по-моему, международная операционная система Linux, да? На базе нее можно делать. Я когда-то какое-то время пытался пользоваться, да.
1: Неудобно.
0: Неудобно, конечно, не Windows, но тем не менее все равно работать можно. Вот, если наши программисты поставят себе цель и сделают эту операционку более удобоваримой и в целом, может быть, вообще что-то новое создадут, то было бы, конечно, круто.
1: Слушай, ну, отечественные программисты сделали лучшие или одни из лучших в мире сервисов. Это общий сервис Яндекса, это ВК. Изначально это гораздо лучше социальная сеть, чем Facebook. А Паша Дуров все-таки отечественный продукт сделал Telegram. Ну, огромное количество.
0: Во-первых, он сделал самую крутую соцсеть в мире ВКонтакте.
1: Сначала, да. Ну,
0: а потом самый крутой мессенджер в мире.
1: Да. В целом, с IT-продуктами в России самые лучшие банковские приложения в мире. Ну, по крайней мере, с тем,
0: что короче, у нас спецы самые крутые в мире.
1: Поэтому есть
0: просто
1: шанс,
0: то, что они иногда разъезжаются по всему миру, с этим быть что-то делать.
1: При правильной их мотивации, и учитывая, например, сколько стоят крылатые ракеты Х-101, если в мирное время направить деньги, те, которые военные тратятся на ракеты Х-101, на, так сказать, зарплаты нашим айтишникам, чтобы они были настолько невероятно огромными, чтобы у них вообще не было даже мысли о том, чтобы куда-то уезжать из России, потому что, конечно, кнут — это хорошо, но пряник тоже вообще рабочая тема.
0: Ну, конечно.
1: Вот, и американцы это доказывают, скупая людей, скупая мозги по всему миру.
0: Слушай, Владимир,
1: вот, Саратовская и, короче, область... есть шанс, что мы сделаем нормальный русскую операционную систему. Именно русскую, а не российскую. Потому что российский у нас автопром, а русская — классическая литература. Ну вот.
0: Так точно, да. То есть вместо Windows сделаем окна.
1: Слушай,
0: но без
1: Дмитрия Нагиева.
0: Но без Нагиева.
1: Хорош.
0: Обогнал.
1: Было. Кто также сейчас улыбнулся и вспомнил? Вы говорите про компьютерные игры, как они там, Роблоксы какие-нибудь, Майнкрафты и прочие, там повредят мышление детей. Извините меня, у нас тут 10 лет росло поколение миллениалов, смотря программу «Окна»
0: и
1: с Дмитрием Нагиевым. Все мы обсуждали в 5 классе, в 4.
0: Потому мы такие странные и выросли.
1: Вот там реально был удар вообще по всему. И это транслировалось не через компьютерные игры, а, так сказать,
0: по отечественному суверенному телевизору.
1: Да.
0: Так, Владимир из Саратовской области пишет.
1: И прапорщик Задов еще был.
0: Да, пишет. Все положительное в России в текущем веке произошло благодаря проискам наших врагов. Что ты можешь сказать как историк? Ну, я думаю, в текущем веке это
1: 21-й.
0: То есть благодаря нашим врагам все хорошее в России.
1: Ну, смотри, началось... Давай, ну, хорошо, давай пойдем с нулевых. В нулевые феерически возросла цена на нефть. Благодаря чему? Благодаря американской агрессии в Афганистан, в Ирак и в целом, так сказать, агрессивной политике, направленной на месторождение нефти. И экономическое чудо нулевых произошло исключительно... Ну, ладно, не исключительно, во многом благодаря, так сказать, действиям западных врагов. В том, что они вели агрессивную свою политику. И те огромное количество нефти долларов, которые позволили поднять Россию с колен в нулевые, надо понимать, что там цена на нефть в 10 раз была больше, чем при Горбачеве, например. Вот. Я не защищаю Горбачева или ранний период Ельцина, но, извините меня, нефтедоллары есть нефтедоллары, вот, которые упали на нас. Поэтому, ну, хорошо было в нулевые. Да, да, тут спорить, наверное, нечего. Дальше какие происки наших врагов? Наши враги хотели в Крым залезть, а мы Крым, так сказать, вернули. Ну, в целом, тоже, наверное, можно сказать, что хороший же был момент. Крым, присоединение Крыма, однозначно хороший момент в нашей истории. Вот. То, что мы узнали, что не все певцы ртом, они получающие деньги в России, и юмористы, которые работали на Первом и прочих каналах, они любят Россию, тоже мы бы не узнали, если бы не происки наших врагов. Вот. Ну, можно и с этой точки зрения, но опять-таки... Я же, как говорится, с юридическим образованием, а человек с юридическим образованием может вообще любую точку зрения доказать, вот. А я еще и пропагандист, и вроде неплохой, поэтому я могу доказать, что все произошло благодаря проискам наших врагов, а могу доказать, что все произошло, не знаю, благодаря, не знаю, ведущей роли Владимира Путина.
0: В общем, у нас на этот вопрос, друзья...
1: Могу, я тоже могу.
0: Ответ... У нас недостаточно компетенции, чтобы ответить на этот вопрос на самом деле.
1: Я знаю, что все
0: нам
1: лучше...
0: Нам нужно понимать, что делалось в стране поэтапно, максимально подробно, какие решения принимались, в том числе не публичные. Поэтому вопрос крайне тяжелый на самом деле.
1: Не, но...
0: Это то, что в информационном поле по новостям мы видим.
1: Ну да.
0: Вот замутили Майдан американцы, да, захотели там правый сектор, запрещенный в России, террористы, ублюдки, поезд дружбы в Крым отправить, да, и тому подобное. Угроза Крыму, Черноморскому флоту и так далее. Да, вернули. Но это то, что на поверхности. Какие решения еще принимались? Ну, я не думаю, что нелогично. Не все из-за происков, не все. Я больше считаю, что благодаря президенту очень, очень много чего в стране изменилось позитивно. После ельцинских времен и после... той, скажем так, того задела, того направления, которое придали России после развала Союза во времена Ельцина, вот изменить вектор движения в пропасть, ну, это, конечно, благодаря президенту.
1: Да я же сейчас сказал, что можно и с этой точки зрения сказать. Я думаю, что это совокупность всего и действительно противодействие внешним факторам и русское,
0: ну, я думаю,
1: русское вечное восстановление из...
0: Да, я все-таки думаю, что если бы не враги и не вот тот урон, который нам наносили враги, вот даже с 2000-х, я думаю, что жизнь была бы получше, все-таки получше.
1: Да, конечно, конечно, но никто России не хочет дать, занять даже...
0: Никто не хочет дать России равноправного. Возможность очухаться от 90-х, да. И действительно встать на ноги и спокойно развиваться, идти своей дорогой. Главное, идти своей дорогой. В чем Россия опасна Западу? Не армией. В первую очередь не армии, а идеологически. Так было всегда во времена социалистической идеологии, да, то, что было опасно для капитализма. И благодаря наличию этой идеологии, даже в капиталистических странах люди более-менее нормально жили, потому что им давали, как бы, да, чтобы сказать, что капитализм лучше и так далее, коммунизм плохо и тому подобное. Вот. Мы можем идеологически влиять на мир, мы можем давать новые идеи, за которые мы может весь мир пойти, чего не могут, как бы, другие страны, да. Поэтому вот в этом наша угроза для Запада, ну, в их глазах, я так это вижу.
1: Да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Поэтому. Слушай. Не так все просто. Отдельная новость на этой неделе была, да, что вот я хотел бы обратить внимание, ФСБ пресекла деятельность 45 подпольных мастерских, которые создавали оружие.
1: Угу.
0: в 53 субъектах Российской Федерации. Отдельно хочу сказать, что, кстати...
1: Это какая-то сеть накрыта, получается.
0: Ну, я думаю, что это совокупно. Тут и без сети, как бы, понятно, что криминалу нужно огнестрельное оружие, его нужно или где-то добывать, или где-то создавать, производить, да. Еще отдельно хотел бы обратить внимание, что наши правоохранители, то есть, в первую очередь, это, конечно, ФСБ, это МВД, полиция, ну, Москва в основном, также вот...
1: Отделка?
0: Как кибернетической безопасности.
1: Ну, отделка.
0: Ну, вот, да. Ребята, которые условно говоря, киберполиция, да. Очень много принимают, скажем так, агентуры вражеской и оборудование колл-центров Украины, то есть, которые влияют на наших граждан, обманывают, участвуют в организации терактов и тому подобное. Поэтому пусть респект, работайте, братья, да. И полиция красавчики, и ФСБ красавчики. Вот, просто хотел бы еще обратить внимание вот на это. В целом, страна живет, страна воюет, сейчас тяжело, но у нас, друзья...
1: Поддерживайте своих, поддерживайте страну, своих,
0: все будет хорошо. Берегите себя, берегите друг друга, а главное, помогайте друг другу. Все, да, будет удачи. Хорошо. Через неделю встретимся.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Курск прибыл автобус с 5 возвращенными с Украины курянами. США нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе. И в Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком. Все подробности далее. Военнослужащие восточной группировки войск уничтожили опорные пункты, а также сорвали атаку беспилотников ВСУ при выполнении боевых задач в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Объекты противника были обнаружены в лесополосах. В министерстве отметили также подробности об отражении атаки БПЛА. Маловысотные беспилотники были обнаружены расчетом радиолокационной станции разведывательной группировки. А в ходе воздушного боя операторы уничтожили разведывательные дроны неприятеля, а также перехватили и уничтожили тяжелые гексокоптеры типа «Баба-Яга», задействованные противником для нанесения ударов. В то же время военнослужащие западной группировки уничтожили транспортные средства для подвоза боеприпасов противника на окраинах Красного Лимана. На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение квадроциклов и пикапа с системой радиоэлектронной борьбы ВСУ, которые использовались для подвоза материальных средств. В Курск прибыли 5 жителей, которых накануне удалось вернуть из украинского плена. Людей встретили их родственники, врачи, а также губернатор Александр Хинштейн в одном из местных пунктов временного размещения. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в части Черниговской области. Ранее утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Сумах. Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Это ответ на иранскую атаку с применением БПЛА по танкеру «Кику», говорится в сообщении командования. Центком сопроводил публикацию видеозаписи ударов. Ранее там заявили, что в субботу в 4:30 утра по времени восточного побережья США иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер «Кику», который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти. 4 детей и 2 взрослых пострадали при опрокидывании автомобиля в Туве. Авария произошла на 64-м километре автодороги Кызыл-Эрзин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Состояние 14 госпитализированных после массового отравления в Астрахани оценивается как средней степени тяжести. Среди отравившихся 4 детей. Одна из пострадавших умерла. Управление Роспотребнадзора выявило нарушение в одном из гастрономов города. Работа рыбного цеха приостановлена. Следователи изымают документацию в магазине. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подготовкой школьников к единому государственному экзамену по истории займутся во всех мультимедийных парках «Россия. Моя история». Интенсивы пройдут для 10 тысяч учащихся 10-11 классов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Парки начали заниматься подготовкой школьников к ЕГЭ с апреля. Пилотный проект, который уже признан успешным, изначально охватил 12 парков. Планируется, что с нового учебного года интенсивы будут проводиться во всех 26 парках страны. За прошедший учебный год исторические парки по всей стране посетили более 2 миллионов человек. Проект «Россия. Моя история» – это мультимедийные комплексы в различных регионах России, где представлена история страны с древнейших времен. Информация подается с помощью современных технологий. Выпускники из 35 российских регионов и более десятка дружественных стран приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В этом году Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей, где рождаются и воплощаются мечты. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы «Брига-Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении водно-пиротехнического шоу. В селе Мельково Мельковского округа объявлен 4-й класс пожарной опасности, а в Пущино на Камчатке – 5-й по региональной шкале. Явление продлится до 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Там уточнили, что проезд транспорта по сухой траве, оставленные в ней осколки и любая другая неосторожность человека в лесу могут спровоцировать возгорание. В Подмосковье начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, необходимый для уничтожения новых всходов. Планируется обработать более 23,4 тысяч гектаров. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Первый этап борьбы с борщевиком проходил с мая по середину июня в период активного роста растения. На этом этапе специалисты обработали 100% запланированных территорий, более 23,4 тысяч гектаров муниципальных земель. В Минсельхозпроде напомнили, что борщевик Сосновского – это инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света может вызвать ожоги. Кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Для борьбы с ним в Подмосковье применяются как наземные методы,

0: 30 июня. Столбики термометров покажут плюс 30. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Демис Хюрса со счетом 6-1, 4-6 и 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль – серебряная у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 16-18, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 17-19, переменная облачность. В Вологде плюс 23-25. В Великом Новгороде плюс 26-28 градусов без осадков. В Калининграде плюс 34-36. В Кирове плюс 14-16 градусов, временами дожди. В Уфе кратковременные дожди плюс 17-19 градусов. В Оренбурге плюс 19-21 без осадков. В Казани плюс 14-16 и дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 25-27 градусов. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Татьяна Николаевна, количество марок молока на прилавках по ощущениям уменьшается. Это только ощущение или тенденция?
1: Это ощущение, потому что где-то просто сейчас в связи с законом не принимают большое количество молока сейчас торговые сети, потому что они молоко это просто не могут вернуть обратно. Поэтому им гораздо выгоднее проще взять меньше молока, чтобы далее не возвращать. Ну и потом еще есть уже тренды, которые у населения просто выработались уже годами, что есть доверие к какому-то молоку, и поэтому все-таки больше его покупают. Регионалы больше все-таки покупают молоко свое, продвигают молоко свое. И если ранее, приехав в любой регион нашей страны, можно было увидеть, что везде стоит только Эконивель и Молвес, да, торговые марки, а своих марок достаточно мало, то сейчас все-таки больше на региональные смотрят товарные знаки, на региональные смотрят уже сейчас молочную продукцию, поэтому ее как бы больше.
0: А сколько сейчас производится питьевого молока и продуктов переработки? Творога, сметаны и так далее, больше или меньше прошлогоднего?
1: На самом деле, могло бы производиться чуть больше, но переработчики приняли такое решение, что весной, из-за того, что склады были затоварены, сокращать молоко. Если мы ранее подписывались и годовые контракты, и трехмесячные контракты, то уже

0: принимали решение весной, это начиная буквально там с января, с февраля месяца, то на каждый месяц большинство заводов по переработке сокращали молоко и сокращали приемку молока. И, к примеру, там крупнейшие заводы, которые перерабатывали там по 3000, по 4000 молока в месяц, они уходили на минус 30%. И поэтому вот март, конечно, был совсем тяжелым. Предприятия были вынуждены, помимо того, что подписывать новые цены, а сейчас они каждый месяц они снижались, просто эта тенденция была в течение 5 месяцев, что каждый месяц прилетали новые письма счастья о снижении цены, а еще были вынуждены и корректировать, сколько молока они будут сдавать, на какой, мол, завод.
1: Сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Несмотря на некоторые трудности, которые возникают у рядовых автолюбителей с топливом, спецтранспорт, скорая помощь, пожарные службы работают в штатном режиме. Что же касается тружеников села, то в преддверии уборочной страды коллапса не наблюдается. Российские сельхозпроизводители будут обеспечены топливом в период проведения сезонных полевых работ в полном объеме, заверили в Министерстве сельского хозяйства и в Минэнерго. Компания «Смак Агро», расположенная в Чувашии и специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока, стала первым в стране сельскохозяйственным предприятием, применившим в своих расчетах цифровой рубль. Платеж пока пробный, небольшой, всего лишь на 125 тысяч цифровых рублей, произведен в рамках субсидирования производства. Следующая цифровая выплата запланирована на середину августа. Сотрудникам, многодетным родителям перечислят дотации на школьную форму. Кроме того, также в цифровом формате будут выделены средства на частичное погашение кредита по лизингу сельскохозяйственной техники. Специалисты Волгоградского отделения Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса завершили проверку 2 образцов черешни из партийного урожая, собранного региональными садоводами. Ягоду проверяли на наличие хлороорганических пестицидов, мезофильных бактерий, плесневых грибов, а также на содержание кадмия, ртути, мышьяка и свинца. Результаты проверки подтвердили полное соответствие черешни действующим санитарным стандартам. В этом году в Волгоградской области сложились благоприятные погодные условия для ранних сортов ягод и плодов. Ну, если в прошлом году в регионе было собрано 150 тысяч тонн фруктов и ягод, то в конце нынешнего сезона эта цифра, как ожидается, будет значительно больше.

0: У нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Потребление молока сильно зависит от торговых сетей?
1: Потребление молока не зависит от торговых сетей. Потребление молока зависит немножко от другого. Когда у нас тенденция шла, что в 2025 году, с одной стороны, мы радовались, высокая была цена на молоко. Когда в ноябре месяце мы проводили форум, и у нас рассказывали предприятия, по какой цене они сдают молоко, и их планы на будущее. Конечно, мы все аплодировали, планировали строить новые комплексы, даже с учетом очень высокой ставки. Но все равно хозяйство более-менее себя чувствовали оптимистично, потому что цена была в ряде регионов, например, Свердловская область, у них молоко принимали полностью в зачете, уже с жиром, с белком, с НДСом, от 57 до 62 рублей. В среднем цена была 57-58. То потом это резко пошло уже вниз, и цена на полках росла. На полках не было молока дешевле, чем 128 рублей, а средняя цена была 135-140 рублей. Со снижением цены на молоко, на то, что закупали у нас наши переработчики, снижение очень-очень медленно шло. И буквально первые 3-4 месяца у нас вообще не было никакого снижения. И все удивлялись. Ну как-то так. Минус 10 рублей у сельхозтоваропроизводителей покупали молоко, а на полках молоко никак не снижалось по цене. Сейчас только пошла такая тенденция. Сейчас мы заходим и видим, что средняя цена на молоко сейчас от 90 рублей до 110 рублей. То есть основные торговые марки Эконива — это 105-103 рубля за литр. Сеть, которая в сети Перекресток, да, выпускает свою торговую марку, она за 890 грамм сейчас стоит 89. То есть цены пошли сейчас вниз. И это простимулировало, что на сегодняшний момент народ пошел активно покупать. Здесь много факторов, но пошли сейчас покупать, со снижением цены начали. Но тенденция такая. Если говорить о том, что сколько надо пить молока и молочных продуктов съедать, то это в среднем от 300 килограмм в год на человека. Норма медицинская, знаем, да, 325.
0: А потребление растет или снижается?
1: Потребление снижается. У нас пиковый был 22-й, у нас очень активно население покупало тогда молоко, молочные продукты. 23-й пошло ниже, 24-й пошло еще ниже. 270, 240, 25-й год у нас было 247, то 26-й год 210. То есть вот по оценкам сейчас за полгода...
0: Литров на человека, да?
1: Да, это выйдет за год у нас 210, то есть у нас реально снижение. Единственное, что категория только творога, они растут. Потому что народ у нас задумывается сейчас о здоровом питании, поэтому творог у нас сейчас...
0: Белок, красивые зубы, да?
1: Да, это сейчас у нас прям тренд идет.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Кефир – это мистический напиток любви. В России его не было до 1908 года, когда крупнейший в стране молочный дом братьев Бландовых направил в Прилебрусье 20-летнюю Ирину Сахарову. Девушке поставили непростую задачу – соблазнить князя Бекмирзу Байчарова и заполучить у него живые кефирные грибки для закваски. О них в Москве уже тогда ходили легенды. Сахарова соблазняет Байчарова-старшего, но непреклонный горец грибки не дает. Затем русскую красавицу похищает его сын. Однако полиция задерживает Байчарова-младшего, и предприимчивая Сахарова при поддержке братьев Бландовых предлагает компромисс. Молодого человека отпускают, а взамен она получает, вы догадались, 10 фунтов вожделенных кефирных грибков. Тогда же выяснилось, что эти грибки тоже существа своенравные. Они узнают своего хозяина и даже его настроение. Не верите? Но вот что рассказала мне спустя 118 лет после тех романтических событий другая красавица. Начальник цеха номер один Тульского молочного комбината Евгения Захарова.
3: Кефирные грибки очень требовательные к себе, они воспринимают человеческое настроение. То есть, если ты пришел туда с плохим настроением, то они тебе могут и не вырасти. Вот, да, и мы уже очень много лет культивируем эти кефирные грибочки для того, чтобы потом делать натуральный кефир.
2: Бережете там?
3: Бережем, да, их с ними разговаривают, то есть, им нужно с хорошим настроением подходить.
2: А где вы их, секрет, их раздобываете? Бублич где-нибудь? Или сами растите? Вот изначально.
3: Мы растим изначально. Много-много лет назад, это, наверное, мне кажется, больше 50 лет назад, да, кефирные грибки закуплены. Мы уже сейчас не покупаем кефирные грибки. Они есть в сухом виде, они хранятся в Институте молока и в Угличе, и в НИМИ, в Институте московском. Там лаборатории, там хранят они у себя кефирные грибки сухие. Если кому-то нужно, то кто-то покупает у них, восстанавливает их, культивирует и делает натуральный кефир. Мы уже не покупаем, мы даже имели опыт передачи своих кефирных грибков в другие там молочные заводы, но они растут только у нас.
2: Растут под чутким индивидуальным присмотром представленных к ним специалистов.
3: из дня в день, из года в год за ними ухаживаются. Там есть целая такая технология, то есть есть маточная закваска. Мы ее пересаживаем каждый день ровно в одно и то же время, в 2 часа дня. Кефирная маточная закваска пересаживается в новое обезжиренное молоко. И дальше уже идет дальше культивирование этих грибков. И делается из них закваска. И дальше уже добавляется в кефир.
2: Почему 2 часа дня? Она так привыкла?
3: Да, она так привыкла. Это в другое время мы не делаем ровно в 2 часа дня. Нет у этих людей, которые этим занимаются, это всего лишь 2 человека на заводе, у них нет ни выходных, то есть они вот работают, ну там 2 через 2, вот 2 дня один, 2 дня другой. Другого человека, другие люди.
2: Слушай, ну такой же продукт, наверное, должен дороже стоить, чем тот, который, да? Это же какая-то ручная работа почти получается.
3: Ну, не то, что дороже стоит, но это наш, как сказать, наш бренд, наша гордость. Мы гордимся тем, что у нас классические технологии. Кефир, вот бежен лук, это наша гордость.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Почему Россия импортирует молоко и в каких количествах?
1: Традиционно Россия импортирует молоко из Беларуси. Беларусь на сегодняшний момент производит молока на человека 940 литров. Потребление у них идет не больше, чем 300. То есть они производят в 3 раза больше, чем им надо самим. На сегодняшний момент, да, даже если мы возьмем с учетом, что если бы наше население хотя бы 247, вот когда мы там предыдущие года там потребляли, то нам бы все равно своего молока не хватало. С учетом того, что мы потребляем 210, нам как бы сейчас и хватает своего молока. Но межгосударственные контракты, они существуют. Контракты подписываются заранее. У нас есть квота на белорусское молоко и любые белорусские продукты. Они все поступают по квоте. Квота подписывается заранее. Сыры, масло сливочное белорусское. С одной стороны, они, да, и любимы населением. С другой стороны, они по цене в прошлом году были дешевле, чем наше сливочное масло и наши сыры. И поэтому они были выгодны для торговых сетей. Они очень активно заключали контракты. И опять же, самые крупные переработчики молока в Беларуси, они имеют торговые дома уже в Москве, в центре. Распределительные центры стоят тоже по всей стране уже. Это логистика, которая выстроена уже годами. И поэтому, да, Беларусь 98% излишков белорусского молока поставлялась на российский рынок. Сейчас они пересматривают свою позицию. Сейчас очень активно они уходят на рынки Африки. Ну и в Беларуси проходил форум в марте месяце, и Минсельхоз Беларуси очень активно рассказывали о том, что помимо сухого молока, что они сейчас активно этим занимаются и поставляют на любые зарубежные рынки, они очень активно сейчас строят завод по детскому питанию. Это востребовано, это действительно надо. Поэтому, возможно, излишки молока с российского рынка они снимут тем, что найдут новые рынки, чем они сейчас и занимаются.
0: И у нас будет дефицит?
1: У нас будет дефицит, только если активно мы начнем потреблять молоко. А если мы останемся на том уровне, на котором мы сейчас стоим, то, в принципе, дефицита у нас не будет.
2: Наука. Жизнь человека активно укорачивает сердечно-сосудистые заболевания и онкологии. Жизнь коровы мастит. Считается, что в среднестатистическом молочном хозяйстве ежегодно болеют маститом до 60% поголовья. Рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии, этологии и биохимии животных Тимиряевской академии Владимир Вертепрахов.
4: Дело в том, что по мере того, как идет эволюция коровы, она направлена на то, чтобы корова давала больше молока. В связи с продуктивностью высокой коровы и генетическим потенциалом ее, у нее снижается запас иммунной системы. И это приводит к тому, что животное подвержено любым заболеваниям. И не заразные этиологии, и заразные этиологии. Но маститы, болезнь молочной железы коров, это полиэтиологическое заболевание. То есть много причин могут оказывать влияние на возникновение этого заболевания. Прежде всего, это нарушение технологии содержания животных. То есть когда животное ложится на грязную подстилку, могут попасть микробы через сосковый канал, хотя это вроде бы природой предусмотрено, но тем не менее это может такое быть. Затем может лечь на какую-то бетонную плиту где-то там, на выгуле или еще где-то. То есть охладить вымя. Это тоже может сказаться на воспалительной реакции. Может общий иммунитет у нее снизиться в связи с тем, что нарушения в кормлении, в содержании. Ну и еще причиной может быть технологическая. Когда доят коров, то применяют вакуум, которые в сосковых у них стаканчиках. И в результате вот этот вакуум, одна доля, например, выдоилась, а другая нет. И в результате та доля, где молоко ушло, вакуум все равно будет качать и может вызывать тоже воспалительную реакцию.
2: Как и всякая болезнь, запущенный мастит приводит к тяжелым последствиям. Коров отправляют на бойню. Легкая форма лечится, но серьезными препаратами, после которых 2-3 недели молоко приходится сливать вместе с остаточными антибиотиками. По разным оценкам, владельцы молочных хозяйств теряют от 10 до 15% прибыли именно от коровьего мастита.
4: Вот мы как раз занимаемся методами диагностики маститов на ранней стадии. Существует много методов, постоянно применяются какие-то новые методики. Ну, в частности, Somatos Mini применяется такой прибор специальный, когда берут молоко из долей вымени и проверяют на наличие соматических тел, например. Это экспресс-метод такой, он основан на том, что вискозиметр там на нем стоит, и когда соматические тела увеличиваются в молоке при маститах, то вязкость молока увеличивается, и прибор реагирует на это. Существуют еще приборы, которые реагируют на изменения электрического поля, но они, как правило, имеют очень большую ошибку. В стаканчик молоко наливают, опускают туда электрод и смотрят по, значит, изменению вот этого электрического напряжения как состояние, норма или патология.
2: Один из самых перспективных методов обнаружения мастита, разработанных в Тимирязевской академии, основан на изменении уровня трипсина. Этот фермент образуется в поджелудочной железе и расщепляет пептиды и белки.
4: Поскольку трипсин находится в крови животных, как мы выяснили, и он оказывает влияние на метаболизм, то мы занялись изучением молока и обнаружили, что да, есть в молоке коров трипсин, как и в молоке женском. И ребенок, вот когда рождается, он получает фактически полуфабрикат, он получает молоко, которое частично уже расщепленное, поскольку там трипсин расщепляет белковые компоненты, а липаза расщепляет жировые компоненты. Так вот, когда мы посмотрели у здоровых животных, это показатель 1, когда мы смотрим у больных животных, то в молоке у них активность трипсина возрастает резко, практически в 2 раза. И вот активность трипсина, она позволила нам отличить здоровое молоко от больного. Вот на ранней стадии, что хорошо, если другие методы могут и не определить, то вот этот метод, он вполне точно определяет.
0: Татьяна Николаевна, а сколько всего коров в России?
1: На конец года у нас будет 7 миллионов. Это с учетом того, что за прошлый год официальная статистика минус 360 тысяч. Неофициальная статистика 500 000 минусом. И мы с вами коснемся еще цифры ветеринарного благополучия, но если посмотреть по выбытию по сейчас заболеванию, то это 70 тысяч. И все кричат «караул». И все со всех сторон сейчас пытаются защитить это все. Но почему караул не кричат, когда минус 360 за 25-й год? И это только потому, что люди бросают этим заниматься. Закрываются маленькие предприятия. Они даже не маленькие. Они как градообразующие села.
0: Да.
1: Ферма, у которой 400 голов, да, они закрываются, потому что они нерентабельны. Потому что у них высокая себестоимость, потому что где-то привязное содержание, зарплаты выросли. То есть очень много издержек, которых растет. А закрывается село, вы знаете, вот сейчас мы 3 дня как вернулись с Кировской области, она достаточно крепкая. И это та область, которая действительно 36% это крестьянско-фермерские хозяйства, крепкие, которые держатся, и хозяйства. Там очень много сел, в которых домов стоит много, а нет ни одного человека, потому что ферма закрылась. И это же по всей стране такое. А крупные хозяйства, да, они выживут. Они переживут, потому что тенденция понятна, что в падении вниз оно как бы сейчас заканчивается, оно начинается подниманием вверх. Они выживут, тяжело, будут дальше накапливать, пытаться свой жирок, потому что сейчас все, что накопили, они сейчас растратили. Но очень много хозяйств ниже средних, которые с небольшим поголовьем, которым тяжело и на которых никто не обращает внимания, они закрываются. А если они закрываются, то люди с села уходят. Происходит опустынивание земель, потому что оттуда уходят люди.
0: Да.
5: Из первых рук.
2: Знаете ли вы, что на каждой молочной ферме есть одна, а то и несколько здоровенных бочек, куда сливается самое лучшее молоко? Ага, подумайте вы, для своих. Да, только не для работников, а для своих питомцев, поясняет директор филиала «Ручевское молоко» группы компании «Агропромкомплектация» Евгений Ляхов.
6: Рабочий день начинается с приготовления молока, то есть температурный режим.
7: Приготовление молока для телят?
6: Для телят. Молоко проходит пастеризацию. Дальше пастеризатором молоко поступает в бэби-мамы. Мы его называем молочное такси. 250-литровая машина, которая самоходная, но операторы регулируют движение. И телятницы приступают утром к выпойке телят молоком.
7: То есть, если обычно он сосет маму, да, то поскольку вы их отнимаете от матери сразу же, принцип другой здесь, да, то и молоко нужно готовить, получается.
6: И молоко нужно готовить, поэтому мы его пастеризуем. Можем добавить витамины и распаиваем телят. За мамку выступает оператор выращивания молодняка с буби-мамой. Дают норму молока, которая прописана у нас по технологии выращивания молодняка.
2: Что ж, давайте познакомимся с коровьими младенцами поближе. Осторожно, чтобы не напугать. Вообще-то, как выясняется, мужчин к ним обычно не допускают.
6: Перед нами, вот мы подошли, видим, наблюдаем, что перед нами стоят суточные телята. Только появились на свет.
7: Но у них очень бодрый вид для новорожденного. И голос такой.
6: Ну, правильный подход к животным, правильный отел, правильно выпойка молоком. Внимание и забота к телятам. И еще одна особенность. Мы всегда на участке выращивания молодняка стараюсь, чтобы работали женщины. Потому что материнский инстинкт. Женщины, они уникально имеют подход. И отдать им должное, что маленькие телята, вот эти суточные, которые не приучены еще пить с ведра, это оператор по выращиванию молодняка. Женщина занимается с ними. Сколько она тратит нерв, но она спокойно приучает теленка к ведру, чтобы он самостоятельно пил.
7: Капризный, конечно.
6: Может набирать молоко ноздрями и у оператора это все выдавать обратно. Играется. И нужно устойчивость, чтобы с ним не поругаться, а нормально выпоить его, и чтобы все молоко попало ему в желудочек. Мужчин я к этому делу не привлекаю. Мужчины, как правило, они психуют, а женщина подходит как к своим. И, как правило, на вторые-третьи сутки теленок пьет уже самостоятельно.
2: Пьет самостоятельно и живет каждый в маленьком, но отдельном помещении. Чуть в стороне от коровников расположен эдакий детский городок из 600 домиков.
7: Такие маленькие, такие как бы палатки, только они сделаны из какого-то еще такого. Да?
6: Называются домики.
7: Ага, домики. В каждом домике по теленку.
6: В каждом домике по теленку, все верно.
7: Какой возраст телят?
6: С первого дня жизни здесь теленок находится, и до 3 месяцев он здесь проживает в индивидуальном домике. Где ему сухо, тепло, уютно, есть водичка, комбикорм. И 2 раза в день выпаивают высококачественным классным молоком.
7: Да, здесь персональные, прям номера отдельные такие, гостиничные номера. Люфтер.
6: Это наш ремонтный молодняк. В дальнейшем мы меняем животное, которое низкая молочная продуктивность, либо заболело животное, и возраст, соответственно, уже неподходящий. И мы выращиваем молодняк, а галштинская порода уникальна тем, что телки в 12 месяцев уже готовы к воспроизводству полноценно. И мы осеменяем их уже в 12 месяцев.
7: Это раньше, чем обычные породы, да, получается?
6: Раньше обычно сменяли там 14 месяцев, только приступали к ним. Мы в 12 уже работаем, уже полностью костяк телки готов к воспроизводству.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева.
1: Мы говорили с вами несколько лет назад о том, что вот растительные не прижились у нас напитки. Вы знаете, что сейчас у нас по растительным напиткам за 26 год идет рост на 16%, потому что у нас те, которые худеют, а худеют у нас сейчас вся страна, у нас в аптеку куда ни зайди, у нас аспирина может меньше найти, чем шприца с уколом, чтобы худеть. И у нас все они ищут сейчас белок, потому что, ну, худеем, понятно, что надо мышечную массу там держать. И вот это у нас настолько изменило тоже рынок.
0: А как оно изменило в отношении молока?
1: А оно изменило то, что почему сейчас вот, да, мы заходим, вот у нас...
0: Нулевая жирность, да?
1: Нет. У нас, наоборот, с повышенным содержанием белка. То есть мы до этого такие продукты не производили. Сейчас вот Терман, да, он производит у нас все коктейли, которые сейчас есть. С одной стороны, все с повышенным содержанием белка, у нас же худеют. А с другой стороны, у нас или покупают коктейли сейчас протеиновые за 200 рублей, там, 220 грамм, или вот растительные, в которых тоже с повышенным содержанием белка. Это вообще сейчас просто тренд.
0: Из нашей беседы можно сделать один правильный вывод. Ешьте и пейте натуральные продукты. Лучше, если это будет молоко из соседней фермы, которое вы видите у себя из окна. И не забывайте, что крепкое здоровье в старости – это правильное питание в молодости. У нас в гостях была Татьяна Николаевна Нагаева, эксперт молочного рынка, директор Института молока. Встретимся через неделю, тот же час – на том же месте в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
9: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Отлично позанимались! Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору. Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Британский проект Restore уже тестирует такие клетки на людях. Это первое в мире клиническое испытание донорской крови, выращенной вне тела человека. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови и заключает его в липидные оболочки. Получаются стабильные искусственные эритроциты без каких-либо антигенов группы крови. Препарат подходит всем без исключения. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови. В марте прошлого года 16 здоровым добровольцам перелили такую искусственную кровь. Побочные эффекты прошли самостоятельно. Практическое применение субстанции планируется к 2030 году. Интересно, что кровь фиолетовая. Такой цвет приобретает гемоглобин после обработки. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Кирилл Лушников
4: и Юлия Содикова.
3: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
5: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
3: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
6: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
4: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
9: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
9: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
10: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
9: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
9: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
9: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
9: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
9: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
11: Когда она была в детском доме, первый год мы два раза брали ее, и во второй год раза четыре на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
1: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по времени Калининграда. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
12: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Тегеран пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любую новую атаку. И площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 250 тысяч гектаров. Все подробности далее. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 4 огневые группы и 5 пунктов управления беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ликвидировано более 30 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск. Кроме того, экипаж тяжелой реактивной системы залпового огня ТОС-А1 «Солнцепек» одним массированным ударом успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода с позывным «Пепел». По его словам, благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки были нанесены точные удары, в результате которых все цели были ликвидированы. Тем временем военнослужащие восточной группировки войск сорвали атаку БПЛА и уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Цели противника обнаружили в лесополосах. Россия и Украина в ближайшее время будут проводить новые обмены пленными и воссоединять семьи, сообщила уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова. Она заявила, что канал связи, который выстраивается с украинской стороной по обмену военнопленными и возвращению гражданских, работает эффективно. Федеральный омбудсмен поблагодарила белорусскую сторону за содействие в обмене военнопленными и возвращении гражданских лиц. Лантратова назвала закрытым вопрос с возвращением жителей Курской области домой.
2: Вопрос с курскими мирными гражданами нам удалось закрыть. Они дома, их ждут родные и близкие, пообщались с ними. Удалось совершить звонки домой. Сколько слез счастья, радости мы услышали, это очень важно. Это важно на самом деле, потому что это показательный момент того, что вот этот канал, который мы выстраиваем по обмену не только военнопленными, но и гражданскими, он работает. И работает эффективно, потому что предыдущий был меньше 3 недель назад. И уже на самом деле последние года 1.5-2 такого не было. Поэтому я благодарна белорусской стороне, я благодарна тому, что это все произошло. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены и военнопленными и воссоединять семьи. Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа. Я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатом.
1: Напомню, накануне Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами по формуле 7-7. По словам Лантратовой, из плена вернулись 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов. До этого с подконтрольной Киеву территории возвратились 160 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 160 военнопленных ВСУ. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Командующий ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет ад. Его слова приводит телеканал Пресс-ТВ. Представитель КСИР добавил, что любая агрессия со стороны врага под любым предлогом повлечет за собой сокрушительный ответ. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы в ходе операции нанесли удары по 10 иранским военным объектам в районе Ормузского пролива и вблизи него в связи с атакой иранских беспилотников на танкер МТ «Кику» под панамским флагом, который перевозил более 2 миллионов баррелей нефти. Ну а тем временем в Бахрейне во второй раз после полуночи прозвучала сирена воздушной тревоги. Жителей призвали укрыться в безопасных местах, сообщила МВД. Ранее ведомство уже предупреждало граждан о включении сирен. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим чрезвычайной ситуации, за сутки увеличилась на 16 тысяч гектаров и составила 250 тысяч гектаров. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. По оперативным данным центра, утром в крае действовало 177 возгораний. Они были зафиксированы в 6 округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1764 человек. Задействовано 32 единицы техники. Патрулирование территории участвует около 30 воздушных судов, в том числе вертолеты, авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. На севере края установилась жаркая сухая погода без осадков, сильным ветром и высокой грозовой активностью. Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании. Поделился мнением с РИА Новости ведущий сотрудник Центра агропродовольственной политики президентской академии Денис Терновский. По его словам, высокие температуры и дефицит влаги могут привести к снижению урожайности. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается до 40 градусов, а местами даже превышает эту отметку. Во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии введен наивысший красный уровень погодной опасности. Телеканал «Франс-24» ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе из-за аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек. Но в московском регионе сегодня сухо и тепло. Столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов. Новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей. Однако температура ее подрастет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше многолетних средних показателей. Высота – вероятность коротких дождей и гроз.
3: В воскресенье уже летнее, плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без коротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. А в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков.
1: По словам синоптика, самым теплым днем в столице

0: Во вратарскую линию волжане согласовали контракт по схеме 1+1 с 25-летним Исламом Имамовым. На протяжении последних 4 лет россиянин защищал ворота СКА Хабаровска. Всего он провел в первой лиге 79 матчей, 26 из них отыграл на 0. Сборная Панамы по футболу – единственная команда на чемпионате мира, не забившая ни разу. В третьем туре группового этапа центральноамериканцы уступили англичанам 0-2. У британцев отличились Джуд Беллингем и Харри Кейн. В параллельных встречах хорваты обыграли ганцев 2-1. Представители Демократической Республики Конго были сильнее Узбекистана 3-1, а колумбийцы и португальцы обошлись без забитых мячей. Известны новые пары 1/16 финала – это Мексика-Эквадор, Англия-ДР Конго, Колумбия-Гана и Португалия-Хорватия. Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали на драфте 27 российских игроков. Всего церемония включала в себя 7 раундов. На заключительном этапе команды предпочли защитников Ивана Патрихаева, Александра Иванова, Александра Карманова и Михаила Черепанова, а также нападающего Артема Приму. Боец смешанного стиля Шарабуддин Магомедов одолел бразильца Мишела Перейру на турнире UFC в Баку. Россиянин победил единогласным решением судей по итогам 3 раундов. Теперь на его счету 17 побед и 1 поражение в дисциплине. У меня на этом все. Продуктивного вам дня. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, переменная облачность. В Пензе плюс 19-21 и небольшие дожди. В Ярославле плюс 24-26 градусов без осадков. Во Владимире плюс 22-24, в Туле плюс 23-25. В Воронеже плюс 22-24 и кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону также дождливо, плюс 25-27 градусов. В Волгограде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Краснодаре дожди и грозы, плюс 26-28. Сейчас столица плюс 15, незначительная облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. Давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом, для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр, может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, вот, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
2: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей.

0: музее, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме там же очень серьезные наказания?
0: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
0: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект. А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать в Россию, благо дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная. Автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев. Может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах. То есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс. Неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль. Ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
2: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, сопутствующим признаком по каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля, ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам, по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Случается. Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор. Да.
2: Да, совершенно верно. Такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя. Если особое подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. То есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно с ним, пойти в таможенные органы, в налоговые органы, сделать запрос об оплате утильсбора. Потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление о доплате 1,5-2 миллиона утильсбора. Выясняется, что этот гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездить, официальный. Ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяца и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
1: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Но вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать два звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные, самый простой вариант по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас в конце концов выведут, вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют два автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело, оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей, можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний, если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
3: Главная тема.
1: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшее правило для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Чан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
4: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
1: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
4: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены. цены, потрясающе гостеприимные люди, и главное, никаких пробок, да, легко преодолеть, очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
1: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
4: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут. А вы понимаете, что такое 15 минут на машине? Это уже тишина, лес, водоем. То есть не нужно делать кнопки там 50 километров от трассы, да, потом. А вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере, там уже туго с и глэмпингами, кемпингами, на юге все-таки больше где жить.
1: Это естественно, север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших всем путешествий.
3: Путешествия.
1: Ну а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дней с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня в Нове, и в Нове для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костромаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами, есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей, между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости, ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря, крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более 1 000 000 человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подорвать. Потом решили все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический. Возник он в конце 16 века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно Экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу, расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест. Я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области, но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
3: Тест-драйв.
1: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solis Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solis SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом. Это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил. И соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией. Есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант. 7 пассажиров. Собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумай, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
5: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Невнимательный ребенок. Иногда педагоги в школе или детском саду говорят про ребенка, что он невнимательный, а что с этим делать, не сообщают. Родители пытаются решить эту проблему с помощью заданий на развитие внимательности, но не всегда это получается. Предлагаю начать выпуск с поиска причины невнимательности. Все мы знаем, к чему приводит эта невнимательность на занятиях. Ребенок усваивает только часть учебного материала и приходится много учить дома. Или получает неудовлетворительные оценки на контрольных, хотя знает предмет. Или не может сосредоточиться при выполнении домашнего задания и постоянно отвлекается. А почему так происходит, никто не говорит. У невнимательности разные причины. И вот основные. Первое – это нарушение развития. Это те дети, которые наблюдаются у невролога и имеют особенности развития. Например, синдром дефицита внимания, задержка психического развития, задержка речевого развития. Или дети, имеющие нейропсихологические нарушения – письма, счета, чтения. Как правило, родители знают об этих особенностях, и развивать внимательность в этом случае надо им с психологом или дефектологом. Вторая причина – это отсутствие мотивации. Ребенку не интересен предмет или учеба, поэтому он часто отвлекается. Родителям сложно увидеть эту причину. Вот, например, одна моя знакомая рассказала мне один случай, когда ее дочка пропускала гласные буквы на письме, причем не всегда, но довольно часто. Педагоги говорили о дисграфии и нарушении внимания. На деле это была не любовь к русскому языку. Девочке было скучно на занятиях, и любила она больше математику. Третье – это страхи, неврозы и другие психологические причины. Ребенок волнуется на уроке, поэтому не может сосредоточиться. Причины волнений – боится учителя, нет друзей в классе, родителям нужны только хорошие оценки. Четвертая причина – невнимательность как особенность здорового ребенка. Я часто слышу от родителей. Он часто отвлекается на уроках, хотя и учеба, и учитель нравится. И со здоровьем тоже все хорошо. Дел у ребенка много, разные кружки и секции. И высыпается, и даже есть время на игру. Но вот почему он невнимательный такой? Действительно, почему так происходит? О причинах невнимательности нам расскажет детский психолог, педагог-дефектолог Мария Ерофиенко.
6: Во время диагностик от родителей я очень часто слышу фразу «Мой ребенок ленив, он не поседа, мне с ним сложно». Родители часто думают, что проблема с концентрацией внимания – это просто недостаток усидчивости и лень. Коротко рассмотрим ключевые предпосылки. Первое – это, конечно, здоровье мамы во время беременности. Второе – это сами роды. Такие осложнения, как гипоксия или, другими словами, кислородное голодание, родовая травма могут привести к повреждению клеток мозга. И третье – первый год жизни. Здесь тревожными звоночками являются последствия пренатальной энцефалопатии, частые отиты, которые ухудшают слух, и, как ни удивительно, искусственное вскармливание, которое в некоторых случаях может влиять на формирование эмоциональной связи и волевой сферы.
5: Основа развитого внимания – достаточно сформированная функция регуляции и контроля. Что мы имеем на деле? В погоне за успешностью родители часто пытаются научить ребенка большому количеству навыков. Так как везде нужно успеть, мы часто торопимся и делаем все за ребенка сами. Ведь ребенок медленно собирается и может все на свете забыть. Поэтому контролируем его действия, напоминаем о режимных моментах. Ты домашку сделал? А что задали по математике? Давай бегом на плавание в Москву, вот не забудь. По сути, мы не даем функции регуляции и контроля развиваться. Находим тысячу причин, чтобы этого не делать. Он еще маленький, что-нибудь забудет, на занятия не придет, в классе будет стыдно за невыполненное домашнее задание. Да, забудет, да, не придет, и раз, и два, и три, но потом соберется и сделает. Если вы узнали здесь себя, постарайтесь понемногу отдавать контроль ребенку. Сначала он отвечает за домашнее задание по русскому, потом по чтению, потом за самостоятельный сбор на лекцию. Только так ребенок научится быть внимательным и самостоятельным. Не всегда причины рассеянности лежат в бытовой плоскости, связанной с переутомлением или отсутствием мотивации. Иногда дело в психофизиологических особенностях ребенка. Например, он у вас очень мечтательный. В целом, это большой плюс. Можно направить фантазию ребенка в мирное русло. Такие дети прекрасно рисуют, сочиняют рассказы, в дальнейшем реализуются в творческих профессиях. Вот как раз тут помогут старые добрые списки задач, напоминалки. С вечера записал список задач, с утра начал их выполнять и отмечать. Можно поставить напоминалку или будильник на телефоне и в определенное время сверяться со списком. До какого возраста быть невнимательным допустимо, а когда уже звоночек, расскажет детский психолог, педагог-дефектолог Мария Ерофиенко.
6: Синдром дефицита внимания, гиперактивность, сокращенно СДВГ, обычно диагностируется в возрасте от 6 до 8 лет, когда ребенок поступает в школу. Именно в этот период становятся очевидными проблемы с поведением и восприятием информации. Первые признаки СДВГ могут проявляться уже, конечно, и в возрасте 2-3 лет. Однако в этом возрасте очень сложно определить, являются ли они проявлением патологии или нормальными возрастными особенностями. Если к 6-8 годам ребенок не становится внимательнее и собраннее, это может быть тревожным признаком. Важно отметить, что диагноз СДВГ не ставится только на основании жалоб родителей. Для его подтверждения, конечно, необходимо посетить прежде всего невролога, психиатра и клинического психолога.
3: Я ж мать!
5: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Существует множество способов справиться с невнимательностью. Главное – регулярность и последовательность. Уберите все отвлекающие факторы. Ребенок сел за домашнее задание? Выключаем телефоны, уведомления на компьютере, телевизор в комнате. Держим рабочий стол в чистоте. Все ненужное убираем из поля зрения. Так не будет соблазна отвлечься. Одна задача за один раз. Порой родители сами наводят суету. Ребенок делает упражнения по русскому языку, а мама смотрит на часы и говорит, что еще нужно успеть биологию и английский. И вот это мы еще забыли. Не надо торопить ребенка и напоминать о следующих делах. Дайте ему спокойно завершить одно. Следующий способ – это придумайте кодовое слово. Внимание, сконцентрируйся, килька-килька, я селедка, все что угодно. Как только ребенок начинает отвлекаться, вы произносите слово и возвращаете человека в реальность. Своими способами и упражнениями с нами поделится детский психолог, педагог-дефектолог Мария Ерофиенко.
6: Главное – не паниковать, а действовать. Внимание – это навык, и его можно и нужно тренировать. И делать это лучше, конечно, через игру. Мы, дефектологи, прибегаем к нейрогимнастике. Это простые упражнения, которые синхронизируют работы правого и левого полушарий. Например, известная игра «Как дела, капитан?». Тренируем также реакцию, особенно на слух. Всеми нами известная игра в города. Съедобное, несъедобное. Светофор. Барышня купила самовар. И так далее. Можно воспользоваться играми такими, как дабл или игра в барабашку. Здесь послужит очень хорошей палочкой-выручалочкой таблицы Шульта, корректурные пробы. Можно тренировать реакцию на действия. Например, посчитай, сколько хлопков я сделала, и повтори ритм. Сделай столько хлопков, сколько времен года или дней недели. Важно понимать, если причины серьезные, конечно, стоит обратиться к специалисту. И прежде всего к неврологу и дефектологу. Но хотелось бы сказать, что в наших руках есть мощнейший инструмент. Это ежедневная игра, внимательное отношение к ребенку.
5: Дорогие родители, главное, не ругайте ребенка, не пугайте его страшными последствиями рассеянности. Перестроить себя не просто даже взрослым, а детям особенно. Поэтому поддерживайте, будьте рядом, и все обязательно у вас получится. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
7: Пока-пока, мама.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
8: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
12: Всем привет! В эфире программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Лето в самом разгаре, а это значит, что и спортивных событий в столице тоже немало. О них мы и продолжаем говорить в нашей программе. На следующей неделе в Москве состоится интересное событие под названием «Народные игры. Герой ГТО». Подробности мы обсудили с генеральным секретарем Федерации многоборья ГТО России Владимиром Войтеховским. Владимир, здравствуйте. Расскажите нам об этом соревновании «Герой ГТО». Что это значит и как будут выглядеть соревнования?
13: «Герой ГТО» – это направление спортивного состязания, которое разработала Федерация Нагорья ДТО. Мы сделали пару экспериментальных таких соревнований и поняли, что очень большой ажиотаж среди участников и огромное количество желающих участвовать в нем, потому что это самый доступный и понятный на сегодняшний день спорт, либо физическая активность для всего населения любых возрастов и групп. То есть принцип заключается в том, что человек пробегает дистанцию, потом он делает 5 упражнений: подтягивания, отжимания, приседания, заходы на короб и пресс. Уникальность данного соревнования, что оно сосредоточено на все возрастные группы и уровень подготовки. То есть у нас есть герои ГТО первой степени, второй, третий, четвертый, пятый. Именно на Москве герои ГТО самый сложный – это конкретно вторая степень, где спортсмены будут бежать 10 километров, подтягиваться 50 раз, а потом все упражнения по 100. Но также у нас будет и первая попытка, где совсем другой комплекс упражнений, и любители, которые бегут другую дистанцию, подтягиваются 5 раз, и все остальное по 25, и профессионалы, продвинутые, а потом уже профессионалы.
12: А в какой раз эти соревнования в принципе проводятся? Я так понимаю, не первый год ведь, и в чем уникальность в этот раз?
13: То есть мы это делаем уже третий год, и вот в этот раз на Москве 4 июля мы открыли регистрацию конкретно за месяц до мероприятия, и все слоты были разобраны. То есть у нас будет участвовать 2000 человек, 300 из которых будут военные. И также отдельно в комплексе «Герой ГТО» у нас будет зона «Иду на рекорд». То есть несколько тысяч человек поставят рекорды, ну, поучаствуют в «Иду на рекорд». Наверное, мы будем ожидать там 100 или 50 рекордов новых по ГТОшным упражнениям. Ну а также преодолеют люди дистанцию и получат медали «Герой ГТО» в какой-то степени. В двух словах, это такой наш российский придуманно разработанный спорт, это вызов, это конкурент другим мировым трендам, которые сейчас в мире, как физические активности, как Хайрекс там и так далее, тому подобное, как Айронмен. Это наш российский вызов, который формирует гибридного атлета, где человек может долго бежать и потом сразу после бега выполнять комплекс функциональных упражнений. Такого практически, ну, встретишь редко где. Люди делают, либо соревнуются в силовых своих качествах, либо соревнуются в беговых, скажем, циклических своих качествах. То есть, там, например, лыжи, бег, плавание. Это все циклические виды спорта. А у нас идет совмещение. И принцип тот – показать, насколько тело функционирует именно после циклических нагрузок выполнять силовую работу.
12: Кто будет принимать участие в «Герои ГТО» на этот раз? Из каких видов спорта, может, профессионалы будут? И как зарегистрироваться?
13: На «Герои ГТО» в Москве приедут сильнейшие атлеты из разных видов спорта, тяжелой атлетики, кроссфита, триатлона, легкоатлеты. То есть это площадка, где могут соревноваться между собой люди из других видов спорта. То есть это, по сути, сам «Герой ГТО» – это базовая формула, которая показывает все твои физические кондиции, связанные не только с цикликой, но и с гимнастикой и силой. Так, у нас каждый человек примет участие, все зарегистрируются через сайт «Народные игры ГТО». Каждый человек, регистрация бесплатно, получит стартовый набор, футболку и грандиозную, невероятную медаль. Ну а также первые места, лучшие, которые займут первые места, лучшие участники, мы их командируем, наверное, на следующий нашего «Героя ГТО», который пройдет во Владивостоке. И будет называться мероприятие «Мосты Владивостока».
12: Если говорить про уровень соревнований, можно ли любителей как-то равнять с профессионалами? Насколько высок вообще уровень спортсменов на «Героя ГТО»?
13: Да, мы конкретно придумали соревнования, чтобы точка входа была максимально простая даже для людей, которые никогда в жизни не занимались спортом. Эта категория называется «Первая попытка». То есть человек даже, который пришел в Лужники на праздник морского спорта, условно говоря, в шлепанцах там, в джинсах, и не планировал даже участвовать, для него будет разработан уже комплекс упражнений, где они выполняют маленькую циклическую работу, вместо подтягивания идут джим-гантели, либо идут, например, подтягивания на низкой перекладине. То есть это упражнение, которое может выполнить вообще каждый человек. Ну и потом люди зарождаются, и таких участников на первую попытку у нас самое большое, массовое самое количество. Потом люди смотрят на категорию «Герой ГТО» четвертой степени, и это уже категория называется «Любители». Ты уже бежишь дистанцию подлиннее, подтягиваешься уже 5 раз, вот, и все по 25. Потом идет продвинутый. То есть у нас идет к уровню более высокого профессионализма, меньшее количество участников, потому что профессионалов у нас как бы меньшее количество участников, любителей первой попытки, самое большое массовое количество участников. Но вот эти массы, это концепция героя ГТО, заставляет людей в спорт, они пробуют себя, они экспериментируют, им нравится, и они хотят повышать свой уровень и повышать категорию. То есть люди, которые начали с первой попытки, они потом начинают тренироваться и готовиться уже к соревнованиям более серьезно. Они уже хотят побеждать в любителях, они уже хотят двигаться дальше и дальше. То есть концепция, чтобы дать возможность выступить на Дне московского спорта каждому. И также на Дне московского спорта, конечно, у нас будут такие амбассадоры, как Кирилл Бельский, победитель «Титанов». Там будет организована на нашей площадке отдельная фан-зона. Много людей, которые придут за его подписью, за какой-то мастер-класс, семинар, фановая встреча пройдет именно на нашей площадке. То есть мы планируем 4 числа на Дне московского спорта, что у нас будет самая активная, самая массовая площадка по вовлечению людей в спорт, так как вход в наш спорт не имеет никаких специальных сложностей в виде там коньков, ракеток, сеток и чего-то еще, перчаток, как в любом виде спорта. Этот спорт, он доступен каждому. Каждый человек может бежать, каждый человек может отжиматься, каждый человек может приседать. И поэтому у нас очень такое большое массовое вовлечение, людям нравится.
12: 4 июля пройдет велогонка «Столица», которая должна собрать тысячи поклонников велоспорта со всей России. А ее маршрут проложен по живописным улицам Москвы, включая улицу Косыгина и Бережковскую набережную. К тому же событие предлагает разные форматы участия. Детали этого мероприятия нам рассказал исполнительный директор серии «Cycling Race» Данила Грибанов. Данила, приветствую. Расскажите в первую очередь подробности, где пройдет велогонка «Столица», какие форматы у вас есть?
14: Велогонка «Столица» пройдет 4 июля, старт будет на улице Косыгина, это Воробьевы горы. Принять участие может любой совершеннолетний человек, и мужчины, и женщины в разных форматах участия. Есть для более подготовленных участников категория «Велогонка», там более длинная дистанция, до 6 кругов. И есть формат участия «Велозаезд» на 1, 2 или 3 круга для тех, кто хочет присоединиться к празднику, попробовать свои силы.
12: А какова длина круга? Есть ли какие-то сокращенные версии или, наоборот, расширенные варианты?
14: Один круг длиной примерно 17 километров. Соответственно, велозаезды – это 17, 34 и 51 километр. А максимальная дистанция в формате велогонки – 102 километра.
12: Будут ли принимать участие в вашей гонке профессиональные спортсмены, или это старт только для любителей и начинающих?
14: У нас участвуют и профессионалы, и любители. Профессионалы участвуют в отдельных сильнейших кластерах. Это А+, и F+. Соответственно, А+, это для мужчин, и F+, для женщин. Любой, соответственно, человек может выйти, сравнить свои силы с профессиональными гонщиками, чемпионами, призерами чемпионатов России, Европы, мира. Ну а если вы хотите просто прокатиться в свое удовольствие, как я и сказал, можно поучаствовать в велозаезде. Это отдельный дается старт, поэтому можно в своем комфортном темпе прокатиться по маршруту, тоже получить позитивные эмоции, медаль финишера на финише.
12: Что нужно для регистрации? Как это сделать и что необходимо? Экипировка какая-то, справки и тому подобное?
14: Вот, для того, чтобы зарегистрироваться в мероприятии, нужно зайти на сайт cyclingrace.ru, перейти на страничку гонки, прямо с главной страницы, ознакомиться со всеми правилами и приобрести слот на участие. Для участия в велозаезде подойдет велосипед любого типа, кроме лежачего и с электродвигателем. Для участия в формате велогонка нужен шоссейный велосипед. Также для каждого участника потребуется шлем, его вы приобретаете самостоятельно, и базовое медосвидетельствование, о котором свидетельствует справка формата 11-44Н стандартной формы.
12: А может ли как-то погода повлиять на проведение велогонки, или просто вы надеетесь на комфортные условия?
14: Да, погода сейчас стоит замечательная. Я думаю, что 4 июля также будет очень ярким днем московского спортивного календаря, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этому большому спортивному празднику и получить незабываемые эмоции.
12: Кроме того, 4 июля в Москве состоится крупнейшее мероприятие – это День московского спорта. По-настоящему гигантский спортивный фестиваль пройдет в Лужниках. Больше 20 видов спорта и активностей, фан-встречи с известными спортсменами и чемпионами, открытые тренировки, а еще и выступления известных артистов. По-настоящему крутой концерт. На протяжении всего дня будут открыты более 20 зон, но при этом важно иметь в виду, что на некоторые необходима регистрация заранее. А на большой арене Лужников состоится еще и финал 7-го сезона медийной футбольной лиги. В эти выходные состоятся ответные полуфинальные матчи, по итогам которых и определятся финалисты. Амкал играет против СКА Ростов, а ФК-10 встречается с Тудроц. В Лужниках уже разыграют трофей. Вместе с тем, 4 июля состоится еще и Ночь московского спорта. И в случае с этим мероприятием локаций еще больше. Среди них Арбат, Парк Горького и многие-многие другие. И опять-таки не забывайте проверять, нужно ли регистрироваться на интересующие вас активности заранее. При этом вы можете посетить что угодно и в каком угодно количестве. Нет никаких ограничений. На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься, конечно. А мы будем обязательно продолжать рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
3: «Московский спорт». Радио России. Сказка жизни.
15: Бабушки, бою, не ложись на краю.
16: Поезд «Сказки сказок». Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Мариной Рощи. Там в низине в каньоне шли поезда. И дым, когда ты не видишь паровоза, он окутывал мост. Если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
3: В мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны сообщила о поражении ночью 213 украинских БПЛА над регионами страны и акваториями морей. США нанесли удары по 10 иранским целям в районе Ормузского пролива. И мошенники могут перехватывать СМС-сообщения пользователей. Все подробности далее. Силы и средства за ночь ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА на территории России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 27 июня до 7 утра. Дроны самолетного типа, сбитые в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. В результате падения обломков беспилотников в Славянске на Кубани погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, ночью регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Кроме того, в хуторе Трудобеляковском Красноармейского района обломки дронов повредили частные дома. Один человек пострадал, ему оказана необходимая помощь. ВСУ за сутки потеряли более 325 военных и РСЗО «Град» из-за действий военнослужащих группировки «Центра». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах Новогригоровки, Красноярского, Светлого, Грузского, Анновки и Белецкого. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих. Бронетранспортер «Буцефал», 7 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки в районе села Землянки Харьковской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах. Большая часть украинских пограничников была уничтожена, остальные отступили. Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области. А также стало известно, что командование ВСУ задействовало группу испаноязычных наемников в районе села Петрово-Ивановка Харьковской области. Из данных радиоперехвата стало известно, что часть наемников отказалась выполнять поставленные задачи и дезертировала из подразделения. МИД Ирана осудил удары США по югу страны и расценил их как нарушение соглашения, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства. Ночью американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях. Об этом заявило Центральное командование США. Там это назвали ответом на иранскую атаку с применением БПЛА по танкеру «Кику». Центком сопроводил публикацию видеозаписью ударов. Ранее там заявили, что в субботу утром иранский беспилотник атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер, который перевозил свыше 2 миллиона баррелей нефти. Между тем, как заявил глава ВМС Ирана, американские военные на Ближнем Востоке в ближайшие дни испытают настоящий ад. По его словам, планируемые удары по американским базам в регионе – это отдельный вопрос. При этом он отметил, что огонь по судам, отклоняющимся от разрешенного Ираном курса прохода через пролив, должен напомнить остальным, где беспрепятственный проход. Колумбийские спасатели извлекли живым из-под завалов в Венесуэле спустя 70 часов после землетрясения 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в Минобороны Колумбии. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американские спасатели вытащили из-под обломков живого младенца. Напомню, в среду в Венесуэле произошло 2 серии мощных подземных толчков. Магнитуда второй составила 7,5. После этого зафиксировали 430 авторшоков. По последним данным власти Венесуэлы погибли 1430 человек, пострадали свыше 3200. Разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями подземной стихии. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Мошенники могут перехватывать СМС-сообщения пользователей. Однако в большинстве случаев речь идет не о сложном взломе мобильной сети, а о сочетании методов социальной инженерии и компрометации устройства пользователя. Об этом предупредил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Наиболее распространенный сценарий, когда злоумышленники получают доступ к аккаунтам через вредоносное программное обеспечение, установленное на смартфон, либо убеждают человека самостоятельно сообщить одноразовый код подтверждения под различными предлогами. А по словам парламентария, серьезную угрозу представляет так называемый SIM-свопинг. Это схема, при которой преступники пытаются перевыпустить SIM-карту на свое имя, используя украденные персональные данные или методы социальной инженерии. Количество осадков в московском регионе за июнь значительно не превысит норму, которая составляет 77 миллиметров. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, выпало примерно 93%, а это 72 миллиметра. В ближайшие дни прогнозируются дожди, но умеренные и локальные. От нормы плюс-минус 20%. Все это считается в пределах нормы. То есть сейчас чуть ниже. Сильных дождей не предвидится, но даже если они и будут, то мы уложимся в этот интервал. Синоптик добавила, что среднесуточная температура за месяц пока держится также около нормы. Ну а сегодня в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит около 749 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье сегодня температура воздуха будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 9. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Виктор Са покинул Краснодар. Об уходе бразильца сообщил руководитель селекционной службы клуба Максим Бузникин. У него в конце этого месяца истекал договор. Са перешел сюда зимой 2024 года. Полузащитник провел 73 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. В сезоне 24-25 он стал чемпионом России. Футбольный пари НН объявила пополнение во вратарскую линию.

0: Эквадор, Англия – ДР Конго, Колумбия – Гана и Португалия – Хорватия. Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали на драфте 27 российских игроков. Всего церемония включала в себя 7 раундов. На заключительном этапе команды предпочли защитников Ивана Патрихаева, Александра Иванова, Александра Карманова и Михаила Черепанова, а также нападающего Артема Приму. Боец смешанного стиля Шарабуддин Магомедов одолел бразильца Мишела Пирейру на турнире UFC в Баку. Россиянин победил единогласным решением судей по итогам 3 раундов. Теперь на его счету 17 побед и 1 поражение в дисциплине. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
1: Погода.
2: Сегодня в Ялте плюс 29-31 градус, переменная облачность, в Симферополе плюс 29-31, в Севастополе плюс 26-28 градусов, в Ставрополе плюс 23-25, кратковременные дожди, в Сочи плюс 25-27 градусов, без осадков, в Краснодаре плюс 26-28, дожди и грозы, в Волгограде кратковременные дожди плюс 19-21 градус, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, кратковременные дожди, в Воронеже плюс 22-24 и также дожди. В Туле без осадков плюс 23-25 градусов, во Владимире плюс 22-24, в Санкт-Петербурге плюс 25-27 без осадков, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 15, незначительная облачность, без осадков ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
3: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
1: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш веселый Колобок Печеный Бок. Как всегда, мы пришли не с пустыми руками, а с интереснейшими звуковыми материалами легендарного Колобка.
9: Вот так история!
8: Еще какая история! И несмотря на то, что пластинкам этим много лет, они прекрасно сохранились и по-прежнему интересны.
10: А что вы нам сегодня расскажете?
8: О, сегодня, впрочем, как всегда, мы подготовили для вас удивительные записи. Начнем со знакомства с замечательным детским писателем Василием Сухомлинским. Еще ребенком он очень любил читать. В дальнейшем стал преподавать в школе. Василий Александрович посвятил всю свою жизнь обучению и воспитанию детей. Он верил, что каждый ребенок уникален и заслуживает внимания и заботы. Что школа должна быть местом, где дети не только учатся, но и чувствуют себя счастливыми. Его самая известная книга «Сердце отдаю детям»

0: повествуют о том, как важно любить и понимать учеников. Сейчас, ребята, вы услышите несколько коротких рассказов Василия Сухомлинского в исполнении артистов московских театров. Называется пластинка «Поющая перышко».
1: Однажды повел я своих малышей-первоклассников в поле. Было тихое утро ранней осени. Далеко в небе курлыкали журавли, и от этого становилось немножко грустно. Мы решили поговорить об осеннем небе, о перелетных птицах. Я попросил своих маленьких друзей внимательно посмотреть на небо, какое оно, и выбрать самые красивые, самые точные слова.
2: Небо голубое, небо чистое, небо лазурное.
1: Валяша, а ты почему молчишь?
3: Небо ласковое.
1: Журавли пролетели, по небу плыли тяжелые свинцовые облака, и дети увидели, как изменилось все вокруг.
3: Небо грустное.
4: Небо тревожное.
5: Небо печальное.
1: А небо играло, трепетало, и ребята смотрели в его грустные осенние глаза. Когда Валя вернулась домой, она спросила свою маму.
2: Мама, как ты думаешь, что лучше, небо или земля? Нет, что лучше, сказка или песня?
6: Понимаешь, дочка, неправильно ты меня спросила.
4: Надо было сказать, чем хорошо небо, чем хороша песня.
2: И чем хороша сказка, да?
6: Ну, конечно.
1: И с тех пор мама с удовольствием рассказывала девочке, чем хороша та или иная песня, та или иная сказка. Вот и эту сказку рассказала тоже.
6: У коровы Лыськи родился теленочек. Он и обсохнуть не успел, а уже брыкается. Напился теленок материнского молока и пошел погулять по двору. Смотрит, сидит маленький зверек.
7: Кто ты такой?
4: Я старая крольчиха.
7: Значит, у тебя и детки есть?
4: Есть. Веселые, пушистые крольчата. А ты кто такой?
7: Я теленок. Я недавно родился.
4: Вот чудно. Недавно родился. А такой огромный.
7: А ты старая. У тебя и детки есть. А сама такая маленькая.
4: И подумал про себя теленок.
7: Странно как-то все устроено. Старые и маленькие, а детеныши большие. Непонятно. Удивительна жизнь.
2: Мама, а теперь я хочу услышать про песню. Чем хороша песня?
6: Слушай, дочка, есть удивительная птица. Стрепет. Она поет крылом. У нее в крыле особая поющая перышко. Захочется стрепету петь, расправит он крылья и выдвигает вперед поющее перышко. Похож этот звук на песню ветра в тонком стебле камыша. Но однажды случилась беда. Потерял стрепет перышко. И смолкла его песня. А нашел это перышко мальчик Алеша. Поднял, побежал, а перышко запело. Услышал стрепет звуки своей песни и прилетел к Алёше. Отдай мне, мальчик, мое перышко, не могу я без песни. И отдал Алёше стрепету поющее перышко. А через много-много лет один уже взрослый человек, дядя Алёша, часто вспоминал стрепета. У каждого человека есть свое поющее перышко. И несчастен тот, у кого поющего перышка за всю жизнь.
2: тебя было поющее перышко?
6: Ты, доченька, мое поющее перышко.
1: Как-то раз мимо Валиного окна шли из школы Сергей и Микола. Сергей был веселый, он получил пятерку, а Микола грустный и задумчивый. На уроке я поставил ему плохую отметку. Был теплый день, сияло солнце. В небесной голубизне плыло белое облако. Сергей загляделся на него и сказал:
8: смотри, Микола, какое красивое облако! Оно похоже

0: облако похоже на волка. Смотри, смотри, вон с той стороны голова. А, пасть раскрыл, злой. Сейчас на нас бросится.
1: Мальчики долго смотрели на облако, и каждый видел свое.
2: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
3: А сейчас, ребята, у нас история будет музыкальная. Мы познакомим вас с несколькими произведениями Модеста Мусоргского из его знаменитого цикла «Картинки с выставки». Название это появилось не случайно. Дело в том, что композитор дружил с художником Виктором Гартманом. После кончины живописца в память о нем была организована выставка, куда, конечно же, пришел Мусоргский. Его очень тронули работы художника. Под впечатлением от увиденного композитор решил создать музыкальное произведение, которое бы передавало его ощущения и воспоминания о работах друга. В результате за несколько недель был создан цикл «Картинки с выставки» из 10 произведений. На пластинку в журнал «Колобок» попали несколько сочинений. Это «Гном», «Ссора детей», «Избушка на курьих ножках» или «Баба-яга» и балет «Вылупившихся птенцов». Эти произведения сопровождают стихи, которые написал поэт Юрий Кушак. Итак, друзья, для вас несколько музыкальных зарисовок из цикла «Картинки с выставки» прозвучат в исполнении блистательного пианиста Святослава Рихтера.
4: Полотна на выставке в солнечных рамах, по солнечным залам неспешно бредем, и вдруг забываем о папах и мамах, и в этих прекрасных картинах живем. Ах, милый гном, зачем ты скачешь, свой кулачок за спину прячешь? Стой, да кажется, ты плачешь и скачешь задом наперед. О горе, гном, вздохнув, ответил, летит сюда колдун, как ветер. Ах, он орешек мой заметил, он мой орешек отберет.

паркет под ногой откликается гулко, метель между шторами вьется в окне, и вновь продолжается наша прогулка не возле колонн, а на том полотне. Вначале играли в горелки, по скверу летали, как белки, а после простуженным куклам на лавочке ставили грелки мальчик и девочка, мальчик и девочка. Но тут прибежали мальчишки, схватили еловые шишки и стали швырять и смеяться, кричать и скакать, как мартышки. Жених и невеста, жених и невеста. И мальчик не вынес позора, и вышла нелепая ссора. Это ты во всем виновата, ты,

этой картине деревья в паутине, да на курьих ножках избушка, да с горбатым носом старушка, сама баба-яга Кощеевна. Кличет филина глазастого, кличет волка да зубастого. Вы крадитесь по овражечку, принесите-ка Ивашечку, будет он мне за место сыночка. Стану я ему каждую ночку сказки страшные рассказывать, сны Кощеевы показывать.

0: художник. Он дарит нам пыли и небыль, и музыку красок, и птиц голоса. Спешите сюда, кто на выставке не был. Спешите, спешите, вас ждут чудеса. Трим-трям, и вот распахнута скорлупка. Она как накрахмаленная юбка для первого потешного балета среди ромашек на пороге лета.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Белоснежные дома, словно круглый год зима. Люди в белом, люди в белом, каждый занят важным делом. Кто сочинил эти стихи? Ни за что не догадаетесь. Колобок. Да-да, однажды он отправился на птицефабрику. Чуть не затерялся там среди цыплят. Да птичница Галина Сергеевна его нашла и спросила: «Что ты здесь делаешь, Колобок?» «А я хочу рассказать ребятам об этом интересном месте», — ответил он. В разговор включились другие работники птицефабрики. Что из этого получилось, узнаете, прослушав пластинку.
3: Скажите, пожалуйста, в вашем цехе примерно сколько птиц?
4: А где-то 11,5 тысяч.
5: Куры, куры, сколько вас? 10 тысяч, в самый раз. Петушки, а сколько вас? 1000 с лишним, в самый раз. Что же, птичница, справляйся. В магазинах будут яйца, за омлет и за яичницу. Говорим спасибо, птичница.
4: Мы работаем вдвоем с птичницей, с Галей.
3: Я, значит, утром прихожу, проверяем воду у птицы, чтобы в достатке была вода. Ну, слесарь в это время готовит кормление, он кормит.
6: Куры знают свои часы питания?
3: А конечно, как же, это они чувствуют. Только стоит слесарю подойти, вот
4: еще
3: его
4: раздать. Еще только заходишь,
3: раздать,
4: птичник еще уже... вот видно через дверь. Они уже вот, уже сразу как бы как на взлет. Уже давай, мол, корми.
5: Целый день надо потрудиться, чтобы у курочек была свежая водица. Я насыплю им зерна, некогда лениться, чтобы у курочек была вкусная пшеница. Цып-цып-цып, мои несушки, это мел. А вот ракушки, клюйте, куры, творожок, будет красным гребешок. Вот сухое молоко, вкусно? Вкусно, ко-ко-ко.
3: Вы знаете, в народе существует такая поговорка, что кура дура. Правда ли это? Или курица все-таки смышленая птица?
4: Смышленая. Да.
3: Если птичница ходит в белом халате, да?
4: Так.
3: Если вот зайдет, ну там вот, другая птичница, например, подменная, и пойдет она приду в черном халате, то они уже будут от нее шарахаться.
6: Ну хорошо, а если зайдем мы, чужие люди, наденем такие же белые халаты, как и вы, как будут птицы реагировать?
4: Все равно реагируют. Вот, понимаете, они как бы как лицо запоминают человека. Вот все, прическу, одежду, совсем и другое. Вот вы пройдете или я пройду. Большая разница.
6: Ну давайте пройдем.
5: Эй, соседки, эй, наседки, кто стоит у клетки? Кто впустил? Кто вошел? Он чужой, чужой, чужой. У нашей птичницы-подружки другие перья на макушке. И клюв другой. Другой цвет глаз. Вдруг он решил напасть на нас. Поосторожней, я советую. Вдруг он лиса переодетая.
3: Я уже даже и пожалела, что мы затеяли эту прогулку. Потому что куры подняли шум, шарахаются. Летят во все стороны перья, пыль. Галина, Галина, наверное, надо как-то успокоить птицу. Я теперь вижу, что мы действительно для них чужие. Пройдите теперь сами.
4: Птица, а действительно... я пройду, они будут спокойны сейчас.
3: Когда прошел мимо них Виктор Васильевич, куры успокоились. Да вы сами слышите, что стало намного тише. Улеглись перья, пух уже не летает. Куры заняли своим делом, клюют из кормушки. Действительно, они привыкают к тем, кто за ними ухаживает. Скажите, пожалуйста, Галина Сергеевна, ваша профессия трудная?
7: Я уже работаю птичницей 9 лет. И мне эта работа очень понравилась. Мне, во-первых, очень нравится, когда я утром вот прихожу в зал и начинаю проходить птицу, достаю из клеток, смотрю ее, это мне доставляет мне какое-то вот удовольствие. И вот у меня их 15 тысяч, они для меня все любимцы.
4: Надо, конечно, любить животных, любить свою работу. Как бы вся душа твоя бы лежала к этой работе. Тогда будет, как говорится, и все нравится. Приходишь как будто как бы на праздник. Верно. Только любить, только лишь бы лежала душа к работе.
6: А может ли птица простудиться?
4: Может. Но лучше всего, конечно, чтобы не болела.
6: Конечно, это для птицы и для вас.
4: Для птицы и для нас, для всех хорошо.
6: Веселое хозяйство.
4: Веселое, скучать не приходится.
5: Они на фабрике работают такой, где целый день все ко-ко-ко, да ко-ко-ко. А я сейчас сижу в таком цеху, где целый день ку-ку-ку, ку-ку-ку.
6: А есть ли у вас цех, где выращивают цыплят?
7: Есть. Где подращивают цыплят?
5: В цыплятник лишь вошел ты, все стало желтым-желтым. Кто курочка, а кто петух? На всех один и тот же пух.
6: Чтобы вырастить взрослых кур, несушек, вот которых мы здесь видим и которых слышим, яйцо мы закладываем в инкубаторы. И, значит, через 21 день выводится уже маленький цыпленок. Этих маленьких цыплят, курочек, мы сажаем в цыплятник.
8: Красивые они все.
6: Красивые цыплята. Я сама вот приду на инкубатор, обязательно их должна полоскать, подержать, прижать. Глазки такие черненькие, и все на тебя смотрят. Правда, первых они 2-3 дня спят. Зайдешь, они лежат в клеточках, прямо спят. Хотят есть и тут уснут. А потом, значит, где-то на 4-5 день они уже становятся резвые. И только зайдешь в цыплятник, насторожатся и смотрят. И во всех одинаковые глазки. И вот торчат головки эти маленькие, желтенькие и с черненькими глазками. И я, конечно, свою профессию люблю. Мне интересно работать. В общем, очень интересно.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Есть необычная страна. Ее на карте не найти. Она не каждому видна из тех, кто старше 10. В ней поселились чудаки. Там скучных и сердитых нет. Лишь добряки и шутники. И каждому по 8 лет. Творение Юрия Магутина называется «Страна детства», куда нас с вами приглашают артисты Екатерина и Вячеслав Троян. Будут песни, поэтому готовьтесь танцевать. Желаем вам, ребята, прекрасного дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.
5: Песенка про сороку.

0: чего только нету в гнезде у сороки.
1: Стекляшки, бумажки,
2: монеты, брелоки. А кто и когда ей все это принес?
1: Она не ответит на этот вопрос.

0: видевший птица.
1: Позвольте, все это птенцам пригодится.
2: Чего только нет у запасливой птицы.
1: Конечно, все это птенцам пригодится.

0: страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались бодрые, веселые и жадные до новостей. Как это ни странно, Мария Тарабаева и Александр Хабурганов.
2: Маша, утолите мой информационный голос. Да. Здравствуйте, дорогие друзья, всех приветствую в нашем саду. Тем более мы сегодня не одни. Можно такое краткое содержание прошлой серии? Маш, позволишь, да?
1: Давай.
2: Пришел к нам наш любимый гость Михаил Воробьев, который, помимо того, что профессиональный журналист, он еще профессиональный агроном, закончил Тимирязевскую академию. И пришел он к нам, подготовив несколько страниц новостей, наших садово-огородных новостей.
1: Да, и какие все интересные. И, в общем-то, новостей накопилось очень много. Будем сегодня продолжать.
2: Да,
1: и...
2: просто каждая новость требует своих комментариев.
1: Да.
2: Михаил, добрый день.
3: Забыли здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, ну давайте начнем с Крыма.
2: А что в Крыму? Там тепло, там яблоки.
3: В Крыму, да, там тепло, и там уже собирают первый урожай масличной розы.
1: Так, а
2: это
1: что
2: как
1: это
2: в Болгарии
1: такое?
2: Будет теперь, да?
3: Ну, собственно говоря, Болгария не отменяется, там свои розы, вернее, свой урожай, ну, в Крыму свой.
1: То есть это... А что это такое? Куда это используют? Это какой-то специальный сорт?
2: Машенька, который... неужели тебе никогда не дарили сувениры с Болгарии, такая пробирочка в деревянной коробочке, которая расписана такими болгарскими узорами, розовое масло, тебе не дарили?
1: У меня, к счастью или к сожалению, никто не был в Болгарии.
2: О, как, да?
1: Поэтому я не имею такого сувенира, поэтому мне очень интересно, что это такое.
2: Нет, просто в Болгарии традиционный такой народный, как это, промысел, да, там выращивание масличной.
1: Надо не так уже говорить. В Крыму традиционный промысел, выращивание масличной розы.
2: Ну, у нас круче, чем в Болгарии. У нас все там.
3: И в Крыму, и в Болгарии, и в других теплых странах действительно выращивают эту замечательную разновидность роз, которая и на внешний вид очень красивая, и очень ароматная, и содержит, собственно говоря, почему она ароматная? Потому что она содержит большое количество розового масла, которые собирают, выделяют и используют для парфюмерии. Конечно, все это очень дорого стоит. Есть, конечно, синтетические аналоги. В свое время ругались на производителей, потому что они добавляли туда эфирное масло пеларгонии душистой. Они, в принципе, похожи, но... профессионалы,
1: но
3: тут же определяли, что это разбавлено не тем, чем нужно.
1: А вот интересно, а эта роза, она какая-то теплолюбивая, да? Поэтому только Крым, Болгария.
3: Да.
1: То есть она
3: возможно, можно выращивать и у нас, но опять-таки не хватит того количества тепла, и она будет, ну, просто роза и роза, собственно говоря, как и шиповник у нас цветет, он же тоже душистый, в конце концов.
2: А потом, Маш, не забывай, что это сортовая роза, где особенно много вот этих эфирных масел, да, и вырабатываются эфирные масла только под действием солнца, то есть у нас нет таких температур.
1: Понятно.
3: Это называется по-научному сумма активных температур. САТ.
2: О как.
3: Да. Для каждого растения она своя, даже для каждого сорта своя. Угу. Допустим, для картофеля это 1500, для винограда это...
2: 1500 чего?
3: Градусов.
2: Ах,
3: это просто подумал. Арифметическая сумма температур ежедневная выше 10 градусов. Вот сегодня было 15, завтра 9 мы не берем, послезавтра 18. Вот это мы складываем, когда наберется 1500, вот картофель уже у нас может вырасти.
2: То есть можно вычислить, да, готов картофель или нет по этим температурам?
3: Можно понять, можно ли сажать этот сорт или этот вид в вашей данной конкретной местности.
2: А, вот так, да?
3: Вот виноград, допустим, 7000. Нет, в Подмосковье не наберет. Не всякий, скажем так, наберет виноград.
2: В теплице наберет.
3: В теплице, да. Там, если на улице 15, то там 25. Вот она, сумма активных температур, и набирается так, как нужно. Соответственно, то же самое и с розой.
2: Так, что у нас еще, Михаил, с новостями?
3: О, что у нас еще? Это, безусловно, начинают формировать бутоны лилии. Все бы ничего, но... такой неприятный спутник этих цветов – это лилейный жук. В принципе, вред он приносит небольшой. Он так немножечко обгрызает бутоны, немножко обгрызает листики.
1: Это вот этот красненький, который.
3: Красненький, на божью коровку похож, только без летучек.
2: Он не на божью коровку, он похож на пожарника. Да, это журчалка или как-то хрущалка, у него научное название. Маша, ты знаешь откуда?
1: Нет.
2: Знаешь откуда эту заразу подцепили? Из Голландии.
1: Да?
2: Из Голландии пришла с какими-то культиварами, было это лет, наверное, 25 назад. Вот вся зараза из-за границы.
1: И вот он
2: идет.
1: Уже у нас во всех садах страны. У меня есть. Да.
2: Да, но после него же ведь хорошо, вот он обгрыз бутончик, Михаил, а после этого лепестки-то уже будут объеденными,
3: да,
2: теряют.
3: Да. Да? Вот большого вреда он не нанес. Цветку.
1: Много не съел.
2: Все испортил.
3: Много не съел, но понадкусывал.
1: Да.
3: И получается, цветки действительно совершенно корявые какие-то, которые расцветают. Его очень трудно ловить. Если будете ловить, то будьте внимательны. Потому что он тут же поджимает лапки, падает на спинку на свою красную, выставляет черное брюшко и сливается абсолютно с поверхностью почвы.
1: Вот негодяй.
3: Да, поэтому, если заметили вот этих красных жучков, обрабатывайте любыми инсектицидами. Ну, поскольку мы лилии в пищу не употребляем, то можно использовать достаточно мощные инсектициды. Добавляйте туда обязательно мыло или какое-нибудь другое поверхноактивное вещество, которое, в принципе, сейчас можно купить, чтобы они подольше сохранялись и делали несъедобные вот эти наши замечательные лилии для вот этого неприятного насекомого.
2: Михаил, если этого гаденыша поймаю, я, конечно, понимаю, что я с ним поступлю по законам военного времени. Угу. Все как,
3: надо его еще поймать.
2: Поймаю.
1: Если сможешь.
2: Да, у меня другой вопрос. А вот этими мощными инсектицидами. У нас же сейчас и так вот, я не знаю, как у вас, но в нашем регионе, где я хозяйствую, пчелы пропали.
3: Пчелы пропали, поэтому во время цветения опрыскивать растения нельзя. Это, я думаю, знают практически все огородники.
1: Да. Ну, не лишнее напомнить.
3: А лилии-то еще не цветут, они еще только бутонизируют, поэтому аккуратненько. Иногда я делаю так, когда нужно опрыснуть какое-нибудь растение, а рядом с ним и растет что-нибудь съедобное, я надеваю на него либо ведро без дна, либо как такую небольшую бочку без дна, и вот так вот локально вот в этот вот сосуд опрыскиваю. И оставляю там на день, на два, чтобы вот этот вот препарат подействовал, но ни в коем случае не распространился за пределы вот этого вот ограждения этой бочки или этого ведра, или там любую коробку можно какую-нибудь придумать, все что угодно. Вот вы локально обработали, допустим, там 0,5 квадратных метра, и все, вот в сторону ничего никуда не распространяется.
2: Угу. А что у нас там в котомке-то информационные еще остались новости?
3: Ну, про жуликов поговорим.
2: Про жуликов,
1: оказывается. Да, обязательно.
3: Про мошенников. Да. Опять-таки на всевозможных маркетплейсах появилась малина «Золотые купола». Ну, естественно, картинка сформирована искусственным интеллектом. Там малиновое дерево. Причем пишут беззастенчиво. Малиновое дерево высотой 1,6 метра.
1: Надо же, какая точность. То есть оно всегда 1,6.
3: Нет, ну...
1: Удивительно.
3: В принципе, все правильно. Дело в том, что малина «Золотые купола» – это ремонтантная малина, которую вывел известнейший наш селекционер, которого называли «Моцарт малины» Иван Васильевич Казаков. Это его сорт, замечательные, действительно желтые плоды, ремонтантные малины, которые плодоносят с конца августа и весь сентябрь, и до зимы, да. Но, опять-таки, называть это деревом, прикреплять какую-то дурацкую картинку, это, конечно же, нехорошо. Это, в общем-то, ну...
2: Михаил, ну, во-первых, у самой обычной малины, у некоторых сорта есть такие высокорослые, что там 2 метра побег совсем не редкость. Бывает и 2 метра,
1: но
2: и больше.
1: Но не дерево же.
2: Маш, вот, по поводу дерева. Мне наша знакомая одна потом подарила, с гордостью сказала, мне подарили 5 малиновых деревьев. Я говорю, да ты что? Я, говорит, вам одно привезу. Я говорю, привези. И вот она нам привезла осенью. Мы посадили, значит, малиновое дерево. Ну, малина. Просто сорт какой-то с очень мощными побегами. Вот сейчас они у меня цветут. Посмотрим, что там за ягодки будут. Вот. Ну, они были обрезаны,
1: конечно. А сейчас бац, и окажется яблоня. Извините.
3: Главное, чтобы не береза. Яблони,
2: ладно. Да.
3: Переживем.
2: Не баобаб, да. Так, что сейчас новости с жуликами?
3: Да, нет, по поводу, еще поясню, по поводу малинового дерева и его высоты. Я сделал эксперимент. В этом году оставил сорт малина гусар, оставил все побеги, чуть-чуть их подрезал, подвязал на высокую шпалеру, хочу посмотреть, какой будет урожай. Высота действительно 3 метра, может быть, чуть больше.
2: 3 метра, да?
3: Да, будем собирать ее с лестницы, так же, как собирают яблоки с дерева, оно что, в конце концов, ничего страшного. Поэтому малиновое дерево, это возможно, но это нет в этом ничего удивительного.
2: А вот, Михаил, да, я думаю, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, потому что я помню, в журнале «Приусадебное хозяйство», так с продолжениями печатались статьи, был такой, тоже Моцарт от малины, Соболев его была фамилия, малиновод из Кургана. И у него, я помню, был такой метод двойной обрезки по Соболеву. То есть, в чем метод заключался? Первое, вот это вот побег у обычной малины, который еще не одревеснел, да, он его в какое-то определенное время его надо обязательно обрезать верхушку, и тогда начинают развиваться генеративные побеги боковые. И в этом случае они становятся больше. Они становятся больше, и, соответственно, значит, больше на них малины. А вот уже, по-моему, на второй год кончики тоже в определенное время этих генеративных горизонтальных побегов тоже обрезаются, и тогда все идет не в развитие вот на точках роста, а уже на наливание ягод. Так что, если мы оставляем вот эту дылду трехметровую, то вот эти боковые побеги будут меньше, да, которые генеративные.
3: Ну, скажем так, здесь нужно немножко разобраться. Во-первых, малиновая муха, есть такой вредитель, он, в принципе, делает подобную манипуляцию.
2: Операцию за нас.
3: Да, совершенно верно.
2: Так.
3: Она подгрызает стебель малины на начальном этапе его развития, верхушка отмирает и начинают развиваться боковые побеги. В принципе, 3-4 побега вместо одного – это обычная история. Можно, конечно же, обрезать и главный побег немножко повыше, где-то на высоте 1 метра, и действительно получится такая некоторая крона. Но, опять-таки, что делать зимой? Это надо как-то подвязывать, чтобы не собралась какая-то шапка снега.
2: Чтобы не переломать.
3: Это, во-первых, это. Да. Потом нужно это подвязывать, чтобы это не обломилось под тяжестью урожая, особенно после дождя. Поэтому так можно, но это сложнее. Вот то, что касается шпалеры, ну что, она чуть повыше, и ее в нескольких местах подвязать, и все. Ага. На мой взгляд, это проще. Посмотрим.
2: Ага. Маш, да. Ты конспектировала?
1: Да, я вот специально себе записываю, между прочим, за вами, коллеги, потому что у нас очень важная информация дается в программе.
2: Что у нас дальше, Михаил?
3: Ну что, у нас все цветет. Промышленные посевы рапса и горчицы – это идеальная фотозона. Ну, представьте, вот такое голубое небо, а внизу золотое поле горчицы или рапса до горизонта. Ну, фантастическая картинка. Конечно же, многие выезжают, начинают фотографироваться. Но здесь все-таки юристы предупреждают, что если вы активно на этом поле начинаете фотографировать, вы вытоптали, испортили урожай, это может караться штрафом. Так что
2: имейте в виду. Зачем туда лезть-то, я не знаю. Ну, встань на краю этого поля и сфоткайся.
1: Нет, ну хотят же, чтобы прям вот внутри. Это вот, знаешь, когда еще когда цветут люпины, допустим, ищут поля с люпинами. Вот там фотографируются, чтобы вокруг были цветы. С подсолнухами такая же история, каждый уже там ближе к осени, в конце лета. Так что тут то же самое, но зрелище, правда, красивое. Мы вот на днях проезжали поля цветущие, это потрясающе. Мы, конечно, никуда не лазили, просто мимо проехали, но насладились картинкой. Такое ощущение, что это хочется сфотографировать себе на рабочий стол в компьютере поставить, чтобы кусочек лета был с тобой.
2: Я вам открою свою рану в душе.
1: Давай.
2: У нас были на подъезде к нашей даче километров за 15 фантастические поля, которые до горизонта засеялись иван-чаем, киприем. И вот мы останавливались, просто чтобы остановиться и насладиться этим зрелищем, когда вот это вот... У художников этот цвет называется кобальт-фиолетовый средний. Вот это вот фиолетовое поле до горизонта, ну, киприй, иван-чай.
1: Да, красиво.
2: А потом это все перепахали, понастроили там коттеджи, и нет у нас теперь иван-чая, нет у нас теперь киприя. Вот. А что касается рапса, вот такую картину раньше можно было очень часто видеть, кстати, в Швейцарии, в Германии, в Европе, когда летишь весной, в мае, в конце мая, да, и вот эти вот желтые такие квадратики, но выращивали в основном этот рапс для биотоплива, а потом оказалось, что этот рапс, он настолько агрессивный, что после него несколько лет вообще ничего не растет, потому что он настолько истощает почву. Но это уже к Михаилу как к агроному.
3: Плюс горчичные масла, которые выделяют корни обязательно. А горчичные масла – это такой ингибитор развития корней других растений.
1: То есть все сорняки пойдут.
3: Ну, сорняки, скорее всего, выживут, а культурные растения, они, как всегда, окажутся вот крайними. Вот. Ну, кстати, про фотозону. Один раз пришлось тоже мне поучаствовать в такой, не фотосессии, а съемке репортажа. Это, правда, был не рапс, это была обычная сурепка, сорняк. Ну, поле заросло вот таким золотистым растением. Оператор сказал, зайди в середину, скажи что-нибудь умное. Зашел, сказал, бог ты мой, я был в черных вельветовых штанах. Пыльца не летает, но если пройтись по этому полю, становишься похожим на шмеля. Черно-желтая окраска. Так что имейте в виду, если вы заберетесь даже в сурепку, то ваша одежда может пострадать, а пыльца очень сложно отряхивается.
1: Ну, она и отстирывается потом очень тяжело.
3: Это а уж нос это как стереть, если понюхаешь.
1: Въедливая история, просто чрезвычайно. Но, в общем, надо аккуратно, да.
2: Ну да. Мы завершили новости, да, Михаил? Или еще что-то?
3: Ну, как скажете, если время есть.
2: Есть.
3: Новостей полным-полно.
2: Так.
3: Цветет такое интересное растение, соперник сирени, это чубушник.
1: Да,
2: вот.
1: Да, да.
2: Чего соперник?
3: Ну, потому что тоже ароматный.
2: Наследник, это знаете, как у Рубцова, наследник розы георгин, а тут наследник сирени чубушник. Да, эстафету принял.
3: Да, ну, наверное, многие сейчас, некоторые, вернее, не поняли, о чем мы сейчас говорим. Это садовый жасмин, который, ну, неправильное название садовый жасмин. На самом деле это чубушник. Жасмин настоящий, это комнатное растение. Действительно, ароматы очень похожи. Вот что-то такое между ландышем, где-то, может быть, какой-то лилии. В общем, очень приятный аромат, действительно. Поэтому чубушник называют жасмином садовым. Ну, обычно, кстати, вот, коль скоро мы говорили про выставках, практически постоянно в Биологическом музее имени Тимирязева проходили выставки чубушников. Проходили не только один день, потому что очень нестойкие растения. Ну, в этом году почему-то такой выставки нету, к сожалению. А так, на самом деле, было очень интересно там побывать, потому что, ну, что можно сделать с чубушником?
1: Вот я хотела спросить как раз, потому что, вот, по моим наблюдениям, у кого он есть, он как будто бы весь одинаковый.
2: Да, нет, совершенно нет, верно. Маш, нет. Ну, во-первых, есть вот этот знаменитый старинный сорт, который встречается, вот эти вот старые гигантские кусты.
1: Который встречается у одного человека
2: нет,
1: из
2: нет,
1: миллиона.
2: Нет, он в Москве, в парках, в городах, не только в Москве, грандифлёра такой. У него огромные цветки, 4 лепесточка и фантастический запах. Я не знаю, как этот сорт называется, Михаил. Он старый какой-то сорт, потому что я его с детства помню. Есть с крошечными цветочками, есть земляничные чубушники, которые источают земляничный запах. Есть сейчас селекции, вот мне подарили
3: махровые.
2: Махровые, самые разные махровости степени. Мне сейчас подарили чубушник, у которого такие вот красные пятна. То есть лепесток каждый белый, а внутри еще такое вот красное пятнышко. Тоже очаровательный. И потом они же ведь очень здорово растянуты по срокам. Есть ранние сорта, есть средние, есть поздние. То есть чубушники можно так вот продержать, ну, наверное, недели три, да?
1: Но распространено у нас не так много, я так понимаю.
2: Да.
1: Таких изысков не у всех наберётся.
3: Да, и поэтому вот на таких выставках, конечно, можно было бы их увидеть, но, к сожалению, вот что-то я пока в этом году не наблюдаю. Очень интересны контрастные сорта, у которых темно-зеленые листва, ослепительно белые цветки и ярко-желтые тычинки.
1: Замечательно.
2: Ну вот, к сожалению, чубушники не стоят в срезке. Вот что беда у них. Очень тяжело его в срезке как-то держать в вазочке. Он очень быстро начинает вянуть. Так,
3: ну
2: на
3: что?
2: На этом мы завершаем.
3: Ну,
2: Маш,
3: давайте завершим.
2: А у нас есть еще минутки две?
1: Есть.
2: Да? Тогда я просто пользуюсь тем, что у нас сегодня в гостях профессиональный агроном, помимо профессионального журналиста. Да? Я хотел Михаила спросить. Михаил, вот мы с гордостью теперь перед Машей похвастаемся. Мы с Михаилом спасли свои крыжовники, которые жрала, это как эта зараза называется?
3: Сфератека.
2: Как сфератека, да?
3: Да.
1: Так.
3: Мучнистая роса.
2: Вот что значит не лениться и поработать фунгицидами?
1: Побороли?
2: Побороли. И я, и Михаил побороли. Но сейчас пойдет вторая волна, потому что похолодало, дожди. Михаил, вот как бороться вот со всей этой грибной заразой?
3: К сожалению, только при помощи фунгицидов. И если все-таки мы обрабатывали системными фунгицидами до цветения или сразу после цветения, то есть теми фунгицидами, которые проникают внутрь тканей, то сейчас лучше делать это контактными. Ну, старой доброй бордовской смесью, которая остается на поверхности, и при тщательном промытии ягод она все-таки удаляется. Поэтому здесь нужно очень важно момент ухватить и вовремя обработать. Ну, например, сейчас вот желтая акация, дуб, они покрываются опять-таки вот той самой мучнистой, белым налетом мучнистой росы, так что грибковые заболевания сейчас вот из-за такой погоды, дождливой, прохладной, они будут свирепствовать, так что нужно быть готовым. Готовьте фунгициды, готовьте опрыскиватели и внимательно наблюдайте за своими растениями.
2: Я забыл Михаилу прислать, сейчас я ему покажу. Маша, я вот как там у Пушкина, а балда глядит сукаризную, не гонялся бы ты, поп, за дешевизную. И я на бескрайних просторах интернета увидел такой пистолет-мойка для автомобиля под высоким давлением. Там две насадки, одна дает тонкую вот эту якобы мощную струю, а вторая дает такую вот мелкодисперсную разбрызг.
1: Так.
2: Как же им хорошо опрыскивать растения. Замечательно. Просто суешь шланг в ведро и идешь с этим пистолетом, с аккумулятором, гораздо лучше, чем ранцевые опылители, которые выпускали специально для этого. Вот намного лучше. Друзья,
1: вот
2: попробуйте.
1: Вот. На этом совете и на этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Все в сад». Спасибо вам, что это время провели в нашей компании, в нашем эфирном саду. Мария Тарабаева, Александр Хабургаев и наш любимый гость Михаил Воробьев, журналист-агроном. До новых встреч.
2: Всем всего доброго и до скорых встреч.
4: Все в сад.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
6: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
7: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
8: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Константиновке идет зачистка разрозненных групп ВСУ. Иранские удары не привели к жертвам среди военных и серьезным разрушениям на базах США. И праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили выпускники из 35 регионов России. Все подробности далее. В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. О результатах работы группировки рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
12: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Дружковки, Николаевки, Малиновки, Славянска, Краматорска, Пескуновки и Васютинского. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, 2 самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
11: В свою очередь, операторы БПЛА группировки войск «Север» уничтожили склад и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а бойцы «Запада» нейтрализовали транспортные средства неприятеля для подвоза боеприпасов на окраинах Красного Лимана. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 213 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над Азовским и Черным морями. Как отметили в ведомстве, во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в результате падения обломков беспилотников в Славянске на Кубани погиб человек, а в хуторе Трудобеляковском Красноармейского района обломки дронов повредили частные дома. Там пострадал один человек, ему оказали помощь. По словам губернатора, ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА. Данных о жертвах среди американских военных и серьезных разрушениях на базах США на Ближнем Востоке в результате иранских обстрелов не поступало. Об этом сообщил журналистам портала Axios Барак Давид со ссылкой на собственные источники. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке объявило, что истребители американских ВМС и ВВС нанесли удары по 10 иранским военным целям в районе Ормузского пролива, в том числе по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам дронов и минным заградителям. В Центком это назвали ответом на вчерашнюю иранскую атаку в Ормузском проливе на танкер «Кику», который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти. Через некоторое время корпус стражи Исламской революции Ирана объявил, что военно-морские и воздушно-космические силы поразили баллистическими ракетами и беспилотниками 8 ключевых американских военных объектов, включая авиабазу Али-Аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру 5-го флота США в порту Салман в Бахрейне. При этом в КСИР отметили, что все цели уничтожены. Израиль ударил по городу Набатия в Ливане. Об этом сообщил представитель армии обороны Израиля. Под удар попали члены группировки Хезболла. Их уничтожили сразу после обнаружения. Помимо этого поражена пусковая установка Хезболлы. Напомню, 26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне при посредничестве США рамочное соглашение, согласно которому израильская армия начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках пилотной программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литании. При этом министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что страна не уйдет из Южного Ливана, даже если этого потребуют Соединенные Штаты. Неоднократно подчеркивалось, что целью является уничтожение Хезболлы, члены которой находятся в основном в южной части Ливана. В Санкт-Петербурге прошло главное мероприятие выпускников страны – «Алые паруса». Финалом стал праздничный салют и проход в акватории Невы «Брига России». В мероприятии участвовали около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также около 4 гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая, государств Африки. Среди участников были и школьники, приехавшие в Россию в рамках проекта «Поезд памяти». Темой праздника в этом году стали русские детские сказки. Впервые праздник «Алые паруса» был организован для ленинградских школьников в далеком 1968 году и проводился до 1979. Традицию после длительного перерыва возродили в 2005 году. Погода в Москве сегодня формирует антициклон. В городе преимущественно без осадков, а температура воздуха будет идеально соответствовать климатической норме, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
13: В течение дня синоптическая ситуация обусловится в восточной периферии антициклона в Москве и по области. Переменная облачность преимущественно без осадков, ну по области где-то по востоку, может быть, местами брызнет незначительный дождь, незаметный. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура в Москве плюс 22-24, что идеально соответствует климатической норме. Ни жарко, ни холодно, это лучшая в мире температура. Атмосферное давление при этом стабильное, 748 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке у Звенигорода плюс 18, а температура воды в реках и озерах Центральной России разброс составляет от 16 до 22 градусов.
11: Во вторник и среду будет сухо. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
14: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольные женские «Зенит» и «ЦСКА» не забили друг другу в матче 12-го тура Суперлиги. Также в столичном дерби поделили очки «Спартак» и «Локомотив». На гол Нелли Коровкиной на 28-й секунде красно-белые ответили взятием ворот Габриэлы Гжевинской после перерыва. Футболист сборной Аргентины Лионель Месси по итогам группового этапа возглавил список бомбардиров чемпионата мира. Нападающий забил свой 6-й мяч в ворота команды Иордании. Итоговый счет 3-1 в пользу действующих обладателей трофея. В составе латиноамериканцев также отличились Джованни Ла Чельса и Лаутаро Мартинес. В ответ точным ударом отметился Муса Аль-Тамари. В параллельной встрече Австрия и Алжир на двоих заколотили 6 мячей, но победителя так и не выявили. Новые известные пары 1/16 финала – Испания-Австрия, Швейцария-Алжир и Бельгия-Сенегал. Баскетбольный «Майами Хит» сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по новому двустороннему контракту. Такие соглашения позволяют игроку находиться в составе команды NBA не более 50 матчей регулярного чемпионата. Остальную часть сезона спортсмен должен провести в менее статусной G-лиге.

0: Ли взял верх раздельным решением на турнире «Беллатор 259». У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 16-18 градусов, небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов, без осадков. В Вологде плюс 23-25, переменная облачность. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 25-27, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», Хоровой капеллы России имени Юрлова, Фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 28 июня. В Москве отличная погода, ярко светит солнце. У нас прекрасное настроение, которое мы незамедлительно хотим поделиться с вами. Это хорошее начало. Сегодня с вами в студии Павел Сурков,
1: Вадим Тихомиров и Кристина Косова. Здравствуйте! И вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы выясним, какие продукты буквально крадут нашу красоту.
0: Отправимся на прогулку в Коломенское.
1: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
2: А сейчас мы будем выяснять, какой город может стать культурной столицей 2028 года.

0: Москве прошел брифинг, посвященный промежуточным результатам голосования в конкурсе городов «Культурная столица года 2028». На данный момент лидирует Великий Новгород, набравший почти 12% голосов. С небольшим отрывом за ним идет Ярославль и Краснодар.
1: На сегодняшний день уже почти миллион россиян отдал свои голоса за любимый город. Но итоги будут подведены только во второй половине декабря. Напомним, что окончательное решение о присуждении звания культурной столицы 2028 года остается за экспертной комиссией.
2: Готов ли к победе Великий Новгород, сейчас узнаем. С нами на связи историк, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Сергей Павлович Брюн. Сергей Павлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, есть ли ваша заслуга в том, что Новгород стал великой столицей, культурной столицей нашей страны?
3: Ну, безусловно, огромный вклад музея.
0: Ну да, конечно, да.
3: Вот, про личный вклад пусть другие судят. Вот. Ну и на самом деле, вот если говорить о этой неожиданной для нас, ну то есть ожидаемой, но неожиданной для нас истории с тем, что мы пока лидируем, я надеюсь, будем лидировать.
0: Да, конечно.
3: Все-таки, да, когда люди ищут, ищут они сейчас у нас таких смыслов, да, и национальных особых центров, все-таки я считаю, что это совершенно естественно, что Великий Новгород у нас лидирует, потому что, во-первых, это место, откуда, как отмечал в том числе Владимир Владимирович, Русь начиналась.
0: В принципе, да, конечно.
3: Это место, где Русь формировалась, да, это место наших истоков. Это место с беспрецедентным количеством древних уникальных памятников, которых нет нигде больше ни в России, ни в мире.
1: А еще русская письменность, берестяные грамоты.
3: Да, и берестяные грамоты, ну и, в принципе, сокровища нашей археологии. Но что также важно помнить, да, когда вот мы, допустим, празднуем День Победы,
0: да,
3: я с неожиданной стороны зайду, мы вспоминаем о огромном действительно подвиге нашего народа, о том, что мы почти не потеряли. Вот Новгород – это как раз тот удивительный центр, куда стоит приезжать, в том числе на майские праздники, да, потому что…
0: Конечно!
3: Уничтоженный, фактически почти потерянный, стертый с лица земли нацистами город, который со всеми своими древними памятниками возрождался и продолжает возрождаться именно как город-музей, как город-сад. И для всех тех наших, наверное, слушателей, кто приезжал там, я не знаю, до 17-го года, до 2017 года, до 1917 уже нас не слушают, значит, тоже... Есть, знаете, такая аура была у Новгорода, да, что город безумно красивый,
0: ну,
3: но в такой, знаете, легкой запущенности, тумане, вот мы туда едем погружаться.
1: Туман, чуть патриархальный такой, да.
3: Да. Вот это на самом деле очень сильно изменилось с 2017 года. Вот при команде предшествующего губернатора Андрея Никитина, кто сейчас министр транспорта, и при нынешнем губернаторе Александре Дронове, потому что помимо того, что мы делаем как федеральный музей, да, мы делаем очень много, мы открыли там за последние два года только 10 новых экспозиций.
0: Ничего себе!
3: Мультимедии, современное искусство и новейшие удивительные памятники, которые там часть у нас из археологии, часть мы из-за границы ввозим, вопреки всему, возвращаем наше наследие. Там, да, и мы вошли вообще в пятерку самых посещаемых музеев России в новогодние праздники, чего не было как бы никогда. Мы уже два года туда ходим, люди к нам едут. Но вот именно развитие региона с его дорогами, фестивалями, местами, где поесть вкусно, интересно можно, да, то есть это не только серый мир с серыми щами, да, то есть это совершенно вот не так.
0: Хотя это тоже очень вкусно.
1: Не знаю, в Новгороде одни из самых лучших ресторанов русской кухни, где я был просто потрясающий.
0: Сергей, а можно тоже зайти с неожиданной стороны? Я знаю, что вы урожденный города Москвы, а скажите, а есть, например, какой-то культурный код новгородцев? Они чем-то отличаются, да, от нас?
3: Не, ну в каждом древнем хорошем городе есть, конечно, свой культурный код. Здесь, на самом деле, вот если так говорить, то вот, ну, как сказать, Новгород, вот если так, подойду тоже с другой стороны, цитирую академика Лихачева.
0: Так.
3: Новгород – это наша северная Флоренция.
0: Можно сказать,
3: северная Венеция. Это вот так, да, это город, который не является административной столицей, но не является провинцией. Да, и вот это сейчас, в последние годы, с особой силой заиграло с нашими текущими новыми и старыми проектами, с тем, как в город буквально к его памятникам древним возвращается даже свет, там вплоть до архитектурной там подсветки и так далее. Фестивали, театр, кино и так далее. То есть, ну, очень красивая история.
2: Хотела у вас спросить, я же мать, хотела спросить, а с детьми куда сходить, что посмотреть?
3: с детьми. Детям, на самом деле, здесь очень интересно. Да? У нас огромный наш чудный музей, филиал Витославлицы. Музей деревянного зодчества, где еще возрождена усадьба графини Орловой Чесменской, где это одна из самых популярных локаций, где люди приезжают проникнуться вообще в русскую этнографию. Так, знаете, если вы можете погрузиться в билибинскую сказку, вот именно в билибинские иллюстрации, вот они у нас фактически, только на примере спасенных памятников там, 16-19 веков, в красивейшей локации собраны, с популярнейшими фестивалями, программами и так далее.
2: Детский музейный
0: центр. Сергей. В общем, надо не просто ехать, надо голосовать за Нижний Новгород, за Великий Новгород.
3: Вот, спасибо, да. Вот вы нам сейчас подложили, Нина.
1: Нет, голосуем за нашу, получается, северную Флоренцию. Это же так прекрасно. Город, который помнит, что он центр культуры.
0: И все-таки и ваш вклад в это есть, дело великое.
3: Ну, стараемся.
0: Да. Сергей, спасибо вам большое. И, конечно, последнее хочется сказать только одно. Сейчас читаю, знаете, сообщение по поводу вашей роли Лариосика в сериале «Белая гвардия». Да. И все просто восхищены и ждут вас обратно на экране.
3: Спасибо, но я пока в музей
1: пойду. Прекрасно, спасибо большое.
0: Огромное спасибо.
1: Историк, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Сергей Брюн был с нами на связи. А наш эфир продолжается.
0: Совсем недавно корейский пластический хирург Чхве Хеннам составил список еды, который реально портит
2: нашу внешность,
0: и ускоряет старение. На пятом месте оказались соленые снеки и лапша быстрого приготовления. На четвертом, понятное дело, сладкие десерты.
1: Ну, тройка, так сказать, лидеров, понятное дело, очевидно. Жареная еда, переработанное мясо, сосиски, вот они, и алкоголь. Так что, если хотите сиять, прекрасно выглядеть, иногда стоит отказаться, знаете, не только от бургеров, от сладкого и от колбаски, но и вот от традиционного бокальчика на ночь.
0: Насколько прав корейский специалист, узнаю сейчас у нашего эксперта. Скоро у нас будет на связи врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Георгиевна Гончарова. И, по-моему, она у нас уже на связи.
1: Да, наверное, Анна Георгиевна, слышите ли вы нас?
0: Здравствуйте, Анна Георгиевна.
4: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
0: Анна
4: всем
0: Георгиевна.
4: Желаю быть здоровыми и красивыми.
0: Это очень важно. Анна Георгиевна, я не могу понять только одну. Значит, нам вот эти корейские товарищи говорят о том, что лапша быстрого приготовления, она вредна. А сами ее едят с утра до вечера за обе щеки.
4: Вы абсолютно правы. Наши традиционные блюда и наше питание коренным образом отличается от традиции азиатской кухни. Хотя очень многое пришло в наши ряды, и часто наши пользователи отмечают, что они иногда, подчеркиваю, иногда,
0: но не
4: с утра до вечера, едят это. Наверное, на первое место среди вредных продуктов для нашего российского населения я бы поставила разнообразные синтетические напитки. Красители, эмульгаторы, консерванты, отдушки – то, что придает вкус и запах, очень часто дает явление аллергии. Поэтому результат на коже, но не тот, который хочется.
1: То есть в химическую газировку не бьем?
4: К сожалению.
0: Да.
4: На втором месте, и здесь я согласна с нашими коллегами из Кореи, это промышленные кондитерские изделия. Опять же, не потому что торт Наполеон или птичье молоко плохи, а потому что, к сожалению, многие делают их по техническим условиям, а не по ГОСТу. И все те же эмульгаторы-консерванты и разнообразные другие аллергены дают кожные аллергические реакции.
1: Ну, а конфетку-то грильяж можно, а?
4: Ну, погрызть. Конфетку, да. Но обязательно почитайте состав.
0: То есть
4: чтобы эклеры она была...
0: тоже мимо, да? Анна Юрьевна,
4: нет,
0: а можно один
4: натуральный эклер, пожалуйста. А вот эклер синтетический, в котором есть слишком много биологических добавок, вот его, наверное, не стоит.
0: Анна Георгиевна, скажите,
4: поэтому
0: пожалуйста.
4: Поэтому эклер и клерулозин.
0: Да. Скажите, пожалуйста, а вот употребление сахара, ведь говорят, этот продукт тоже лишает нашу кожу коллагена, и она становится неэластичной и рыхлой.
4: Все зависит от количества и качества. Ага. Наш мозг должен в сутки получить 200 грамм чистой глюкозы, а вот из чего он ее получит? Из ложки сахара в чай, ложки меда или очень сложных продуктов, вот это большой вопрос.
1: Может, яблочко
4: сгрызть? Поэтому, если вы хотите, чтобы на коже не было ничего ненужного, а коллаген вырабатывался как положено, то старайтесь есть простые продукты, которые вы видите. На завтрак полезные блюда из яиц, из творога,
2: Анна Георгиевна, вот хотела спросить у вас, мы говорим про сахар, да, а я, допустим, не могу жить без соленого. И если я куплю гималайскую какую-нибудь соль, такую дорогую розовую, это да, тоже все брехня или маркетинговый ход? Или все-таки есть в ней какая-то польза?
4: Конечно, есть, потому что богатство микроэлементами, богатство витаминами, которые добавлены в результате приготовления этих натуральных продуктов, делает эти добавки намного более полезными, чем обычная очищенная поваренная соль. О. Поэтому чем разнообразнее мы питаемся, тем лучше, тем здоровее мы будем. И не забываем о том, что сейчас лето, созрели ягоды, созревают фрукты.
0: Особенно почему-то у соседей.
1: Вот там и собирать.
2: Самые вкусные, самые полезные.
4: Я на даче собрала первую клубнику и была счастлива. Поэтому стакан ягод или минимум один фрукт в день, или фруктово-ягодные свежие фреши в любимом кафе и ресторанчике, пусть будут на вашем столе.
0: Анна Георгиевна, и конечно же... Да, извините.
4: Да-да. Продукт номер один для кожи – это свежевыжатый морковный сок.
0: О,
4: хотя
0: вот
4: бы один-два раза в неделю. Пожалуйста, кто-то любит со сливками, можно альтернативно.
1: Можно сливочек добавить.
4: Конечно,
0: естественно.
4: Маслом.
0: Анна Георгиевна,
4: и будет хорошо.
0: Вы знаете, я где-то слышал о том, что молоко приводит к пятнам на подбородке и темным кругам под глазами. А действительно, это достаточно опасный продукт, особенно для людей зрелого возраста.
4: Молоко – продукт двоякий. С одной стороны, это диетический продукт, который полностью сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам и воде. С другой стороны, появилась часть людей, которые не переносят молочный казеин, молоко.
1: Ага, вот
4: это два разных принципиально важных аспекта пищевой непереносимости. Поэтому, вероятно... С осторожностью. Если вы всегда пили все-таки молоко и хорошо себя чувствовали, пусть оно будет в вашем рационе как самодостаточный продукт. Если же вы всегда плохо переносили молоко и молочные продукты, стоит от них отказаться.
0: И еще, Анна Георгиевна, нас все время в последнее время пугают глютеном. А он действительно плохо сказывается на нашей коже?
4: Глютен не имеет никакого отношения к состоянию кожи.
0: Слава
4: к сожалению,
0: Господи.
4: В популяции есть небольшой процент, но очень небольшой, совсем небольшой, людей, которые имеют врожденную непереносимость глютена. Но тогда вместо пшеничной муки и пшеничного зерна они вынуждены есть рис и другие продукты,
0: ну,
4: в которых
0: вкусно.
4: Нет глютена.
0: Тоже вкусно,
4: но на
0: тоже
4: кожу
0: хорошо.
4: Это не сказывается.
0: А кофе?
4: А кофе – прекрасный продукт, но все зависит от его количества и качества. Поэтому
1: чуть-чуть
4: будет вас оздоравливать и создавать хорошее настроение.
0: Ой, Анна Георгиевна, спасибо вам большое за такие правильные, хорошие и, самое главное, простые слова.
1: Успокоили, в прямом смысле. Спасибо большое. С нами на связи была врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Гончарова. Говорили о том, что действительно полезно для нашей кожи и для нашего внешнего
0: вида. Про алкоголь не спросили.
1: Эх,
2: плохо,
1: забудь.
5: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Музей-заповедник Коломенское сегодня кардинально отличается от того, каким он был еще несколько лет назад. Масштабная реконструкция, завершившаяся в 2025 году, полностью преобразила территорию. В ходе работы были благоустроены Царская набережная. Теперь она самая протяженная в столице – 3,5 километра.
1: Уникальность Коломенского заключается в сочетании современного и исторического. В музейных фондах хранится более 170 тысяч экспонатов. А по всему заповеднику оборудованы зоны как для активного отдыха, так и для размеренных неторопливых прогулок. При этом историю музея-заповедника можно изучать бесконечно долго и все равно продолжать удивляться.
2: И прямо сейчас из Коломенского репортаж корреспондента Радио России Анастасии Ивановой.
3: Специально для Радио России.
4: Дети поражаются самому факту, что мы сейчас с вами находимся высоко над берегом Москвы и реки. Там высота перепадов от храма Вознесения, от высоких холм 54 метра над рекой. А в свое время здесь плескалось, бушевало море.
5: Сегодня об этом напоминают разве что перепады высот и архивные документы. Геологические тайны Коломенского раскрывает Елена Верховская, заместитель директора по образовательной и просветительской работе Московского государственного объединенного музея-заповедника.
4: И вообще состав воды когда-то, вот в конце 80-х годов я застала момент, когда приходил главный геолог Советского Союза и рассказывал об уникальных свойствах минеральной воды, которые пытались здесь, для нее делали шурфы, пытались ее добывать здесь. Она уникальна по своему составу.
5: Минеральную воду под названием Коломенская тут производить так и не стали. Зато Москва-река и новая, самая длинная в столице набережная, каждый день притягивает тысячи людей.
6: При этом много сделано для того, чтобы гулять не по грязи, а удобно гулять, понимаете? То есть ухоженные тропы, не тропы из глины и земли, а ты идешь, ты можешь идти нарядный. То есть тебе не обязательно кеды, грязные кроссовки или резиновые сапоги. То есть такая цивилизованная прогулка на природе.
7: В Москве это здорово, рядом тем более.
6: Архитектура это тоже приятно, безусловно. Никто не отменил, что архитектура тут тоже прекрасная.
5: Современность и история органично соседствуют друг с другом. На территории находится восстановленный дворец царя Алексея Михайловича, домик Петра I и объект всемирного наследия ЮНЕСКО – церковь Вознесения Господня.
8: Ваше самое любимое место – это тоже церковь Вознесения.
9: Ну, вот да, с пригорка вид на реку туда и на район, например, на противоположный берег смотреть от этой церкви.
5: Вид на шедевр, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, открывается сразу при входе в заповедник. Храм был построен в 1532 году по приказу князя Василия III, благодарность за рождение наследника, будущего царя Ивана Грозного. Церковь также уникальна своим инженерным решением. Это первый в России шатровый храм.
4: Сам облик этого храма Вознесения Господня до сих пор удивляет не только специалистов, но и практически всех посетителей нашего музея-заповедника. Поэтому устремленность ввысь, светлый храм, невероятной красоты, не имеющий аналогов прямых, вот высота шатра, уникальные инженерные решения. И вот этот облик взлетающего вверх храма, он совершенно не характерен ни для предыдущей церковной архитектуры, ни для последующей. Потом появились только аналоги с меньшей высотой шатра, более приземистые. Сама программа вот этого храма, она, конечно, удивляет. И вообще, я думаю, что большая часть вопросов взрослых посетителей вот связана бывает с особенностями этого храма.
5: Рядом с архитектурным комплексом музея-заповедника теперь располагаются современные зоны для активного досуга и неспешных прогулок на площади более 250 гектар.
10: Нигде в Москве, мне кажется, нет места, где такие перепады высот. Здесь и на велосипеде можно хорошо очень кататься.
9: Зелено достаточно.
10: Зелено, да. Рельефа такого нет нигде.
5: Летом 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную протяженностью 3,5 километра.
11: Мне нравится то, что все новое, а новое это все лучше.
12: Только негативов нет никаких, позитивно. Поэтому все время голосуем.
11: Я считаю, когда что-то стараются обновлять, это только лучшему. Не ломать, не засорять, а только обновлять.
12: Считаю, что вообще стало краше, во-первых, в Москве.
11: Я согласна.
12: Многообразие такое, что можно куда сходить.
11: Особенно даже пенсионерам можно везде побывать. Очень даже хорошо.
5: После масштабной реконструкции в Коломенском появился красочный свадебный павильон. Излюбленное место для фотосессий молодоженов. Зона отдыха с арт-объектами и обновленная причальная площадь. Теперь и гости музея-заповедника, и жители ближайших домов сходятся в одном. Сейчас это одно из самых благоустроенных и многофункциональных мест в Москве для семейных прогулок.
9: Очень много лавочек, это очень хорошо. Качели прекрасно вообще, всем хватает. Это удобно. И дети, и взрослые, и все теперь качаются. С собакой, да, тоже. То, что здесь можно с животными, может, официально они как бы...
10: Кстати, да, тоже положительно.
9: Это очень хорошо. Прям. У нас в каждом подъезде, в каждом доме много собак. Это прям такой район собачников. Здесь прям нужны эти заходы в парки с собаками.
5: В 17 веке царь Алексей Михайлович превратил старинную усадьбу в загородную резиденцию, где любил проводить время с семьей, охотиться и отдыхать от государственных дел в уединении. Сегодня, даже в выходные, когда людей особенно много, ничто не мешает наслаждаться прогулкой.
6: Ты абсолютно однозначно не чувствуешь тут одиночества, но мы, наверное, в целом из тех, кто не прям ищет лес и пустота.
13: Ну, здесь невозможно уединение, потому что здесь очень много желающих также прогуляться.
6: Но это не мешает при этом. Никак это не мешает, потому что именно удобно прогуливаться, когда ты вот идешь и не спотыкаешься, и под ноги не смотришь, а просто уверенно ступаешь. То есть это никак не забирает.
13: Ну, а потом, учитывая, как здесь все ухожено, здесь же все продумано, каждый клочок, это не может не радовать глаз.
5: Коломенское – это не просто восстановленные исторические сооружения, а полноценный комплекс с музеями и десятками экскурсионных программ для посетителей всех возрастов, подчеркивает Елена Верховская.
4: Для того, чтобы дети могли отдохнуть вместе с их родителями, у нас множество возможностей. И это одновременно, вот как я и говорила, что экскурсия – это не чистое развлечение в чистом виде прогулка. Да, прогулка, но при этом мы получаем определенные исторические или историко-культурные знания. И вот неподалеку от нас находится домик Петра. Трижды в день, практически каждый день, мы приглашаем наших гостей посетить экскурсию «Походный дворец Петра». Первого, поскольку это единственный в Москве мемориальный памятник.
5: Если экскурсии в традиционном формате уже не вызывают прежнего интереса, то музейная программа подарит возможность почувствовать себя жителем средневековой Руси при царском дворе. Здесь можно не только прокатиться верхом на лошади, но и ближе познакомиться с животным и научиться за ним ухаживать.
4: Что касается особых программ, то в августе мы повторим программу «Недель на конюшенном дворе», летняя неделя. Это полное погружение, 5 дней, 5 занятий, когда на полдня ребенок с родителем, бабушкой, с каким-то своим представителем, может быть, со старшей сестрой, проводит на конюшне и лучше знает об этих животных. У нас конюшни функционируют где-то с 2005 года, конюшный двор находится. И разные виды породы этих животных, то есть в условиях города это уникальная возможность.
5: На вечный вопрос, куда сходить погожим летним днем и чем заняться на выходных, ответ теперь долго искать не приходится. Музей-заповедник Коломенское – популярное место для отдыха жителей и гостей столицы. Уникальная архитектура, прекрасная набережная с завораживающими видами на Москву-реку, летние фестивали, кафе на любой вкус и кошелек и масса развлечений для всех возрастов. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
3: Питяулы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
4: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
5: Мы можем предположить, что речь идет о Лусиганских болотах.
4: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
7: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
8: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
7: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
8: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
7: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
8: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. ходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане. И на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
7: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
8: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
7: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
8: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
7: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
8: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе, это просто другая жизнь начнется, просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
7: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
8: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
7: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
8: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
7: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
9: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
10: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
9: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.
11: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России этой ночью провели комбинированную атаку на Украину. Бахрейн заявил об атаке беспилотниками со стороны Ирана. И московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Все подробности далее. Взрывы сегодня ночью раздавались в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировоградской области и в самом Кировограде, а также в Сумах. Местные издания сообщили о густом смоге в украинской столице. На улицах появился запах гари. Есть информация, что по объекту в центре Киева ударили комплексы «Искандер-М» как минимум 4 ракетами. На месте вспыхнул сильный пожар, в небе поднялись клубы дыма. Воздушную тревогу в стране за ночь объявляли несколько раз. Сирены услышали в столице и еще в 8 регионах Украины. В Минобороны ранее подчеркивали, российские военные бьют по объектам, связанным с ВСУ, в ответ на украинские удары по нашей гражданской инфраструктуре. Группировка войск «Центр» поразила живую силу и технику противника в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ превысили 300 военнослужащих. Среди уничтоженной техники – украинский бронетранспортер «Буцефал». Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Новогригоровки, Красноярского, Светлого, Грузского, Анновки и Белецкого. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих. Бронетранспортер «Буцефал», 7 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем военнослужащие восточной группировки войск уничтожили опорные пункты, а также сорвали атаку беспилотников ВСУ при выполнении боевых задач в Запорожской области. На Украине ликвидирован полковник Главного управления разведки Рустем Фахриев, который, по данным ФСБ, пытался организовать теракт в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Фахриев состоял в запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа, был причастен к батальонам Аскер и Донбасс Украина. Сам он внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Как отмечает агентство, полковник ГУР скончался 18 мая этого года. О попытке теракта стало известно 1 декабря 2025-го. Завербованный гражданин Украины должен был установить бомбу в автомобиле офицера в Крыму. Его ликвидировали в момент закладки взрывчатки при попытке оказать вооруженное сопротивление. У агента нашли комплектующие для взрывного устройства западного производства. Тогда ФСБ установило организатора покушения, сотрудника украинского ГУР Фахриева. Министерство иностранных дел Бахрейна утверждает, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами. Ведомство призвало к экстренному созыву Совета безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией. В субботу Бахрейн также заявил, что подвергся атаке БПЛА со стороны Тегерана. Утром в королевстве во второй раз после полуночи прозвучала сирена воздушной тревоги. Жители призвали укрыться в безопасных местах. Напомню, до этого США уже во второй раз за последние дни нанесли удары по Ирану. Эти действия назвали ответом на нападение Ирана на танкер, шедший в Ормузский пролив. Тегеран утверждает, что атакованное судно отклонилось от разрешенного Ираном курса. После этих ударов глава ВМС Ирана пообещал американским военным на Ближнем Востоке настоящий ад в ближайшие дни. Он не исключил атак на американские базы в регионе. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого госэкзамена, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Выпускница столичной школы 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике, написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». Как рассказал градоначальник, свое будущее Екатерина хочет связать с точными науками. Для высшего образования она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. В Подмосковье начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, необходимый для уничтожения новых всходов. Планируется обработать почти 23,5 тысячи гектаров. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Первый этап борьбы с борщевиком проходил с мая по середину июня, в период активного роста растения. При этом специалисты обработали 100% запланированных территорий муниципальных земель. В Минсельхозпроде напомнили, что борщевик Сосновского – это инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света может вызывать ожоги. Кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Для борьбы с ним в Подмосковье применяются как наземные методы, так и беспилотные летательные аппараты. В понедельник на столичный регион повлияет циклон. Из-за этого небо затянется облаками, а в ночью пройдут дожди, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, во вторник и в среду будет сухо, однако продлится это недолго.
3: В ночь на понедельник столица нашей родины малооблачно, 11-14 на термометрах минимальных. Ну и днем скажется влияние атмосферного фронта. Пройдут дожди плюс 20-23. Во вторник и в среду синоптическая ситуация будет определяться влиянием антициклона, поэтому в основном будет солнечно сухо. По ночам температура воздуха составит где-то в среднем от 11 до 14 градусов. Ну и днем прогрев до плюс 24. Плюс 27. В конце недели за счет того, что активизируются фронтальные системы, облачность немного уплотнится, пройдут локальные такие скоротечные дожди, чуть собьет это дневные показания до плюс 20-25, что опять же соответствует климатической норме текущего времени года.
1: Сегодня в столице ожидается переменная облачность до плюс 24 градусов, а по области пройдет небольшой дождь.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии россиянка Анжела Блатцева завоевала две золотые медали. Она победила в индивидуальных прыжках и синхронных совместно с Софией Аляевой. В личном зачете второе и третье место заняли белорусские Яна Лебедева и Екатерина Ершова, а в парах серебро досталось дуэту Хикару Мори и Саки Танаки из Японии, а бронза представительницам Белоруссии Виолетте Бордиловской и Яне Лебедевой. Футболист сборной Аргентины Лионель Месси по итогам группового этапа возглавил список бомбардиров чемпионата мира. Нападающий забил свой 6-й мяч в ворота команды Иордании. Итоговый счет 3-1 в пользу действующих обладателей трофея. В составе латиноамериканцев также отличились Джованни Ла Чельса и Лаутаро Мартинес. В ответ точным ударом отметился Муса Аль-Тамари. В параллельной встрече Австрия и Алжир на двоих наколотили 6 мячей, но победителя так и не выявили. Футбольные женские «Зенит» и «ЦСКА» не забили друг другу в матче 12-го тура Суперлиги. Также в столичном дерби поделили очки «Спартак» и «Локомотив». На гол Нелли Коровкиной на 28-й секунде красно-белые ответили взятием ворот Габриэлы Гжевинской после перерыва. Баскетбольный «Майами Хит» сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по новому двустороннему контракту. Такие соглашения позволяют игроку находиться в составе команды NBA не более 50 матчей регулярного чемпионата. Остальную часть сезона спортсмен должен провести в менее статусной G-лиге. Боец Александр Шабли был сильнее британца Альфи Дэвиса на турнире PFL. Наш спортсмен победил решением судей. Для оппонентов это был второй очный поединок. В мае 2021 Шабли взял верх раздельным решением на турнире Белла.

20 дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 25-27, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 18, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе Великобритании.
1: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
2: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
1: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Продолжается наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединились только что. На календаре, между прочим, воскресенье, 28 июня. В студии Павел Сурков,
1: Вадим Тихомиров и Кристина Косова. Здравствуйте. И вот, что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы поймем, как правильно разговаривать на самые неприятные темы.
0: Выясним, какие города в России самые трудолюбивые.
1: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАК. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
2: А сейчас узнаем, как сохранить информацию в сломанном мобильном телефоне.

позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: Давайте представим себе, что у вас, не дай бог, сломался телефон.
1: Не дай бог.
0: Что делать? Правильно нести в ремонт, но в первую очередь убедиться, что все ценное вы скопировали и перенесли в безопасное место. И лучше об этом позаботиться заранее.
2: А как выбрать мастерскую, чтобы вам и телефон починили, и ценную информацию, которая в этом телефоне содержится, не утащили? Согласитесь, тоже непраздный вопрос.
3: Угу. Как вернуть себе работающий мобильник и не лишиться при этом самой ценной информации? Узнаем специалиста по технической информационной безопасности Сергея Трухачева. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Сергей.
4: Да, здравствуйте.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, если сломался телефон, можешь его сразу выкинуть?
4: Ну, зависит от его стоимости. Если это кнопочный, то в редких случаях действительно иногда будет проще его заменить.
0: Так.
4: Так как ремонт будет соизмерим со стоимостью телефона.
2: Так кнопочной информации современных... никакой нет.
4: Да, и информация, как правило, там минимальная. Если же телефон дорогостоящий, то, безусловно, здесь необходимо... подготовиться перед тем, как его сдать. Во-первых, у вас... Алло.
3: Да, мы вас слышим.
4: Во-первых, перепишите ваш имей-номер на телефоне, чтобы избежать подмены запчастей, подмены телефона.
2: А где такое... взять-то?
3: Объясните, да, что такое имей-номер.
4: В настройках телефона он пишется.
0: То есть мы должны...
4: Заходим в настройки телефона, информация об устройстве, и там у вас будет указан имей-номер.
0: То есть, Сергей, смотрите, то есть получается, что некоторые могут просто подменить нам телефон? Или все внутренности телефона?
4: Такие случаи в нашей практике, к сожалению, действительно были, но это касается, как правило, когда там только новый телефон сломался, либо иногда подменяют какие-то запчасти. То есть здесь мы встречали случаи, когда заменяли, например, экран на неоригинальный, человеку говорили, что оригинальный, либо у него вообще сломалось что-то другое, у него сломался там разъем зарядки, а решил мастер еще поменять другой экран на неоригинальный.
0: Я записал так. Итак, мы находим имей и его записываем, чтобы потом посмотреть, вернули ли нам наш телефон или другой. Что делаем дальше?
4: Совершенно верно.
0: Так.
4: Обязательно у нас должен стоять пин-код, пароль на разблокировку экрана. И причем не показывать, не говорить его сотруднику ремонтного центра, потому что ему в целом он не нужен при ремонте телефона. Он может проверить там сенсор в целом и просто там, введя какие-то цифры, либо просто разблокировав и попытаться что-то там ввести. Этого будет ему достаточно, но многие сотрудники ремонтных центров просят.
0: Да.
4: Моя рекомендация — не отдавать, потому что был случай в Санкт-Петербурге, когда сотрудник сервисного центра скачал интимные фотографии девушки, клиентки, которая принесла ремонтный телефон. А потом эта девушка спустя какое-то время обнаружила эти фотографии в интернете.
0: Смешно. Так, хорошо, значит, пин-код тоже не даю. Скажи, а если, например, пин-кода нету, а все равно может ли мастер скачать что-нибудь из телефона? Ну, втихую.
4: Криминалистические комплексы, позволяющие извлекать информацию из телефона, безусловно, есть, но у мастерских обычных, как правило, их нету, ввиду того, что они, во-первых, очень дорогостоящие, а во-вторых, такие комплексы работают, как правило, на телефоны до 2010-2011 года выпуска.
0: Ну, да.
4: Если у вас современный, там, последний яблочный телефон, либо последний какой-то флагман, известного бренда, то скачать с запарольного телефона будет достаточно проблематично, поэтому пин-код поставили, и в целом этого достаточно будет.
0: Так, хорошо, Сергей, идем дальше. Что еще мы должны сделать?
4: По своей практике могу сказать, выбирать по отзывам сервисные мастерские, потому что, опять же, в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, были случаи, когда просто телефон пропадал, и закрывалась организация. У нас была одна мошенническая банда, которая занималась открытием таких однодневок, их потом в итоге задержали, но было больше 300 пострадавших, то есть лица, которые сдали свой телефон, не проверив, что есть отзывы у организации или нету. То есть если там больше 100 отзывов и оценка там выше 4,5, то уже можно как минимум доверять и понимать, что они не пропадут в случае чего, а даже если починят вам телефон и возникнут какие-то сложности, то вы хотя бы можете прийти к ним с какими-то гарантийными обязательствами.
0: Сергей, а ведь вы знаете, что иногда телефон как бы работает, ну, там мы вот за паролем все остальное, но иногда им можно все равно оплачивать некоторые вещи. А возможно, скажем так, да?
4: В текущих реалиях это достаточно проблематично, потому что вас попросят разблокировать телефон. Сейчас уже платежные все системы, даже на Apple они не работают, системах Android они все равно попросят либо по лицу, либо по
2: подтверждению, или код вбить.
4: Ага. Да, да. Раньше, вы совершенно правы, раньше этого не требовалось, и достаточно было поднести к NFC-модулю, включенной оплате могло списаться. И даже в свое время, в эпоху, когда только они зарождались, вот эти платежные модули, в общественном транспорте были мошенники, которые прикладывали к NFC
2: и списывали деньги. Такое
4: тоже было.
0: Сергей, еще, смотрите, сдаю телефон в ремонт, а потом мне раз, и все грохнули там. Такое тоже возможно?
4: К сожалению, такое бывает, поэтому лишний раз, когда я сдавал два раза свой телефон в ремонт, я делал резервную копию телефона.
0: То есть все-таки надо делать резервную копию?
4: Рекомендация, да. Здесь зависит от того, насколько сильно у вас сломался телефон. Если у вас разбит экран, то не всегда есть там возможность подключиться, потому что при подключении к ноутбуку вам тоже необходимо ввести пин-код на телефоне, и вы просто это физически не можете сделать. Если у вас есть возможность, и вы можете сделать резервную копию, то обязательно ее сделайте.
2: А если нет такой возможности, то как быть?
4: Предупредить сотрудников сервисного центра, что там очень важная информация, и в случае, если они что-то сотрут, будет очень плохо.
0: Ну, а вообще, Сергей, я понял, поменьше в телефоне хранить всяких компрометирующих фотографий.
2: И аккуратно к нему относиться, чтобы он не поломался.
0: Да, это, к сожалению, тут...
4: Совершенно верно.
0: Да. Сергей, спасибо вам большое, спасибо за этот честный разговор. И то, что у вас два раза сломался телефон, говорит о том, что мы все смертные.
2: Но при этом мы должны быть аккуратны. Спасибо большое. С нами на связи был специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. Ну, а наш эфир продолжается. Дальше только самое интересное.
0: Как говорить о проблемах так, чтобы вас услышали? Ведь сложные разговоры это часто эмоциональные разговоры. И там, как говорится, страсти берут верх. А так и до скандала недалеко.
2: Что же нужно для спокойного и конструктивного общения? Есть метод ненасильственного диалога, который помогает найти точки соприкосновения. Вот.
0: Так это или нет, сейчас мы узнаем у психолога Юлии Габерштейна. Она у нас на связи. Здравствуйте, Юлия.
2: Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Юля, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы честный человек, а с проблемами с женщинами надо делиться или, как говорится, табу? Ни в коем случае,
2: смотря
0: никогда.
2: Смотря какими.
0: Да любыми.
3: Да всеми.
0: Молодец, сейчас
3: всеми.
0: Хорошо.
1: Да. Да всеми, конечно, конечно. Делиться нужно. Если это ваша любимая женщина, если вы ей доверяете, то, конечно, она и разделит с вами.
2: А если, зарплату вот взял всю и потратил на что-нибудь не на то? Ну вот взял и, не знаю.
1: Нет, ни на то не бывает. Бывает, если вы потратили зарплату, значит, точно вам это было необходимо. И если вы это правильно объясните своей жене, она войдет в положение, я думаю, поймет вас.
0: Хорошо, Юля, давайте начнем, как говорится, с малого, от печки пойдем. Значит, у меня проблема. У меня проблемы, и я, в принципе, эту проблему должен донести до коллеги, до любимой женщины. Скажите мне, пожалуйста, с чего мне надо начать? Как мне подготовиться к этому разговору? Или подготовить человека к этому разговору? Напоить ее?
2: Успокоить предварительно.
1: Это, конечно, от проблемы зависит. Иногда нужно напоить, чтобы решить проблему, да.
0: Так, и все-таки, с чего надо начинать?
1: Но если есть другие тоже не менее рабочие механизмы.
0: Так.
1: Например, есть очень хорошая техника, когда вы открыто говорите о том, что вас беспокоит. Например, вы очень четко озвучиваете какое-то свое наблюдение, в первую очередь. Например, я наблюдаю, что я очень много, в последний месяц очень много работал. Ага. Например, если это касается работы. Да? И после того, как вы озвучили какой-то четкий факт, вы говорите о своих чувствах. Вы говорите, например, когда я в прошлом месяце так много работал, я чувствую усталость и не успеваю там еще что-то, да. Потом вы говорите о каких-то своих наблюдениях, да, то есть что для вас ценно, что для вас важно в этом Например, я ценю свою работу, я дорожу своей работой. И в конце, вишенка на торте, вы говорите о своей просьбе. Например, я бы хотел в этом месяце или в последующих месяцах работать меньше или уходить домой вовремя, или еще что-то. То есть в этом случае ваш собеседник слышит очень четко все, у него складывается полная картинка, где есть наблюдение, это четкие факты, да, которые вы озвучиваете без преувеличения, без эмоций, где вы говорите о своих чувствах, а это в разговоре самое сложное. То есть мы почему избегаем таких разговоров? Потому что нам неохота открываться перед собеседником и говорить ему о своих чувствах.
0: Слушайте, Юля, вот смотрите, сейчас очень такой, как говорится, вы открыли ящик Пандоры. Вот вы говорите, надо, скажем так, вот то, что у тебя накипело, надо сразу говорить. А мне постоянно на эту тему говорят, что я очень мнительный, а у меня просто интуиция, я прям чувствую, что меня обманывают. Вот как тут поступать?
1: Да. Здесь есть несколько вариантов. То есть можно конкретно спросить человека и сказать, давай мы с тобой поговорим, когда ты будешь готов или готова.
0: Нет, Юля, вот смотрите, я говорю, ты мне врешь. Она мне говорит, нет.
2: Я чувствую, что
0: что мне врут.
1: Да, ты мне врешь, это просто, как сказать, догадка, да? То есть это не факт конкретный.
0: Но я же могу молчать.
1: Нужно сказать... Совершенно верно. Здесь нужно сказать очень четко, то есть по каким критериям вы определяете, что человек вам врет. То есть, смотрите, например, когда я вижу, что ты там бегаешь глазами или берешь какую-то длинную паузу, у меня складывается впечатление, то есть вы не тыкаете человеку, ты мне врешь, а берете инициативу на себя и начинаете говорить из «я» позиции, не из «ты» позиции, а из «я» позиции.
0: Вы говорите, чувствую, что ты мне врешь. Да.
2: А если в ответ человек начинает нападать и говорит, да ты мне сам врешь, где ты был вчера до 21:00?
0: А это уже защитная реакция, это уже НЛП.
1: Да, совершенно верно, это уже реакция. Но здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы говорим из «я»-позиции. Я вот так чувствую, я
0: Юля,
1: вот так
0: сейчас
1: вижу.
0: Хорошо, вы сейчас сказали, да, это все время надо через «я». Хорошо, поехали дальше. Юлечка, а если мы, как говорится, замалчиваем проблему, чем это грозит?
1: Смотрите, если мы замалчиваем проблему, здесь есть как бы два пути. То есть первый путь – это когда человек начинает тоже замалчивать и уходит в игнорирование. Да? То есть какие-то проблемы не решаются, эти проблемы накапливаются.
0: Да,
1: если, например, отношения для вас важны, а вы об этом не говорите, то начнутся претензии какие-то по другому поводу, то есть совершенно по другому поводу. Начнутся какие-то цепляния, в общем, люди начинают цепляться друг к другу вообще не по той теме, которая их, в принципе, реально беспокоит. Поэтому я, конечно, как специалист не рекомендую вообще никакие проблемы замалчивать. Но я считаю, что о любой проблеме можно поговорить, если вы говорите вот по схеме, которую я дала. То есть, во-первых, говорите из «я» позиции, вы переходите на личность.
0: Да.
1: Не тыкаете человека. Ага. Возможно, взять какую-то паузу в моменте, если вы чувствуете, что эмоции просто захлестывают, и вы не можете сейчас, и иначе разговор будет очень эмоциональный.
0: Да.
1: Но для этого нужно сказать собеседнику, подожди, пожалуйста, мне сейчас нужно 2 минутки, я сейчас вернусь. И просто подышать, можно выйти там в любую комнату.
0: Юлия, это тоже отличный вариант. Скажите, а фраза «рот закрой», это работает?
2: Никогда.
3: Как грубо, Вадим.
1: Рот закрой, фраза хорошая,
2: но не работает.
3: Юля, а если коротко, вот если ты неоднократно, да, своей второй половинке, своим родителям, либо детям говоришь о том, о какой-то конкретной проблеме, но она не решается, что
2: делать
3: здесь?
2: Это значит, что неправильно говорила.
0: Да. Спасибо большое, Юлия.
2: Психолог Юлия Габерштейн помогала нам разобраться в важных психологических
5: ситуациях. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
5: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Ученые выяснили, молодые россияне все реже мечтают о работе на удаленке. Гораздо больше их привлекают крупные компании, возможность учиться у опытных специалистов в профессии и, как говорится, приносить пользу обществу.
1: Самыми большими любителями сократить рабочий день оказались жители Нижнего Новгорода, Перми и Воронежа. А вот чаще других готовы работать по полной молодые люди из Краснодара и Ростова-на-Дону.
2: О чем говорит такое исследование и насколько точны его выводы, узнаем у доктора экономических наук, профессора финансового университета при правительстве Российской Федерации Александра Львовича Сафонова. Александр Львович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр Львович.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Александр Львович, ну прежде чем начнем разговор, конечно, хочется поблагодарить вас. Я знаю, что вы один из создателей системы материнского капитала.
1: А у нас тут прекрасная молодая мать сидит.
0: Да, так что низкий вам поклон.
2: Отдельная благодарочка, так скажешь.
1: Да, отдельная благодарность.
0: А теперь переходим к делу. Скажите, пожалуйста, а климат как-то влияет на работоспособность людей?
3: Ну, конечно, влияет, но в большей степени, знаете, на что влияет? На распорядок дня.
0: Ага.
3: Вот если мы с вами возьмем южные территории, ну, например, Испания, Португалия.
0: Да-да-да.
1: Сиеста
3: мы
1: нужна.
3: Все прекрасно помним эту замечательную мечту. Сиеста, поспать среди рабочего дня. Но вот если мы опять с вами посмотрим, так сказать, исторические факты, да, то и в средние века, даже при Петре Первом, в России было принято после рабочего дня, вот такого дневного, потому что вставали-то рано утром, работа физическая была тяжелая, спали обязательно один час. И такую же практику мы с вами увидим в странах и северных, и в Англии, и в Германии. То есть все было связано именно с физиологией человека, а не как бы там желанием, нежеланием, так сказать, потрудиться.
1: То есть надо поспать после обеда, что ли, обязательно? В любом время?
0: Конечно, еще Архимед говорил об этом.
2: Сдремнуть.
0: Да. Александр Иванович, теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто, скажем так, более работоспособный, мужчина или женщина?
3: Ну, вы знаете, так сказать, тоже здесь ответ не будет однозначный. Почему? Потому что женщины больше склонны, так сказать, к такому монотонному труду. И вот, кстати, почему в свое время, в советский период времени, было много таких женщин, работающих в сберкассах? Именно потому, что там характер труда такой был тщательный, там нудный. А вот мужчины больше склонны, так сказать, к героике, да, то есть вот, знаете, таким быстрым решением, ну, которые тратят много физических сил. Поэтому здесь вот опять физиология, она принимает огромное участие с точки зрения формирования стереотипов поведения и склонности.
0: То есть, по большому счету, когда мы говорим о том, что есть мужские и женские профессии, в этом тоже есть резон?
3: Да, безусловно. Плюс ко всему прочему, надо понимать, что по-разному и производственная среда действует на женский мужской организм.
0: Да.
3: Вот мужской организм более крепок, да, и в большей степени сопротивляется, например, химическим отравлениям, а женский нет. Поэтому вот физиологи и медики, которые занимаются профессиональными заболеваниями, как раз вот отражают такую специфику. Поэтому, когда мы с вами рассуждаем о запретах о работе, это не просто какой-то злокозненный, так сказать, враг сидит там в лице жена ненавистника, да, это вот как раз результаты опытов, да, так сказать, такой производственной среды людьми, да, ну и выводы медиков.
0: Слушай, Александр Иванович, еще один вопрос. Недавно я разговаривал с Леонидом Млечиным, такой, вы знаете, есть историк, журналист. Так вот, я спросил у него, почему мы не смогли калькировать систему, которая была работать в Китае? Почему мы не смогли переформатировать наш социалистический строй? И он говорит, дело в том, что у Китая плечо, скажем так, от капитализма до социализма было 40 лет, а мы уже прожили 70 лет. И советская власть, как ни странно, при всем том, что она дала нам очень многое образование, она нас развратила. Тем, что у нас есть зарплата, не обязательно работать, можно не работать и так далее.
1: Приходи с 9 до 6 и получай 10-25.
0: А виноват ли советская власть в том, что мы действительно не очень хотим работать иногда?
3: Ну, вы знаете, я бы так не сказал, это его некое, так сказать, видение личное, на самом деле ничего подобного. И в Китае, кстати, так сказать, вот социалистический, так сказать, образ жизни, да,
0: тоже там,
3: развращал, да. Там другая проблема была. Дело в том, что в Китае значительная часть населения проживала в сельском хозяйстве, социализма не было. Как такового, так сказать, там был тяжкий физический труд и выживание. Хоть до сих пор там, например, так сказать, в сельском хозяйстве нет пенсионного обеспечения, это обязанность либо самих людей думать о себе, либо, так сказать, их детей о них думать. Mm-hmm. Поэтому социокультурные такие моменты сказываются. Но там еще один момент такой, вот, который объединяет, кстати, Китай, вот когда мы говорим о культуре, физиологии, и Япония. Это вот из разговора моего, когда еще работал в медсестре, с коллегами, так сказать, вот в Японии, когда они сетовали на то, что начиная, так сказать, вот с 2000-х годов, японские юноши и девушки не хотят идти на предприятия работать, не хотят заниматься физическим трудом, да, там работать на сборке, меня это так удивило. И вот у нас продолжился такой, так сказать, такой, знаете, историко-философский разговор. Из чего мы сделали заключение, что именно рефосение, да, особенность вот, применения труда работника, вот что такое рефосение, да, mm-hmm. это вы вот руками каждый кустик сажаете, там, его обихаживаете, то есть это такая вот, опять возвращаясь,
1: рутинная работа, да, такая немножко.
3: Рутинная работа, да-да-да. И просто физически сложная, так сказать, требующая определенной вот точности, сосредоточенности. Она сконцентрировала внимание японских и китайских работников на то, что вот они хорошо осваивают конвейер. И это тоже сыграло свою, так сказать, роль. Потом, да, ну, с политической точки зрения, Советский Союз всегда противостоял Западу. И Западу абсолютно было неинтересно развивать Советский Союз с точки зрения передачи сюда технологий. Сколько мы мучились по поводу создания полного цикла, например, сборки тех же самых автомобилей. А Китай таковым не рассматривался, он был слабой страной. Плюс ко всему прочему, Китай – это огромный рынок потребления, а на это бизнес смотрит в первую очередь.
0: Да. А, Александр Ильич, напоследок, скажите, есть у нас работоспособные, скажем так, молодежь это в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, а, например, в Петербурге не очень хотят работать. Может быть, нам сделать великое переселение молодежи и народов?
1: Тогда те обленятся.
3: Да, да, но они как раз и переселяются, да, тот, кто стремится выбиться в Ломоносово.
0: Точно.
3: Ищет возможности. И, ну, правда, не пиздут пешком теперь.
1: А теперь едут.
3: Да,
1: едут. Да, бывает. Спасибо большое.
0: Александр, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов был с нами. Выясняли, как правильно трудиться и где.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
4: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд – и сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт Редунит. Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлены консультантов категории 0+.
0: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
8: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили транспорт для подвоза боеприпасов ВСУ у Красного Лимана. А в КСИРа назвали цели ответных ударов после атаки США. И стало известно, когда и насколько вырастет материнский капитал в 27-м году. Все подробности далее. Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, звучит сигнал воздушной тревоги. Ночью российские военные провели комбинированную атаку на Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировоградской области и в самом Кировограде, а также в Сумах. Есть информация, что по объекту в центре украинской столицы ударили комплексы «Искандер-М» как минимум 4 ракетами. На месте вспыхнул сильный пожар, а в небе поднялись клубы дыма. Воздушную тревогу в стране за ночь объявляли несколько раз. В Минобороны ранее подчеркивали, российские военные бьют по объектам, связанным с ВСУ, в ответ на украинские удары по нашей гражданской инфраструктуре. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 213 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и акваториями двух морей. В Красном Лимане штурмовики группировки «Запад» за сутки овладели 5 опорными пунктами ВСУ и захватили 57 зданий. На западной окраине города экипажи ВКС ударили авиабомбами ФАБ-500 по украинским военным, которые пытались бежать на территорию базы отдыха. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
12: Подразделение группировки «О-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Смородьковки, Червоного Оскола, Маяков, Подлимана, Нижней Журавки и Новосергеевки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали продвижение в западном направлении и уничтожение формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя в бой в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделения 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшейся бежать из города на территории базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. За сутки потери противника составили до 40 боевиков, уничтожены 3 автомобиля, 4 роботизированных комплекса, 9 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Кирпи», 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Мобильными огневыми группами уничтожены 5 барражирующих боеприпасов, 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 89 тяжелых гексокоптеров ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг» и 4 склада с боеприпасами.
11: Тем временем штурмовые отряды южной группировки продолжают уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки. За сутки в городе занято 70 зданий, уничтожены более 90 военнослужащих ВСУ. СИР назвали цели ответных ударов после атаки США. Как заявили в Корпусе стражи Исламской революции, иранские военные поразили американскую авиабазу в Кувейте и центр ВМС США в Бахрейне. Как передает телеканал ПРЕСС-ТВ, для этого применялись ракеты и беспилотники. Командующий военно-морскими силами КСИР пообещал, что в ближайшие дни военные центры Соединенных Штатов на Ближнем Востоке ждет ад. Он подчеркнул, что любая агрессия со стороны противника под любым предлогом повлечет сокрушительный ответ – Напомню, до этого американские военные уже во второй раз за последние дни нанесли удары по Ирану. Эти действия назвали ответом на нападение Тегерана на танкер, шедший через Ормузский пролив. Тегеран утверждает, что атакованное судно отклонилось от разрешенного Тегераном курса. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что сейчас сложно сказать, насколько именно вырастет маткапитал. По его словам, осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня. Заложен может быть один уровень, а фактически инфляция может быть другой, пояснил депутат. В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей. Доплата при рождении второго ребенка 234 тысячи, а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тысячи рублей. Лесные пожарные службы за сутки потушили 96 пожаров на площади более 11 тысяч гектаров России. Об этом сообщает авиалесоохрана. Отмечается, что к полуночи в 15 регионах велись работы по тушению 220 лесных возгораний на площади почти 257 гектаров. В московском регионе сегодня сухо и тепло. Столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов. Новая неделя начнется со возвращения грозовых дождей. Однако температура еще подрастет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше средних многолетних показателей. Высока вероятность коротких дождей и гроз.
13: В воскресенье уже летнее, плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим. И в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль Центральная Россия будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков.
11: По словам синоптика, самым теплым днем в столице станет 30 июня. Столбики термометров покажут плюс 30.
14: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболисты «Динамо» Данил Глебов и Эль-Мехди Моуху пропускают углубленный медосмотр команды по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил Матч ТВ. Также обследование не проходят парагвайский защитник Хуан Касерес и мексиканский полузащитник Луис Чавес из-за участия в чемпионате мира. Первый тур РПЛ «Динамовцы» проведут 25 июля. В столице им будут противостоять «Крылья Советов». Кабмин профинансирует создание и модернизацию футбольных полей по всей стране. Регионы России смогут получать федеральные субсидии на создание 2-3 полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять до 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Прыгун в воду Мирослав Киселев стал вторым в прыжках с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате Европы. Первое место у Ханса Болмана из Германии замкнул тройку Антуан Шевнин из Швейцарии. На этом же турнире Киселев завоевал уже 3 золотые медали в дисциплинах сольные прыжки с 10-метровой вышки, синхронные прыжки с той же высоты и смешанные командные выступления. Российские пятиборцы прибыли в Барселону на юниорский чемпионат Европы с задержкой из-за виз. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Макушин. По его словам, дело в том, что в документах указана поздняя дата въезда. Нашу страну представят Виктория Сазонова, Юлия Боровкова, Елизавета Макушина, Кирилл Карачин, Роман Гусаков и Тимофей Попов. Девушкам придется проходить квалификацию уже завтра. У меня на этом все. До встречи через час.
15: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
16: Погода.
11: Сегодня в Ярославле плюс 24-26 градусов, переменная облачность. Во Владимире плюс 22-24 без осадков. В Туле плюс 23-25. В Воронеже плюс 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 25-27 дожди. В Волгограде плюс 19-21, также дождливо. В Краснодаре дожди и грозы, плюс 26-28 градусов. В Сочи плюс 25-27 без осадков. В Ставрополе кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов. В Севастополе плюс 26-28 без осадков.

0: прямо с этюдниками.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Продолжается хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 28 июня. Студия этим утром. Павел Сурков.
1: Вадим Тихомиров и Кристина Коцова. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
2: Узнаем, как в Москве проходит фестиваль «Русский кот».
0: Это настоящая арт-лаборатория со множеством площадок и интересных тем.
1: Итак, 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». И, конечно же, все самые последние новости и события на сайте вести.ру.
2: А уже скоро отправимся в Петербург на фестиваль Ильдара Абдразакова.

0: Перемещаемся в Санкт-Петербург. Там гала-концертом в академической капелле открылся 9-й международный музыкальный фестиваль Эльдара Абдразакова.
1: В концерте вместе с маэстро приняли участие выпускники летней школы образовательного проекта Фонда поддержки и продвижения молодых талантов.
2: С подробностями о фестивале наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова. Ольга, здравствуйте.
1: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга.
3: Да, здравствуйте. Это действительно было мощное событие. Пели вот эти молодые, которые за 4 дня многому научились у Эльдара Абдразакова. Это было 12 человек из Москвы, Петербурга, Иркутска, Новокузнецка, Элисты. Вообще у него было 250 заявок, в том числе даже из Боливии, из
1: вот
3: дальнего,
1: да,
3: ближнего зарубежья. Но вот эти отобранные были отобраны с большим вкусом, тщанием. И вот о чем я поговорила сразу с Эльдаром Абдразаковым, прямо даже в антракте, потому что я была впечатлена, какой уровень у этих ребят. Давайте сразу его послушаем.
4: Кого не возьми сегодня, блестящий гала-концерт.
5: Согласен, то есть в каждом из них есть что-то, что цепляет. Вот это зернышко нужно развивать, нужно подливать водички, чтобы выросло большое красивое дерево. Как раз мы занимаемся тем, чтобы у них понятие того, как нужно исполнять произведение, и стоять на сцене, и вливаться в коллектив оперного театра, чтобы они уже знали и у них было понимание, как и что делать на концертной сцене или на театральной сцене. Для этого мы и существуем. А голос, каждый проходит школу голосовую со своим педагогом. Мы только настраиваем в правильном понимании и в образах, которые они поют, чтобы они это передавали.
4: Сегодня открытие твоего фестиваля, а куда он дальше поедет?
5: Да, дальше фестиваль едет, у нас запланированы гастроли в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске.
4: Это все север, да, России?
5: Да, мы в этом году планируем поехать в северные города нашей любимой родины. Мы уже ездили туда, и все-таки у нас 9-й фестиваль. У нас так получается, что мы возвращаемся в те города, где нам понравилось, где нас ждут.
0: Ольга, можно один маленький вопрос? Скажите, а хватает ли сил Эльдару, ведь он совсем недавно стал руководителем Михайловского театра?
3: Ну, как раз вот эта летняя школа проходила в Михайловском театре. Но пока новых проектов Эльдара, собственно, вот этот и был первым. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, хватит. Это человек необыкновенный, энергичный.
0: Очень
3: потом
0: энергичный.
3: Он умеет дружить. У
0: да.
3: него все друзья, в том числе и я, и журналисты, и
1: это
3: артисты.
1: Нам повезло. Да.
3: И сотрудники театра. Это необыкновенное обаяние и юмор. И мы сейчас в этом скоро тоже убедимся. Но я хочу сказать, что у него и замечательные наставники, которых он приглашает, например, в летнюю школу. Вот, допустим, Ольга Перетядько. Но это мировая оперная звезда.
0: Сопрано.
3: И вот, да, она тоже участвовала и как певица в гала-концерте, и как наставник. И вот мне удалось тоже ее ухватить после концерта. Давайте ее послушаем.
1: Давайте.
4: Впервые участвуете в этой школе Эльдара?
6: В летней школе, да, мы первый раз. Он мне позвонил, я здесь была. Я говорю, конечно, конечно, я очень люблю мастер-классы, я это часто делаю. Такие вещи для молодых очень важны, а я знаю, что они очень важны. Я буду помогать, советы мы делаем. У нас было 4 дня очень интенсивных мастер-классов. Ребята молодцы, я с девочками работала.
4: Мне кажется, ваша рука чувствуется. Мне показалось, что очень вообще сильная поросль,
6: да.
4: И довольно многочисленная.
6: Да,
4: у вас
6: да,
4: ощущение
6: да.
4: от вот этого поколения?
6: И у них у всех голоса богатые, они умные. Они ждущие, хотящие, стремящиеся. И это, конечно же, очень важно.
4: Слово «умные», по-моему, ключевое для вокалиста.
6: Конечно. Это очень самое наверное. Главное, потому что иначе ты долго не пропоешь. Хочешь долго петь, надо быть умным.
0: Олечка, как говорил Антон Павлович Чехов, если ружье висит в первом акте, в третьем оно должно выстрелить. Но когда появляются 2 таких человека, Абдразаков и Перетядько, они должны спеть вместе дуэтом, по идее.
3: Да, они, конечно, споют. И
0: споют
3: я хочу
0: все-таки,
3: сказать,
0: да?
3: что да-да-да, Эльдар – это просто человек, какой-то человек-оркестр на сцене. Он и трагик, он и комик, он и шоумен.
0: Он, кстати, очень смешной.
3: Он за собой
0: да.
3: ведет всех. И вот послушайте, как они все вместе, вот все ребята, их было 11 человек, участников угу. гала-концерта, сам Эльдар и Ольга Перетядько спели знаменитый дуэт «Кошек России» с шуточкой.
1: Да, это самая кошачья
3: дуэт,
1: шутка, да?
3: А такая массовая сцена, да. И вначале запевала это кот, который мяукал с невероятной мимикой Эльдар, и кошка, главная Ольга Перетядько. А дальше они все подхватили.
1: Кошачий концерт получился.
3: Вырезала для вас.
0: Давайте послушаем.
1: Давайте послушаем.

0: Да. Видели бы вы наши лица в студии
1: Олечка,
0: сейчас.
1: А ведь очень смешно на самом деле. И очень талантливо.
2: И все мастер-классы у него проходят именно с большим юмором. Я присутствовала в Сургуте, в Ханты-Мансийске на мастер-классах. Там такие фразы, например, «Помни, рот должен быть открыт».
1: Да,
2: или
1: да,
2: «Держи
1: да.
2: ощущение зевка». Представь, что ты кусаешь бутылку. Ну, в общем, они мнут этих ребят, делают какие-то массажи, ну, пытаются их как-то
1: Олечка,
2: расшевелить, чтобы они были свободны на сцене.
1: Единственное, очень жалко, что я не слышал вашего голоса в этом хоре.
2: Может, из меня бы тоже получилось.
0: Может быть, на следующий год вы направитесь в эту летнюю школу к Эльдару Абдразакову, а мы увидим результаты.
2: Честно говоря, да. Я, вот слушая их наставления, думаешь, что ты сможешь тоже научиться.
1: Вот, это самое главное.
0: Нет совету. Ничего недосягаемого.
1: Олечка, спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: За замечательный рассказ.
0: Наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова рассказала о том, как открылся 9-й международный музыкальный фестиваль Эльдара Абдразакова. А наш эфир продолжается.
1: На 3 летних месяца Всероссийский музей декоративного искусства и музейный сад превращаются в открытую городскую арт-лабораторию. Художники, архитекторы, музыканты, хореографы и режиссеры вместе с гостями работают с русской традицией, как живым материалом, переосмысливают его через современные художественные практики.
0: 13 недель, 13 тем, от сказочных архетипов и народных промыслов до современного дизайна и моды. Все это фестиваль «Русский код». Каждая неделя становится новым взглядом на русскую традицию в настоящем времени. Кстати, всем мероприятиям фестиваля бесплатно.
3: Обалдеть. Mm-hmm. Давайте узнаем все подробности фестиваля у наших гостей. С нами в студии арт-директор фестиваля Мария Гальперина и музыкант.
1: Здравствуйте, Мария.
4: Да, добрый день.
1: Да. А у вас микрофон не включен? Ха-ха-ха.
3: И музыкант, один из участников, Илья Денисов. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте.
5: Да, доброе утро.
6: Да. Доброе утро.
1: Мария, вот я смотрю, современная девушка, такой лобсердак красивый, прическа модная. Зачем русская культура? Почему?
5: Но мне давно очень нравился музей декоративного искусства.
1: Он всем нравится.
5: Да, но не все о нем знают, поэтому я
1: решила... Он на Садовом кольце находится, прямо за зданием ГАИ.
5: Да, и недалеко от театра Образцова. И поэтому, поскольку я вообще давно внутри темы меценатов, мне очень интересно...
1: Вы богатые?
5: Нет, я...
1: Вы умеете тратить деньги?
5: Я умею, да, я ищу меценатов под культурные проекты, но я ими интересуюсь даже не столько, как просто важным культурным феноменом. Вот. И я давным-давно предлагала этому музею разные проекты.
1: Они отказывались, да?
5: Нет, они не отказывались.
0: Они думали.
1: Они говорят,
5: нет,
1: да.
5: Они зрели, нет, так. Мы подавали совместные проекты на гранты, там было очень много итераций, и по счастливому стечению обстоятельств для этого музея пришел новый директор, и такой драйвер и двигатель новых каких-то процессов, и все неожиданно сдвинулось и завертелось.
1: То есть вы сдвинули в сторону гусли? Вот эти...
5: Нет, мы сдвинулись, нет, мы сдвинулись в сторону...
1: Нет, не вы, вы сдвинули просто экспозицию этого музея и, значит, решили...
0: В сторону искусства.
1: В сторону современного искусства.
0: Маш, почему кот, кстати?
5: Мы ее дополнили. Кот, потому что...
1: Нет, кот или кот-д-д?
5: Кот. Это русский кот. Потому что, да,
1: Тимофей,
5: потому что...
1: Да.
0: Не зря Абдразаков-то мяукал у нас.
5: Да, вот, да, ваш, да, да, вот я хотела сказать, что это прекрасное вступление для истории про русского кота, потому что хочется на тему культурного кода говорить в несерьезном,
1: мяукающем таком,
5: да, ключе, в формате современном, неформальном. И кот, поскольку он везде на многих изображениях, связанных с нашей архаикой, и кот Баюн, который хранитель
1: красиво,
5: сказок,
1: да,
5: и баек, и который детям переносит вот это наши...
1: Маша прям сама как кошка Баюн. Хорошо, можно я сейчас прерву вас на одну секунду? У меня вопрос к Илье. Илья, насколько мне известно, вы как раз про архаику говорили, насколько мне известно, ваш папа настоятель в Архангельском храме.
6: Да, да. Как вы узнали?
0: Да, а он все знает.
1: Я по глазам вижу. Скажите, а как же вы связались с этим бесовским инструментом скрипкой, за которую ругали, как вы знаете, помните, Страдивари, и в том числе и Гварнери, ну и также Паганини.
6: Это все домыслы и слухи.
1: Так, так,
6: про
1: так.
6: Скрипку. Скрипка, да. Ангельский инструмент.
1: А ангельский инструмент?
6: Конечно. Вы да. видели же также ангелочки со скрипочкой на картинах.
0: Вот.
1: Точно.
0: Это вот ангельская скрипка.
1: Так, скажите, ну а хорошо, но ведь скрипка, по большому счету, это не русский инструмент. Как же вы попались в этот, на этот фестиваль русской идентичности, русского кода?
6: Ну, вы знаете, это древняя русская традиция гостеприимства, когда все флаги в гости будут к нам.
1: И все инструменты,
6: так. И все инструменты, конечно же, мы собираем традиции разные. Угу. И берем лучшее к себе.
1: Подожди, то есть и калинку-малинку тоже можно на скрипке исполнить?
6: Конечно.
1: А у вас скрипка с собой, да?
0: На скрипке все можно исполнить.
1: А давайте проверим сразу. Да. Ух ты!
6: Это, кстати, скрипка.
0: Все, что
1: скрипка, да.
0: Скрипка, все, что угодно. Отлично,
1: спасибо большое. Мы еще вернемся, естественно, к Илье. А пока, Мария, вопрос к вам. Скажите, это вы надругались над пьесой Антона Павловича Чехова «Три сестры»?
5: А, три?
1: Я все знаю.
5: Да, да.
1: А сколько счастья сразу в глазах, а?
5: Ну, конечно, потому что это особая история. Я давно занимаюсь театрами, театральным продюсированием. И я понимаю, насколько...
0: Переосмыслением, я бы сказал.
5: Нет, насколько сложно переносить с театральных подмостков на открытые пространства. Поэтому...
1: Это вообще просто беда.
5: Да, это беда. Ну, а я же еще делала театральный бульвар, поэтому я, как вы знаете, это не понаслышке. Да.
1: И а классная, поэтому... кстати, история была,
5: да,
1: в прошлом году.
5: Да, была и есть.
1: А, в этом году тоже будет, да?
0: Уже
5: так
0: идет.
5: Она есть,
0: уже
5: идет, да.
0: Вовсю.
1: Да. А вот, бульваром пока не гулял.
5: И, в общем, когда удается уговорить кого-то, потому что мы же после спектакля говорили с актерами, и это очень сложно, работать с городским пространством, когда звуки города,
1: конечно,
5: когда собаки, дети и все на свете, а там очень пронзительная пьеса, и она не столько...
1: Она по мотивам, да, я так понимаю?
5: Да, да, это я вообще очень люблю вот эти современные спектакли, когда берется какая-то именно важная тема, которая совершенно по-другому может современными драматургами раскрыться. Да,
1: ну, мне... а по большому счету, ведь Чехов — это тоже наш русский код.
5: Да.
1: Ой, код, да, да.
5: Конечно.
0: Это часть нашего русского кода.
5: Да, это, и Чехов, поскольку мне он особенно интересен, потому что все, кто туда ныряют, выныривают совершенно с разными результатами. Можно бесконечно смотреть «Три сестры» и все другие его пьесы, и каждый раз это будет что-то вообще...
0: Потому что Чехов всему миру объяснил, что такое русская драматургия, и придумал, по сути, всю новую драматургию. Без Чехова бы современного театра
1: но
0: просто не было.
1: Ты знаешь, что там все о сексе.
0: Это тебе так кажется.
1: Это мне не кажется, я это знаю.
0: Это у тебя просто, знаешь, в какой-то момент так начинает казаться.
1: Я предлагаю на секундочку прерваться. Напомню,
0: мы поспорим,
1: гостях,
0: да, да. Да, и у нас сейчас в гостях арт-директор фестиваля «Русский код» Мария Гальперина и музыкант Илья Денисов. И мы будем продолжать разговор буквально через пару минут.
7: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
8: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
7: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: И мы продолжаем. продолжаем наше хорошее начало и обсуждаем в студии сейчас фестиваль «Русский кот». И с нами в гостях арт-директор фестиваля Мария Гальперина и музыкант, участник группы «Неизвестный композитор» Илья Денисов.
1: А можно, Илья, тоже маленький вопрос сразу? Илья, это правда, что вы любимчик кустурицы?
6: Думаю, да. Он так мне говорит.
1: Как сам лично?
0: Видать, не врал.
6: Ну да, да.
1: А как же это произошло?
6: Дело произошло еще в Архангельске. Мы выступали у него на разогреве.
1: Так.
6: То есть был фестиваль, привезли кустурицу.
1: То есть один Татьяна Буланова на разогреве, а ты, значит, кустурица.
6: Да,
1: неплохо.
6: Да. И вот там мы подружились, и с тех пор нас периодически звали выступить вместе с ним на фестивалях.
5: Но ребята играют балканскую музыку очень здорово.
1: А что за группа?
6: Группа «Неизвестный композитор».
0: Неизвестный композитор?
1: То есть его, музыка его известна,
0: а имя неизвестно. Так всегда бывает.
6: Музыканты известные, композиторы.
1: А что вы играете?
6: А мы играем всякую балканскую, цыганскую и вообще самую теплую музыку со всего света.
0: А на Балканах знаешь, какие там ходят люди?
1: Цыгане,
0: самые разные.
6: Знаете, я же родом из Архангельска, и мы когда начинали там играть, нас спрашивали, а почему вы это играете вообще? И мы говорили, чтобы согреться.
1: Тоже верно. А можем мы сейчас немножко тоже согреться?
6: Конечно, с удовольствием.
1: У нас слишком сильно работает кондиционная.
3: Давайте попросим нашего звукорежиссера включить нам.
1: Что, включить музыку?
0: Музыку, да.
1: Слушай, когда живая скрипка, дайте живую скрипку, а потом
0: живой скрипкой.
1: В конце мы послушаем уже.
6: Ну, смотрите, у меня же целая группа. Ее сегодня взял в чемоданчике.
1: Давайте группу, ладно.
0: Группа в чемоданчике, а скрипка живая.
1: Ладно.
0: Попробуем.
10: Впервые участвуете в этой школе.
1: Вот
11: этой школе, да, мы первый раз.
0: Это у нас Ольга Руслановна уже какой-то.
11: Конечно, конечно, я очень люблю мастер-классы.
0: Что-то у нас такое тут прибежало.
11: Такие вещи для молодых очень важны, а я знаю,
0: продолжим наш разговор, да, сейчас попробуем.
1: А я тебе говорю, давайте скрипку. Скрипку, знаешь, скрипку, давай, играй.
0: Сыграй что-нибудь.
1: Да.

0: Ну, что ты вот жалко тебе, что ли?
1: А еще?
0: А еще чуть-чуть.
2: Знаете, музыканты могут всю ночь.
0: Нет, ну сейчас, подожди, мы сейчас пока найдем твой трек.
1: Пока найдем трек.
2: Конечно.
0: Да.
1: А ты нам еще подыграешь.
0: Да.
1: Попробуй еще.
0: Хватит мучиться, давай.

0: Слушай, а классно.
1: А я вот всегда думал, почему от этого так хочется согреться и плясать? А потому что вот что в русской плясовой, что в балканской музыке, и даже, кстати говоря, в ямайском регги всегда слабая доля работает. А на слабую долю это
0: знаешь,
1: всегда
0: Пашенька, пляска. Ты не умничай, да? Никто не знает, сколько, ну, малая доля,
1: то, что ты не
0: доля.
1: Знаешь, это не знаешь, наши зрители не знают.
2: Но я могу сказать, что эта группа вообще самая, по-моему, прекрасная история, когда действительно хочется потанцевать и хочется радости. Потому что, конечно же, и фестивали делаются для того, чтобы согреться всем вместе и чтобы почувствовать эмоцию радости.
1: Есть подо что потанцевать-то?
2: Да, конечно.
0: И вот сейчас наступает торжественный момент, когда мы приглашаем на эту сцену замечательный коллектив.
1: Коллектив, который принесли в чемоданчике.
0: Как название коллектива-то?
1: Неизвестный композитор.
0: Молодец, забыл, запомнил.

0: Отлично.
1: Браво.
0: Да, Мария, ну теперь возвращаемся к вам. Скажите, какая будет культурная программа, сколько она продлится, и самое главное, успею ли я добежать от проспекта, от Олимпийского проспекта до вас?
2: Тут минут 15.
1: Да,
0: вы... 10. Бегом 10.
1: Вы точно успеете, потому что программа до 30 августа у нас.
0: Так.
1: У нас, начиная со вторника по четверг, есть программа для детей. Это, ну, такой, как альтернативный, можно сказать, летний лагерь, где познавательно-развлекательные активности.
0: Так.
1: А с четверга по воскресенье...
0: Это для активного долголетия, да?
1: Нет, это для...
3: Это уже для всех.
1: Это для всех. Это для всех. И для молодежи в том числе. И для прекрасного проведения семейного досуга, потому что можно сходить в музей. И
0: а музей, кстати, очень классный.
1: Да, и там сейчас выставка Мухиной, и сейчас откроется, да, посвященная Мухиной, и откроются другие интересные выставки. И у нас есть очень активная музыкальная программа. То есть у нас, например, из этники, мы продолжаем тему этники, но мы расширяемся. То есть из этники у нас будет очень...
0: Но русской этники, правильно понимаю?
1: Нет, у нас вот один из хедлайнеров будет вот Хурту группа, которая известная...
2: Потрясающая.
1: Да,
2: тувинская группа.
1: Тувинская группа, и она известная во всем мире с мировыми гастролями. То есть это считается одной из лучших российских групп.
2: Любимая группа Роберта Фрипа из King Crimson, кстати говоря. Слушай, обожаю.
0: Ты умничаешь. Твой друг, что ли?
2: Нет, это один из моих любимых музыкантов.
0: Извините.
1: И это будет 19 июля. 4 июля у нас будет Алена Утай, тоже очень...
0: Слушай, насыщенная программа.
1: Да,
0: такая.
1: Группа Калинкор будет 3 июля. Мы очень ждем, я лично жду группу «Мечта» с Евгением Цыгановым. Это...
0: Извини,
1: очень...
0: они еще выступают?
1: Да, да, да, конечно, нет, они выступают. И мы расширяем, у нас очень будет большая программа, посвященная классике. И в день
0: маленький
1: рождения
0: вопрос, да.
1: музея будет Хибла Гирзмама.
0: Вот это правильно.
2: Вот это точно.
1: Это
2: вот
1: уровень.
0: Так, надеюсь, мы приглашены же, да, туда?
1: Да, вы приглашены, конечно же.
2: А все мероприятия бесплатно, так что просто приходишь, смотришь и наслаждаешься.
1: Но мы вас специально проведем с авторской экскурсией по фестивалю.
0: Вот это хорошо. А скажи, пожалуйста, а если вдруг будет дождик накрапывать? Ты же видишь, что творится. Тишковец, он рассказывает.
1: А у нас есть дождевики.
0: О.
1: И у нас, у нас интересная программа, настолько интересная, что лекционную программу, например, люди слушали под зонтами, когда лил дождь, это было недавно, в четверг, поэтому у нас есть большие практики работы под открытым небом в разную погоду, и иногда дождь, когда он не проливной, он добавляет даже
4: шарма.
1: И у нас есть павильоны, в которых у нас мастер-классы, мастерские, и активности. Мы на фестивале каждую неделю создается арт-объект новый, поэтому для людей, которые участвуют в наших практиках, у них есть где укрыться, у них есть возможность все погоды. А главное, что если дождь сильный, то всегда гости могут зайти в музей и посмотреть заодно выставки интересные. Поэтому и у нас очень большая и театральная программа.
0: Там кто из актеров придет? Олешко опять?
1: Нет, у нас Даниил Спиваковский 4 июля. У нас Алиса Гребенщикова с Павлом Артемьевым. У нас,
0: ну, в общем, большая культурная программа.
1: И современный танец.
0: Хорошо. Илья, напоследок, скажи мне, пожалуйста, не пора ли расширить как-то диапазон? Я знаю, что ты с детства обожал и сидись.
5: Да?
0: Да, ты я, что ли?
5: Кстати, нет, не я.
0: Нет,
5: я с детства слушал Джетротал.
2: Вот, а тогда, флейта, вот самое оно, добавить флейту и добавить вот это, может быть, какие-то еще дополнительные...
0: А, это у них это басист любит.
2: Да,
0: вот
2: Джетротал тоже хороший выбор.
0: Тоже, кажется, хороший
2: потому
0: выбор.
2: Потому что очень много этнических моментов господин Андерсон привлекает в свою музыку.
5: Да.
2: Правда, он все больше почему-то по арабскому миру, а вот и по кельтскому миру.
0: Слушай, по крайней мере, это очень необычный фестиваль, и меня это очень радует. Вот всегда все необычно, современно и, самое главное, основано на этнике.
2: И на русской культуре, да, и на русских сказках.
0: Это является нашим двигателем.
2: И на русской мифологии.
0: Да, ведь, Кристина?
3: Да, я хотела Ильи спросить, Илья, где вас можно послушать, вашу потрясающую игру? Да,
5: именно вживую?
3: Да, да.
5: Ну, мы уже сыграли на фестивале «Русский код», да, нам очень понравилось. А, кстати, хотел сказать, что вот мы пришли на саундчек с утра на фестивале
0: «Русский код». Илья, хватит срать ей глазки, она замужняя женщина.
3: Женщина, ну что?
5: Вот, мы пришли на саундчек с утра, а выступали вечером. Но мы не ушли с фестиваля, мы действительно наслаждались атмосферой.
0: Вот, это самое главное, наслаждение.
5: Кругом там смотрели на все арт-объекты.
2: Великолепно.
0: До встречи.
2: Спасибо большое.
1: И наш кот огромный, это самый большой кот в России с самым длинным хвостом. Это необычный арт-объект, внутрь которого можно зайти. И послушать.
0: И остаться, да?
1: Да, и остаться очень всех ждет.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо. Арт-директор фестиваля «Русский год» Мария Гальперина и музыкант, участник группы «Неизвестный композитор» Илья Денисов были у нас в эфире. Ну, а мы прощаемся с вами.
0: Да, да.
2: И эфир для вас провели Вадим Тихомиров.
0: Павел Сурков.
2: И Кристина Ковасова.
3: Спасибо. Диме большой привет. Вадим не может без вас.
0: Я не могу без него.
2: Удачи и процветания, дорогие друзья.
3: Всем пока.

0: разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности кардиаль. Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
5: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
8: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В МИДе Бахрейна утверждают, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами. И самозанятые в России с июля впервые смогут получить оплачиваемый больничный. Все подробности далее. Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в Сумской и Харьковской областях. За сутки противник потерял свыше 200 военнослужащих. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров. По его словам, среди уничтоженной техники американский бронетранспортер М-113 и станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
2: Подразделение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районных населенных пунктах Толстодубово, Хотень и Бачих Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны в районах Белого Колодезя, Приколотного, Казачьей Лопани и Соснового Бора. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер М-113, боевую бронированную машину «Новатор», 14 автомобилей, орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
1: Тем временем штурмовики группировки «Запад» за сутки овладели 5 украинскими опорными пунктами и захватили 57 зданий в Красном Лимане. А штурмовые отряды южной группировки заняли 70 зданий в Константиновке, уничтожили более 90 военнослужащих. Запад беспрецедентно вмешался в избирательную кампанию в Армении, буквально поставив государственный аппарат в Ереване на ручное управление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения между Москвой и Ереваном. Россия будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам, подчеркнул Медведев. Он также указал на то, что разрыв сложившихся связей с Россией повлечет за собой неизбежные тяжелые последствия для простых граждан Армении. В МИДе Бахрейна утверждают, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами. Ведомство призывает в связи со сложившейся ситуацией созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В субботу Бахрейн также заявил, что подвергся атаке БПЛА со стороны Ирана. Утром в королевстве во второй раз после полуночи прозвучала сирена воздушной тревоги. Жителей призвали укрыться в безопасных местах. Напомню, до этого США уже во второй раз за последние дни нанесли удары по Ирану. Эти действия назвали ответом на нападение Ирана на танкер, шедший через Ормузский пролив. Тегеран утверждает, что атакованное судно отклонилось от разрешенного Ираном курса. После этих ударов глава ВМС Ирана пообещал американским военным на Ближнем Востоке настоящий ад в ближайшие дни. Он не исключил атак на американские базы в регионе. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Там подтвердили, что одна женщина накануне скончалась. По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты одного из предприятий общепита в Астрахани. К вечеру субботы в больнице находились 14 человек. Сейчас в стационарах уже 23 пострадавших. Из них 6 – это дети, рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования под контроль. Россияне, работающие в режиме самозанятости, с июля этого года впервые смогут воспользоваться оплачиваемым больничным. Это следует из принятого ранее федерального закона, который изучил ТАСС. В России с 1 января 2026 года проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на пособие во временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов. Чтобы получать больничный, больничный, нужно зарегистрироваться в социальном фонде России. Гражданин может выбрать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 3,84% от выбранной суммы. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, вместе с петербургскими выпускниками зрелищем любовались недавние школьники из 36 российских регионов. Ребята из города-побратима Мариуполя, гости из Кубы, Китая и других стран. Минувшей ночью в северной столице прошел праздник выпускников школ «Алые паруса». В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы «Брига Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В Москве предстоящей ночью пройдут дожди. Во вторник и в среду будет сухо, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Температурные показатели будут соответствовать климатической норме.
3: В ночь на понедельник столица нашей родины малооблачно, 11-14 на термометрах минимальных, ну и днем скажется влияние атмосферного фронта, пройдут дожди, плюс 20-23. Во вторник и в среду синоптическая ситуация будет определяться влиянием антициклона, поэтому в основном будет солнечно-сухо, по ночам температура воздуха составит где-то в среднем от 11 до 14 градусов, ну и днем прогрев до плюс 24, плюс 27. В конце недели за счет того, что активизируются фронтальные системы, облачность немного уплотнится, пройдут локальные такие скоротечные дожди, чуть собьет это дневные показания до плюс 20-25, что опять же соответствует климатической норме текущего времени года.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Прыгун в воду Мирослав Киселев стал вторым в прыжках с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате Европы. Первое место у Ханса Болмана из Германии замкнул тройку Антуан Шевнин из Швейцарии. На этом же турнире Киселев завоевал 3 золотые медали в дисциплинах сольные прыжки с 10-метровой вышки, синхронные прыжки с той же высоты и смешанные командные выступления. Российские пятиборцы прибыли в Барселону на юниорский чемпионат Европы с задержкой из-за виз. Об этом сообщил главный тренер сборной Андрей Макушин. По его словам, дело в том, что в документах указана поздняя дата въезда. Нашу страну представят Виктория Сазонова, Юлия Боровкова, Елизавета Макушина, Кирилл Карачин, Роман Гусаков и Тимофей Попов. Девушкам придется проходить квалификацию уже завтра. Футболисты «Динамо» Даниил Глебов и Эль Мехди Моухуб пропускают углубленный медосмотр команды по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил Матч ТВ. Также обследования не проходят парагвайский защитник Хуан Касерес и мексиканский полузащитник Луис Чавес за участие в чемпионате мира. Первый тур РПЛ «Динамовцы» проведут 25 июля. В столице им будут противостоять «Крылья Советов». Кабмин профинансирует создание и модернизацию футбольных полей по всей стране. Регионы России смогут получать федеральные субсидии на создание 2-3 полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Из государственного бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей ежегодно. 5 российских всадников получили нейтральный статус от Международной федерации конного спорта, пишет ТАСС. Речь про Дарью Болоцкую, Веронику Кирееву, Василису Кравченко, Виктора Кургузова и Евгению Кушину. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: 29 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов днем, а вечером дождь. В Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Магадане плюс 13-15 без осадков. В Хабаровске дождь, гроза плюс 24-26 градусов. Во Владивостоке плюс 15-17 градусов облачно с прояснениями. В Екатеринбурге плюс 19-21, кратковременный дождь. В Челябинске без осадков плюс 20-22. В Тюмени плюс 19-21, сильные дожди и грозы. улицы. В Санкт-Петербурге утром дожди, днем без осадков и плюс 22-24. В Москве кратковременный дождь и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо.

0: нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
1: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Просвещение.
3: О животных с Иваном Затевахиным.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Это такой общественный орган, где ученые собираются и обсуждают самые актуальные проблемы, которые происходят в мире китов и дельфинов. Здравствуйте, Дима.
5: Здравствуйте.
4: Дима, у нас, я бы даже сказал, национальный, что ли, есть такой дельфин. И я знаю, что ваш институт, в котором вы работаете, очень плотно им занимался изучением этого вида. Дельфин по старинке, я имею в виду белуха.
5: Да, да. Действительно, у нас в институте есть такое подразделение, как постоянно действующая экспедиция по изучению животных Красной книги, и в нем есть программа, отдельная программа, называется «Белуха, белый кит». Я в ней являюсь заместителем руководителя программы, и мы с 2008 года эта программа существует. Вот, мы пытаемся изучать всех белух в российской Арктике, да, и на Дальнем Востоке, поскольку это арктический вид. Вот, и у нас там много всяких разных задач, и связанных с изучением численности, распространением, мечением, изучением миграции на основе этого мечения и так далее, и так далее, и так далее. И вот с 2008 года много лет прошло, вот, мы пытаемся какую-то, значит, единую взгляд на этих животных, поскольку, в принципе, до сих пор белухи у нас в России это промысловый вид.
4: То есть до сих пор?
5: Да, на него выдаются квоты. Нет, на него выдаются квоты. А сейчас квоты, правда, выдаются только для коренных малочисленных народов на Чукотке, но при этом никто не отменял как бы возможности выдачи квот на коммерческий промысел, на культурно-просветительский промысел, например, для дельфинариев и океанариумов, и для научных. Там есть несколько категорий промысла.
4: Вот. А разве не запретили отлов для науки?
5: Нет, запрета нет. Есть просто мораторий, так скажем.
4: Мораторий.
5: Да, и есть еще
4: мораторий
5: на вывоз животных, поскольку их вот ловили для дельфинариев, есть мораторий на вывоз за границу. Это пошло с момента китовой тюрьмы, если помните. Вот,
4: еще бы не помню, развитие. Занимались этим.
5: Ну вот после этого
4: параллельно.
5: Росприроднадзор, который ответственен за выдачи разрешений, вот, он наложил мораторий, и с тех пор как бы животных, вот китообразных, во всяком случае, в том числе и белуху, не вывозят в зарубежные дельфинарии. Тем не менее, в неволе белухи содержатся, и это тоже такая проблема, так скажем. То есть в океанариумах там Москвы, Дальнего Востока, на юге эти животные есть, они размножаются при этом, вот. Ну и поэтому есть, с одной стороны, возможность на них посмотреть в океанариуме, там науки каким-то образом их изучать в неволе, а с другой стороны есть такая потенциальная возможность для промысла, потому что, несмотря на то, что есть запреты разные на промысел, там, допустим, тюленей, да, тем не менее, промысел коммерческий тюленей в России существует, и на Камчатке их добывают, и на Сахалине, и в Магадане, вот, поэтому с белухами пока мораторий.
4: Да, ну мы-то с вами приложим все усилия, чтобы этот мораторий длился
5: да.
4: как можно дольше. Давайте все-таки о животных, да, не о грозном, а о том, что нужно бороться за то, чтобы они сохранялись, да, как-то минимизировать промысел. Я понимаю, людям, которым есть нечего, то есть коренным народам, но остальные как

0: могут, по-моему, легко обойтись без промысла белухи. Давайте о самой белухе. Дим, почему она белая?
1: Хороший вопрос. Ну, проще всего сказать, чтобы скрываться во льдах. Ну, белый лед, белая белуха.
0: Всегда,
1: вроде как
0: всегда
1: ее...
0: так считал,
1: да.
0: Искренне.
1: Но, с другой стороны, если посмотреть на арктических животных, многих, там, белый медведь, там,
0: у него шкура черная.
1: Но сверху-то он белый.
0: Да.
1: Вот.
0: Потому что белый волос пропускает, да, солнечный луч.
1: Вот,
0: и ему не холодно.
1: Ну, не холодно ему в том числе из-за жира.
0: Да,
1: вот. Но, тем не менее. Считается в том числе, что для активного солнечного света, который летом в Арктике агрессивно, то для них это полезно, потому что они просто могут подгореть, если находятся
0: я
1: на поверхности.
0: Я-то обгорал, между прочим, на Заполярном кругу, на Каняном носу. Да, это легко.
1: Вот. И, там, конечно, если уж мы коснулись, так сказать, цвета, то нужно обязательно сказать, что белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. Вот все дельфины, они постепенно, у них случается эпидермис, эта линька происходит постоянно, а у белухи у них раз в год набухает этот верхний слой, у них очень плотная кожа, те же самые чукчи, собственно говоря, используют эту кожу для того, чтобы делать байдары, да, потому что она такая очень плотная. Вот, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы от того, что они...
0: Приплывают в известное место на Соловках,
1: ну,
0: к известному камню, и там чешутся.
1: Да? И мы, на самом деле, с точки зрения науки, мы иногда рады, что они чешутся, потому что мы получаем биологический материал, к них не касаясь.
0: Да, вообще кожа белухи наиболее изучена, мне кажется, из всех кож, каких только можно, дельфинов. И монографии были посвящены в свое время, такие классические. Я, Всеволод Михайлович Белькович, как известно, этим делом занимался, такой у нас был ученый. А почему же тогда, если вот она белая, а детеныш черный?
1: Ну, опять же, детеныш рожается все-таки в летний период, но я могу предполагать, да, как эволюция распорядилась и по какой причине этот отбор произошел, наверное, лучше скажут эволюционисты. Вот. Но мне кажется, что детеныш рождается в летний период, вода темная, соответственно, детенышу, наверное, проще в таком виде скрываться, и, может быть, и от хищников или еще от кого-то. А может быть, это вообще не связано с их взаимоотношениями с внешней средой, а просто из-за того, что так пигмент в тонкой коже у детеныша располагается, что он становится таким баклажанчиком. Да,
0: он, ну да, вот, но потом светлеет. А может, тут такой вот случай атавистической окраски? Может быть, белухи когда-то, там, предки белух жили...
1: Были темные.
0: Да, как гринду малой касатки.
1: Да, может быть, вполне. Но надо еще сказать, что белыми-то они становятся сильно в возрасте.
0: В возрасте, да.
1: То есть вот между вот этим детенышем коричневым и белым происходит довольно много времени, да, и возраст животных. Причем в разных регионах разный. На Белом море там дольше, по-моему. Они серые, на Дальнем Востоке они быстрее белеют. Вот, они становятся серыми, да.
0: Ну, такие... еще желтеют, вот, когда вот перед линькой, видимо.
1: Но да, это у них просто в коже, это очень хороший был другой пример. Не от белух, а другой вид. Это касатка. Значит, в Антарктиде касатки, приходя в антарктические воды, они довольно быстро буреют, потому что садится водоросль, и им это некомфортно. И по меченной касатке было отмечено, что, ну, передатчиками пометили, что она сделала 2000 километров, ушла в воды
0: Южной
1: Африки, там полиняла и вернулась обратно чистенькая, гладенькая, без всяких этих водорослей. Я думаю, что у белух та же самая история. У них вот этот верхний...
0: Водоросли как бы обрастание.
1: Обрастание, да.
0: То есть
1: да.
0: На коже.
1: На коже
0: мельчайшие
1: находят
0: водоросли,
1: дырочки какие-то.
0: Пленка, да, такая мельчайшая. Водоросли.
1: Да-да-да.
0: Понятно. В свое время был такой научный курьез, я не знаю, дошла ли до вас эта легенда, Дима, но один очень известный исследователь вдруг заметил пятнистых белух, и много было построено теорий, пока другой юный тогда исследователь не обнаружил, что пятна как-то меняются. Оказалось, что белухи ныряют, когда на дно, они, значит, перемазывались в
1: иле.
0: Вот. И, соответственно, отмывались. Отношений юного ученого с маститом это не улучшило, я сразу могу сказать. Вот.
1: Ну, я, кстати, вот по поводу вот этих вот наблюдений за белухами, ведь у ученых очень часто возникает вопрос, как идентифицировать животное, то есть как индивидуально распознавать животное. У белух это сложно, именно из-за того, что они довольно равномерно белые, у них нет вот этого спинного плавника, по которому, и они не показывают хвост, как горбатые киты, например, по которым тоже можно. Поэтому придумывают разные ухищрения как раз по всяким вот этим скрабам, так скажем,
0: ну, шрамы,
1: шрамам,
0: да,
1: там еще что-то, но если белуха аккуратная, у нее шрама будет мало, поэтому ее часто идентифицировать тяжело.
0: Сложно, Дим, но тем не менее они не такие аккуратные. Вот я начал уже разговор про ил, что они там делают вообще? Выли.
1: Выли?
0: Да.
1: Не, ну вы рассказали про то, как они там условно трутся и купаются, да? Но
0: да.
1: Кроме этого, выли они еще ищут. Мы когда работали на Дальнем Востоке, там не ил, а там такая большая подушка из водорослей, которую...
0: Няша, да?
1: Няша такая, да. Из... Такие они еще водоросли, насыщенные железом, и угу. поэтому там и морские зайцы, и те же самые белухи, они когда выныривают, они все рыжие такие вот. И морды рыжие, и прочее. Вот. И они просто там копаются. То есть они как, мы их называли коровами, потому что они там в этом илу ищут каких-то моллюсков, беспозвоночных. Известно, что в питании особенно молодых животных очень много беспозвоночных, в том числе всяких червей там, моллюсков и так далее. То есть они, переходя от молочного вскармливания к рыбе, как взрослые животные, они проходят стадию вот этого поедания всех этих
0: беспозвоночных. А звуки слушали? Интересно.
1: Звуки белух?
0: Да, потому что у Афалин показано, что они, когда ввозятся в вилле, они как бы импульсом там...
1: Ищут?
0: Даже не ищут, а глушат. Ну, ищут и глушат там вот ближние локации, которые переходят в импульс.
1: Но мы слушали на Камчатке, вот на Западной Камчатке, в районе Усть-Харизова, мы довольно много записывали, но мы там обнаружили не то, что они как бы импульсами, вот, а интересен такой эффект. Там очень много рыбаков, у которых двухтактные моторы. Эти моторы очень сильно кричат в воду, в отличие от четырехтактных. И когда начинают выходить флотилии на отлов рыбы, вот этих двухтактников, то белухи переходят на другой диапазон. Им мешают эти моторы, они просто меняют частотный диапазон своего общения. Это для нас было просто как бы интересно. Да,
0: то есть как рацию переключили,
1: они переключают, да?
0: Да,
1: они просто переходят, ну, то есть им забивают частоту, и они переходят на, просто на другие частоты.
0: Ну, белухи, морские канарейки их же называют, там, ну, такой расхожий, да, я не знаю, правда, кто, я не видел еще ученого, который бы назвал белуху морской канарейкой. Вот. Но, тем не менее, да, они же одни из самых голосистых, может быть, касатки только, ну, так немножко в другом.
1: Нет, ну, если мы говорим про те звуки, которые они издают на воздухе, да, не в воде, вот эта эхолокация и водные звуки воспроизводства, то они же это делают дыхалом, да, и, собственно говоря, выдыхая и регулируя отверстие дыхала, они могут, собственно говоря, эти звуки издавать. И это, наверное, не относится к, собственно говоря, питанию и общениям под водой, это скорее относится к какому-то социальному взаимоотношениям на поверхности и вот их каким-то вещам. Действительно, в дельфинариях это активно используется, их научают там издавать довольно сложные звуки, да, они вот поют. То есть у них такая способность есть, и это их, конечно, сильно отличает от других китообразных.
0: Ну и под водой тоже они исключительно разнообразно вопят. Я помню...
1: Не, у них репертуар очень такой интересный. Да.
0: Самый, когда еще не было классификации на основе физических параметров, пытались описывать словами, чего там только не описывали. Коллеги там, и крики мартышки, хохот и прочее.
1: Да, для каждого звука там звук какие-то свои.
0: Но сейчас это же не случайно, да?
1: Не случайно. И сейчас вот использование искусственного интеллекта, сейчас, собственно говоря, этим занимаются активно, идентифицируют, записывают, и вот эти вот коммуникационные сигналы с помощью искусственного интеллекта. Но пока не дошли до того, чтобы как с человеческой речью это было, да, поскольку не так много все-таки этих записей и работ.
0: Ну да, искусственный интеллект, вот мне впервые, так сказать, это в голову пришло, что тут может быть прорыв, потому что вот знакомые исследователи, которые занимались белухами, акустикой, для них достаточно мучительно было и даже дифференцировать, да, и на основе объективных данных классифицировать, это совсем другое дело. Дим, ну мы начали говорить о том, что белуха размножается летом. Вот в каких местах она это делает, белуха? Во-первых, летом ли? Потому что как-то иногда не бьются данные, о которых говорят исследователи, да, или которые написаны в книгах, с тем, что мы видим визуально перед собой.
1: Ну, там на самом деле все бои, ну, основные бои, да, были по поводу длительности беременности,
0: да,
1: белухи.
0: Да.
1: Там было от 10 месяцев до 15.
0: Да.
1: Сейчас вышло, ну, не сейчас, уже какое-то время назад, вышло две публикации. Одна в неволе, наблюдение длительное за беременностью, а второе по маркерам у диких животных. И они сошлись. Там сошлось на, по-моему, 11,5, там, 12 месяцев.
0: А, значит, все сходится.
1: Вот, соответственно, у них получается, но оплодотворение и, собственно говоря, зачатие, да, ну, или как бы начало роста эмбриона, оно немножко размазано во времени. Поэтому и рождение этих детенышей, оно растянуто. Поэтому оно там начинается, условно, там с весны, с мая, и потом август. Тянется в течение какого-то... Конечно, чем ближе к осени, тем это меньше вероятность, но тем не менее это есть.
0: А на Белом море это единая популяция вообще? Что сейчас наука?
1: Ну, как можно определить популяцию, единая она или раздробленная? По генетическим признакам, по признакам мечения, да, если, допустим, они там переходят друг от друга, там эти группы и так далее. А у нас нет сомнений пока о том, что это единая группировка, но сомнения возникают, когда мы начинаем сравнивать с Баренцево-Морской группировкой, другой, которая вне Белого моря. Потому что Беломорская более-менее изучена разными группами, да, и нашей, и вот Институт океанологии там большой, долгие уже наблюдения проводят. А вот в Баренцевом море таких наблюдений нет. И поэтому, когда, например, приходит какая-то большая группа со стороны Мурманского берега, да, там, или еще откуда-то, это кто? Это просто вышли погулять беломорские, или это баренцево-морские сюда залетели? Это непонятно до сих пор. Вот, это первый момент. Второй момент, что есть еще группировка вот на Шпицбергене, там, да, и она периодически встречается у берегов Норвегии. Сейчас периодически встречается около на Мурманском, в Териберке, например, там, еще где-то. Это опять же, это кто? Это вот те или другие? Непонятно. Вот сейчас история была, закончилась печально, к сожалению, с этим Хвалдемиром, белухой, которая сбежала из Мурманска, да, и там, значит, записали ее норвежцы.
0: В разведчики,
1: да, благодаря надписи «Made in Санкт-Петербург». Вот. Но одна из версий, куда его девать, поскольку он мешал активно норвежским рыбакам, там, вот, значит, куда его деть? Ну, вот, либо на Шпицберген отвезти, что норвежцам было бы понятнее, либо, значит, все-таки возвращать его там в Белое море, например. Но до этого, к сожалению, не дошло. Он там и остался в Норвегии, вот. Но, тем не менее, вот это всегда вопрос, собственно говоря, стыковки этих популяций вот, в Баренцевом море.
0: Вот это боязнь ошибиться, ему не все равно с кем, если это самец тем более.
1: Да, я думаю, что нет. Но он вообще происхождение, я-то его условно знаю в лицо, потому что я участвовал в его отлове когда-то. Нет, отлове когда-то, да. Это белухи дальневосточные. То есть они были
0: он
1: потом...
0: вообще с Дальнего Востока.
1: Да, он дальневосточный, он пришлый.
0: Об этом можно говорить вслух?
1: Ну, не знаю. Дело в том, что в России основное количество отловленных животных это на Дальнем Востоке, это остров Чкалово. На Белом море были отловлены животные, но их минимум. И по возрасту этот Хвалдемир совсем не подходит под беломорских, потому что там на Белом море ловили взрослых животных,
0: ну да.
1: А на Дальнем Востоке ловили в основном подростков, там 3-4 года. И дальше уже, собственно, они дорастали, они уже в тех местах, куда их отвозили.
0: Ну, тут вопрос, да, вот, казалось бы, практически символ России, да, северный, белуха. Ну, все про нее знают. Да? А вот такие нюансы неизвестны до сих пор, потому что сложно исследовать.
1: Сложно. Надо сказать, что это циркумполярный вид. То есть он обитает по всей Арктике, и самая, условно, южная группировка, она у нас в Охотском море. Группировка вот эта, или там популяция Ахтоморская, она вообще изолирована от всех остальных. То есть они не могут, неизвестно случаев, чтобы они перешли через мыс Лопатку, это Камчатка,
0: Камчатка.
1: Соединились с теми, которые в Беринговом море. Вот. Есть тоже южные еще популяции на стороне Северной Америки, вот, но они там тоже как бы локально существуют. Вот. Соответственно, этих группировок довольно много. Там сейчас выделяется, по-моему, 23 или 24 вот этих популяций. Они все очень разношерстные, там какие-то маленькие, какие-то большие, какие-то огромные. И они все очень разные по своему использованию акватории.
0: Угу.
1: Кто-то сидит привязанный к месту, да, к какому-то одному конкретно и зимой, и летом. Какие-то группировки там море Бофорта, например, и прочее, они совершают огромные длинные миграции, а про каких-то вообще мало чего известно. Куда они, чего. Вот, например, пролив Синявина, там периодически застревают белухи в полынье.
0: Ну,
1: да, там просто гидрологические, метеорологические условия такие, что нагоняет лед резко, и белухи остаются запертые. Там это было и в 80-х годах, это было вот там несколько лет назад, и там довольно большое количество этих животных. Бывает там от 2000, например, еще что-то. Что с ними делать, непонятно. Они даже при всех усилиях человека там ледокол пригнать их, выгнать оттуда или еще что-то, они отказываются. Да. Ну, это в итоге либо погибают, там, либо их местное население разбирает на мясо для собак, потому что они гибнут просто там. Вот. Но, опять же, вот эти вот группы, которые туда приходят, откуда они взялись, да? Потому что, например, вот в 80-х годах, когда там погибло около 2000, оказалось, что, например, на побережье Америки...
0: 2000?
1: Да. Там пропала какая-то популяция, которая...
0: Вообще?
1: Да. Ну, непонятно, это из-за этого, собственно говоря, или нет. То есть белухи это еще такое, как сказать, слабо, так сказать, изученное в каких-то моментах. Вот. Что хорошо изучено, ну вот где мы, например, работали, это там, допустим, численность белух в Белом море. Да? Мы там долго летали, смотрели и летом, и зимой, и так далее. Там много животных остается зимой. Они меченые, показано, что они никуда не уходят.
0: Ну, Белое море не замерзает?
1: Ну, все не замерзает. Там да? довольно большие пространства замерзают, остается. Но тем не менее. Им, видно, хватает там и еды зимой. Вот. В Охотском море есть две группировки, которые расходятся летом. Это на Камчатку, это Западная Камчатка, и в заливы Шантарского региона, так скажем, то есть Сахалинский залив, вот эти вот. А потом они зимой соединяются где-то, вот тоже мы пока не знаем, во льдах в Охотском море. Вот, ну, то есть, такие есть крупные мазки какие-то, вот, но, например, белухи, которые в Карском море, про них вообще ничего не известно, откуда они берутся, куда идут, где у них основные места, их ключевые, заходят они в Обскую губу, например, известно, зимовать там невозможно, ну, нет еды просто там в Оби, и куда они уходят, непонятно.
0: Куда-то да? уходят, да. А структура их группы. Она классического, да, образца, это семейная самочья группа, то есть во главе, условно, как у слонов, матриарх, и дальше ее потомки женского пола, только самцы в определенное время покидают и образуют свои самцовые группировки, которые перемещаются отдельно. Да, ну, в отличие от слонов, одиночных самцов-белух редко можно встретить.
1: Классическая схема, ну, или классическое такое построение вот этой социальной группы для Белого моря, описанная довольно хорошо. Она не всегда такая же, допустим, для моря Бофорда, да, там более крупные группировки. Они, ну, когда численность просто больше, да, а там эти группировки как бы располагаются внутри вот этой большой популяции, да, и они перемещаются вроде как вместе, но держатся вот эти вот самочьи группы. С детенышами они, да, немножко выделяются, а самцы, грубо говоря, вокруг. И это сильно зависит от сезона, потому что мы сейчас с вами говорим про летний сезон, да? Да. Это вот классическая схема летнего распределения. А зимой это немножко по-другому. То есть они более смиксованы, у них как раз период близкий к размножению, они начинают как бы друг с другом общаться, так сказать, и
0: то есть они начинают еще зимой, потому что базовая была теория, что они как раз вот начинают общаться в определенных зонах.
1: Нет, летом. Ну, летом они, безусловно, общаются, вот, да. Вот, но зимой это общение никуда не девается, вот, и там просто более скученное, просто за счет того, что лед сковывает какую-то часть того же Белого моря, им приходится более скучно обитать, вот, и нет такой возможности вот на больших пространствах разделяться.
0: Ну, это такой замечательный закон, да, как бы все время исследователи хотят что-то генерализовать, да, то есть какую-то построить схему. А жизнь, она все время говорит, что, ну да, эта схема вот здесь, в данном конкретном месте, конкретное время. Да. А в другом месте уже все по-другому. Не так. И с множеством пограничных состояний. То есть схематизация в науке вредна порой, а порой полезна. А вот скажите мне, пожалуйста, мы с вами как-то говорили о нарвалах и говорили о взаимоотношениях. То, что часто они такие межвидовые ассоциации, агрегации, да, на полях нагула образуют вместе с нарвалами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что нарвал – это близкий вид к белухе, и у него есть, в отличие от белухи, бивень огромный, длинный. И опять-таки вы вскользь сказали, что они могут образовывать гибриды. То есть у них что, сходное половое поведение? Ведь когда гибриды образуются? Ну, во-первых, они должны понять, как бы друг друга договориться. Это первое, да? И второе, они где-то, ну, я даже не знаю, как это сформулировать, но выбор полового партнера в этой ситуации должен быть ограничен, да, то есть как бы своего вида. Ну, не нашел жениха, какого хотела, да, любого, ну, белый попался, да. Там, кстати, кто инициатор, это как вы думаете?
1: Ну, это я же не знаю. Нет, по поводу гибридов. Для нас таким примечательным был 2019 год, потому что мы сами были в экспедиции на земле Франца Иосифа и увидели там смежную группу нарвалов с белухами, что, в принципе, в литературе, ну, не описано вот так вот, как мы увидели, да. И мы, придя обратно на Большую Землю, с парохода сойдя, увидели публикацию, которая описывает тот самый гибрид, уже родившийся, и череп этого, значит, гибрида, где, что примечательно, собственно говоря, у белухи есть зубы, их да. много, А у нарвала только один. Это левый резец. Да, это тот самый бивень у самцов или у самок. Первый а львит. У гибрида были зубы, но они были как бы все вытянуты вперед, как будто стремились стать тем самым бивнем. Все.
0: Семь.
1: Вот. Как он с этими зубами жил, я не очень себе представляю. Но это реально было, вот как будто белушачьи зубы все пошли врасти вот туда вперед. Ну, то есть это взрослое было животное. И, конечно, для нас тоже это загадка, собственно говоря, на каком стадии происходит эта гибридизация. Потому что очевидно, что это не единый случай, да, наверное.
0: Ну да,
1: то есть потом стали искать и нашли еще в музеях какие-то гибриды и так далее. То есть у них близкое какое-то родство. Как они выбирают себе партнера, сложно сказать. Но, опять же, опыт дельфинариев показывает, что если долго жить с другим видом, то гибриды получаются. Потому что вот есть гибриды афалины с белухой, они не жизнеспособные, но тем не менее они бывают. Ну и так далее.
0: У пелагических дельфинов очень часто гибридизация. Да, да. То есть у таких, которые выглядят как дельфины.
1: Причина их взаимной симпатии нам неизвестна.
0: Неизвестна. А этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы. Всем миром. Миром взрослых. Сейчас в Федеральном банке данных о детях-сиротах почти 30 тысяч анкет мальчишек и девчонок, оставшихся без родительской заботы. И две трети из них – ребята старше 12 лет. Шансов попасть в семью у них не так уж и много. Ведь не секрет, что большинство кандидатов в опекуны и усыновители ищут малышей. Многие опасаются, что не справятся со сложным подростковым возрастом, что нелегкое прошлое этих мальчишек и девчонок будет напоминать о себе – что подросшие ребята родными и близкими вряд ли станут, а вот раздор и конфликты в размеренную семейную жизнь нести вполне могут. Страхов и сомнений немало. И все-таки есть семьи, которые забирают из детдомов подростков и налаживают с ними совместную жизнь, несмотря на все трудности. Геннадий Сырков познакомился с одной из таких семей.
6: История с продолжением.
7: Было у Марины 6 приемных детей, 4 из них трудные, а 2 подарочных. Это я так решил, что сегодняшнюю историю начну как сказку. Об одном подарочном ребенке мы, наверное, уже не расскажем. Самый старший Влад вырос, уехал, и он против всяких интервью. О непростом же ребенке, девочке-подростке Татьяне, у нас была передача в конце 2025 года. Правда, сейчас у Татьяны с мамой прекрасные отношения. Ребенок-то вырос. Ну а сегодня расскажем историю Кристины. Подарком в начале нашего разговора ее назвала, конечно, мама. Но стала Марина рассказывать, и я понял. Да нет, 4 года назад все было непросто. Погостил ребенок из детского дома в семье несколько раз, и Марина испугалась. Решила, что брать ее не нужно. Вот так даже было.
8: Первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год тоже там 4 раза мы, наверное, ее брали на каникулы. А я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, смотрит в рот ему. То есть, когда уже более-менее там приспособилась и начала рассказывать, она пошла из-за папы в семью, потому что в семье у нее не было папы никогда. А он особо-то с детьми-то не ладил, и вот бесила и раздражала. И я такая была катализатором между ними. И тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает, мои слова не воспринимает, то есть я как пустое место, а бегает за отцом, грубо говоря. И как мне ее воспитывать, потому что он был тогда еще военный, на работе. Я сказала, что я не буду ее забирать. А там, конечно, истерики были. Но когда она уже была в детском доме, я позвонила, что не буду ее забирать. И директору сказала, воспитателю сказала. А Альберт тогда сказал, ну, мы дали надежду, мы 2 года брали в гости. И как вот ты сейчас раз и сказала ей вот так вот. Я говорю, вот в этот раз я не хочу брать ответственность на себя, потому что все время я такая была инициатор. Я говорю, решай ты, принимать решение тебе. И он говорит, нет, будем забирать, потому что уже дали надежду, как бы. Я говорю, ну все окей.
7: Вот я рад, что устами Марины мы сказали несколько добрых слов в адрес ее бывшего мужа. Потому что в прошлый раз ему досталось критики, будет она и сегодня. То с детьми контакт поддерживать у него не получалось, то откровенно грубил детям. Но вот тут приемный отец повел себя как человек очень ответственный, и я считаю еще и добрый. Ну вот появилась Кристина в семье и поняла Марина, что ей не удается наладить контакт с девочкой-подростком. Она как-то сразу выделила папу, если угодно в семейных отношениях, сделала ставку на него.
8: Она ходила везде за ним. Прямо конкретно везде-везде за ним. Комнату нашу тоже за ним. Выполняла все его желания, но в плане того, там, подай кружку, налей чай, там, безоговорочно. Даже если вот конфликтовал он с ней, она всегда его защищала. Вообще всегда, даже если он там голос повысит, или он обидные слова какие-то говорил, она тоже всегда защищала. Я начинала, и она говорит, ну, папа устает, что ты на папу? И в любой ситуации она вставала на защиту его.
9: И вам это не понравилось?
8: Ну, он во многом был неправ, он ее унижал. Я защищала ее, а она все равно его как бы защищала от меня, получается. Хотя я-то вижу, что его-то бесило, раздражало, то, что она везде за ним там, ну, грубо говоря, в рот глядит, да? Ну, вот так вот у нее проявлялись вот эти ее эмоции.
9: Вы говорите, что он ее унижал. Как это было?
8: Ты не развиваешься, ты чё как валенок, некрасивая. Ну, у него это такие слова были очень часто, и хотя я его постоянно ругала, что девочке надо повышать самооценку, а не понижать. Ну, было у него такое.
9: Ну, вот он ее обижает, он говорит, ты такая, ты не развиваешься, ты некрасивая. А она?
8: Улыбается, ну да, не развиваюсь, ну вот я вот такая. Соглашалась, но первый год вообще во всем соглашалась с ним. У нее же маска еще была. Непонятно, что он чувствует. Непонятно, обижается она или нет. У нее постоянно была улыбка на лице. Я вообще не понимала, что у нее внутри происходит. Она еще пока не доверяла женам, закрытая была. А по маске ты вообще никакие эмоции не видишь. Единственное, что она ухмыляется, смеется. И как вот понимать, ну, обижается на него, не обижается. Непонятно было. Ругает, она улыбается. Говоришь, она улыбается. Все время вот эта улыбка.
7: Может, муж потому и был грубым, что чувствовал некоторую ненормальность такого отношения к собственной персоне и подсознательно отталкивал девочку-подростка. «Не знаю», — скажет Марина. Я продолжу. Кристина распознала в мужчине главу семьи и прагматично стремилась наладить отношения с вожаком. Но Марина мою тираду выслушает и скажет, как отрежет. «Главой семьи была я». Все идет из детства, предположит уже сама мама, из неблагополучного детства Кристины, в котором пьющая мать. Кто знает, что там было. В конце концов, у меня появится возможность задать вопросы и самой Кристине.
10: Ну, скорее всего, это была защитная реакция на какие-то агрессии. Ну, когда ругались за что-то.
7: Надо ли говорить, что на улыбку Кристины я сразу обращу внимание. Она мне покажется располагающей, но сдержанной. А может быть, сдержанность – ключевая черта всего характера девушки. А может быть, даже не сдержанность это, а настороженность, которой подмешана еще, и вежливая доброжелательность. И ее ровно столько, сколько нужно для разговора с незнакомцем. Но разве можно все это понять за какие-то 30-40 минут?
9: Так, ну припомните какую-то историю, моменты, которые вас обижали, которые вы расценивали как агрессия.
10: Я не знаю, я не держу на него обиды и зла.
9: Вы не хотите говорить, да?
10: Да нет, я просто вот как-то не запоминала в своей голове этих обид и то, что он делал.
7: Ох, так ли? Вновь вмешается мама Марина, вновь напомнит обидные слова папы. Я их повторять не буду. «Было такое, — скажет Кристина. — А что чувствует человек в тот момент, когда его оскорбляют? Вопрос вроде ненужный и глупый. Более обиду спокойно ответит Кристина. И вот как бы я иначе узнал, что говорить об этом сейчас девушка может спокойно.
9: Кристина, плакали?
10: Да, было такое. Я уходила, включала музыку, погромче желательно, и лежала.
9: А что думали?
10: Да, обо всем.
9: Ну, какие мысли были?
10: Ну, я такой человек, мне нравится размышлять над ситуацией, которая произошла. Я все размышляю, анализирую и делаю выводы.
9: Так, припомните, какие были выводы?
10: Я не помню уже.
9: А себя винили?
10: Да, много раз.
9: А что вы думали?
10: Что я виновата, что я сделала не так, как он хотел.
9: Да, да. Обычно это человек думает в такой ситуации.
7: Кристина, сколько вам было лет тогда? 14. 14 лет, Кристина. У человека нет ресурсов, чтобы справляться с такими сложными ситуациями. Нет опыта, нет знаний, нет внутренних резервов. Маска, о которой говорила мама Марина, пропала через год. Взрослая Кристина тоже часто крепки задним умом. И это еще хороший случай.
8: Ну, вот если бы откатать назад, когда та ситуация была, я бы подключила психолога хорошего. Разговоры, конечно, были, но разговоры в подростковом возрасте, когда ты берешь ребенка, они бессмысленные. Ребенок тупо не слышит, потому что идет адаптация, вот эти гормоны, влюбленности. Ну да, ты будешь говорить, но это со стенкой ты говоришь. На тот момент вот я бы сама пошла к психологу, мужа к психологу, как в этой ситуации нам поступать, какие действия предпринимать, потому что у нас с каждым ребенком новый опыт, с чем мы вообще не сталкивались. Прямо реально, под копирку никого нет, все время что-то новое. И на тот момент я бы вот так поступила, и тогда бы мы свои нервные клетки, наверное, сберегли в большей степени. Но все, это единственный вариант, больше тут вариантов вообще нет. Потому что надо копать в детство, надо вытаскивать это наружу, надо это прорабатывать с ребенком. Я знаю, что вот сейчас ей тоже надо это прорабатывать, но она тоже в отрицании в плане того, что я сама решу, когда это мне надо. Да, сейчас ей уже почти 18, но я думаю, что это время у нее настанет, что она будет прорабатывать, потому что у нее отношения тоже с мальчиками сейчас странные. У нее несколько мальчиков, с которыми она общается, и она не понимает, кому, допустим, чувствует влюбленность, симпатия. Они как-то наравне у нее, то не раздражают, то нормально. Выбрать она не может, потому что у этого какое-то качество, у этого какие-то качели или весы, не могу вот сказать. Вот, допустим, я сейчас встречаюсь с мужчиной, мне все понятно, потому что у меня критерии есть. У меня есть, по каким параметрам я выбираю. А у нее пока такая чехарда в голове. Она вот то один, то другой, то один, то другой. То есть у нее нет там много, да, то она вообще ни с кем не общается. Но вот как-то так. Ей здесь надо проработать, наверное. Я так считаю.
7: Кристина учится в колледже, будет воспитателем в детском саду. Вообще-то девушка хотела стать кинологом или ветеринаром, но вместе с мамой трезво оценили силы. Решили так. А Кристину про молодых людей я спрашивать не стал. Все-таки разговор с корреспондентом встретила она чуть настороженно. Я тоже, если угодно, видел ее улыбку. Спросил девушку о другом.
9: Ну хорошо, подходим к концу. Съезжать-то от мамы будете?
10: Да, планирую.
9: Так, расскажите мне, поделитесь планами на вашу ближайшую самостоятельную жизнь.
10: Съеду, да учусь. Работать буду.
7: Хороший план всем молодым людям рекомендую. И очень мне нравится, что в этом коротком ответе, пусть не звучит, но все время подразумевается местоимение «я». Я съеду, я доучусь, я буду работать. Точно, девочка, подарок.
6: Продолжение следует.
5: Среди ребят, фотографии которых размещены на сайте детского вопроса, тоже больше всего подростков. И мы очень надеемся, что для них найдутся те, кто приедет и позовет к себе домой, в свою семью. Татьяна Юрасовская познакомит вас сегодня с нашей новой подопечной. Возможно, ждет она кого-то из вас.
11: Люда у нас с 23-го года, с осени.
5: Елена Джихур – воспитатель одного из хабаровских детдомов. Она пришла на интервью вместе с Людой.
12: Люда круглая сирота, у меня никого нет.
13: И братьев-сестер тоже нет.
12: Дело в том, что они есть, но они от разных отцов, и поэтому они находятся в семьях.
13: А, то есть они у отцов, да?
12: Да, даже не в нашем регионе.
13: А кто-то навещает, может быть, приходит к ней?
12: Нет.
5: Но наша русоволосая сероглазка не унывает. Люда приветливая и общительная. Ее теплая улыбка сразу располагает к себе.
12: Эта девочка очень живая, она любит жизнь, она очень артистичная, она творческая, она креативная. У нее хорошие организаторские способности, она умеет организовать и вовлечь детей, ну, в какую-то деятельность. В основном это игровая деятельность, конечно. Она любит по вечерам в группе детей посадит, и какие-то игры проводит.
5: Наедине с собой Люда тоже не скучает. Ей нравится рисовать.
13: А что ты рисуешь?
14: Животных или пейзажи.
13: А животных ты каких любишь?
14: Ну, собаки и кошки в основном. Еще дикие животные нравятся и морские обитатели.
13: А есть прям вот любимое животное?
14: Собаки.
13: А тебе какие больше нравятся, большие или маленькие собаки?
14: Больше, наверное, такие средние, как французские бульдоги.
13: Ты бы хотела себе кого-нибудь завести?
14: Скорее всего, собаку, вот французского бульдога.
13: А дикие животные тебе какие нравятся?
14: Леопард или гепард.
13: Кошачьи, да?
14: Угу.
13: А ты их где-то видела или только вот на экране?
14: В зоопарках разных даже. Вот когда на соревнования ездила, по зоосадам ходила.
5: А что за соревнования? Сама Люда не стала хвастаться своими достижениями. А вот Елена Аркадьевна рассказала.
12: Когда к нам она поступила, она занималась цирковой студией на тот момент. Мы немножечко ее перепрофилировали, потому что ей неудобно было ездить. И она у нас стала заниматься художественной гимнастикой. Она выступала на городских мероприятиях. Были номера и в команде, и в сольнике. Потом вышла на нас девушка, хозяйка студии современного танца, и предложила попробовать ребенка. Мы туда Люду прикрепили, и Люда с удовольствием занимается в этой студии современного танца. У нее прекрасно получается, потому что есть база вот этой художественной гимнастики. Она также выступает на городских мероприятиях, студия в городе известный, то есть это очень все красиво и достойно. Помимо этого, она вот сказала, что она рисует, причем ее рисунки выставляются на выставках, опять-таки.
5: Сколько разных талантов? А какой у Люды характер?
14: У меня характер, ну, я сама по себе добрая, жизнерадостная, энергичная. Много где участвую в разных мероприятиях. И если вот из детского дома куда-нибудь выезжаем, то я часто езжу с ними. Прям люблю такое все.
5: Мероприятия, выступления, занятия в кружке. Это, конечно, очень хорошо. Но девочке 14 лет. Она перешла уже в 9 класс. Пора задумываться о будущем.
13: Кем ты хочешь стать после школы? Кем работать?
14: Пойду учиться на медсестру, потом пойду на фельдшера. Еще, возможно, на хореографа пойду учиться.
13: Прям параллельно или по очереди?
14: Ну, если времени, скорее всего, не будет, то по очереди.
13: Но сначала медицинский колледж?
14: Да, сначала медицинский.
13: А почему именно медицинский?
14: Просто нравится помогать людям.
5: Хорошие планы, но поступить в медицинский колледж не так уж просто. Как у Люды идет учеба?
14: Хорошо идет. Если по четверти смотреть, то троек, две.
13: По каким предметам-то?
14: Литература и английский.
12: Две тройки у нее по английскому. Английский просто. Сейчас дети изучают со второго класса, программа такая. А она со второго класса по ряду причин жизненных не изучала этот английский язык, и поэтому, когда к нам она поступила в 23-м, начались проблемы вот такие вот. Поэтому у нее троечка висит, периодами бывает четверка. А литература, это, вы знаете, что такая у нас беда 21 века, дети мало читают, да? Но она все равно, вот мы с ней даже садимся, она читает, она пересказывает, но просто стесняется выступить перед доской, пересказать там, ну, еще возраст такой, она стесняется. Но интеллектуально она очень прям серьезная. У нее вся твоя голова, у нее такая любознательность. Она вот как раз-таки не как вот все дети, такой пытливый ум. Она добывает свои знания, она занимается у нас дополнительно, причем сама проявила инициативу. С репетитором по математике она занимается. Ей это дается. Алгебра и геометрия.
5: Кстати, сама Люда рассказала, что алгебра и геометрия – ее любимые школьные предметы.
13: А что тебе в них больше всего нравится, в алгебре и геометрии?
14: Наверное, линейные уравнения. А в геометрии больше всего, наверное, площадь прямоугольников.
5: По словам Елены Аркадьевны, уроки Люда делает самостоятельно.
12: Да, в этом плане, да, она сама. Она учится со второй смены, с утра самоподготовка, она вот сама садится без всяких напоминаний и делает эти уроки. Что непонятно, она отходит, ищет вот этого репетитора, чтобы ей разъяснили, ну, там где-то физика, где-то еще что-то. Она обращается, она не стесняется.
13: А друзей у нее много? Как она с ребятами общается?
12: Друзей у нее не так много. На самом деле она очень избирательна. Буквально одна-две девочки, с которыми она общается. Погулять она может выйти одна, пройтись. Ее это расслабляет, успокаивает, приводит мысли в порядок, и она возвращается домой. Ей просто нужно пройтись одной, наедине с самой собой, и она возвращается домой, просто прогулявшись где-то здесь недалеко, в парковой зоне.
14: Ну, под музыку так недолго, минут 20 могу прогуляться просто и все.
5: А хочет ли такая самостоятельная девочка в семью?
13: Люда, а вот если кто-нибудь заинтересуется тобой, захочет с тобой познакомиться, может быть, пригласит в гости, ты как к этому отнесешься?
14: Ну, я соглашусь, я не против.
13: Только в гости? Или вот если, например, насовсем позовут?
14: Если пообщаюсь с людьми, если мне будет с ними комфортно, то я соглашусь.
13: А с какими людьми тебе было бы комфортно? Какие люди тебе понравились бы?
14: Если насчет семьи, то такие наличные, чтобы все участвовали, чтобы я вместе с ним ходила куда-нибудь.
13: Ну, а чем бы ты хотела заниматься вот вместе с семьей?
14: Нужно просто ходить на какой-то вид спорта. Если, например, это зима, то на лыжах кататься. Если лето, то на лодках покататься, на сабах. Либо же на мероприятия какие-нибудь.
5: Елена Джихур тоже считает, что люди подойдет активная семья.
12: Чтобы были интересы общие. Потому что я про этого ребенка скажу таким бытовым языком, можно. Это любой кипиш, кроме голодовки. Вот она вот такая, серьезно. Она любит эту всю активную жизнь. К этому у нее есть тяга, понимаете, взгляду позитивному на жизнь, к какому-то питанию солнцем. Вот она такой ребенок, она солнечный прям. Она домашняя, она очень домашняя. Я прям очень хочу, чтобы ее жизнь повернулась в другое русло. Чтобы был тыл, чтобы ощущала, что за спиной кто-то есть.
13: Люда, а как ты считаешь, что это такое быть дочкой?
14: Ну, вообще, обязанности по дому выполнять. Если есть маленькие дети, то следить за ними и всегда помогать.
13: Ну, а что хорошего тогда в семье? Смотри, обязанности какие-то.
14: Как по мне, вот эти вот обязанности, это неплохо. Всегда в любом случае должны все это делать.
13: А если, например, семья окажется из другого региона, ты как на это смотришь?
14: Ну, я буду согласна поехать в другой регион.
5: Фотографии Люды, а также других ребят из Хабаровского края, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
4: Детский вопрос.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
4: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
16: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
17: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
19: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные установили контроль над 2 населенными пунктами в зоне СВО. Израиль теряет статус особого союзника США из-за недовольства Вашингтона. И в автошколах России могут ввести программы обучения вождению праворульных автомобилей. Все подробности далее. Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанец Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. В ведомстве пояснили, что освобождение Писанец существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, а освобождение Новоселовки позволяет усилить давление на оборону противника и дает условия для продвижения в Запорожской области. Кроме того, за сутки в населенном пункте Константинов ДНР штурмовые подразделения южной группировки освободили 26 зданий за сутки, уничтожили до 100 военных ВСУ. В Николаевской области наши войска геранями поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере противника. В районе Красного Лимана вооруженные силы России продолжают движение на запад. Средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс» и 590 беспилотников самолетного типа. Также уничтожены 2 украинских МиГ-29, поражены объекты ТЭК. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки 1460 военных. Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области. Подробности сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудко.
21: Сегодня ВСУшники атаковали автобусный парк в городе Скадовске. Сгорело практически 40 автобусов. Большинство из этих автобусов – это школьные автобусы, приспособленные для перевозки детей. На сегодняшний день уже проведен разговор с губернатором Херсонской области, сделана заявка, и автобусы вернутся сюда на стоянку, уже новые. Мы делаем все для того, чтобы мирная жизнь была мирной. Еще хочу отметить, что дроны эти были с зажигательной смесью. Это было целенаправленно сделано так, чтобы это был не взрыв, а именно сожгли школьные автобусы, приспособлены для перевозки детей.
20: Накануне в Херсонской области от удара БПЛА ВСУ выгорело порядка 15 гектаров поля с пшеницей. Разрыв сложившейся связи с Россией повлечет за собой неизбежные тяжелые последствия для простых граждан Армении. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения между Москвой и Ереваном. Россия будет судить по об истинных намерениях властей Армении, по их реальным поступкам, подчеркнул Медведев. Он также указал на то, что Запад беспрецедентно вмешался в избирательную кампанию в Армении, буквально поставив государственный аппарат в Ереване на ручное управление. Израиль теряет статус особого союзника США на фоне недовольства Вашингтона действиями страны. Об этом сообщает газета «Политика» со ссылкой на источники. Издание напоминает, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что у Израиля почти нет друзей в мире, поэтому ему следует хорошенько подумать, прежде чем нападать на своих союзников. Как отметил неназванный сторонник Венса, вице-президент просто повторил слова президента Дональда Трампа, который в последнее время выражал недовольство премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху как публично, так и в частных беседах. Источник, знакомый с ходом переговоров между правительствами Израиля и США, отметил, что даты визитов Нетаньяху в Вашингтон пока не определены. Дистанционные мошенники придумали очередную уловку, чтобы выманивать деньги у россиян. Они сообщают о выявлении на купюрах следов наркотиков и посторонних отпечатков пальцев, что дает им возможность продолжить общение и дальше выманивать средства. Это следует из материалов МВД. Так злоумышленники под различными надуманными предлогами от лица госорганов и спецслужб убеждают жертву передать деньги якобы для проверки подлинности, при этом обещая потом их вернуть. Затем, чтобы продолжить общение и выманивать еще средства, человеку говорят, что на деньгах обнаружены следы наркотиков и посторонние отпечатки пальцев, и проверка будет продолжена. В связи с поступлением такой информации человек еще больше поддается панике, делится с аферистами информацией, которая позволяет втянуть его в схему и похитить еще больше денег. В автошколах некоторых регионов России могут появиться программы обучения водителей, ориентированные на автомобили с правым рулем. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС. Российские власти изучат целесообразность разработки типовых программ и их реализации в регионах, где значительная часть автопарка с правым рулем. Соответствующий доклад в Кабмин в 2027 году должны представить Минпросвещение, МВД и Минпромторг. В целом по России доля праворульных автомобилей от всего автопарка составляет около 8%, от вторичного рынка – 12,2%. Минувшая суббота в Европе отметилась небывалой серией суточных и месячных рекордов максимальной температуры воздуха. Всего их насчитали более 60. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Температурные максимумы обновлялись в Швеции, Великобритании, Дании, Нидерландах, Люксембурге, Франции, Германии, Австрии, Чехии, Италии и других странах. Самый жаркий рекорд установлен в немецком городе Трире. Там воздух раскалился до плюс 40,6 градуса. Это не только четвертый подряд рекорд жары, но и новый абсолютный максимум июня. В Берлине зафиксировали 39,9 градуса, а в Париже было плюс 36,8, отметил Леус. Астероид Апофис, который через 3 года пройдет всего в 32 тысячах километров от Земли, может столкнуться со спутником. Однако рассчитать все эти риски можно будет не раньше начала 29 года. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечной земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев. При этом отметил, что пока такая вероятность невысока. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» летом обязательно подпишет нападающего. Председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов заявил, что Александру Соболеву нужна конкуренция. Пока это единственный центр-форвард в составе. Накануне сине-бело-голубые в товарищеском матче обыграли «Ленинградец» 4-0. Помимо Соболева забил Педро и дважды Александр Ерохин. «Ривер Плейт» договорился о переходе правого защитника Краснодара Джованни Гонсалеса. Об этом сообщил инсайдер Сезар Луис Мерло. По информации источника, футболист уже согласовал контракт с аргентинской командой, а клубы договорились о трансфере за $500,000. Гонсалес выступает за Краснодар с лета позапрошлого года. В минувшем сезоне на счету уругвайца 3 результативные передачи в 24 матчах РПЛ. Теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 место в рейтинге женской ассоциации. Обновленный список появился на сайте организации. На этой неделе россиянка проиграла в первом круге пятисотника в Бад-Хомбурге, но, несмотря на неудачный результат, она обошла в таблице американку Иву Йович. Хоккеист Коламбуса Кирилл Марченко хочет покинуть команду НХЛ. По информации местной прессы, он решил не продлевать соглашение с клубом. Нынешний договор рассчитан до 2027 года. После его истечения спортсмен сможет стать ограниченно свободным агентом с правом арбитража. Марченко был выбран Коламбусом на драфте НХЛ 2018. Он выступает здесь с 2022 года. За этот период провел в чемпионате 292 матча, забросил 102 шайбы и отдал 106 результативных передач. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
20: Погода. 29 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов днем, а вечером дождь. В Южно-Сахалинске также дождь, плюс 15-17 градусов. В Магадане без осадков плюс 13-15 градусов. В Хабаровске плюс 24-26, дождь и гроза. Во Владивостоке облачно с прояснениями, плюс 15-17 градусов. В Екатеринбурге плюс 19-21 и кратковременный дождь. В Челябинске плюс 20-22 без осадков. В Тюмени сильные дожди и грозы, плюс плюс 19-21 градус. В Ханты-Мансийске кратковременный дождь, плюс 25-27. В Санкт-Петербурге утром дожди, днем без осадков и плюс 22-24. В Москве кратковременный дождь и плюс 21-23. Сейчас в столице плюс 21 градус, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Известны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
2: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
22: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Каждый

0: делать прививку или нет? А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Выпуск 246.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим об интересном и познавательном. Сегодня речь пойдет о спорте, но не простом, а, как в той сказке, золотом. Для начала отметим, что пропаганда здорового образа жизни и спорта у нас дает свои плоды. В крупных мегаполисах люди занимаются на уличных тренажерах, скандинавской ходьбой, участвуют в велопробегах и марафонах. И это модно! Даже вместо сомнительных корпоративов в банях у менеджеров теперь в почете по ночам играть в хоккей. А девки на выданье тоже сетуют. У богатых женихов нынче вместо ночных клубов «Вело-1», где можно выгулить велосипед за 1 000 000 рублей и попить с такими же мажорами на обочине «Раф» на миндальном молоке. «Вело-1» – это такая трасса для велосипедистов, вдруг кто-то не слышал, пока еще только в 50 км, но обещают, что в итоге она соединит Москву и Санкт-Петербург, и можно будет как туда, так и обратно доехать на велосипеде. Но, конечно, можно и на простом «Орленке», и на «Школьнике», и, главное, бесплатно. Однако ж бесплатно – это у нас далеко не про все, особенно если это связано с высшими достижениями. Надо отдать должное, государство всегда ратовало за внедрение физкультуры и спорта в народные массы, и в некоторых видах мы исторически считаемся сильнейшими на международной арене. Однако ж для таких крупных успехов требуются таланты. А чтобы их открыть, надо, подобно золотоискателю, просеивать тонны песка в поисках драгоценных крупинок. А у нас спорт спорту рознь. Есть, безусловно, действительно народные виды, и самый простой пример – футбол, где всего только и нужно, что мяч да двор. Но тоже, поди туда пробейся. Или плавание. Нужны трусы, шапочка, ну, правда, еще понадобится бассейн. Или лыжи. Но есть и такие дисциплины, куда, по сути, есть вход только детям из богатых семей. И при этом мы, конечно, не упускаем из виду, что иные виды спорта в принципе позиционируются как увлечение исключительно для богачей, аристократии и знати. Например, гольф, поло, парусный спорт, скачки, конкур. Но и, казалось бы, не аристократические виды сегодня стоят столько, что к ним не подступиться. Хоккей, фигурное катание, бальные танцы, теннис. Родители на форумах рыдают, что туда, как в песок, уходят их шубы, машины и квартиры. Рыдают, как ежики из анекдота, но все равно несут туда последние денежки. Казалось бы, зачем? Причин тут много. От собственных нереализованных амбиций, которые пытаются воплотить через детей, до того факта, что это возможность попасть в мир богатых и известных и коммуницировать на понятном им спортивном языке. Более того, это еще и социальный лифт, взлетев на котором, можно получить не только известность, почет, уважение, но и солидные гонорары. Спонсорские контракты. И все же заработки успешного саночника не идут ни в какое сравнение с зарплатой успешного футболиста или хоккеиста. Вот и одна из причин ажиотажного спроса за облачными ценниками на иные спортивные секции. Кстати, о самых высокооплачиваемых видах спорта, где атлеты зарабатывают миллионы, расскажу через несколько секунд. Ближайшей информационной справки покажет общее наблюдение. Получается, что шанс пробиться в звезды некоторых видов спорта сегодня только у детей из богатых семей? А как же быть одаренному ребенку, который родился на свет без серебряной ложки во рту? Каковы шансы? Попробуем и в этом разобраться. Сегодня я пригласила к разговору легендарного российского автогонщика, мастера спорта по конному спорту и участницу Олимпиады по выездке, а также спортивного журналиста, бывшую гимнастку и тренера по художественной гимнастике. И все это в одном лице.

0: будем разбираться во всем этом в программе, которую я назвала
1: «Спорт для богатых». Баскетбол считается одним из самых прибыльных видов спорта. Средняя зарплата игроков национальных чемпионатов доходит до $500,000 в год, в то время как игроки НБА зарабатывают около $12 миллионов в год. А самый высокооплачиваемый игрок лиги с учетом спонсорских гонораров заработает в нынешнем сезоне почти $160 миллионов. Высокие зарплаты футболистов тоже давно никого не удивляют. В английской премьер-лиге средняя годовая зарплата около $3 миллионов, а самым высокооплачиваемым футболистом мира является Криштиану Роналду, который за 2025 год с учетом спонсорских заработал $200 миллионов. Бокс также входит в список самых высокооплачиваемых видов спорта. Самым богатым боксером 2025 года стал мексиканец Сауль Альварес, который заработал $137 миллионов. Бейсбол не пользуется популярностью в нашей стране, однако имеет большой коммерческий успех в мире, что позволяет получать звездам этого вида спорта огромные гонорары за выступления. За прошлый год два бейсболиста заработали свыше $100 миллионов. Американский футбол также не пользуется спросом в России. Однако это самый популярный вид спорта в США. Средняя зарплата игрока национальной лиги свыше $5 миллионов в год. А самые высокооплачиваемые получили за прошлый год по $60 миллионов. Гольф считается видом спорта, в котором крайне трудно добиться профессиональных успехов. Но тем, кому удается пробиться на высокий уровень, можно рассчитывать на серьезные призовые. Самый высокооплачиваемый гольфист прошлого года заработал $102 миллиона, а звезда гольфа Тайгер Вудс заработал свыше $500 миллионов на контракте с крупным спортивным брендом и официально стал долларовым миллиардером. Высокие зарплаты и у представителей автоспорта, а самой коммерчески успешной является «Формула-1». За 2025 год сразу два пилота заработали свыше $70 миллионов. В ряде хоккейных лиг игроки также получают высокие зарплаты. А самой известной является НХЛ, где средняя зарплата игроков в нынешнем сезоне – $3,5 миллиона в год. А самый высокооплачиваемый игрок заработает $16,5 миллионов. Ожидается, что со следующего сезона самым дорогим хоккеистом в лиге станет россиянин Кирилл Капризов, чья среднегодовая зарплата составит $17 миллионов. В эфире Максимова.
0: Сегодня в спорте выделяют две финансовые модели успеха. Первая – это командные виды, где даже игрок среднего уровня будет все равно получать неплохие гонорары и комфортно себя чувствовать после завершения карьеры. И индивидуальные дисциплины. Здесь надо быть лучшим в своем деле, чтобы заработать состояние, например, в боксе, в гольфе, автоспорте или верховой езде. Кстати, два последних вида спорта еще и потребуют немалых затрат и вложений на, так сказать, доп. Оборудование. Впрочем, об автоспорте поговорим ближе к финалу программы. Что же до верховой езды, то это невероятно красиво. Конечно, благодаря благородным и грациозным животным. А вкупе с нарядным всадником, облаченным в краги, камзол, редингот, шлем и бриджи, это производит невероятный эффект. Но лошадь, мало того, что животное очень дорогое, так еще и невероятно хрупкое и капризное, требующее постоянного ухода. Ее надо мыть, греть под инфракрасными лампами, укрывать попоной, расчесывать, чистить, убирать стойлей, ежедневно давать физические нагрузки в манеже, в бочке или выгуливать в леваде, покупать еду и витамины. А уж если, не дай бог, заболеет, то тушите свет. Тут с котом и собакой на ветеринарах ты разоришься, что уж говорить про лошадь. Говорю об этом с таким знанием дела, потому что много лет дружу со Светланой Князевой, мастером спорта по конному спорту, специализация выездка, многократным призером международных соревнований и участницей чемпионата Европы, а также чемпионатов мира. Олимпийских игр в Сиднее. В детстве я мечтала, чтобы родители отдали меня в секцию верховой езды, но они боялись, что еще, не дай бог, убьюсь. Поэтому моя мечта воплотилась только во взрослом возрасте и только под руководством Светланы, которую я пригласила в нашу программу. Света, здравствуй!
2: Добрый день, Ольга! Рада тебя слышать!
0: Расскажи, сколько сегодня стоит ежемесячно обучать ребенка верховой езде?
2: Ну, в целом, это где-то... Тут же, понимаешь, многие факторы: на своей лошади заниматься или просто с чего-то начинать. Но минимальная, начальная, наверное, стоимость обучения для детей где-то от 30 тысяч. И это только, так сказать, прикоснуться к специализации. А если уже иметь свою собственную лошадь, содержание ее, участие в соревнованиях, эта сумма уходит глубоко за 100-200 тысяч. Безусловно, для ребенка необходима уже готовая лошадь. Да? Хотя некоторые тренера и обещают на молодых лошадях как-то детей обучить. Готовая лошадь, это у которой есть какая-то база элементов, да, вот если мы говорим о выездке. Или если это конкур, это лошадь, которая уже участвовала много раз в соревнованиях, которая имеет стартовый опыт, которая имеет опыт элементов, да, обучения, какой-то начальной выездки. От 3 миллионов это возрастная лошадь, которая, скажем, уже близится к старости. И если это импортная лошадь, то там уже цены до 8, до 10, до 15.
0: А если... своя лошадь, вот сколько она стоит и как дорого ее содержать? Ветеринарные услуги, корм и так далее.
2: Ой, ветеринар — это вообще такая тема, что лучше даже о ней не думать. Лучше, как говорится, предостерегаться заранее, да, какими-то витаминами и всем прочим, как бы уходом. Потому что ветеринария у нас зашкаливает. Мы знаем, сколько стоят собачки и кошечки, а это, представляешь, умножить на 10, как минимум, стоимость лечения. Прививки опять те же, да? Это очень дорого. Если все вкупе, то вот в среднем, наверное, около 200 тысяч стоит содержание лошади, да, в месяц. Сейчас в нормальном клубе это уже... около 100 тысяч только аренда. Это голый денник с опилками, да, ну как голый, он овес, сено и денник, да, и обслуживание конюха. Но, естественно, для лошади еще и необходимы кормовые добавки в виде мюсли, подкормки для суставов. Мы же говорим о спорте. Лошадь также нуждается во всем, что нуждаются обычные спортсмены.
0: Учитывая все описанные тобой затраты, может ли ребенок из обычной семьи, который сходит с ума по лошадям, пробиться сегодня в конный спорт? И если да, то каков алгоритм?
2: Я думаю, что если мы говорим о одаренном ребенке, который любит этот вид спорта и мечтает, и крайне желает, я думаю, что, как и во все времена, через труд и любовь к лошади – так алгоритм, да, сначала почистить, покормить, а дальше дадут поездить, а дальше, может, и потренируют бесплатно, а дальше и съездить с ними на соревнования, а дальше уже можно пойти на какую-то профессиональную конюшню, где занимаются разведением, и уже начать попробовать себя с молодыми лошадьми, да, потренироваться. То есть можно, было бы желание. И я хочу сказать, что и с деньгами-то особо можно и не пробиться, и не достичь ничего. Даже с очень большими деньгами. Потому что в первую очередь конный спорт – это спорт трудолюбивых. Трудолюбивых и в первую очередь думающих не о себе, а о своих животных. Во-первых, спорт, он в принципе подразумевает под собой дисциплину и трудолюбие, да. Без труда ты себя не сможешь совершенствовать никак, да. И нужно трудиться, развиваться физически, выносливостью, да, там, развивать спортивные качества в первую очередь. А тут у тебя еще и добавляется такое животное существо, как лошадь. Ты должен учиться познавать его физиологические особенности. Ты должен уметь оказать ему первую помощь. Ты должен заботиться о нем и помогать ему также становиться спортсменом, развивать его физически. Там лошадь становится твоим партнером. Человек полностью за него отвечает.
0: Спасибо. С нами была Светлана Князева, мастер спорта по конному спорту. Выездки. Многократный призер международных соревнований, чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр в Сиднее. Ну а мы сейчас, конечно же, послушаем песню про лошадей. Их множество. И выбрать было из этого множества непросто. Но после рассказа нашего эксперта об удивительном единение всадника и лошади, я решила остановиться на этом треке.
3: Выйду ночью в поле с конем,

0: Это был конь от группы Любэ. Кстати, часто многие воспринимают эту песню как старую народную. Однако это не так. Стихи написал Александр Шаганов, а гармонию к ним подобрал Игорь Матвиенко. Интересно, что изначально это должна была быть быстрая песня под гитару, но в процессе записи было решено исполнить ее акапелла, что придало треку мощное хоровое звучание и сделало его одной из самых узнаваемых визитных карточек группы. Ну а мы от коней к другим видам спорта, в которые, как в песок, утекают деньги амбициозных родителей. Недавно наткнулась на горячий спор подписчиков одного канала, которые эмоционально обсуждали, какой же спорт сегодня обходится дороже всего. Самые бурные дискуссии вызвали бальные танцы. И вот лишь некоторые выдержки.
1: Бальные танцы. Каких бешеных денег стоит этот спорт? Дочь 4 лет танцует. Там уже столько моих шуб похоронено.
2: А у нас все измерялось квартирами. 9 лет отрабатывала. По $200 за 45-минутное индивидуальное занятие с тренером, который еще и ко мне приставал. Дошло до нервного срыва. Послала его к чертям, танцы бросила. А сейчас смотрю и понимаю, что этот спорт уже одной ногой в порноиндустрии. Вспоминаю с ужасом.
3: В бальных танцах, помимо оплаты индивидуальных занятий, надо еще куча нарядов по сумасшедшей цене. А чтобы попасть на московский турнир, платить чуть ли не от полумиллиона. А чтобы съездить на турнир в Англию, это уже от миллиона и выше. У бальников наряды дорогие, прически, макияж, загар, сборы, мастер-классы, индивидуальные занятия. Правда, наряды со стразами, грим, макияж и прически начинаются только с юниорства, а дети танцуют в стандартных костюмах, одобренных Федерацией спорта. Из причесок можно только пучок или косу, но все равно к 18-летию ребенку уже будет минус квартира, минус здоровье и вряд ли успешный успех. Не понимаю таких родителей. Знаю семью, где мать всю свою зарплату отдает ежемесячно тренеру. Та уже не знает, куда эти деньги тратить. Живут на папину зарплату, а бабушка платит за их ипотеку, работает на двух работах. И все мечтают, что ребенок точно станет тренером. А партнеры тренера мужчины – это вообще дефицит. Могут иметь по несколько учениц и нормально-то грести с такого гарема.
4: Конный спорт – вот где просто ужас. Там затраты квартирами считать можно. Одно только БУ седло для подростка 220 тысяч. Или массаж правой ягодицы коняшки, потому что она начала симулировать припадание на ногу, чтобы не прыгать. А соревнования? Это же еще перевозка и постой лошадки, ветеринар на месте, проезд тренера. Так что в сравнении с теннисом, фигуркой, конным спортом и хоккеем, бальные танцы – это еще эконом-режим. Теннисом занимается дочка друзей. И у них выходит по 300-350 тысяч в месяц. Фигурка столько же.
5: Теннис дороже. Например, абонемент на танцы стоит в среднем от 6 до 10 тысяч рублей, в то время как на корт абонемент стоит от 30 до 50 тысяч рублей. Тренировки индивидуальные бальные, например, до 7 тысяч, в то время как в теннисе абонемент на тренера еще 30-70 тысяч рублей. Ну и плюс индивидуальная тренировка до 15 тысяч рублей в зависимости от категории тренера.
6: В эфире Ольга Максимова.
0: Для сегодняшней программы с ее статусными спортсменами нашему редактору вместе с тем не удалось разыскать ни одной бальницы. Все невероятные звезды и страшно занятые люди. Отказала нам и Ксения Сибушева, за которой я подглядываю в соцсетях. Она регулярно озвучивает, кстати, стоимость нарядов, туфель, поездок, турниров, перелетов, парковок, перекусов и всего прочего, включая макияж и автозагар. Потому как, чтобы тебя заметили на паркете, из десятков отплясывающих пар бальницы натираются автозагаром до состояния чунга-чанги, заливают волосы желатиновым панцирем и делают на лице боевой раскрас, который видно аж с МКС. А еще в бальных танцах существует дефицит мужчин-танцоров. Немногие мальчики решают крутить тазобедренными суставами и изображать жгучую страсть, так что за них идет там настоящая борьба. И при таком дефиците говорят, что все за них оплачивают партнерши. Зато зарабатывают танцоры весьма недурно, если верить старожилам из нашей недавней информационной справки. Бальные же танцы у девочек пользуются сегодня ажиотажным спросом. Слышала версию, что они гарантируют отличную фигуру, стать, осанку и возможность с такими-то исходниками впоследствии очень удачно выйти замуж. По схожим причинам отдают родители девочек и в гимнастику с фигурным катанием. И это все тоже очень дорогие виды спорта. Почему? Поговорим об этом с нашей коллегой Викторией Колосовой, в прошлом гимнасткой, тренером, а ныне это руководитель нашей спортивной редакции. Вика, здравствуй.
7: Приветствую, Ольга.
0: Расскажи нам про хоккей, фигурное катание и теннис. Почему это так дорого и во сколько обойдется родителям? Правда, что пробиться в настоящий спорт сейчас могут только дети богатых родителей?
7: У меня такой тезис для начала будет, что все-таки родители платят за свои же амбиции. Давай так. Мне кажется, что корень того, что это очень дорого, кроется как раз-таки в амбиции родителей относительно своих детей. Это первое. Второе, конечно, популярность сама по себе ведет за собой такие цены. С одной стороны, с другой стороны, если бы зарплата наших тренеров была конкурентоспособной на рынке, то, думаю, что и таких бы цен за дополнительные занятия не было. Ведь не секрет, что практически в любом виде спорта дорого стоят не сами занятия, а именно дополнительные. Если мы берем фигурное катание, кстати, совсем недавно мама юной Елены Костылевой, нашей такой восходящей звездочки в фигурном катании, она опубликовала пост, в котором рассказала, что подготовка к чемпионату Москвы для ее дочери стоила 400 тысяч. И это не цена за секции или за лед, это цена за подкатки, за костюмы, за постановку программы. Поэтому сами по себе, вот, например, давай так перескочу на хоккей. Мой коллега Дима Калугин, он сейчас как раз, его ребенок занимается хоккеем. И я, вот, готовясь к нашему с тобой разговору, с ним об этом и поговорила. Так вот, его сын занимается в частной школе. Месяц занятий, групповых занятий, стоит в районе 20-25 тысяч рублей. Это мы говорим о Москве. А далее к этой сумме уже прикладываются дополнительные занятия, в которых где-то 1200-1500 стоит аренда льда, и непосредственно родители платят самому тренеру, который ведет дополнительные занятия, это еще плюс 3-3,5 тысячи. И это только тренировки, это мы не говорим об экипировке.
0: А как же быть с одаренными детьми из обычных семей?
7: Понимаешь, в чем дело? Теннис и фигурное катание родителями рассматривается как социальный лифт. Ведь так же? Ведь отдавая ребенка в профессиональный спорт, естественно, родители думают о том, что как минимум из них вырастет там вторая Шарапова или там третий Даниил Медведев. Но да, это считается у нас в России элитными видами спорта. Но, с другой стороны, я не знаю ни одного тренера, который бы увидел действительно бриллиант, мы говорим не по мнению родителей, а объективно, если это действительно талантливый ребенок. И я думаю, что и тренер бы приложил все усилия, чтобы найти возможность как-то помочь материально и самому работать с ребенком бесплатно. Я сама была тренером, и в наше время, когда я работала тренером, конечно же, не говорили ни о каких там дополнительных деньгах, и мы сами сидели в зале дни и ночи напролет и дополнительно тренировались с действительно одаренными детьми, в которых была перспектива. Ведь каждому тренеру, который работает там, я не знаю, в школе Олимпийского резерва или просто в спортивной школе, ему тоже нужно давать результат, а просто одними деньгами тут же так не бывает.
0: Ну, то есть получается, что ребенок в фигурном катании и теннисе – это что, диагноз родителей?
7: Я считаю, что да. Вообще, мне кажется, выбирают то же самое фигурное катание. Но положа руку на сердце, давайте ответим честно. Ведь мест в сборной для выступления их всего три. Ну что, одна одиночница, одна девушка в паре, одна девушка в танцах на льду. И то же самое у ребят. Но все же стремятся, да, все же думают, что из их ребенка вырастет Евгения Медведева, да, там, или Алина Загитова. Все хотят, но мы при этом забываем о том, что и мест в сборной не так-то много. Та же самая ситуация и с теннисом. Да, там есть варианты заработать на каких-то турнирах, но при этом нужно и вложиться. Ведь очень много примеров, когда теннисисты очень долго не выстреливают, и очень много тратятся денег, и приходится им жить не в люксовых отелях, переезжая из страны в страну, а просто жить там, кто-то жил и в палатках, и в трейлерах на колесах. И такие тоже случаи есть. А вообще, ну, как бы столько интереснейших видов спорта, столько возможностей проявить себя детям, что почему надо обязательно упираться в фигурное катание или в теннис? Ну, или в хоккей. Ну, хотя вот в хоккей как бы больше возможностей, конечно, у ребят себя реализовать. Хотя бы потому, что там команда, а не индивидуальный вид спорта.
0: В гимнастику и танцы зачем отдают? Это инвестиции во что?
7: Но гимнастика, она всегда была популярная, мы говорим о художественной гимнастике, и всегда почему-то родители, знаешь, тоже выбирали, и когда выбирают девочки вид спорта, всегда говорят о художественной гимнастике, ну, потому что это красиво, ну, правда. Действительно, если вы отведете свою дочку на соревнования по художественной гимнастике, девчонки влюбляются в этот вид спорта, потому что там купальники, там все ярко, там все блестит, но художественная гимнастика... Понимаешь, там не настолько амбициозные родители, ну, правда, по крайней мере, вот не знаю, как сейчас, но там просто все стремятся, чтобы показать себя, чтобы принять участие в соревнованиях. И сейчас очень много клубов, которые именно заточены не так, как раньше, когда вот мы тренировались в школе Олимпийского резерва. Результат, место и все такое, там только тренировки. А тут больше, знаешь, сейчас художественная гимнастика преподается как, ну, по крайней мере, в Москве, как праздник. Вот ты потренировалась, а дальше праздник, всех награждают, все детки уходят там в соревнования с подарками. Ну, это уже совсем другая история. Ну, правда, это очень красивый вид спорта, и на будущее девчонкам это очень пойдет на пользу. Я всегда говорю только об одном – отдавайте своих детей в спорт. Потому что надо с детства приучать детей к культуре тела, к культуре физической активности, к культуре физической работы. И осанка. Ты просто умеешь следить за своим телом, за своим физическим здоровьем. А потом любой вид спорта – это организованность, организованность по жизни. Когда человек умеет ставить перед собой цели, достигать их и знает, как действительно работать. Это очень важно.
0: Спасибо. С нами была Виктория Колосова, спортивный журналист, радиоведущая. Ну а сейчас предлагаю послушать песню группы «Игра слов» про, пожалуй, самую нашу легендарную героиню.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Ну, а в заключительной части программы поговорим о, пожалуй, самом дорогом виде спорта – автогонках. Автомобили сами по себе – это уже дорого. Суперкары и гоночные автомобили – это очень дорого. А болиды «Формулы-1» – это космически дорого. Буквально на днях посмотрела фильм о противостоянии в 70-х двух пилотов – чемпионов мира автогонщиков «Формулы-1» Ники Лауда и Джеймса Ханта. У Ники богатый отец-банкир был категорически против его увлечения, и тот вынужден был взять кредит, чтобы пробиться в «Формулу-1» из «Формулы-2». У Ханта отец был биржевым брокером, но и тот выехал на собственной дерзости, бесстрашии и харизме. Это были времена, когда за молодых пилотов впрягались не только известные автоконцерны, но и табачные бренды. Но с тех пор дела сильно поменялись. И вот что говорят о положении дел в мире автоспорта его легенды. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв, комментируя ситуацию в молодежных гоночных сериях, посетовал, что только у детей богатых родителей сегодня есть возможности пройти все ступени карьеры до Формулы-1, тогда как у талантливых, но бедных пилотов нет шансов заявить о себе.
2: Я не подталкиваю своих детей к занятию автоспортом, поскольку больше не считаю гонки правильным карьерным выбором. Потому что у вас должно быть столько же денег, сколько у сына канадского миллиардера Стролла, чтобы заниматься автоспортом. Молодые люди больше не приходят в гонки благодаря таланту. Они тратят по 200-300 тысяч евро только на выступление в картинге, чтобы затем получить шанс попасть в Формулу-1. Сейчас от денег зависит гораздо больше, чем от таланта. Если успех 12-13-летних ребят зависит от денег, то у талантливого гонщика не будет шанса заявить о себе. В результате в Формулу-1 попадают лучшие из богатых детей, но не те, кто обладает лучшим талантом на планете. В прошлом спонсоры помогали молодежи, и большинство талантливых гонщиков, в том числе Ален Прост, попали в Формулу-1, пройдя через их школы, где молодой пилот получал немного денег. Но перед ним стояла задача пройти все ступени до конца. Если ты побеждал, то получал место в Формуле-3 и так далее. Но вы двигались вперед, только если побеждали. Это давало возможность детям, у которых был талант и страсть, но не было средств. Шанс был небольшим, но он был. Сейчас же у них нет и такого шанса. Вы готовы потратить 300 тысяч евро на картинг? Да ладно, начало карьеры не должно быть похоже на Рождество. Вы должны жить в палатке и найти способ проявить себя, прежде чем спонсор или команда рискнут сделать на вас ставку.
1: О современных гонщиках Формулы-1 и финансовых сложностях, стоящих перед начинающими спортсменами, высказался и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
2: Лично я считаю, что сейчас F1 стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными для богатых и для людей более скромного происхождения.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: К слову, сам Хэмилтон из небогатой семьи, и его отец, сын иммигрантов из Гренады, был вынужден работать на двух и на трех работах, ремонтировать бытовую технику и брать дополнительные смены, чтобы оплачивать картинг Льюиса. Отец двукратного чемпиона Фернандо Алонсо был тоже простым механиком на заводе, а мать работала в магазине. Но теперь «Формула-1» с каждым годом все больше соответствует своему наименованию «Королевские автогонки», где уже успела отметиться целая гвардия детей-миллиардеров. В «Формуле-1» пилотов, которым покупают место в команде, называют «пейдрайвер» или «рента-драйвер». О том, насколько это справедливо, конечно, идут споры. Ведь «Формула-1» – это не очень-то похоже на спорт в чистом виде. Тут даже больше все зависит не столько от человека, сидящего сидящего за рулем, сколько от уровня команды и от качества машины. Но, похоже, однажды Формула-1 вообще превратится в гонки миллионеров. Самый яркий пример – Лэнс Стролл, которому отец, миллиардер, купил целую команду. На дорогую игрушку папа заработал на инвестициях в мире моды. Сын, по сути, перескочил в Формулу-1 чуть ли не сразу из картинга, минуя все обязательные этапы. И все благодаря финансам отца. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось. А что же у нас? И вот что можно найти в открытых источниках. Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в чемпионате мира Формулы-1 и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при Формулы-1. Его отец, совладелец крупнейших предприятий Ленинградской области, всегда поддерживал сына. Но несколько лет назад был убит, а злые языки стали утверждать, что на выступление Виталия работал весь Выборг. Еще один участник 6 сезонов Формулы-1 – Даниил Квят. Его отец – башкирский бизнесмен и политик Вячеслав Квят. Ну и еще один россиянин Формулы-1 – Никита Мазепин. Его отец – известный российский бизнесмен, председатель совета директоров, бывший владелец Уралхима и совладелец Уралкалия, который разделил финансовое бремя по содержанию одной из слабейших команд Формулы-1 с ее владельцем, из-за которой стал в итоге выступать его сын. Ну или чуть попроще, Артем Маркелов, вице-чемпион Формулы-2. Его отец, ныне покойный Валерий Маркелов, который когда-то возглавлял рейтинг Forbes под названием «Короли госзаказов». В 2022 году он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятке, но был освобожден из-за онкологического заболевания. Ну а дети миллионеров попроще идут заниматься дрифтом. Так неужели талантливому ребенку из простой семьи никак сегодня не пробиться в мир большого автоспорта? Об этом я решила поговорить с легендарным российским автогонщиком, заслуженным мастером спорта международного класса, первым русским, который поднялся на подиум Лиман, но и своим давним другом Алексеем Васильевым. Леша, здравствуй.
3: Оль, приветствую, да, привет.
1: Такое впечатление, что сегодня автогонки исключительно для детей богатых родителей. А вот если бы твое профессиональное становление пришлось на нынешние времена, как ты думаешь, у тебя получилось бы?
3: Знаешь, на мой взгляд, сегодня бы ничего не получилось, потому что вся моя гоночная карьера была построена благодаря поддержке государства в Советском Союзе, при поддержке ДСАФ, бюджетных средств. Ну а сейчас, безусловно, автоспорт – это спорт для детей элиты, для тех, кто способен оплачивать увлечение ребенка. Но, безусловно, есть и как бы неформальные гонки, которые не приносят звания чемпиона страны или чемпиона мира, и не приносят там для самоудовлетворения спортивных гоночных разрядов.
1: Во сколько сегодня обходится ежемесячное обучение автоспорту и что в это входит?
3: Ну, если в массовом восприятии автоспорт и вершины автоспорта в нашей стране, по крайней мере, является Формула-1. И если семья решила, что их талантливый ребенок, который дома ездит быстро на педальной машинке, может в будущем стать гонщиком Формулы-1, то, конечно, семья в первую очередь должна отправить ребенка в картинг. Это вид спорта для небольших автомобильчиков с мощными моторами. И этим спортом можно заниматься с 8 лет в нашей стране, ну и в мире. Как бы официально разрешено участвовать в соревнованиях с 8 лет. Для этого надо, ну, найти как бы команду, так называемый технический кружок или секцию картинга, где вам надо будет купить автомобиль, карт для ребенка, надо будет оплачивать все выезды и на соревнования вначале по городу, потом это там республиканские, там всероссийские соревнования, там, чемпионат страны. В среднем это будет обходиться семье порядка где-то 1,5-2 миллиона в год. Потому что в это входит покупка самой техники, это в среднем около 400 тысяч рублей, плюс экипировка спортивная для ребенка, это порядка 100-150 тысяч рублей, Ну и плюс все расходные вещи. Это колеса, это моторы запасные, это тренеры, это механики, плюс перевозка всей техники. Нужен будет автомобиль, техничка сопровождения. И масса всяких накладных расходов. Но на сегодняшний день это один из самых массовых технических видов спорта в нашей стране. Потому что благосостояние растет у граждан страны. И на чемпионате страны по картингу, вот скажем, в категории 8-9 лет, собирается порядка там 200-300 юных талантливых гонщиков.
1: Ну, получается, что ребенку из обычной семьи сегодня нереально пробиться. И все же, что бы ты посоветовал юному горящему сердцу, ну, нет денег, но очень хочется.
3: В первую очередь надо просто найти место в команде, где объединены единомышленники. В любой спортивной команде, занимающейся картингом, занимающейся ралли, дрифтом. Просто пойти и быть механиком, работать, трудиться. И наверняка сложится та ситуация, когда сам гонщик не сможет выйти на старт, который содержит всю команду, а талантливому механику предоставится возможность попасть за руль. И тогда, может быть, спонсоры его увидят и будут оплачивать его дальнейшую карьеру. Поэтому чем ближе к автоспорту, тем больше шансов оказаться за рулем и в дальнейшем стать звездой.
1: Спасибо. С нами был Алексей Васильев, российский автогонщик, заслуженный мастер спорта международного класса. Ну а на прощание давайте-ка послушаем культовый электронный трек 1988 года, вставший всемирным гимном автоспорта. Его постоянно использовали в трансляциях гонок Формулы-1 и речь о сингле «The Race» – «Гонка» швейцарского дуэта «Yellow». Он стал большим хитом благодаря новаторскому по тем временам сэмплированию. Тогда еще музыку не делали от и до на компьютере, как сегодня. Тысячи звуков, скомбинированных вручную, от ревущих двигателей до скрипа тормозов, были смоделированы очень сложным сведением студийных записей. И все это создало блестящую атмосферу безумной гонки. Ну а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
1: Я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
0: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамалашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29. В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранение получила мирная жительница. В Курскую область вернулись 5 захваченных в плен россиян. Турецкие ученые опровергли миф, что туристы, отдыхающие в Анталье, не покидают территорию отелей. И теперь подробнее. Вооруженные силы России за сутки уничтожили два украинских МиГ-29 и нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Войска российских группировок, действующих в зоне проведения СВО, за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, сообщает военное ведомство. Штурмовые отряды 25-й армии продвигают в западном направлении, уничтожили формирование ВСУ в населенном пункте Красный Лиман, ДНР, говорится в сводке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, заняли 5 опорных пунктов и 59 зданий. Противник потерял там до 30 военнослужащих. Уничтожены 4 автомобиля, 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 9 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, говорится в сообщении военного ведомства. Вооруженные силы Украины атаковали 3 муниципалитета Белгородской области. В результате травмы получила мирная жительница, сообщили в оперштабе региона. В Курскую область сегодня ночью вернулись 5 россиян, которые были захвачены украинскими солдатами во время вторжения в регион. Они провели в плену почти 2 года. Прошли через издевательства и пытки. Сейчас спасенным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а их возвращение стало результатом сложнейших переговоров. Репортаж корреспондента ВГТРК Александры Филоновой.
2: Я просто не поверила, потому что мой муж тобой возвращает.
3: У Курского пункта временного размещения десятки людей. Это родственники, друзья, коллеги тех, кого ВСУ насильно вывезли в Сумы в августе 24-го. Губернатор Александр Хинштейн вместе с ними ждет автобус с освобожденными из украинского плена курянами.
4: Нормально едут они, все уже на подъезде.
3: Всего в Курск из украинской неволи вернулись 5 жителей Курской области. В плену долгие 23 месяца находились одна женщина и 4 мужчин из Суджанского и Корневского районов. Их встретили и разместили в ПВР. Сейчас с теми, кто вернулся из плена, работают медики, психологи и миграционная служба. Впереди предстоит многое. Оформление социальных выплат, жилищных сертификатов и восстановление документов. Самое главное, что наши люди дома. Они в безопасности. О пережитом в плену граждане рассказывают главе региона. Жизнь в украинской неволе называют адом. В тюрьмах и лагерях для военнопленных их использовали как разнорабочих.
5: Привезли нас в самую грязную камеру, где сидит 15 человек. Нас еще 5 засунули. 20 человек, 10-местная камера.
6: Проволоку плели, путанку. Там ты не будешь работать, там будет коллективное наказание. Моральное, да, психологическое воздействие.
7: Как давили?
6: Ну, элементарно, то есть не забывай, где ты находишься. Принуждение вот этого украинского языка.
3: Постоянные угрозы, издевки, избиения.
8: Нас там готовы были убить, не готовы, а прям, да я не знаю, как это выразиться. Но самое худшее место было, это вообще, для меня это Винница. Останется и остается. Там реально, там... Больной, не больной, есть у тебя открытые раны. У кого-то кость торчит, да, он по этой руке специально, типа, ну, вдарит и все.
3: И так по 2-3 раза в день. У Романа Ванина пуля в тазобедренном суставе. Ранение получил при обстреле ВСУ по дороге в село Замостье. В оказании медпомощи все это время украинская сторона отказывала.
8: Меня положили и сказали, через 3 дня не сдохнет, говорит, придем проверим, и все, я там лежу. Говорит, ты не у себя на территории, говорит, командовать будешь там, ты русский, этим все сказано.
3: В полевом лагере для военнопленных Роману на руке выжгли букву «З». Все страшное позади. Он дома за большим столом с людьми, которые успели стать родными. Принимает поздравления. Сегодня у него двойной праздник.
9: День рождения. Спасибо, родной земле. Я думаю, что этот день рождения никогда ты не забудешь.
8: Не забуду.
3: Глава региона заверил, жилищные сертификаты вызволенным из плена выдадут в приоритетном порядке.
10: Будем жить по-новому. Забыть все это, если забудется, конечно. Украинского ада.
3: Вернуть курян домой удалось благодаря работе силовиков, администрации президента, Красного Креста и уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой. Судьба 320 человек по-прежнему остается неизвестной. Пока с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курского приграничья. Александра Филонова, Вести, Курск.
1: Самолет МС-21, например, полной независимости России в авиастроении, отметил президент России Владимир Путин. Кадры показали в эфире «Вести». «Независимость полная», — сказал глава государства, обсуждая самолет во время его осмотра в Жуковском на этой неделе. МС-21 — отечественный проект среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства, пишет ТАСС. Указ президента России о том, что в российских авиакомпаниях должна быть 50% доля отечественных авиалайнеров, абсолютно верен. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью Павлу Зарубину для информагентства «Вести». Если авиакомпания хочет иметь в парке импортные машины, то ровно столько же она берет отечественных. Это указ президента, сказал он. В 2024 году был издан этот указ, согласно которому к 2030 году доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков должна составлять не менее 50%. Турецкие ученые опровергли миф, что туристы, отдыхающие в Анталье, по системе «все включено», не покидают территорию отеля, не посещают исторические достопримечательности региона. Исследование, которое цитируют местные СМИ, провели ученые факультета туризма одного из частных университетов Анталье при поддержке Совета по научно-технологическим исследованиям Турции. Были опрошены 611 иностранных туристов. Среди участников опроса почти половину составили россияне. Авторы проекта утверждают, что действительно проводят свой отпуск не только на территории гостиниц. Туристы, согласно результатам исследования, самым посещаемым местом в Анталии стал исторический район Калеичи.
0: Спорт.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» летом обязательно подпишет нападающего. Председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов заявил, что Александру Соболеву нужна конкуренция. Пока это единственный центр-форвард в составе. Накануне сине-бело-голубые в товарищеском матче обыграли «Ленинградец» 4-0. Помимо Соболева забил Педро и дважды Александр Ерохин. Футболист «Локомотива» Георгий Джикия планирует начать занятия в общей группе в ближайшее время. По словам игрока, индивидуальные тренировки обусловлены тем, что он присоединился к команде лишь несколько дней назад. Прошедший спарринг против родины экс-игрок сборной пропустил. Вероятно, 3 июля в товарищеском матче с костромским «Спартаком» защитник уже появится на поле. Теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 место в рейтинге женской ассоциации. Обновленный список появился на сайте организации. На этой неделе россиянка проиграла в первом круге пятисотника в Бад-Хомбурге. Но, несмотря на неудачный результат, она обошла в таблице американку Иву Йович. В свою очередь, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои позиции в первой двадцатке. Дзюдоист Адам Сангариев завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в Циндао. В решающем поединке в весовой категории до 100 килограммов россиянин победил бразильца Джованни Феррейру. Еще один представитель нашей страны Идар Бифов в поединке за бронзу одолел шведа Карла Боуте. Хоккеист «Коламбуса» Кирилл Марченко хочет покинуть команду НХЛ. По информации местной прессы, он решил не продлевать соглашение с клубом. Нынешний договор рассчитан до 2027 года. После его истечения спортсмен сможет стать ограниченно свободным агентом с правом арбитража. А у меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: Понедельник, 29 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, вечером дождь. В Южно-Сахалинске 15-17 градусов, выше нуля, кратковременный дождь. Магадане плюс 13, плюс 15 градусов без осадков. В Хабаровске кратковременный дождь и гроза, 24-26 тепла. Во Владивостоке плюс 15, плюс 17 без осадков. В Екатеринбурге 19-21 градус, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге ночью умеренный дождь. Дожди местами с грозой, днем без осадков 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков 13-15 градусов, днем кратковременный дождь 20-22. Сейчас в столице плюс 22 градуса.
11: Театр Радио России представляет.
12: Лучшей Иванщины командира роты у меня в полку нет.
11: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
13: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
14: Строить, товарищ майор.
11: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
15: Трудно.
14: Не труднее, чем воевать. Справимся.
15: Не скажи.
11: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Технология этюда.
16: Лиза протянул краски в тюбик. Раул краски смешивал, стоя где-нибудь над пейзажем. И это поменяло радикально все. Художник увидел, что воздух окрашен. Взгляд стал динамичным. Для того, чтобы передать эту динамику, импрессионист пишет мелкими мазками, которые ты видишь на поверхности.
11: Выставочный проект Пушкинского музея «Искусство впечатления и импрессионизм» в Сибири. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22.10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том,

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктор Зинчук. И в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке, ее традиционном и современном прочтении. В 1833 году в консерваторию города Милана поступал худощавый 20-летний молодой человек с небольшой бородкой. Прибыл он из провинциального городка Брусетта. При нем было рекомендательное письмо от муниципалитета, в котором гарантировалась оплата за обучение. Абитуриент демонстрировал владение фортепиано, играл собственные сочинения, но после экзамена комиссия категорично вынесла вердикт. Отказать ввиду недостатка музыкальных способностей. Невероятно, но спустя много лет консерватория будет носить его имя, и Италия будет поклоняться и рукоплескать этому композитору, и звали этого молодого человека Джузеппе Фортунино Франческо Верди. Родился он в небогатой семье трактирщика в деревушке на севере Ломбардии. Семья жила бедно, но не по годам серьезный мальчик с детства. Страстно и самоотверженно полюбил музыку, и именно эта любовь, необыкновенная настойчивость и трудолюбие сделает его имя примером для подражания и гордостью всей Италии. Да, Верди не просто великий композитор. Из 26 его опер, по крайней мере 20, буквально каждый день исполняется в оперных театрах всего мира уже более 200 лет. Такого рекорда не достигал ни один композитор в мире. Неудача, конечно, не остановила короля оперы, как его стали называть позже, и Джузеппе стал брать частные уроки и вскоре поразил и покорил музыкальную общественность Милана. Он стал самым популярным уже после третьей своей оперы «Набукко». А теперь давайте послушаем хор рабов иудеев. Наверняка вы видели по телевидению, как на площадях играет оркестр, а все зрители вместе с оркестром поют эту мелодию. Такая она популярная и сейчас.

Но Верди не только восхищались, а часто и нещадно критиковали, впрочем, как и всех талантливых людей, вызывающих зависть у коллег и не только. Так, когда композитор закончил работу над оперой «Трубадур», сразу спросил мнение своего одного постоянного недоброжелателя и, услышав гневную критику, радостно воткликнул: «Я счастлив и уверен в успехе. Если музыка не понравилась вам, то, несомненно, и обязательно понравится публике». Причем процесс сочинения оперы у композитора был болезненным, в прямом смысле, ведь тогда, когда он приступал к новому произведению, он неизменно заболевал. И хоть раньше в медицине не было слова «психосоматика», этот факт такой же неоспоримый, как и нелегкий влажный климат Милана. Верди был так известен и популярен, что был избран в парламент Италии, а позже и в Сенат. При этом он никогда принципиально не пользовался привилегиями. А железнодорожные билеты из Милана в Рим, которые в то время были очень дорогими, он покупал только за свои деньги. Однажды один начинающий композитор могучего телосложения со свирепым выражением лица попросил честного мнения Верди на свой счет. Но тот сделал паузу и ответил, что ничего не скажет. Почему же? Да потому что я вас просто боюсь. Другой молодой композитор, тоже в беседе с Верди, очень хвалил себя и свою музыку, на что Джузеппе ответил: «Когда мне было 18, я тоже считал себя великим композитором и говорил «я». В 25 я говорил

и Моцарт. В 40 уже говорил «Моцарт» и я, а будучи зрелым, говорю «Моцарт». А теперь послушаем арию герцога из оперы «Риголетто» в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева.

Джузеппе Верди был обладателем большой коллекции шарманок, но стал коллекционером он не по своей воле. Просто из-за бешеной популярности его произведений под окна дома композитора часто приходили шарманщики и играли его музыку, что жутко отвлекало композитора от новых сочинений, раздражало и лишало покоя. Поэтому он нашел блестящий выход. Просто покупал все шарманки у их владельцев. Да, две комнаты, заваленные до потолка шарманками, вызывали удивление, а потом улыбки у гостей и друзей композитора, навещавших его дом. Но зато так его никто не отвлекал, и композитор мог спокойно работать. С годами композитор разбогател, купил большое имение, о котором мечтал с детства. В нем были огромная ферма, оливковая роща, поле пшеницы, сыроварня, винодельня. А также в возрасте 74 лет Верди написал одну из самых лучших своих опер – «Отелло». Но все же на вопрос, какое из ваших произведений и творений вы считаете самым значительным, он всегда отвечал – «Дом для престарелых музыкантов». Да, он знал, насколько тяжел труд музыканта и всегда помогал малоимущим. А позже сам построил великолепное здание, которое сейчас находится в Милане. Это красивый дом в неоготическом стиле, в котором и Верди нашел свое последнее пристанище. И теперь в этом гроте, украшенном великолепной мозаикой дивных цветов, покоятся Верди и две его любимые женщины, две его супруги. Когда в конце 80-х я заходил сыграть мелодию Верди, студии с многоканальной записью были редкостью. Да и многого о жизни композитора я не знал. Зато сейчас был очень рад рассказать вам о нем. На этом я с вами прощаюсь. Информацию о нас вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире «Радио России».

0: Виктор Зинчук. Соло. Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Всем, кто слушает Радио России, я Дмитрий Таиров. Говорю здравствуйте, дорогие друзья. Название программы только что вам было представлено, но напоминаю, это наши сильные стороны. Это то, что называется... Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает учиться и учиться, летать все выше и выше. Каждый нормальный человек мечтает быть еще и птицей, мне так кажется. Но об этом подробнее, интересней, самое главное, точнее, может рассказать как раз тот человек, которого я вам с огромным удовольствием представляю. Сегодня у нас в гостях директор учебного авиационного центра S7 Aero Михаил Юрьевич Лебедев. Михаил Юрьевич, приветствуем вас.
3: Добрый день.
2: Большое вам спасибо, что согласились рассказать об этом, в принципе, для нашей страны довольно новом типе получения, способе получения образования, а авиационного, летного – это частные летные школы. Пожалуйста, если вас не затруднит, часть такое называемое введение, расскажите о том, как это у нас вдруг ускользнуло от государственных официальных способов получения летного образования. Раньше это было очень строго, даже гражданские училища были полувоенного образца. А это вот уже вот можно, и надевая погон, учиться. Очень интересно, пожалуйста, Михаил Юрьевич Лермонтов.
3: Практически, да.
2: Автоматически, да. Михаил Юрьевич Лебедев, друзья, директор учебного авиационного центра S7 Aero.
3: Ну, смотрите, на самом деле история не так однозначна, как вы сейчас ее преподнесли, потому что государственная часть в образовании пилотов осталась. И чтобы стать коммерческим пилотом, то есть чтобы этим зарабатывать на жизнь, вам в нашей стране все еще придется, ну, как придется, вам надо будет пойти в государственное училище. А варианта получить коммерческого пилота с нуля до свидетельства коммерческого пилота в частном АУЦ на данный момент нет.
2: Получается, что мы имеем дело с хобби.
3: Да, да.
2: То есть ваш учебный центр дает лицензию на управление летательным средством, аппаратом, и все. И применительно к, значит, куску хлеба хотя бы с подсолнечным маслом уже это не срабатывает. То есть нельзя даже вот где-то будет вот после того, как я скажу, что вот есть у меня корки пилота, ну, хоть где-то я могу устроиться летчиком там, ну, что-то сельскохозяйственной авиации.
3: Ну, смотрите, есть определенные нюансы, они не такие простые с точки зрения законодательства, но тем не менее у нас позволено частным пилотам при наличии определенной квалификационной отметки, ну это как в правах у вас А, Б, С там, и тому подобное, у пилотов есть квалификационные отметки. Вот есть квалификационная отметка на право выполнения авиационных работ. И тогда, опять же, с некоторыми ограничениями, когда у вас нет никого из людей на борту, кроме экипажа, ну то есть вас, по сути, можно...
2: Мы несколько забежали вперед, но давайте все-таки немножечко вернемся к началу вот этого частного, появления частного летного образования. Когда это случилось?
3: Ну, давайте назовем это подготовкой частных пилотов, ну, да. Так, чтобы быть...
2: Потому что раньше этого вообще не было, до 21-го столетия точно.
3: Ну, это не было, наверное, до конца СССР, потому что да-да. Тогда у нас был ДСАФ, тогда всех учили за государев счет, что было прекрасно. И потом, когда государство с себя эту функцию невольно сняло, свято место пусто не бывает, соответственно, стали появляться частные учебные центры, которые брали эту функцию на себя.
2: Каким образом они пробили эту возможность учить людей летать? Ведь это с повышенного риска занятие, оно вечно сопряжено с невероятным количеством юридических каких-то казуистик. Это так?
3: Ну... Есть в этом доля правды. С другой стороны, опять-таки, если мы посмотрим шире, чем наша страна, да, то там это нормальная практика.
2: Шире, чем наша страна, все понятно.
3: Вот, да,
2: всегда
3: да.
2: Можно было довольно.
3: Ну, вы же наверняка помните, да, что 90-е там, и дальше это был период становления всего чего-то нового, да, и там методом пробы ошибок многое зарождалось то, чего не было раньше. Развивались какие-то бизнесы. такое слово появилось, опять же. Среди прочего появилось это, а учитывая общий такой, ну, не будем называть его хаосом, но, тем не менее, период никаких непоняток, да, то и юридическая сторона вопроса решилась.
2: Все срослось, все одно к одному, очень удобно и очень неплохо, когда появляется до определенной степени свободы. Скажите, а сами вы заканчивали, скорее всего, государственную, вот вы летчик какого класса, вы гражданский пилот или военный пилот по своей профессии первой?
3: Я вообще пилот-планерист.
2: Здорово. То есть вы ДСАФовец, вы ДСАФ-то застали?
3: Я не ДСАФ. ДСАФ я застал в силу возраста, да, но учился я уже в авиационном учебном центре, который относился к гражданской авиации. Вот, то есть это были уже постсоветские времена. И это было то самое хобби, о котором мы говорили. То есть это не профессия, это досуг.
2: Хорошо. Очень интересно. И при этом вы какое образование получали вне досуга?
3: Высшее техническое, красный диплом, Бауманский университет.
2: Ага, все понятно. В какой момент вы ушли в профессиональную линию полетов?
3: Ну, тут тоже интересно. У меня семейство очень авиационное. Так говоря, про бабушек, дедушек, они все работали в авиационной сфере. И поэтому, естественно, меня с детства эта тема не отпускала. Авиация в целом – это очень романтическая вещь, да, когда у вас еще бабушка с дедушкой в ней
2: еще более
3: погружена.
2: Романтики добавляется,
3: да,
2: согласен.
3: Вам никуда от этого не деться. Вот, и поэтому я как-то ей болел, потом был некий перерыв, потому что надо было определяться с... Ну, это как раз вот те самые 90-е, да, у меня выпуск из школы 92-й год, по-моему, все весело и здорово. Потом попал я на аэродром планерный. Такие были сертификаты на полет на планере. Ну, в моем случае на планере. Они же были и на самолеты, и на вертолеты, на что угодно. Полетал, и все, и засосало.
2: А вуз был профильный, авиационный был?
3: Бауманка-то...
2: Высшего образования?
3: Нет.
2: Просто высшее техническое, но не связано с авиацией.
3: Да.
2: Очень интересно. Напоминаю, друзья, в гостях у нас специалист, эксперт по получению частного летного образования, директор учебного авиационного центра Михаил Юрьевич Лебедев. Михаил Юрьевич, значит, мы выяснили, что в конце 90-х годов появилась такая возможность. Скажите, знаете, расскажите о чем? О специфике, наверное, лимитирования определенного. Возраст, здоровье, хорошо, хобби. Вот давайте, раз хобби, а выясняется, что это хобби, все-таки можно немножко и профессионализировать. Что важно для человека, который решился хотя бы в качестве хобби приобрести летную специальность?
3: Если человек решил получить, ну, будем говорить о частном пилотском, давайте так, то есть на самолет, в нашем случае нашего УЦ, либо там на вертолет, то в текущих реалиях ему, во-первых, надо иметь либо высшее, либо среднепрофессиональное образование, либо находиться в процессе его получения, потому что у нас эта подготовка сейчас относится к дополнительному профессиональному образованию, и чтобы что-то дополнительное получать, надо иметь какую-то базу.
2: Вот. Правильно.
3: Да. Вот, потом надо обладать определенным здоровьем. Это не то, что надо быть космонавтом, но, тем не менее, есть у нас такая врачебно-летно-экспертная комиссия, которую надо пройти. Требования к частным пилотам не столь ужасные, не столь строги, но, ну, надо быть так, среднездоровым человеком, давайте так. Вот. Ну и учитывая, что от ДСАФа мы ушли и теперь учимся за свои, надо иметь определенную сумму денег. От этого никуда не денешься.
2: Это главное.
3: Это не главное, но непременное условие.
2: Ну, вот именно. Не главное, но непременное. Ну, хорошо. Вот еще вопрос, конечно же, какой возрастной ценз?
3: К моменту получения свидетельства частного пилота вам должно быть 18 лет.
2: Только с этой стороны.
3: А сверху вас ограничивает
2: здоровье.
3: ВЛЭК. Да.
2: Ага.
3: Та вот самая летно-экспертная комиссия.
2: Все, да. Правильно. То есть на вашем веку, скажите, пожалуйста, самый старший, значит, выпускник вашего авиационного центра, сколько она уже насчитал лет и зим?
3: Ну, в районе 60.
2: Крепыш. Не курил, не закусывал?
3: Не интересовался этой стороной его деятельности, просто... но ВЛЭК он прошел.
2: ВЛЭК прошел. А ВЛЭК там нельзя, там это самое, как-то с ними договориться там, если что?
3: Нет. Это не в ваших интересах, потому что...
2: Ну, само собой, конечно же, если вдруг в полете что-то приключится с твоим здоровьем, это будут и твои проблемы, и твоя машина. С Все это очень интересно, очень заманчиво. Ну, давайте тогда сразу же, коль скоро мы прям погрузились. Что за борта у вас? Какие предлагают возможности? На чем вы учите летать людей?
3: Ну, на данный момент мы используем самый массовый самолет в истории человечества и самая такая классическая учебная парта. Это самолет Cessna 172. Но сейчас готовим в рамках нашей компании замену, собственный самолет.
2: Собственный самолет.
3: Да, и планируем перейти на него.
2: А Cessna – это чехи, швейцарцы, кто это?
3: Почти американцы.
2: А, американцы даже, Cessna – американцы. Ага. Да. Я просто помню, в военных училищах мы раньше на чехах летали, на альбатросах, дельфинах, элочках. Ага, досафовские. Ну и, собственно, и военные училища тоже были. И что, хорошая, надежная машина. Как это, отпусти ручку, не мешай самолету садиться. Я это припоминаю когда-то. Я сам был курсантом.
3: Не мешай машине ехать.
2: Не мешай, да.
3: Нет, хороший запрос. Самолет не зря действительно является самым массовым в истории. Не зря его используют куча школ. Поэтому, да, он хорош для своей задачи.
2: Для решения той задачи.
3: Прощает многое на этапе подготовки, что важно.
2: Да-да-да, вот это курсантам нужно многое прощать, абсолютно правильно. Ну что же, ну я считаю, что вот начало нашего введения, оно состоялось. Вы на самом деле сразу видно, что человек дело. Лишних слов на ветер не бросаете. Рассказывайте сжато, лаконично и очень профессионально. Друзья, продолжение, конечно же, следует. Это программа «Наши сильные стороны». И напоминаю, что сегодня вместе со мной, Дмитрием Таировым, благодарим нашего гостя-эксперта, директора учебного авиационного центра Михаила Юрьевича Лебедева. Ну, надеюсь, мы вас заинтриговали, заинтересовали. Как правило, мы в первую очередь пытаемся решить задачи, а где бы нам бы и заработать еще, помимо того, что дело какое-то страшное по душе найти. Но в данной ситуации все в наших руках. Давайте начнем все-таки сначала учиться летать, а потом уже на этом зарабатывать. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Пока говорим до свидания нашей аудитории и встретимся вновь очень скоро.
3: Спасибо, всего доброго.
2: До свидания, друзья. Слушайте нас внимательно.
1: Наши сильные стороны.
0: Охота как ресурс.
4: Охота – это институт, способствующий укреплению и реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части защиты традиционных культурно-нравственных российских ценностей.
0: Юрист Алексей Кришталь и журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера» в это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.

0: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами замечательный повод вспомнить потрясающую фамилию. И не только фамилию, но и дела, связанные с этой фамилией, с личностью этого человека, уникальнейшего человека в истории России. Человека, который на весь мир заявил о том, что вот какая на России есть, да? Я сейчас вам это все покажу на прекрасных примерах, на художественных примерах, на театральных, на музыкальных примерах. Это Сергей Павлович Дягилев. Это начало прошлого века. Но, хоть это и далеко в хронологическом порядке, вон сколько времени прошло, отзвук деятельности этого человека длится и по сю пору. И то, что он тогда заложил, он очень много сделал в России. Ну и судьба его неоднозначна, его и любили, и ругали. Тем не менее, вот есть род деятельности его, который особенно для нас важен. Это русские сезоны знаменитые, которые Дягилев показал в Париже. Он вывез туда наш балет, нашу оперу, блистательных совершенно образцах и покорил совершенно французов. Сезоны эти длились не один год. И сегодня, в наше время, вдруг тоже возникает вот это замечательное название «Русские сезоны», которые простираются уже в другие области света, дальше, чем Европа. И в экзотических странах возникают эти наши русские сезоны, они переезжают отсюда, из России, и великолепный совершенно отклик. Они в разном виде, эти сезоны, представлены. И вот сейчас напротив меня сидит замечательный человек, которого знаю очень-очень давно, Анна Грибкова-Тхостова, театровед, которая и расскажет нам, и будут какие-то, может быть, вопросы. Анечка, я вас можно буду так называть?
1: Конечно.
0: Да? Поскольку мы старые
1: друзья.
0: Друзья и соратники.
1: Здравствуйте. Это совершенно замечательный проект, который существует уже почти 10 лет. И вот в 2023 году, в декабре, совершенно неожиданно для меня, я получаю предложение поехать с выставкой костюмов, сделанных по эскизам художников Дягилевской антрепризы, в Астану, Казахстан. И выставка должна была быть организована в оперном театре Астаны. Удивительное место, удивительно красивое, одновременно соединяющее мотивы разных культур и богатое по-восточному, с золотыми конями, и с совершенно потрясающим фойе, где нужно было разместить вот эту самую выставку.
0: Анна, интересная вещь. Ведь Дягилевское время – это тоже вот это повышенный интерес к каким-то ориентальным мотивам, да, когда очень интересовались наши художники и Востоком. И поэтому, мне кажется, это логично очень.
1: Это логично, это вообще интересная мысль, потому что ты там настолько потрясаешься красотой этого театра. Астана-опера он называется. Угу. И вот мы привезли туда 12 костюмов, которые сделаны по эскизам Головина, Леона Бакста, Ларионова. Это костюмы, которые не напрямую как бы связаны с работой Дягилевской антрепризы, а это костюмы, которые сделаны этими художниками, составившими славу Дягилевской антрепризы. Потому что, когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, там начиналось что-то несусветное. Там был такой резонанс, что на эти спектакли художники, в том числе молодые художники, которые только учились своему ремеслу, они приходили прямо с этюдниками, потому что никто и никогда в Европе не предполагал, что театральный спектакль может быть таким прекрасным и таким нарядным.
0: Уж французов-то удивить, скажите, пожалуйста.
1: Да, да. И они говорили, что на эти спектакли нужно идти и смотреть на них как на учебное пособие, потому что роскошь и продуманность костюма и декорации просто невероятны. И все это, конечно, благодаря художникам, и, конечно, благодаря Сергею Павловичу.
0: У него нюх какой-то был потрясающий, да?
1: Причем в процессе своей работы, а он работал все-таки 30 лет, практически не было таких личностей, которые бы не успели с ним поссориться, помириться.
0: Да, да, да.
1: Упрекали его все. Композиторы говорили, что он ничего не понимает в опере. Художники говорили, что он ничего не понимает в изобразительном искусстве.
0: Балет говорил.
1: Балетные говорили, что он лезет туда в балет.
0: Помните, как Павлова говорила, что вы их за Дягилева или за меня?
1: Угу. И это продолжалось вот на протяжении всей работы антрепризы. Но через какое-то время помудревшие, повзрослевшие художники и композиторы сказали, что он сделал для них больше, чем любая галерея, чем любой коллекционер, чем любой журналист, потому что он со своим чутьем фантастическим преподносил творчество этих людей так, ну как может это сделать только влюбленный человек.
0: Анна, вы вот сказали, что французы там говорили, что нужно брать мольберты, делать копии и так далее. Ну что было в этих костюмах? Что было в этих театральных костюмах? Что удивить можно, допустим, 19 век пышностью какой-то необыкновенной костюмы? Даже конец 18 века. Это невероятная пышность взять театр Шереметьево. Да ну уж дальше ехать некуда. Угу. А что же было здесь?
1: Вы знаете, на мой взгляд, это была какая-то необыкновенная подлинность этих костюмов. Ведь Дягилев, когда только-только начинал свои театральные опусы, он еще и по всей России разослал коммивояжеров, которые собирали старинные костюмы на ярмарках, покупали их. И он считал, что вот эти костюмы подлинные, представленные со сцены, они поразят публику. А получилось совершенно по-другому.
0: Потому что
1: театральное пространство требует, чтобы костюм выдерживал театральный свет, расстояние. На большом расстоянии все тонкости, все детали этих костюмов исчезали. Но Дягилев сумел собрать такую команду творческую, которая, используя вот эти традиции и эту обдуманность и чрезвычайно тщательную проработку восточного костюма, русского костюма, европейского костюма, могли представить эти костюмы в театральном виде. То, что виделось и читалось на огромном расстоянии. И каждый костюм был настолько связан с обстановкой, с декорацией, с цветовым и цветовым решением, что это было действительно событие для тех людей, которые попадали на спектакль.
0: Скажите, ну и что же, вот берем мы эту выставку, которая была в Астане, кстати, не только Астана, но еще и Бразилия.
1: Да, сейчас я расскажу об этом.
0: Пожалуйста,
1: да, это было забавно.
0: Что там интересно было
1: представить?
0: Значит,
1: там интересно было вот что. Надели костюмы на манекены, очень красиво получилось, пространство изумительное в Астане, там круглый зал, цветные мраморы, самоцветные камни, какие-то невероятные панно.
0: Восток,
1: красота. Там в центре стоит такая небольшая инсталляция со статуэткой жар-птицы, которая стала символом этого проекта «Русские сезоны». Все замечательно, но я понимаю, я вижу, что гости, которые приходят, зрители, бродят как сироты вокруг этих костюмов. Моя душа.
0: Взыграла ретивой.
1: Взыграла ретивой абсолютно. И я бросилась в эту толпу и стала рассказывать, потому что с каждым костюмом, с каждым манекеном костюмированным связана такая живая история. Ну, например, 8 костюмов из «Маскарада» Лермонтовского.
0: Это Головинский, да?
1: Головинские костюмы потрясающей красоты.
0: А простите, Аня, а откуда, из каких фондов?
1: Это еще одна история потрясающая. Значит, в Питере есть такая художница Ника Великжанинова.
0: Да.
1: Когда всех закрыли на ковид, закрыли и ее с ее ателье театрального костюма. И мастерицы, дабы вообще не тосковать и не плакать от тоски и безделья, они решили, раз в шаговой доступности театральные эскизы из театрального музея художников Дягилевской антрепризы, не сделать ли им коллекцию, не отшить ли им коллекцию по этим эскизам. Вы представляете? И они начинают работу, которая, на мой взгляд, вообще беспрецедентна. То есть там, где возможно, они даже подбирали ткани, которые максимально приближены к первоначальным запросам художника, потому что художник не только рисует эскиз, но еще и прикрепляет к нему маленькие кусочки ткани.
0: Какой ткань видится
1: туда. Где что он хотел бы. И цветовая гамма тут учитывается, и фактуры учитываются, и так далее. И вот Ника со своими мастерицами, они умудрились сделать совершенно уникальные костюмы.
0: Интересно, Аня, я помню, у нас была потрясающая выставка в театральном музее, тоже к юбилею «Маскарады». Это Мирхолевская постановка. И у меня появилась книга, я случайно ее купила, «Маскарад» в эскизах Головина. 40-й год издания. Так вот, я заметила, с какой скрупулезностью работал Головин.
1: Да. Все
0: от и до. Он даже нарисовал все чашки, нарисовал мебель, все нарисовал. И костюмы Нина, Арбенин, все по деталям. Это уму непостижимо.
1: Да, и вот эта коллекция потрясающая. Потом там были 3 костюма Бакста. Один костюм, который не был реализован. Постановка не была реализована. Это постановка «Орфея». И там одна из нимф была вот в этом костюме. Чрезвычайно красивым. Там какие-то многослойные платья, ручная плиссировка с помощью чулка, когда ткань нут, потом запихивают в этот чулок, мочат, высушивают. Получается естественная такая вот плиссировка. Потрясающая. Там ручная роспись, как батик тонкого шифона. Это завораживающе. Но спектакль не состоялся, не реализованная
0: постановка. Но костюмы остались.
1: Да, костюмы остались. А 2 костюма именно дягилевской антрепризы, бакстовские. Один – жена Потифара. Этот костюм меня очаровывал всегда. Героиня была одета с роскошью театра XVIII века, с каким-то дивным головным
0: да,
1: убором.
0: Да, вот эти перья, все проще.
1: Перья, огромный тюрбан, эгрет, да. Астрономическое количество разных цветов, которые Бакст так сочетает между собой.
0: Да,
1: вот
0: конечно.
1: Она красота и есть, что синий рядом с таким золотистым начинает особенно играть, а золотистый рядом с этим небесным глубоким синим, он приобретает глубину и значимость. И по одной из версий жена Потифара была задушена нитями жемчуга.
0: Да, да.
1: Вот эти нити в изобилии, отягощающие ее шею. Когда придумывался этот балет, его ставил Мясин, он для жены Потифара разработал почти, ну, практически не балетную партию. Она была драматической. Сначала ее исполняла участница антрепризы Кузнецова, а потом буквально там со 2-го-3-го представления Тамара Корсавина, которую и видели в этой роли. Но там очень интересно, и на этом хочется всегда сконцентрировать внимание зрителя. Там обувь на больших платформах, так называемые катурны, которые не предполагают суетливых маленьких движений. И как только ты видишь эту обувь, ты сразу видишь и партию этой самой замечательной жены Потифара. Короче говоря, все зрители-казахи были совершенно заворожены. Ну, то, что я хотела, они ходили от одного костюма к другому, удивлялись и радовались. А потом отправились на концерт закрытия русских сезонов. Замечательно, чудесно. А вот закончились гастроли. И я, как уходящая натура с чемоданом в холле, встречаю руководителя вот этих самых русских сезонов Сашу. Замечательный, обаятельный человек, ласковый, Огарёв. И он мне говорит вдруг: «Вы знаете, я вам так благодарен, мы все в таком восторге от ваших рассказов, от этой выставки». И я говорю: «Ой, спасибо вам большое, конечно, огромное спасибо, так приятно, невероятно». Он говорит: «Нет, вы не поняли, мы хотели бы с вами дальше сотрудничать». Я говорю: «Ой, спасибо, так приятно». И вдруг он мне опять говорит: «Вы знаете, мы бы хотели, чтобы вы полетели с нами в Бразилию». А поскольку Бразилия для нас всегда чётко черлей, да, то я говорю: «В Бразилию, где в лесах много-много диких обезьян,
0: обезьян,
1: конечно, полечу». Он говорит: «Правда?» Я говорю: «Правда».
0: Их слышали: «Педро, Педро, Педро».
1: Да, Дон и Педро и дикие обезьяны. И это стало анекдотом на несколько месяцев. А я так, как прежде, так же точно легкомысленно к этому отношусь. И вдруг после майских праздников мне говорят: «В общем так, мы летим в Бразилию, но только не в 2 города, не в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а только в Рио-де-Жанейро».
0: Где все ходят в белых брюках.
1: Где все в белых штанах, да. Я говорю: «Отлично». Все еще как бы не понимая серьезности проблемы. И мне говорят: «Выбирай рейс». На следующий день мне принесли билеты. Тут я поняла глубину вопроса.
0: И вашу легкомыслие.
1: И мою легкомысленность. Бразилия встретила меня ошеломляющим. Вот это наше событие, выставка, должно было состояться на следующий день в муниципальном театре. Театр потрясающей красоты. Он 1907 года. Он был отреставрирован в конце 70-х годов, 79-80, его отреставрировали. Он сделан из разноцветных камней. Такой красоты, что ты не можешь налюбоваться. Он украшен витражами, панорамной живописью, какими-то невообразимо прекрасными лестницами, где перила сделаны из самоцветных камней, И мне показывают вот эту галерею, где будет располагаться наша выставка. Если будет дневной свет, то он будет пробиваться через цветные стекла витражей, а искусственное освещение, оно такое радостное, такое глубокое за счет того, что пространство все изрезано и арками, и какими-то балкончиками, и вот этим вот бездной нижнего этажа с полукруглыми лестницами. И в торцах фойе две полукруглых комнаты, в одной представлены на картинах как шпалеры танцы разных народов, а с другой стороны тоже разные народы, но там какие-то мифологические исторические персонажи. И через несколько минут после того, как мы окунулись вот в эту обстановку, привезли и сгрузили манекены. Костюмы мы привезли в чемоданах. И тут возникли проблемы, потому что на ноги бразильских манекенов нужно было натянуть наши штаны, колготы, гольфы, ботинки и все такое прочее. Это было так смешно, но мы справились. У меня были в помощи две бразильские костюмерши, с которыми мы нашли общий язык моментально и стали там что-то зашивать со спины, стягивать и так далее, и так далее. Третья костюмерша побежала на рынок, чтобы купить синие колготы, потому что для волка нужны были синие, ну, гольфы. Чулки такие, мужские. Да. Но мужских чулок, естественно, нет. Есть синие колготы. А поскольку манекен крепится на шест, то мы рисковали проткнуть костюм. Поэтому нужно было заменить его чем-то таким, что можно проткнуть. Вот у нас одна нога была в родном чулке синем, а другая была в колготе, приобретенном на бразильском рынке. Ничтожество у меня же все, мы проткнули это дело все. И выставка была через пару-троечку часов готова.
2: Ну вот вы выставку поставили, в колготы натянули на манекены, затем одели их в костюмы в этом прекрасном всем интерьере. То, что было в Астане, это было, видимо, одно впечатление. Mm-hmm. А здесь было впечатление иное совершенно. Они, кстати, что-нибудь о русских сезонах вообще, о Дягилеве что-нибудь слышали?
1: Да, публика была очень интересная. Она была вся как крем де крем. Сливки общества.
2: Сливки, да, да, да.
1: Причем не только бразильского общества. Mm-hmm. Там были гости из Франции. Там были какие-то люди из Нидерландов. А мы сделали еще и информационные такие таблицы на португальском языке. И там были две дамы, я решила к ним подойти. Говорю, давайте, если хотите, я вам расскажу подробности. Они смерили меня с ног до головы взглядом, абсолютно таким вежливо отстраненным, и сказали, у вас достаточно информативные панно. Мы не нуждаемся в комментарии. Ну, я сказала доброго вечера и пошла к другим гостям. И мы стали с другими гостями обсуждать всякие детали постановок, вот этих костюмов. Эти дамы присоединились и сказали в конце концов, вы знаете, мы не думали, что тут столько вообще подробностей всяких, мы не ожидали этого.
2: Вот оно что, да.
1: И у нас была такая замечательная, в конце концов, компания слушателей и зрителей этой выставки. Люди так благодарили нас, что мы ее привезли. Был очень хороший концерт. Там был и Абдразаков, и солистки Мариинского театра. И это было просто совершенно замечательное действо. Замечательный пианист и скрипач и так далее. Но за выставку меня благодарили со слезами на глазах. Настолько этот жест показался сердечным, нужным и отважным даже. О чем я вообще не думала, честно говоря.
2: Друзья, вот на этом прекрасном таком финале, таком возвышенном, мне придется поставить точку здесь и прервать мою собеседницу, моего большого друга и вообще замечательного театроведа. Я видела, как она водит экскурсии здесь, в Москве, на французском языке, и не только на французском. Прервать и закончить на сегодняшний день эту тему, прекрасную тему русских сезонов, которые состоялись в Астане и в Бразилии, и в Рио-де-Жанейро, когда были представлены наши костюмы, в память о тех русских сезонах, которые в свое время слово основало тут такое, но неуклюже, может быть, пустил в жизнь. Замечательный наш антрепренер и меценат Сергей Павлович Дягилев. Спасибо вам огромное. Вы, Анечка, замечательный театровед, и понимаю ваших слушателей.
1: Конечно, спасибо Сергею Павловичу Дягилеву. Знаете, у меня такое ощущение, что он оттуда с небес мне время от времени улыбается.
2: И спасибо, Анечка.
1: Спасибо.
2: Анна Грибкова-Тхостова, театровед, и мой замечательный друг. А под текстом у нас звучит фрагмент из балета Стравинского «Жар-птица».

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
2: Количество товара ограничено. Подробности по предоставке консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли село Писанцы в Запорожской области. На Украине ликвидирован полковник Главного управления разведки, который пытался организовать теракт в Крыму. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек, купивших готовую еду в магазине в Астраханской области. И теперь подробнее. Штурмовые подразделения группировки «Восток» прорвали эшелонированную оборону противника и взяли под полный контроль населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны, показав кадры штурма населенного пункта. В ходе ожесточенных боев уничтожено до взвода противника, поражены укрытия с техникой. Неприятель потерял 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей подвоза материальных средств, 7 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых ударных гексокоптера «Баба-Яга». Как отметили в ведомстве, взятие Писанцев позволило группировке «Восток» занять тактически важный рубеж. Это существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области, говорит в сообщении военного ведомства. Помимо того, подразделения группировки заняли Новоселовку Запорожской области. Российские войска также уничтожили 2 украинских МиГ-2. 29. Новые взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины, сообщает телеканал «Общественное». В воскресенье телеканал уже сообщал о повторном взрыве в Харькове. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области. На Украине ликвидирован полковник Главного управления разведки Рустем Фахриев, который, по данным ФСБ, пытался организовать теракт в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Фахриев состоял в запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», был причастен к батальонам «Аскер» и «Донбасс Украина». Сам он внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Как отмечает агентство, полковник ГУР скончался 18 мая этого года. О попытке теракта стало известно 1 декабря 2025 года. Завербованный гражданин Украины должен был установить бомбу в автомобиль офицера в Крыму. Его ликвидировали в момент закладки взрывчатки при попытке оказать вооруженное сопротивление. Но агента нашли комплектующие для взрывного устройства западного производства. Тогда ФСБ установила организатора покушения. покушении сотрудника украинского ГУР Фахриева. Владимир Путин при встрече с выпускниками военных вузов в Кремле лично добавил в текст своего выступления фрагмент о действиях Запада. Встреча Путина с выпускниками военных вузов состоялась в Кремле 23 июня. Кадры опубликовал автор «Вестей» Павел Зарубин. Во время встречи с выпускниками военных вузов президент подчеркнул, что Запад в своей стратегии придерживается единой схемы. Сначала они создают угрозы для России, вынуждают Москву предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем обвиняют Россию во всех грехах для обоснования своей агрессивной политики. После встречи Путин пообщался с выпускниками в неформальной обстановке и рассказал, что перед началом мероприятия дописал свою речь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о массовом отравлении продукции из гастронома в Астрахани. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из магазина «Михайловский» в Астраханской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В настоящее время магазин закрыт. Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь, также говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования проб готовой продукции, производственного сырья, питьевой воды, смывов с объекта внешней среды. Возбуждено уголовное дело. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мертвый Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на префектуру. По предварительной информации, среди них 5 инструкторов, 5 любителей, 1 пилот. Отмечается, что они собирались совершить тандемные прыжки с парашютом. Телеканал «Франс 3» добавляет, что число жертв может быть очень высоким, что есть риск взрыва летательного аппарата. На место выехала группа спасателей, и вокруг был установлен периметр безопасности. В Москве предстоящей ночью пройдут дожди, во вторник и среду будет сухо, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Температурные показатели будут соответствовать климатической норме.
8: В ночь на понедельник столица нашей родины малооблачно, 11-14 на термометрах минимальных. Ну и днем скажется влияние атмосферного фронта. Пройдут дожди плюс 20-23. Во вторник и в среду синоптическая ситуация будет определяться влиянием антициклона, поэтому в основном будет солнечно-сухо. По ночам температура воздуха составит где-то в среднем от 11 до 14 градусов. Ну и днем прогрев до плюс 24, плюс 27. В конце недели за счет того, что активизируются фронтальные системы, облачность немного уплотнится, пройдут локальные такие скоротечные дожди. Чуть собьет это дневные показания до плюс 20-25, что опять же соответствует климатической норме текущего времени года.
7: По словам Тишковца, самым теплым днем в столице на предстоящей неделе станет 30 июня. Столбики термометров покажут плюс 30 градусов. И последние подростков вовлекают в радикальные сообщества при помощи геймификации. В игровой форме их вовлекают в противоправную деятельность, позволяя им испытывать экстремальные эмоции. Об этом информационной службе «Вести» рассказал ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров. Вербовщики нацеливаются на своих жертв в тематических пабликах и сообществах на субкультурных площадках, заявил он.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Георгий Джикия планирует начать занятия в общей группе в ближайшее время. По словам игрока, индивидуальные тренировки обусловлены тем, что он присоединился к команде лишь несколько дней назад. Прошедший спарринг против родины экс-игрок сборной пропустил. Вероятно, 3 июля в товарищеском матче с костромским «Спартаком» защитник уже появится на поле. Теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 место в рейтинге женской ассоциации WTA. Обновленный список появился на сайте организации. На этой неделе россиянка проиграла в первом круге пятисотников в Бад-Хомбурге, но, несмотря на неудачный результат, она обошла в таблице американку Иву Йович. В свою очередь, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои позиции в первой двадцатке. Дзюдоист Адам Сангариев завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в Циндао в решающем поединке в весовой категории до 100 килограммов. Россиянин победил бразильца Джованни Феррейру. Еще один представитель нашей страны Идар Бифов в поединке за бронзу одолел шведа Карла Боате. Баскетболист Лука Шаманич покинул «Зенит». Об уходе центрового сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга. Хорват ушел из команды после истечения срока действия контракта. Он выступал здесь с ноября прошлого года. За это время игрок успел провести 42 матча, в среднем набирая 10,5 очков. В сезоне 25-26 сине-бело-голубые заняли четвертое место в единой лиге. В серии за бронзу петербуржцы уступили «Локомотиву Кубани» 2-3. Акбарс и Нефтяник обменялись хоккеистами. В следующем сезоне за казанскую команду сыграет Руслан Каримов, а Кирилл Крутов будет защищать цвета коллектива из Альметьевска. У меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: В понедельник, 29 июня, в Екатеринбурге ожидается 19-21 градус, кратковременный дождь. В Челябинске 20-22, тепла без осадков. В Тюмени сильные дожди и грозы, 19-21 градус выше нуля. В Ханты-Мансийске +25, +27, кратковременный дождь. В Сургуте 28-30 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Омске 27-29 градусов, вечером дождь и гроза. В Новосибирске +28, +30, кратковременный дождь. В Иркутске 26-28 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков 13-15 градусов, днем кратковременный дождь 20-22 градусов.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России – главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди.

0: говорить о том, что сегодня происходит в таком, наверное, главном бастионе, оплоте русского классического театра. И речь, конечно, о Малом театре в Москве. А в гостях в эфире у нас Татьяна Юрьевна Крупенникова, заместитель директора Малого театра. Татьяна Юрьевна, здравствуйте, спасибо, что пришли.
1: Добрый день.
0: Давайте поговорим, опять же, о Малом театре сегодня. Вот сейчас, конечно, для многих вот Малый театр, к которому даже в какие-то периоды относились так немножко скептически, ну что они там бесконечно Островского там играют, все, а это успешнейший, уникальный театр именно сегодня в современном состоянии, который держит удивительную совершенно планку и который пользуется колоссальным спросом, и это не веяние последних лет, а такая вот действительно чудная константа нашей театральной московской жизни, ну и общероссийской. Но вот если Малый театр известен больше все-таки за счет классического репертуара, да, вот хотелось спросить, современная драматургия в классическом театре, именно вот в Малом театре.
1: Спасибо вам за добрые слова о Малом театре. Безусловно, очень приятно. И вы знаете, мы, как будто предчувствуя ваш вопрос, совсем недавно открыли выставку, которую назвали «Малый театр. Театр современной драматургии». Несколько странное название, наверное, если не понимать, о чем и что там мы показываем. А показываем мы то, что... Да, у нас 270-й сезон, изданию нашему 202 года, и да, вот эта история, появившаяся на театральной площади Петровской, свое имя, свой дом, какие произведения ставились в каждую эпоху на этой сцене. И мы поймем, что вот вся та классика, которую мы сейчас так любим и знаем, это когда-то современная драматургия.
0: Островский писал современную драматургию, естественно.
1: Гоголь, современник, который приносил пьесу, и она ставилась на его глазах. Пушкин, зритель Малого театра, при нем ставились произведения Грибоедов, и так дальше. И советский период берем. И поэтому, да, в какой-то момент возникло ощущение, что мы должны ставить только вот проверенные истории, произведения, и они действительно являются такой основой нашего репертуара, и тут без этого никуда не деться, и мы любим классику, и, безусловно, она самая разная. Но за последние годы у нас появился в репертуаре, например, Владимир Набоков «Защита Лужина», у нас появился Фицджеральд «Ночь нежна». У нас только что вот в мае премьера Гофмана «Песочный человек». У нас Цвейг, новелла Аси Князева поставила вот буквально в этом сезоне, в январе месяце. То есть самые разные авторы, начиная с премьеры двухгодичной давности по произведению «Слава Се». Вот это тогда вызвало действительно очень большую дискуссию у наших зрителей, прежде всего. Мне кажется, даже там критика, театральная критика, СМИ, они легче приняли это имя на сцене Малого театра, чем наши постоянные такие исконные любители Малого театра, которые, многие из них пришли, им понравилось, они сказали, это здорово, а кто-то сказал, а почему, а зачем? Вернитесь к Островскому, вот это вот назад к Островскому, давайте повторим эту фразу. Но для нас произведение, проверенное временем, да, оно должно быть все равно. Это не должна быть какая-то сиюминутная подделка. Произведение интересное, яркое, которое рассказывает о вещах важных, нужных там, на тот момент, да, развития и театра, и страны, и которое будет откликаться в душах и сердцах людей. Почему нет? Почему это должна быть обязательно там, 200-летняя история у этой пьесы? Почему она не может быть 10, 20, 40, 50? Поэтому мы вот на данный момент, ну, в принципе, как и всегда, да, то, с чего я начала, современной драматургией живем бок о бок. И сейчас мы ее, конечно, границы значительно расширяем. Мы очень хотим, чтобы новые авторы были у нас. Потому что вот практика показывает, что Набоков, Цвейг, Гофман, аншлаги. Вот сколько бы эти спектакли ни шли уже после своих премьерных показов, попасть на них очень трудно. Значит, это интересно.
0: Но «Песочный человек» Гофмана – это же такой, по сути дела, хоррор готический.
1: У нас даже жанр новый появился благодаря этому спектаклю. Пластическая драма. Поставил хореограф театра Лёша Кот, который сделал действительно уникальное произведение. И с точки зрения режиссерской, потому что в Малом театре таких не было еще, мне кажется, постановок. И у нас появился, да, действительно автор очень неожиданный.
0: Слушайте, ну интересно, хорошо, но все равно Гофман, Цвейг, Фицджеральд – это классики. А русская драматургия сегодня – вот кто для вас, вот если так сказать, вот условно говоря, даже если это автор, условно говоря, одной пьесы, но очень хорошей, одного произведения, вот там, допустим, три российских писателя, драматурга, чьи пьесы

0: хотя бы одну можно было рекомендовать вот для вас?
1: Вы знаете, мы, наверное, не ищем вот таким способом. Когда мы составляем репертуар, мы отвечаем себе на вопрос, что мы хотим сказать, да, о чем мы хотим поговорить с нашим зрителем, потому что другая история наша, которая тоже последние годы развивается в театре, это именно какой-то вот беседа, диалог с нашим зрителем, да, что им будет интересно. У нас даже программа такая есть, «Диалог времен», когда мы приглашаем зрителей прийти на какой-то спектакль, а потом сразу же после его окончания поговорить с режиссером и артистами. Что вы услышали злободневного, современного, где у вас этот, какие мысли возникли, было вам интересно, скучно, грустно, насколько эта тема важна, тема, затрагиваемая в спектакле, настолько вам этот автор важен и так далее. И там самые разные произведения мы брали, и Дюренмата в том числе, и там Булгакова и так далее, для обсуждения. И вот отвечая на этот вопрос, мы понимаем, что на поверхности каких-то там вещей недраматургических, да, или ставить много есть и современных, хороших, и драматургов, и авторов, но вот мы не видим их на данный момент, предположим, да, в своем репертуаре, наравне там с теми, кто у нас сейчас есть. Поэтому у нас появилось даже несколько драматургических лабораторий, которые мы сами инициировали, чтобы найти себе вот тех авторов, которые бы рассказали о том, что нам важно. Поговорили со зрителем вот о том, что важно театру на данный момент.
0: Лаборатория – это то, что многие люди, которые в театре бывают редко, совершенно недооценивают. Да? То есть то, что театр – это не только спектакль, условно говоря, да, но это именно когда там создаются самые разные лаборатории, некоторые краткосрочные, некоторые долгосрочные, некоторые лаборатории превращаются в студии, а потом и в другие театры, как напротив вашего театра.
1: Да, совершенно точно.
0: Российский академический молодежный театр, который до этого был центральным детским, а до этого МХАТом вторым, вырвавшимся из первой студии МХАТа. Вот у вас есть лаборатория «Россия. Время героев» от 20-го к 21 веку. Что это за лаборатория?
1: Вот эта лаборатория как раз и возникла тогда, когда все больше и больше и нас спрашивали, в том числе зрители наши, почему вы не рассказываете о современной России, о сегодняшнем дне? Столько событий происходит. Такая сложная, и действительно, видимо, когда появляются такие вопросы, значит, зритель готов про это говорить, думать, смотреть, спорить, возможно, да, мы к этому тоже готовы, в принципе. Мы посмотрели, очень много пьес приходит в театр. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. У нас даже есть один отдельный электронная почта. Ну, как правило, это действительно огромное количество литературных поделок, которые ставить на сцене именно вот малого театра уж точно нельзя.
0: Ну,
1: да?
0: Графоманов никто не отменял.
1: Нет.
0: Плюс я с содроганием, как директор музея, могу представить, что еще вам приходит, особенно в весенне-осенние сезоны.
1: Безусловно.
0: Да? Так.
1: И понимая, что там вот мы не находим ничего, мы объявили вот эту тему, как раз «Время героев». Мы захватили 20 век, предоставили широкое поле, на самом деле, 20-21, герой не обязательно это человек в военной форме, да, с оружием в руках, что-то совершающий героическое, это может быть и учитель, и врач, и кто угодно, да, и ребенок, который там сохраняет себя. У нас было одно из произведений про девочку во время войны Второй мировой, как вот она, встретившись с врагом, с немцами, с отправкой вот в лагерь в Германию, как она сохранила свою душу и свою человечность. Герой может быть любой человек и персонаж. И получили много заявок, достаточно от драматургов, от режиссеров, там было по-разному у нас. И режиссер два сделали очень интересные заявки. Три человека нам прислали, которых мы вот выбрали финалистов, дали им возможность с нашими артистами, на возможностях театра и с художественно-постановочной частью, и с подбором реквизита, костюмов и так далее, поставить эскиз своих спектаклей. Мы посмотрели, что получилось. И у нас есть победитель, причем победитель очень достойный, который уже премьера прошла вот только что в мае месяце, буквально последний спектакль в сезоне в этом. Мы до 30 июня работаем, потом большие каникулы в театре. Называется спектакль «Жена солдата». И вот здесь герой. Это действительно не военнослужащий, а это жена, которая ждет своего мужа на протяжении многих-многих лет, веков и эпох. Это такая практически, ну, легенда. Это очень интересное произведение, которое написали современные авторы, поставил молодой режиссер из Бурятии, из театра Улан-Удэ, Церен Батыцеренов. И в этом произведении есть и средневековая жена солдата, которая уходит на войну, и казачка, и 19-е столетие, и 20-й век, тут и Первая мировая, и Афганская война, и заканчиваемые современными событиями СВО. И каждая женщина рассказывает о том, что для нее этот человек, уходящий защищать свою родину, как она его ждет, какие трудности, с чем она сталкивается, и как она его своей любовью, молитвой, верой в том, что он вернется, вот защищает каким-то таким своим внутренним вот огромной силой своей любви. И спектакль, он одноактный, он идет 1:10. В нем задействованы и оперные певицы с потрясающими песнями, которые все это соединяет в единое такое целое. И молодые музыканты, опять же, подключились самые разные люди к созданию этого спектакля. У нас музыку написала недавняя выпускница консерватории Евдокия Сандлер, композитор, которая создала еще и замечательное совершенно музыкальное оформление. И вот все вместе они поработали месяц. После признания победителем этот спектакль был еще доработан, естественно, уже до настоящего спектакля. И вот премьера. И как раз 22 июня, в День памяти и скорби, нам показалось очень правильным его поставить в репертуар. Вот с этой точки зрения вспомнить как раз о людях, которые ждали, многие дождались, кто-то нет.
0: То есть это ваше такое вот подношение, подношение Малого театра к Дню памяти и скорби?
1: Да.
0: А литературная основа все-таки вот какая? Режиссер, понятно, композитор, понятно.
1: Современный Олег Юмов, он режиссер, который много всего поставил уже и в Москве, и в Улан-Удэ родном, и Ачимова один, вот двойное у них авторство. Два автора – современный директор и художественный руководитель театра в Улан-Удэ, режиссеры, творческие люди, люди театра.
0: Потрясающе. Ну, на самом деле тоже в регионах даже текущие конфликты, специальная военная операция ощущается гораздо острее, хотя она все острее в Москве. И в столицах сказывается, но там это ближе, особенно учитывая количество добровольцев, кто оттуда уходил.
1: Да, безусловно. И как раз Церен об этом говорил, что он видел это, и для него было важно поговорить на эту тему. А когда он увидел эту пьесу, которая, да, вот так вот не в лоб, не с какой-то такой вот прям открытой конъюнктурной точки зрения, давайте расскажем о наших героях, да. Мы такие пьесы тоже получали, они, как правило, на данный момент художественные составляющие не имеют под собой.
0: Ну вот это очень хорошо, что есть, грубо говоря, честный хребет, потому что патриотизм все-таки это честность. И тем патриотизм отличается от конъюнктуры, когда есть возможность, даже если человек придет с чем-то, где все правильные слова и даже триггеры, и все, можно даже георгиевской ленточкой, прости господи, перевязать и сказать, ну неужели вы это не возьмете? Зачастую, да, вежливый ответ найти, что нет, и не потому, что это троцкистская ячейка, а потому, что это художественно не дотягивает. Хотя, сами знаете, как иногда, ну, эпоха была другая, это действительно требует мужества, потому что мы помним, чем закончился печальный очень опыт у Таирова, когда Вишневский ему принес весьма слабую пьесу и не простил то, что она не была поставлена. И здесь, конечно, удивительно вот именно этот момент отбора. И, наверное, еще одна стадия, да, это дистанция. Дистанция между всеми.
1: Дистанция, да, безусловно. Мы это очень событием, тоже да. слышали, что люди должны осмыслить, понять. И вот в данном смысле эта пьеса, она как раз прекрасна тем, что здесь, во-первых, такое вневременное огромное полотно получается. Мы говорим о разных эпохах. Тема одна, да, но мы затрагиваем самые разные исторические пласты. Но, опять же, вот в данном контексте мы поговорили о современности. У нас есть в конце две вот как раз актрисы, которые рассказывают свою историю. Они жены, которые ждут современной войны своих мужей. Там еще дети как раз задействованы. Ну вот чем, да, любая там хорошая литература, отличить ее от какой-то вот такой семиминутной подделки на потребу дня, чтобы поставить себе галочку и драматургу, и режиссеру, и там, возможно, театру от конъюнктуры, тем, что это темы, которые там затрагиваются, должны быть вневременные. Они должны и через 20, 30, 100 лет, да, прозвучать на какой-то сцене и быть интересной, и трогать душу человеческую, и разум его заставляет работать, и спорить, и соглашаться. И на этом спектакле, вот я его смотрела несколько раз по долгу службы, всегда есть момент, когда у кого-то скатывается слеза, когда наступает тишина совершенно сумасшедшая, в которой ты боишься пошевелиться, чтобы вот не нарушить этот момент. Это значит, действует.
0: Вот я как раз хотел спросить про аудиторию. Тема больная,
1: Да.
0: Мы плачем и на тему Великой Отечественной войны, и не можем перестать плакать, особенно все-таки те еще поколения, у которых есть живые бабушки, дедушки, для кого-то прабабушки, прадедушки, для кого-то еще мамы, папы, кто переживал ту войну, Великую Отечественную войну. А сейчас тема специальной военной операции, она очень болезненная и очень сложная. То есть это буквально момент вот этой вот раны, которая еще даже не начала затягиваться, наоборот,
1: безусловно,
0: она только
1: конечно.
0: Расширяется. Как аудитория реагирует? Вот как раз.
1: Мы объясняли, мы рассказывали, что это за пьеса, да, потому что, опять же, вот эти, да, слова, что это победитель лаборатории. Что за лаборатория? Почему вдруг мало хотят от лаборатории? Зрители наши готовили и с помощью прессы, и с помощью собственных публикаций, что это история о человеках, о человеке. И вот эта тишина, про которую я сказала, это, наверное, самый показатель большой. Потом вот два спектакля последних, которые я видела, овации стоя. Это тоже, наверное, говорит о том, что вот люди, есть какой-то момент, когда переживание переходит в какой-то вот, ну, катарсис какой-то, да, важный для человека, когда он не с тяжелым сердцем уходит, он не тяжелый при этом спектакль. Говорится о действительно тяжелейших вещах, да, ушел, вернется или нет, как женщине справиться с домом, с семьей, с детьми. Есть моменты, когда там очень сложные и полемичные вещи. Наши актрисы рассказывают о том, как она себя ощущает, оставшись вот без защитника, без мужа в разных эпохах. Да? Например, жена воина-афганца. И как воспринимали эту войну на тот момент, когда ее муж уходил на нее, когда он вернулся раненый с этой войны. И как поддержки не было какое-то время. Про все про это говорится. Но в ней, в этой пьесе нет какой-то черноты. Есть все равно надежда, есть свет, есть огромное количество любви, которую проговаривает каждый из персонажей. И любовь — это как раз... Вот мы говорим, да, это слово «патриотизм». Она и любовь к родине, потому что это звучит тоже такое вот одно из ниточек, которое соединяет весь спектакль. Ты уходишь, потому что ты должен уйти. Ты уходишь защищать нашу страну, нашу границу, нашу родину. И я буду тебя ждать, я понимаю, приходи, возвращайся, делай свое дело, которое ты должен сделать. Я здесь, я тебе верна, я жду. И это, видимо, действительно какой-то очень светлый момент в этой пьесе, который заставляет и там у кого-то слеза скатится, но смотреть в тишине и аплодировать стоя.
0: Трясочина, это же тоже надо поймать правильное слово, правильную, буквально правильную интонацию, если так можно сказать.
1: Да, конечно.
0: Если взять корпус нашей драматургии и литературы по гражданской войне, ведь тоже... Сколько людей пытались написать «Войну и мир», но на тему гражданской войны, условно говоря, да, да, там у Шолохова это получилось, у генерала Краснова, позднее ставшего изменником Родины, хотя очень плодовитого писателя и не бесталанного отнюдь, там это скорее провалилось, как бы это Бунин не хвалил. И в итоге вдруг таким наиболее пронзительным олицетворением этого стало «Белая гвардия» Булгакова, который просто описывает, на самом деле, в родном Киеве, родном писателе, еще русском Киеве, который тогда первой волне вот подвергся вот этого разорения. Просто, по сути дела, 2-3 дня, там толком-то и войны почти нет, кроме боев там Найтурса, да, там, условно говоря, с этой цепью юнкеров. И это не центральные большие события, но через эту маленькую квартиру на Андреевском спуске, где сейчас памятник Михаила Афанасьевича петлюровца, их потомки все-таки снесли, демонтировали, вот это раскрывается. Что для вас вот на самом деле, когда создается такое, тем более отдельное лабораторное пространство, которое обретает свою отдельную сцену все-таки, да, как малую сцену на Ордынке, в Китай-городе. Как вы будущее видите вот этой лаборатории? Это лаборатория одного произведения или дальше будет дальнейшая какая-то вот жизнь?
1: Ну, на данный момент у нас победитель есть. Сейчас будем продвигать этот спектакль, он будет жить, и с ним тоже... Это у него долгая такая история, которая будет разворачиваться уже во времени. Через какое-то время, я думаю, мы назначим новую режиссерскую лабораторию или драматургическую, да, это по-разному будет выглядеть в зависимости от того, вот чего театру на данный момент будет хотеться найти, каких-то молодых и талантливых режиссеров. У нас уже было 3 режиссерские лаборатории, именно режиссерские, когда мы действительно обретаем потрясающих совершенно режиссеров возрастом там, до 45 лет из самых разных уголков нашей страны, которые ставят у нас, а некоторые ставят уже и по 2 спектакля. Это очень правильный, мне кажется, подход, учитывая, что да, малый театр при всей своей истории вроде как каких-то молодежь и малый театр, да, тоже, наверное, не у каждого это в голове складывается, и молодая режиссура, предположим, да, современная, но нам это нужно, если человек понимает, в каком театр он приходит, да, что не надо ломать нас, что не надо заставлять отказываться от этой нашей чудесной традиции, взросшей веками, от понимания того, кто такой артист малого театра, от нашей школы, но готов привнести свои идеи, и, ради бога, да, это только прекрасно, мы примем, оснастим всеми техническими, материальными средствами, и, пожалуйста, можно ставить. На данный момент у нас есть сейчас лаборатория в своем разгаре, так скажем, да, пик такой ее, мы с февраля месяца ее запустили. Она драматургическая, мы попросили написать инсценировку исторического, философского произведения, да, не литературы, которая всегда ставилась на сцене разных театров. Это произведение Льва Николаевича Гумилева «От Руси до России». Тема тоже, которая витает в воздухе, да, как родилась наша страна, откуда появилась, как сложилась, какими людьми была создана, кого нужно помнить прежде всего, кто важен в этой вот цепи событий, которые привели к созданию российского государства. И книга эта, написанная потрясающим, живым, интересным языком, показалась нам самой интересной вот для такой работы. Мы получили заявок тоже достаточно много, хотя это сложная очень работа. 89 у нас пришло таких вот инсценировок, синопсисов. И опять же, тут у нас побольше было победителей. Сейчас у нас 8 финалистов, которым мы провели такую неделю интерактива, погружения в тему и малого театра, и истории, и всего, что может помочь драматургам потом дописать уже произведение полностью. Мы пригласили всех в Москву, кто был не москвичи, там были и москвичи, и для них вот каждый день в мае месяце была неделя, когда мы читали лекции, приглашали историков из МГУ и Академии наук, которые рассказывали об эпохе вот московской, киевской княжества, вот этой времени, которые помогут им понять, да, исторический пласт. Перед ними выступал Борис Николаевич Любимов с рассказом о том, что такое исторический спектакль на сцене Малого театра. У нас такая история в этом смысле, что это действительно рассказывать, да, и рассказывать. Да. Михаил Ефимович Швыдкой выступал с лекцией. Беляков, автор книги о Льве Николаевиче Гумилеве, рассказывал им об авторе. И драматурги, тут мы увидели, что тема действительно потрясающе их заинтересовала. Ходили каждый день на все эти лекции, на спектакли малого театра. Мы расстались большими друзьями со всеми, хотя, конечно, нам придется выбрать потом неких победителей. И вот сейчас, к 25 августа, мы ждем полноценной пьесы.
0: Потрясающе. Потрясающе. Слушайте, это повод тем больше ждать следующего, получается, уже по времени.
1: Ну, спектакль, да, это будет 27-28 уже год. Угу. Пока, ну, будет, есть, выбор, да, пока, да, в репертуар войдет, да.
0: Тем не менее, это тем больше повод ждать нового сезона малого театра и внимательнее действительно следить за тем, что там происходит, потому что, с одной стороны, это действительно ковчег русской классики, именно ковчег русской классики в лучших ее проявлениях, и, с другой стороны, это удивительный живой театр, но классика, она не может быть не живой.
1: Совершенно.
0: Естественно, она классика, поэтому и классика, потому что она живая, но то, что параллельно этому идут поиски и рождаются буквально, в том числе, новая драматургия, это совершенно замечательно. Поэтому спасибо вам большое, я уверен, наши слушатели будут пристальнее за малым театром следить.
1: Спасибо большое, ждем вас в театре.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, сегодня в этой замечательной театральной беседе у нас была прекрасная наша гостья Татьяна Юрьевна Крупенникова, заместитель директора Малого театра. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.

Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у нас совершенно необычная запись. Мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Я вот удивился, прочитал «Народный артист России». Я все время думал, что он народный художник, а оказался народный артист. То есть он спокойно может выйти на помостки, развести руками, сказать...
1: Что-нибудь прочитать сказать, на 1
0: сказать,
1: мая.
0: Нет, сказать «кушать подано». Ну и, естественно, лауреат государственной премии СССР. Это ты получил за что?
1: Наверное, за всем... За «Ежика в тумане», «Лисой зайца» и «Цапля журавля». За три фильма.
0: За три сразу, да?
1: Да, в 79 году. Это было по линии творчества для детей.
0: Понял. Ну, мы с тобой еще не поздоровались. Здравствуй, Юр.
1: Здравствуй, Коля. Как ты? Не видели? Коля написал мой огромный портрет.
0: Я написал серию портретов. Я специально приехал.
1: Я человек сериальный.
0: К Юре я приехал специально, потому что предполагал делать выставку к 70-летию. Думаю, ну, без Нарштейна нельзя. Нельзя. Приехал. Мы с ним тут час-полтора провели. Юра рассказал мне о каждой картинке, которая висит на стенке, а картинок тут несколько миллионов тысяч. Ну и в это время я его снимал всячески, и в конце концов босого в сандалях написал, потому как Юра все время ходит босой. Зима, минус 40, идет босой по снегу, снега много, по пояс.
1: Ну, мне-то счастье это было. Все думают, что я показательное выступление на публику. Нет, я действительно, когда выпадает свежий снег, по утоптанным я уже не хожу. Но когда свежий снег, я выхожу на улицу, народ собирается и думает, что я фикстулю, как мы говорили в детстве. Но нет, ничего подобного. Для меня это счастье большое, действительно, обжечь пятки.
0: А я помню, знаешь, что Жванецкий писал, ему хотелось в носочках по снегу пробежать и рубчики от носочков, чтобы остались.
1: Чтобы отпечатали.
0: Боже мой, вот сказочный человек, да?
1: Ну, конечно.
0: Согласись.
1: А ты не знаешь, как мы с ним на крышке рояля выпивали перед публикой? На радио, кстати говоря.
0: На радио?
1: Там вот
0: это никто не видел.
1: Да, где?
0: Радио,
1: вот.
0: Радио никто не видит.
1: Нет,
0: надо на телевидении
1: там,
0: было
1: но
0: выпивать.
1: Там сидело, нет, там снимало телевидение и сидела публика, человек 100. И когда, прежде чем выступать о Мише, я, значит, говорю, да, у меня, говорю, есть водка кошерная.
0: И сало кошерное.
1: А мы с ним на крышке рояля с Мишей. Я принес рюмочки, закуску. И на крышке рояля перед публикой. Ну, народ просто упивался этой картиной. Что говорить?
0: Упивались вы, плюс народ.
1: А мы упивались.
0: Да.
1: Мы упивались по одному, а не по другому.
0: Так, это все замечательно. У нас разговор будет очень простой, незатейливый, потому что мы, ребята, с тобой простые. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи, пожалуйста, дорогой ты мой, как ты пришел в профессию? Вот ты родился. Я знаю, что ты родился не в Москве. Во время эвакуации.
1: Да, 15
0: значит,
1: сентября.
0: Значит, мама была беременна, я так понял.
1: Да, папа призвали в армию.
0: Вы уехали в Пензу.
1: Да, и там был, значит, старший мой брат. Он почти на 2 года старше меня. Мама беременная уехала туда, в эту пензенскую губернию.
0: А ведь Пенза – это Андреева. Родина Мейерхольда, насколько
1: это Мейерхольда родина. Но мы-то туда попали просто по распределению. Эвакуировали. Это же вся страна, вся европейская часть.
0: Но все равно не напрасно тебя на родину Мейерхольда послали.
1: Ну, там получилось так, что она, мама, уехала со своей родной сестрой. Ей было 19, но сестра в декабре ушла на фронт и провоевала в авиации всю войну.
0: Вернулась.
1: Это отдельная история. Причем ее сестра повлияла даже на фильм «Сказка сказок».
0: Вот это так. Что?
1: Да, вот эти вот влияния, они очень странного свойства, такие вот производные от жизни.
0: Ну, давай, я вопрос задал, расскажи.
1: Да,
0: вот ты
1: поэтому
0: родился
1: я родился.
0: Да,
1: дальше мне было 2,5 года, значит, соответственно, Гарику 4.
0: Да, Гарик – это старший
1: мой
0: брат.
1: Мой брат, да, старший. Его в прошлом году, к сожалению, его не стало, но жизнь свое берет. И нас привезла мама в Москву. Это был уже 43-й год. Ну, когда уже было понятно, что Москва устояла, и никто сюда не войдет, никакой ворог. И вот мама сюда привезла. И дальше вот интересная штука – память. Нас встречал дядя Йоси, это младший брат папы, он работал на заводе, на военном, ну, такой военный, ну, я даже не знаю.
0: Как, ну, наверное, военный.
1: Работал там, скорее всего. Да, у него бронь была. И он нас встречал. И вот интересно, я, в общем, совсем маленький. А что такое приехать из деревни? И он нам помог в трамвай. Там вещей, конечно, немного было, понятно. И вот я помню трамвай и вот этот и снег, который задувало под дверь в трамвайной. И как дребезжало трамвай. Ведь трамваи были с дверьми, а были прямо с открытыми площадками.
0: Вот интересные воспоминания, да? Вдруг вот это помнишь, да?
1: Да, и как я снег помню, задувал как под дверь. И вот это как задувало. Да, это удивительная история, думаешь, как память работает выборочно. И потом для меня уже сложилось понятие ужаса зимы, хотя зима для меня любимое время, ужаса зимы в том плане, что когда зима связана с чем-то, ну, материальным. Ну, например, я, например, помню, ну, если зимой мы ехали куда-то на поезде, вот эти переходы между вагонами, вот эта гофрированная, вот эта гармонь между вагонами, которая работала, сжимала, а туда тоже надувал снег. И я помню, когда мы там переходили, у меня охватывал ужас. Мне казалось, вот эта камера и все, и жизни другой нету. И вот это странно очень работает. И вот это задувание снега, и вообще вот это черно-белое изображение.
0: А скажи, ты вспомнил это недавно или это нет, через это всю жизнь
1: все
0: прошло,
1: время,
0: да?
1: Все время. Клацанье вагонов. Потом интересно. Я же вырос на железной дороге, в Марьиной Роще, там же железная дорога.
0: Да.
1: И вот это клацанье вот этих чушек, когда друг от друга они бились. Особенно, когда стоял длинный состав какой-нибудь там, ну, с хозяйственными делами. А он был там вагонов 70 или больше было. И когда подходил поезд, то это клацанье этих чушек, вот этих вот, ну, буфера они называли, то клацанье проходило от края до края вагона. И я через этот звук воспринимаю мир.
0: А у тебя где-то клацанье в каком-то мультфильме появилось?
1: Клацанья не было,
0: не
1: но
0: было?
1: Поезд был. В сказке сказок.
0: А, в сказке сказок.
1: Да, фронтовой поезд
0: точно,
1: и финальный
0: поезд. Точно.

0: Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи, и где ходили там паровозы, там внизу, в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты стоишь и не видишь паровоза, и этот белый дым, он окутывал мост, и оттуда, из этого каньона, из этого оврага, непонятный дым. То есть, если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: Слушай, вот ты, наверное, не знаешь, а я же к передаче готовился, к нашей встрече, и ты, оказывается, в профессии на сегодняшний день 74 года.
0: Да.
1: А почему да? Потому что ты в 11 лет собрал какую-то камеру. Я вообще не понимаю,
0: как можно было кинопарат
1: собрать.
0: Собрал. В «Пионерской правде»
1: так.
0: Было. Это, по-моему, я учился в 5 классе. Там был напечатан в нескольких номерах, как самому сделать кинокамеру на 16-миллиметровую пленку.
1: Ну, подожди, ну там же линзы нужны какие-то.
0: Это очень интересная штука. Прежде всего, не потому, что я там кино увлекался, а мне просто захотелось сделать. Я увидел чертежи. Как вообще человек развивается? Вот я прочитал эти три газетные... «Пионерская правда», «Разворот» это. Я, между прочим, на выставке нашел подлинные «Пионерские правды», и с них... Сделали отпечатки, и на выставке в еврейском центре в 21-м году. Мы это там когда, прямо на забор
1: наклеили. Когда юбилей у тебя был?
0: Ну, там не юбилей, не знаю, что там было. Да, 80
1: Нет,
0: лет.
1: Нет, это был юбилей, я, правда, не надо, уходи. Это дата интересная. 8 – это бесконечность и нолик. 8 и нолик.
0: Совершенно верно. И я по ним думаю, нет, я должен это сделать. Потому что я прочитал тексты, как развивается человек. Я узнал, что такое эксцентрик, что такое грейфер, что такое обтюратор. И вот как познается. Мое любопытство. Потому что, когда мне начинают сегодня рассказывать, коммуняки, знаете, я говорю, ребята, идите вы. Я ходил в Дом пионеров. Я ходил в Дом пионеров, потом поступил в художественную школу. Там, в 8-9 классе. Это была такая Краснопресненского района знаменитая школа.
1: Я знаю эту школу. Я прекрасно знаю
0: Наталья Викторовна была там директор. Там замечательные были преподаватели, просто уникальные. Потом выяснилось, что Франя тоже там училась. Будущая моя Франческа.
1: Ну, вы в разное время учились?
0: Не в разное. Мы одновременно, только у нее группа была на 2 года моложе моя. Даже видеть не видел.
1: Ты с ней познакомился уже где?
0: Уже после, когда она в ВГИКе училась и пришла на практику к нам.
1: А ты в ВГИКе не учился?
0: Я 4 раза поступал в разные заведения и ни разу никуда не поступил.
1: Ну, ты потому что бездарный, ты ни на что не годишься. Тебя сразу раскусывают, что ты ничего не можешь.
0: Ничего не могу. У меня даже на студии мои коллеги и мои подруги, которые закончили там училище 905 года. Я туда хотел. 2 раза я не поступал, ничего. И надо мной они смеялись. Слушай, Юр, как ты мог не поступить? Я говорю, вот так. Не поступил и все. И один раз во ВГИК, но я уже сдавал туда просто механически. Он мне был не нужен. Это был 67-й год. Я гораздо больше уже знал, чем ВГИК там и все прочее. Но вот куда я не поступил, и для меня это была катастрофа, это Строгановка. Я очень хотел заниматься монументальной живописью.
1: Печалишься, да?
0: Я просто тогда для меня с Ороско, Сикейрес, Ривер, позже я Руфино Тамайо узнал.
1: Слушай, подожди, на монументальную живопись ты шел,
0: на монументальную,
1: а не на станковую?
0: Я всеми силами, Коля, стремился уйти из мультипликации.
1: Да ладно,
0: да,
1: ты что?
0: Да, вообрази.
1: Ты сразу не вкусил Союзмультфильм, мультипликацию?
0: Но я тебе могу сказать только, там работали гении. Понимаешь, я смотрел, как они рисуют мультипликаторы. Я понимал, я так никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия. Коля, там, если на фильм уходило 40 тысяч рисунков, условно говоря, на 10 минут, то все эти 40 тысяч рисунков после окончания фильма летели в топку.
1: О, боже мой.
0: Вместо того, чтобы их продавать, их сжигали.
1: Нельзя продавать, это капитализм.
0: Да, это капитализм. И когда кто-то там решил официально в рамку, кто-то из директоров фильма вставил в рамку, все, отнес, тут же пришли из Минфина, им было проще уничтожить все это, и практически весь этот вал творческой работы был уничтожен в котельной. Такая история была.
1: Ну, по крайней мере, не посадили этого человека.
0: Да. Сразу пришли, значит, такие. Ну, то есть, это понятно. Но сейчас дело не в этом, а просто я мультипликацию, как я чувствую, что это было не мое. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ.
1: Для подготовки, которую я делал,
0: я делал не только для подготовки, для делал для себя. Я ждал момента, когда я приду со студии, и если летом, то у меня оставалось еще часа 3-4 светлого времени, я сидел, писал.
1: А ты мастерскую специально недалеко от Строгановки завел, да? Ведь пешком можно до Строгановки здесь дойти.
0: Нет, это здесь.
1: Здесь.
0: Нет, не специально, здесь это случайно я оказался.
1: У тебя с какого года эта мастерская?
0: Наверное, с 91-го. И на эту мастерскую это мне помог Ролан Быков.
1: Да ты что?
0: Да, потому что на меня смотрели там косо-криво.
1: А там это в Союзмультфильме?
0: Нет, в мэрии.
1: В мэрии?
0: Да, потому что от них зависело получить. Ну, Коль, мы же это снимаем.
1: Ты же рыжий еще. Ты же вдобавок рыжий. Это рыжий цвет. Фу,
0: я вдобавок еще и еврей.
1: А еврей, это просто уже неисправимо.
0: Это уже печать.
1: Уже все.
0: Но, к сожалению, приходится и об этом говорить. Но я терпеть не могу эти разговоры. Вот что.
1: Да я тоже терпеть не могу.
0: В конце концов, дело в том, что ты из себя представляешь и с какой силой ты двигаешься в том направлении, которое тебе кажется твоим. Такая история.
1: Ладно, в Строгановку не поступил, но в это же время ты уже работал на Союзмультфильме?
0: Ну, конечно, не просто уже, работал, уже, я уже там вовсю, я уже там был из числа, в общем, хороших мультипликатов.
1: Не последний парень был, да?
0: Да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот я посчитал, первое у тебя...
0: Первое у меня вообще-то, мы сделали его вдвоем с одним коллегой, это фильм «25-й первый день» о революции на основе русского авангарда и советской живописи.
1: Читал «Русский авангард», да.
0: Да, да.
1: Я, между прочим, Филонова тебе не дали туда.
0: Там и Филонова мне не дали, там много чего не дали. Но там остались куски, за которые мне не стыдно и по сей
1: день. А они где существуют? Их можно посмотреть,
0: это фильм,
1: да?
0: Существует фильм, да.
1: А согласись, Филонов лучший художник в мире всех времен.
0: Нет, ну вообще...
1: Ну,
0: вообще
1: после тебя, естественно.
0: Я тебе должен сказать, что когда я влез... Причем мне Аркаша, который закончил в ГИК, художественное отделение, он говорил: Юра, откуда ты это знаешь? Я говорю: Аркаш, понимаешь, я книги читал. Причем все книги. Все, что мне попадалось. Ну, там, критика буржуазного искусства. Откуда я что узнал? Вот из этих книг тоже. И мне иногда казалось, что те издатели, которые издавали книги, там, критика буржуазного искусства, у них расчет был на то, что любой человек, читающий, который к этому относится с абсолютной серьезностью, он найдет то, что ему нужно.
1: Вот как история. 25-й кадр, так называется?
0: Нет, 25-й первый день называется. Это строка Маяковского.
1: Ага. Все. Извини,
0: когда я
1: извини,
0: изложу то,
1: за
0: что прожил,
1: мою.
0: Да.
1: Прости меня.
0: Я, кстати, сейчас сюда принесу свою книгу, чтобы было более
1: правильно. Ну ты вернись. Ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
0: Да.
1: Не помню, в каком томе.
0: А
1: и у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент, и это абсолютно готовое произведение.
0: Абсолютно. Я все время говорю, там, где композиция гармонична, любой ее кусок будет гармоничен.
1: Да.
0: Да, вот это второй том, и здесь я и в первом об иконе говорю, и здесь тоже об иконе говорю.
1: Интервью, старое интервью твое 2014 года. Я впервые почувствовал жизнь и себя в этой жизни году в 45-м, когда мне было 3,5 года. Одним словом, когда тетка беременная вернулась,
0: да,
1: сын ее умер.
0: Угу.
1: И тут у тебя, вот как ты про снег рассказывал, а тут я увидел огромную грудь. Если сейчас психоаналитики за мое творчество возьмутся, то скажут: о, это у него все с того времени. Так ли это было, или это все...
0: Это все действительно так. И вот этот кадр, поскольку у тебя...
1: А ты отставил этот кадр в сказку сказок, да?
0: Да. Это было такое сильное впечатление. Мне 3,5 года, у тетки родился мальчик, вскоре умер. Вот она, красавица. И вот этот кадр, это вот оттуда, из 45-го года. Бывает такое.
1: Да, вот поразительно, как ты проносишь все это через жизнь.
0: Вот, причем вот этот вот набросок, это моя Франя, нашему сыну полгодика, я ее нарисовал. А дальше, вот как интересно, я тоже, смотри, это Франческа в 68-м, когда Боря родился. И мы на даче снимали дачу, и вот утром я ее вот так сфотографировал, помню, она на меня просто шумела, как ты меня в каком свете. Но кто бы мог представить, что это станет потом этим
1: самым. То есть мусора у тебя вот, нет в жизни, да. Ты все несешь.
0: Да. Вот этот мальчик, это Боря наш, которому сейчас сколько, 58, вот это его лицо.
1: Юр, спасибо тебе большое, ты, конечно, удивительный, поразительный человек. С тобой можно еще несколько часов разговаривать обо всем, причем обо всем, не только о мультфильмах. Но я Николай Шумаков, прощаюсь с вами. Сегодня мы были в гостях у режиссера анимационного кино Юрия Борисовича Нарштейна. Спасибо тебе еще раз.

0: Радио России. Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам, заявил Владимир Путин. Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29. Владимир Путин считает, что новый российский региональный самолет Ил получился удачным. И теперь подробнее. У России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Российские власти продолжат строить жилье, дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии. Все социальные обязательства России будут выполнены. Об этом заявил Владимир Путин, прибыв на съезд партии «Единая Россия». Также, по словам президента, съезд проходит судьбоносное для России время, и ВСУ отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам.
2: Съезд «Единой России», нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время, в период коренной системной трансформации всего мира. Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта. В целом, гуманитарного взаимодействия. При этом Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения. И потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов.
1: На съезде планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Выборы состоятся 20 сентября. В населенном пункте Константиновка в ДНР штурмовые подразделения группировки войск «Южные» ведут активные наступательные действия на всех направлениях, сообщили в Минобороны. За сутки занято 26 зданий. Противник потерял до 100 военнослужащих. Уничтожен бронеавтомобиль «Макс Про» производства США, 20 пикапов, 2 квадроцикла, 31 наземный роботехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками, говорится в сообщении ведомства. Минометчики поддерживают продвижение штурмовиков Константиновки. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск.
3: Держим огнем, подавляем противника. Когда штурмовик идет в наступление, мы непосредственно перед этим подготавливаем, проводим артподготовку, подавляем непосредственно самих, самого противника. И, ну, грубо говоря, если нарывается штурмовик на какую-то определенную, затыкается на какой-то точке, мы обрабатываем огнем, противника подавляем. Пока противник там где-то может быть где-то ранен. Вот. Штурмовики начинают сразу практически заходить и штурмовать стадии.
1: Также российские войска за сутки уничтожили два украинских МиГ-29 и нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Частота обстрелов в Запорожской АЭС со стороны ВСУ растет, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, за прошедшие сутки было больше 60 прилетов в район Энергодар и инфраструктуры Запорожской атомной станции. ВСУ продолжают бить по транспортным цехам, заявил Лихачев. США начали разрабатывать дешевое оружие, которое можно собрать по инструкции, пишет Financial Times. Как отмечает издание, американские оборонные компании делают ставку на модульную сборку. По данным газеты, в новых производственных цехах практически нет сложных станков, а собрать ракеты можно по инструкции из обычного блокнота. Производство можно организовать даже в школьном спортзале. Необходимость менять подход к производству оружия в США связывает с истощением запасов высокоточных ракет после ударов по Ирану. Как отмечает Financial Times, после конфликта Пентагону потребуются годы, чтобы восполнить арсенал дорогих крылатых ракет. Президент Владимир Путин считает, что новый российский региональный самолет Ил-114-300 получился удачным. На этой неделе глава государства приехал в Жуковский, где осмотрел новинки отечественного авиастроения, в том числе и этот самолет. Услышав от специалистов, что он получился очень легким и удобным в управлении, Путин констатировал: получилось хорошо. Он признался, что ему очень приятно слышать похвалы в адрес воздушного судна от профессионалов. Кадры показали в эфире «Вестей». Лайнер Ил-114-300 создается широкой кооперацией предприятий корпорации «Ростех» под эгидой компании «Ил-ОАК» и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами «Боинг» и «Эйрбас» в случае возвращения этих компаний в Россию. Об этом заявил в интервью корреспондента ВГТРК Павлу Зарубину глава «Ростеха» Сергей Чемизов. Как ранее заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров, завершение работ по сертификации МС-21 планируется на конец будущего года. Россияне, работающие в режиме самозанятости, с июля этого года впервые смогут воспользоваться оплачиваемым больничным. Это следует из федерального закона, пишет ТАСС. В России с 1 января проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на пособие по временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов. Чтобы получать больничный, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Георгий Джики планирует начать занятия в общей группе в ближайшее время. По словам игрока, индивидуальные тренировки обусловлены тем, что он присоединился к команде лишь несколько дней назад. Прошедший спарринг против родины экс-игрок сборной пропустил. Вероятно, 3 июля в товарищеском матче с костромским «Спартаком» защитник уже появится на поле. Теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 15 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Обновленный список появился на сайте организации. На этой неделе россиянка проиграла в первом круге 500-ников в Бад-Хомбурге, но, несмотря на неудачный результат, она обошла в таблице американку Иву Йович. В свою очередь, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои позиции в первой двадцатке. Дзюдоист Адам Сангариев завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в Циндао. В решающем поединке в весовой категории до 100 килограммов россиянин победил бразильца Джованни Феррейро. Еще один представитель нашей страны Идар Бифов в поединке за бронзу одолел шведа Карла Бате. Баскетболист Лука Шаманич покинул «Зенит». Об уходе центрового сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга. Хорват покинул команду после истечения срока действия контракта. Он выступал здесь с ноября прошлого года. За это время игрок успел провести 42 матча, в среднем набирая 10,5 очков. В сезоне 2025-26 сине-бело-голубые заняли 4-е место в единой лиге. В серию за бронзу петербуржцы уступили «Локомотиву Кубани» со счетом 2-3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Понедельник, 29 июня, в Омске ожидается 27-29 градусов, вечером дождь и гроза. В Новосибирске от 28 до 30 тепла, кратковременный дождь. В Иркутске 26-28 градусов без осадков, в Красноярске 25-27 градусов, будет сухо. В Мурманске кратковременный дождь 14-16 градусов, в Архангельске без осадков 19-21, в Петрозаводске временами дожди 19-21 градус. В Санкт-Петербурге Петербурге ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков, +22, +24. В Москве ночью без осадков, 13-15 градусов. Днем кратковременный дождь, 20-22. Сейчас в столице +23 градуса.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. Обещанная вторая часть радиопостановки по роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист» скоро начнется. У микрофона Александр Кукис. Дело в том, что наш антракт несколько затягивается, и у нас есть время рассказать подробнее о самом романе и о радиопостановке. Роман, а полное его название «Жизнь и приключения» Оливера Твиста был написан Диккенсом в 1830

0: жизни лондонских трущоб и о детском труде не забывал он и об интересах разоряющейся мелкой буржуазии. И когда он изложил все это в яркой художественной форме, эффект получился на славу. Не забудем, что 2 годами раньше Оливера Твиста Диккенс выпустил роман, который принес ему не только всебританскую, всеанглийскую славу, но, можно сказать, европейскую известность. Это «Посмертные записки Пиквикского клуба». Книга о старой доброй Англии, и притом пронизанная необыкновенно мягким и светлым юмором. Если заглянуть в справочник, то там все просто. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное начало, и сказочное. Ну, короче говоря, Диккенс выкладывает всю правду о человеческой низости и мерзости, но оставлять читателя во всем этом он физически не может. Счастье на закате произведения все-таки должно взойти, как солнце. Да и Оливер Твист в конце концов обретает счастье. Как сказано в одной умной книге, жестокая судьба отступает перед его искренним стремлением к честной жизни. Вот бы каждому так, но это я уже от себя. Не могу вспомнить, где я это прочитал, но если бы Диккенс был автором Анны Карениной, он ни за что бы не допустил смертоубийства. У него Анна просто не дошла бы даже до железной дороги, а по пути встретила бы мудрую старую леди, которая уговорила бы Анну раскаяться и открыть приют для сирот или падших женщин. Но у русского реализма свои законы. Вот найдите хэппи-энд у Лермонтова, Гончарова, Толстого, Чехова. О Достоевском просто умолчим. У него было 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери. К тому же в его доме жили 2 сестры жены, отношения с которыми были, в общем, какие-то отношения были. В возрасте 45 лет Диккенс влюбился в 18-летнюю актрису Эллен Тернан. Он снял для нее квартиру, посещал ее до конца жизни, правда, к тому времени он уже был разведен. Но вот представьте, вот эти дети, жена, ее сестры, юные возлюбленные, и все это надо было сдержать. Нужно было писать, нужно было ездить с чтением своих произведений по Англии и по Америке. Он прожил всего 58 лет, успев написать 15 романов, объемистых, кстати. 5 повестей, немеренное количество статей. Да мы столько прочесть не сумеем, сколько написано Чарльзом Диккенсом, скажет кто-нибудь в сердцах, и будет прав. И, наконец, мы перейдем уже ко второй части радиопостановки «Оливер Твист». Мы вас предупреждали, что вы услышите сцены из романа, потому что буквально воспроизвести в радиоспектакле весь роман невозможно. Как всегда, у Диккенса, помимо основных действующих лиц, существуют десятки других персонажей. Некоторые из них отвратительно, просто негодяи. Но зато другие – это те, ради которых роман и написан. Если первая часть радиопостановки – это, условно говоря, бенефис актрисы Зинаиды Андреевой в роли Оливера, то вторая часть – это бенефис замечательного актера Евгения Вестника. Доктор Лосберн в его исполнении – просто виртуозная работа. Вы сразу влюбитесь в этого персонажа, а это как раз то, что и хотел Чарльз Диккенс.
1: Сядь сюда, сядь, говорю, и слушай. Мы не можем тебя отпустить. Не можем, понятно тебе?
2: Почему? Почему?
1: Ай, ты ведь курица же, ясно. Стоит тебе открыть рот, сюда вся полиция сбежится.
2: Клянусь вам, я ни слова никому никогда.
1: Тебя заставят, так или иначе. А главное, ты мне сегодня нужен для одного дела.
2: Нет, нет. Лучше убейте меня.
1: Хм. Вот как? Ну что ж, ладно. Видишь игрушку? Пистолет заряжен. Ну так вот, запомни. Если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, разве я сам с тобой заговорю?

0: Сразу будет у тебя в голове. Уж я не промахнулся.
1: Оливер Твист. Страница из романа Чарльза Диккенса. Часть вторая.
2: Ну вот, вот и прибыли. А ночка сегодня самая подходящая.
3: Что это? Я ничего не вижу.
2: Стена. Что, что? Ну чего трясешься?
3: Холодно.
2: Сейчас согреешься. Ну-ка, давай подсажу. Ну, влезай. Держись там.
3: Ой!
2: Тихо! Чего ты?
3: Тут гвозди!
2: Фу ты! Сиди! Тихо! Никого. Пошли. Так. Стой и ни звука, понял? Тебя просуну в окно. Возьмешь этот фонарь и по коридору прямо в переднюю, понял? Отопрешь входную дверь и впустишь.
3: Ой, я не могу, не могу.
2: Что?
3: Мистер Сайкс, миленький, отпустите меня. Я всю жизнь буду молиться за вас, только за вас. Не надо меня в окно, не надо.
2: Встань! Встань с колен!
3: Больно, больно.
2: Как котенка, понял? Пикни еще, ну, пикни. Ишь ты, святого нашел. За себя помолись. Запомни, если сорвешь дело, я тебя и на том свете найду. Так и знай, все, я тебя предупредил. Теперь за дело. Держись. Так, ноги выпрями. Так, порядок. Держи фонарь. Дверь видишь? Видишь?
3: Да.
2: Иди давай. И не вздумай шум поднять. Я тебя насквозь вижу. Ты у меня на прицеле, понял? Пошел. Пошел. Стой. Назад. Назад.
4: Кто здесь?
5: Кто здесь?
4: Кто здесь? Светите, Бритлс, светите.
5: Стреляйте, сэр, стреляйте, мистер Джейлс.
2: А? Не нравится? Сбежали зайцы. Давай обратно. Живо, живо, живо. Бежим. Ну, что ты? А, черт, кровь у тебя. Попали все-таки. Держись. Держись за шею. За шею. Ага, вот так. Можешь?
3: Да.
2: Порядок. Успеем. Успеем.

0: Теперь не догонят. Темно еще. Ты живой? Куда попали-то? Ну. О, рука, ладно. 100 лет проживешь. Сейчас, сейчас, я сейчас.
1: Сюда! Мистер Джайлз! Сэр! Сюда!
0: Ущ! Псы проклятые! Повисли! Давай сюда! Давай сюда! Так, в канаву! Вот так! Лежи здесь, как бревно, понял? Я их отвлеку, уведу за собой. А ты не с места. Потом вернусь и заберу у тебя. Все, замри!
2: Вперед, Бритлс! Вперед!
1: Вперед, сэр!
2: Смелее, Бритлс!
1: Правильно, сэр!
2: Что правильно?
1: Все правильно!
2: Мы у них на хвосте?
1: Да, мистер Джайлз, вот они!
3: Где?
2: Здесь, где-то.
3: Вы их видите?
2: Нет.
3: А вы?
2: Я тоже.
3: Темно. Бритлс, а? Стреляют.
2: Еще как.
3: Залпами, сэр. А пули-то, слышите, так и свистят. То есть, свистели.
2: Вы думаете, их тут много?
3: Кишат, сэр. Просто кишат.
2: Вы правы. Силы слишком неравны. Нам грозит окружение, нас могут отрезать.
3: Точно, сэр. Зарежут, как миленьких.
2: Бритлс,
3: а миссис Мэйли? А мисс Росс? Вы забыли о них?
1: Нет, сэр, я их помню. Миссис Мэйли наша хозяйка, мисс Росс наша, то есть ее племянница. Я помню, сэр.
3: Они одни. Они беззащитны.
1: Да, сэр.
2: Бритлс, мы... отступаем!
1: С удовольствием, сэр! С большим удовольствием!
2: Вперед, Бритлс! То есть назад,
1: Бритлс! Ходу, сэр! Ходу!

0: Джайлз, это вы?
1: Тетя, доброе утро.
0: Росс, входи же.
1: Мне так не хотелось вас будить, но вы же просили. Уже 6.
0: Ну, что ты, разве тут уснешь? Такие страсти. В жизни не слыхала такой пальбы. Слава богу, ночь прошла, хоть днем-то отдохнем.
1: О, тетя, боюсь, что отдыхать не придется.
0: Господи, что же еще?
1: А как же? А репортеры, тетя? Полиция? Сыщики? Соседи? Толпа любопытных.
0: Сыщики?
1: Ага.
0: Откуда им взяться этим сыщиком? Ведь никто же еще ничего не знает.
1: Тетя, а Джайлз? А Бритлз?
0: Да-да-да, наши бойцы. Ну, конечно, растрезвонили. Наверное, все соседи уже на ногах.
1: Ну, а как же? Пальба началась в 3 часа ночи, а сейчас уже скоро 7. Представляете, какого переполоху можно наделать за это время?
0: А где они сейчас?
2: О, на кухне. Обсуждают подробности погони.
0: Как?
1: Ну да, после того, как своей стрельбой они напугали воров, а больше нас с вами. Так вот, как истинные джентльмены, они дали ворам убежать подальше, а потом ринулись в погоню.
0: Господи, ночью.
1: Угу.
0: Надеюсь, никуда не свалились?
2: Нет, все в порядке.
1: Руки, ноги целы. Зато сейчас я боюсь за их языки. 3-й час работают без остановки, и что ни слово, то подвиг.
0: Постой-ка. Слышишь?
1: Ага.
0: Кричат, кажется.
1: Да, разошлись не на шутку. Пойду успокою наших удальцов.
0: И возвращайся скорее.
3: Попался? Теперь не выйдет.
4: Я говорил, что попал. Вот я и попал.
5: Джесс! В чем дело, Джесс?
4: Мисс Рош, сударыня, он попался.
6: Мы его стапали. Стапали, сударыня.
4: Он там, в прихожей.
5: Кто там?
4: Грабитель, мисс. Он ранен. Я подстрелил его ночью.
5: О, надеюсь, он вас...
4: Не пугайтесь, мисс. Он не оказывал отчаянного сопротивления. Я быстро с ним справился.
7: Держите его, Бритлз!
6: Держу, сэр!
5: Но как он попал сюда? Ведь они убежали.
4: Не знаю, мисс. Мы с Бритлзом беседовали, когда он вломился.
6: Он так незаметно вломился!
4: А я его сразу узнал.
5: Ой, Джайлз, а он тяжело ранен?
4: Ну, а как же иначе? Ужасно.
6: Давай-ка иди помрет.
5: Ой.
4: Не угодно ли вам спуститься вниз и взглянуть на него один разочек?
5: О, нет, нет, ни за что на свете. Джайлз, знаете что? Ведь он совершенно беспомощен, да?
4: Ну, разумеется. То есть... Не совсем, конечно.
5: Очень хорошо. Джайлз, я вас очень прошу, отнесите его наверх, пожалуйста, и перевяжите. Ну, пожалуйста, Джайлз.
4: Да, но...
5: А тетю я уговорю. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Ну, подумайте, не гнать же его на улицу. Ну, в таком состоянии. Вы согласны?
4: Я? Мы... Бритлз!
6: А, сэр!
4: Мы согласны.
6: А в чем дело?
5: Он согласен. Согласен, Джайлз. Как только отнесете, сразу же пошлите за доктором Лосборном. Не забудете?
4: Да, но я думаю, он и сам скоро будет.
5: Ах, ну, конечно, он, наверное, уже знает. Прекрасно. Несите, Джайлз. Ему, наверное, очень плохо.
4: Бритлз.
6: Да, сэр.
4: Ему очень плохо.
6: Хуже некуда, сэр.
5: Поторапливайтесь, Джайлз, пожалуйста. Тетя не будет возражать. Уверяю вас, тетя не будет возражать.
4: Держитесь, Бритлз, я иду. Ну как?
8: Он еще жив?
9: Я, право, не знаю, сэр. Да, допрыгался. И как его сюда занесло?
4: Это не наше дело.
9: Ну, конечно, конечно. И что ему здесь понадобилось?
4: Не будем гадать. Вы готовы?
10: О чем спор, господа? Доброе утро.
9: Доброе утро, сэр.
10: Джайлз, что вы тут... Ой, что это?
4: Мистер Лосберн, сэр, это он.
9: Кто он? Преступник, сэр.
10: Что? Этот мальчик?
4: Да, сэр, перед вами один из бандитов.
9: Тут целая шайка.
10: Где?
9: Здесь, сэр, здесь, они убежали.
4: Да, сэр, он прибежал, они, то есть, простите, он убежал, а они...
10: Минутку, Джайлз. Передохните малость. Спокойно, спокойно.
9: Мистер Лосберн.
10: Тихо. Все молчат. Я спрашиваю, вы отвечаете. Да или нет, понятно?
9: Да.
10: Да. Так, очень хорошо. Давно здесь этот мальчик?
9: Да.
10: Сколько времени? Джайлз?
4: Часа... четверть часа. И еще 5 минут.
10: Бриттлс?
11: Да, сэр.
10: В моей двуколке лежит ящик с медикаментами. Живо сюда.
11: Да, сэр.
10: Так, послушайте, Джайлз, это вы его ранили?
12: Ну, разумеется, сэр, я...
10: Ну и ну, ну как же это вас угораздило?
4: Не знаю, сэр.
10: Вы же могли запросто его убить.
4: Избави бог, что вы? Что, сэр, сам не пойму, как это вышло. Все было так неожиданно и вдобавок под покровом ночи. Они же ведь под покровом ночи, сэр.
10: Да, конечно, могли бы выбрать более подходящее время. Полдень, например.
13: Мистер Лосберн! Мистер Лосберн!
10: Вот, хорошо.
4: Сэр, нам велено отнести его наверх и позаботиться.
10: Еще лучше. Бриттлс, да, берите, сэр, мальчика. Смелее, смелее. Вот так. Вперед, вперед. Не надорветесь.
11: Что, что? У него вес это одни башмаки. Мокрые, вдрызг.
10: Что поделаешь, Бриттлс? В этом возрасте человеку почему-то нравится топать по лужам.
11: Да, сэр.
10: Ну, поругают немножко. Ведь не расстреляют же. Так, на кровать. Башмаки долой.
13: А я так думаю, сэр. Это он в потемках.
10: Что?
13: По лужам-то.
10: А, правильно думаете. Чайлз, дружище, мне нужно вымыть руки. Вы можете идти, Бриттлс.
13: Да, сэр.
10: Так, посмотрим, посмотрим. Ничего, ничего, все в порядке. Так, рукавчик придется отодрать. Потеря небольшая. Господи, кто его стриг? Ага, кость цела, слава богу. Повезло. Что?
4: Вода, сэр.
10: Отлично.
4: Полотенце.
10: Спасибо, Джайлз. Ну, лейте, лейте. На руки. Ну, на руки же. Джайлз. Джайлз.
4: Простите, сэр. Я...
10: Ну,
4: видит Бог. Я не хотел. Темно. Было темно, сэр.
10: Джайлз, Джайлз, ну, ей-бог.
4: Виноват, сэр.
10: Ну, честное слово, я вас... Никто вас не винит. Успокойтесь, рана пустяковая.
4: Честное слово, сэр.
10: Ну, конечно. Потеря крови. Ну, это дело поправимое. Вот что, голубчик, давайте на кухню. Пусть-ка сделает бульон, чай там для мальчика.
4: Ну да.
10: И пригласите сюда хозяйку и мисс Росс. Да, кстати, Джайлз, они еще не видели мальчика?
4: Нет, сэр.
10: Тогда ни слова о нем. Ну?
4: Иду.
10: Ну-ну.
4: Иду. Одну секунду.
10: Не упадите, Джайлз. Мне хватит и одного пациента. Чудак. Ну, чудак.
4: Что? Что такое? Лежать. С ума сошел. Что за новости?
10: Болен, лежи. Что, побегать захотелось?
5: Нет, сэр, нет.
10: Что?
5: Я не убегу. Простите, сэр.
10: Вот, лежи. Вот так. Сейчас. Потерпи. Все, перевязывай. Ну, уже не больно. Так ведь? Уже не больно. Царапина же. Подумаешь, все равно, что на гвоздь напоролся. Первый раз, что ли?
5: Нет, сэр.
10: Не на гвоздь?
5: Да, только не этой, другой рукой.
10: Ну-ка, где?
5: Вот.
10: Ну, это не в счет. Это, как тебя зовут?
5: Оливер.
10: Вот, а меня мистер Лосберн.
5: Вы здесь живете?
10: Нет, я в гостях. А ты где?
5: Я нигде, сэр.
10: О, ну вот что, Оливер. Давай так, не хочешь, не отвечай. А если отвечаешь, то говори правду. Идет?
5: Да, сэр.
10: Отлично. Ты ведь живешь в Лондоне?
5: Нет, сэр.
10: Ну, Оливер, договорились же, ну.
5: Мистер Лосберн, я правду, я не живу в Лондоне.
10: Вот как? Ты уверен?
5: Да, я пришел вчера.
10: Как? Подожди, сам?
5: Да.
10: То есть, ну да, а где же ты жил раньше?
5: Далеко, в приюте.
10: Ах так, и ты ушел оттуда?
5: Да, сэр.
10: Понятно. И тебе не хочется туда вернуться, а?
5: Нет, сэр.
9: что ж, пожалуй, мне все ясно, все ясно. Вот только...
10: Спокойно, спокойно, только не вставать. Обещаешь?
5: Ну, сэр.
10: Все, все, молчать.
9: О, миссис Мэйли, рад вас видеть.
14: И вас, мисс.
0: Добрый день, доктор.
5: Добрый день.
0: Джайлс нам сказал, что вы...
10: Что?
0: Хотя я не понимаю.
9: Поверьте, сударыня, только крайняя необходимость, только...
0: Он что, в опасности?
9: Нет, нет, но случай просто из ряда вон.
5: Доктор, а ваш пациент, он очень страшный.
0: Да, как он выглядит?
9: Ну, как, по-вашему, должен выглядеть закоренелый злодей?
5: Великан!
9: Ну, разумеется, к тому же небритый.
0: Боже мой, доктор, ой. И вы хотите...
9: Нет, нет, он совершенно беспомощен, уверяю вас. Ну, пожалуйста, миссис Мэйли, взгляните на него, умоляю вас, это не прихоть, поверьте.
0: Ну, хорошо, ну, хорошо. Только ради вас.
9: Благодарю.
5: У вас такой загадочный вид.
9: Итак, прошу вас, ну, смелее, смелее.
0: Роуз.
5: Да, тетя?
0: Ты, кажется, сгораешь от любопытства.
5: Я?
0: Ну, не я же.
9: Мисс Роуз, дайте вашу руку. Ой. Не бойтесь, тигр приручен.
5: Вы уверены?
9: Абсолютно. Вперед. Вот так. Стойте здесь.
5: Он... Там?
9: Да, за пологом. Минутку. Внимание. Ой. Леди и джентльмены, прошу сохранять спокойствие. Оп-ля. Прошу знакомиться, мистер Оливер. Мисс Росс.
5: Добрый день, мисс. Ой, тетя. Тетя!
0: Я здесь, детка. О, доктор, так это... Это он?
9: Увы.
5: Нет. Нет. Это ошибка. Сэр, вы же... Ошибка.
9: Роуз, поверьте, я был бы счастлив ошибиться.
5: Оливер. Оливер, скажи мне, это правда? Ты был здесь ночью? Да, мисс. Скажи мне, этот... Ну, этот человек, он был с тобой? Да. Что он тебе говорил? Что? Он сказал, вспомни, сказал насквозь.
0: Боже мой!
5: Вижу тебя насквозь. А еще, а? Сказал на прицеле. Ты на прицеле у меня.
9: Ох, дрянь паршивая.
10: Доктор!
9: Не ты, Оливер, не ты, дрянь. Виселица, мало, мало ему виселицы.
0: Ну уж нет, нет.
9: Как?
0: А вот так. Своими руками мерзавца.
5: Тетя!
0: Я сейчас не знаю, начну ругаться, как какой-нибудь... Как какой-нибудь...
10: Как какой-нибудь доктор!
0: А, доктор, мой друг, вы ягнёт!
5: Оливер, ты не бойся. Они добрые.
0: Роз!
5: Ругайтесь, тетя, ругайтесь на здоровье. Это вам даже идет.
0: Ну вот, еще и дерзит. Достань-ка лучше платок. Что? Что такое, Джайлз?
4: Простите, мэм, но там сыщик.
0: Кто?
9: Кто?
0: Какой сыщик?
4: Агент, мэм.
0: Ну, перестаньте блеять, Джайлз.
4: Его зовут Блеттерс. Блеттерс с Боу-стрит.
0: А что ему нужно?
4: Я... Простите, мэм, я позволил себе послать за ним.
0: Господи, Джайлз, ну кто вас просил?
9: Сударыня, сударыня, простите. Джайлз,
4: да?
9: Вы принесли бульон?
4: Да.
9: Очень хорошо, очень хорошо. Поставьте сюда. Так, теперь вот что, голубчик. Пойдите-ка вниз и скажите мистеру... как его там?
4: Блеттерс.
9: Да, да. Скажите ему, что мы спускаемся. Сейчас, сейчас спускаемся. Идите, Джайлз, идите. И будьте с ним полюбезнее, полюбезнее.
4: Хорошо, сэр.
9: Так.
4: Хорошо, сэр.
9: Росс, а вы займитесь мальчиком. Оливер, ешь, ешь. Миссис Мэйли.
0: Да?
9: Можно вас на минутку? Прошу вас, вот сюда.
0: Доктор.
9: Так, сударыня, мы... То есть, мальчик в опасности.
0: Что?
9: Мальчику грозит тюрьма.
0: Тюрьма?
9: Тише, умоляю вас, мальчик-сирота бежал из приюта, угодил в лапы к хищникам.
0: Ну, простите, но ведь это не преступление.
9: Да, но дальше, дальше.
0: Но ведь его заставили, ему угрожали.
9: А это вы так думаете?
0: То есть? А вы?
9: Я-то не сомневаюсь.
0: Так в чем же дело? Какой же он преступник? Он пострадавший.
10: Это для вас, для нас.
0: Господи.
10: Да, да, для нас. А для этого агента, он участник грабежа.
0: Позвольте, сюда, позвольте.
10: Поверьте, я знаю этих субъектов. Он не поверит ни единому слову. Обязан не поверить.
0: Как?
10: Но это же сыщик. Понимаете, сыщик, ему преступник нужен. Ведь это его хлеб. Фу ты, господи, стихами заговорил. Короче, если мы расскажем все как есть, мальчик пропал.
0: Вы уверены?
10: Абсолютно.
0: Доктор, о, боже мой.
10: Спокойно.
0: Ноги дрожат.
10: Да, спокойно, спокойно. Так вот, Рос подала мне идею. Ошибка.
0: Что?
10: Ну, помните, она сказала, ошибка.
0: Не понимаю.
10: Ну, сударыня, мальчик.
0: Что?
10: Друг.
0: Боже мой. Другой.
10: Ну, конечно, ошибка.
0: Доктор. Доктор, вы джентльмен, а я тупица.
10: А Рос гений.
0: Вы тоже.
10: Ну, врать-то мы все мастера.
0: Ну, так уж и все.
10: Ну, хорошо, хорошо, беру этот грех на себя.
0: Но ведь это ложь во спасение, не так ли?
10: Типичный случай.
0: Ну вот, так что берите меня в соучастники.
10: Не возражаю.
0: Только вот практики у меня маловато. И руки теперь уже дрожат.
10: Ну, спокойствие, спокойствие. Лишь бы язык не подвел. Итак, сударыня, вы готовы?
0: Да, пожалуй.
10: Отлично.
0: Хоть сейчас в обморок.
10: Да ну пустяки, ну подумаешь, какой-то сыщик.
0: Господи, хоть бы он исчез куда, провалился, что ли?
10: Ну, вряд ли он ухватится за эту мысль. Для этого нужен высокий склад ума.
0: Да.
10: А вот то, что мы заставляем его ждать, может его разозлить, и тогда...
0: Все, все. Дайте вашу руку, доктор.
10: Вот она. Как его там зовут-то? Боттерс, Беттерс, как?
0: Не помню.
10: Ну, ладно, вперед. Вперед, миссис Мейли.
0: Вперед, мистер Лосберн.

0: Нет, нет, мистер Блеттерс. Они сказали, что идут. Не понимаю, что их могло задержать. Если хотите, я могу еще раз.
1: Не стоит, милейший, не стоит. О, если не ошибаюсь, ваша хозяйка.
2: Ой, мистер Блеттерс.
3: Добрый день, сэр.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Мы слегка задержались. Надеюсь, дорогой мистер Боттерс, на нас не в обиде.
1: То есть...
3: Ну, поверьте, нас задержало весьма... Джайлз, друг мой, надеюсь, вы рассказали молодому человеку о нашем маленьком госте.
1: А, мальчишка-грабитель? Ну, конечно. Показания мистера Джайлса, можно сказать... Подарок для следствия.
4: Господи, Джайлз.
3: Минутку, миссис Мэйли, одну минутку. Итак, мистер Боттлс, вы утверждаете, что мальчик, который лежит сейчас наверху, есть тот самый...
1: Простите, сэр, это не я утверждаю, это свидетель. Вот же он.
3: Ну что ж, пусть преступник получит по заслугам, пусть. Мы не будем его жалеть.
1: И правильно сделаете.
3: А вы, сударь, вы правильно сделаете, если найдете его.
1: То есть вы...
3: Вот ищите его и наказывайте.
1: Сэр, сэр, простите, но это граничит...
3: Заявляю вам совершенно серьезно. Его здесь нет.
1: Как? Удрал?
3: Кто?
1: Я говорю о мальчике, сэр. Где он?
3: Мальчик наверху, в спальне.
1: Отлично. Стало быть, преступник.
3: Ошибаетесь, сударь. Этот мальчик, он не преступник.
1: Вы в этом уверены?
3: Убежден.
1: Ах, вот как.
3: Да.
1: Ха. Ну что ж, позвольте вам заметить, сэр. Убеждение – это еще не доказательство. Факты, сэр. Факты.
3: Извольте. Итак, в дом вламываются воры. Дворецкий Джайлз и слуга Бриттлс в полной темноте, при тусклом свете фонаря и сквозь пороховой дым, да, и мельком, заметьте, мельком, видят какого-то мальчишку. Судите сами, можно ли хорошо запомнить внешность при таких обстоятельствах. Далее, Джайлз убежден, что ранил его. В руку, кажется.
1: Да, да? Совершенно верно.
3: Простите, Джайлз, я не ошибся?
5: Нет, нет, сэр, все правильно.
4: О, Господи.
3: Ну, хорошо, хорошо. Хотя меня лично это убеждение не убеждает. Пусть так. Во всяком случае, ночью Джайлз вел себя как герой.
0: Да, но вот утром сюда является мальчик. Кто он? Откуда? Еще неизвестно. И вот тут наш Джайлз явно перестарался. Явно. Только потому, что у мальчика поранена рука, слуги хватают его и кричат, что поймали грабителя. Как вам это нравится, сударь? Хм.
1: Любопытно. Любопытно. Так, ну и кто же этот загадочный пришелец? Если, конечно, не секрет.
3: Нет, конечно, нет. Этот мальчик, впрочем, Джайлз... Все, что я тут сказал, вы все поняли, друг мой?
5: Да, кажется.
3: Прекрасно. Тогда ответьте, пожалуйста, мне и всем. Скажите, Джайлз, можете вы утверждать, то есть показать под присягой, да-да, под присягой, что мальчик, которого вы видели ночью, тот же самый, вы слышите, тот же самый, что лежит сейчас наверху?
5: Сэр, да ведь я...
3: Ну?
5: Я хотел... Я как лучше...
4: Джайлз, Джайлз, ну неужели это так трудно? Он или не он?
5: Ох, мэм, просто ума не приложу.
1: Сэр, вы хотели сказать...
3: О мальчике? Да, да, я не закончил. Так вот, сэр, я говорил с ним.
1: Так? Ну и что же он вам сообщил?
3: О, история самая обыкновенная. Мальчишка, конечно, не ангел, как и все в этом возрасте. Он забрался во владение нашего соседа, у него фруктовый сад. Вот и был ранен, ранен из самострела.
1: Вот как.
3: Ну да, знаете, ружье, к спусковому крючку привязан шнурок. Он задел шнурок, и вот счастье, что так легко отделался. Стоило бы надрать уши паршивцу, но, как видите, он уже наказан. Так что вот факты, сударь. Джайлз, надеюсь, вы теперь спокойны?
5: Сэр, ну просто, просто гора с плеч, честное слово.
1: Ну что, милейший, теперь не сомневаетесь?
5: Нет, сэр, чего уж тут.
1: Стало быть, не он.
5: Нет, нет.
4: Ну вот, слава тебе, Господи.
1: А, кстати, как он себя чувствует?
5: Очень плохо.
4: Очень плохо. Очень.
5: Помирает. Господи, спаси.
0: Ну, кто сказал?
4: Джайлз, Вы решили меня в могилу свести.
3: Ну, спокойно, спокойно, сударыня, спокойно. Дело в том, сударь, что мальчик очень слаб, очень. Ему необходим покой, абсолютный покой.
1: Ну, разумеется, разумеется, я так и думал. И сколько же времени?
3: 2-3 дня, не меньше, не меньше.
1: Ну что ж, благодарю вас, господа. Простите, пожалуйста, мистер Лосберн.
3: Да-да.
1: У меня к вам будет несколько вопросов.
3: Ко мне?
1: Да, чисто формально.
3: Пожалуйста.
1: Так что вам, миледи, не обязательно присутствовать.
3: О, дорогой мой мистер Бест, вы просто молодчина, а я осел. Сударыня, немедленно отдыхать, немедленно этот приказ.
4: Подчиняюсь, просто с ног валюсь. Будьте здоровы, молодой человек. Желаю удачи.
1: Благодарю, всего хорошего, сударыня.
4: Доктор, я вас жду.
1: Да-да, я постараюсь покороче.
4: Пожалуйста, пожалуйста, если можно.
3: Я вас слушаю.
1: Ну что ж, вначале позвольте представиться.
3: То есть?
1: Моя фамилия Блеттерс. Мистер Блеттерс к вашим услугам.
3: О, виноват, виноват, но поверьте,
1: ну, я... Ну, стоит, сударь, не стоит. И, разумеется, я не для того просил вас остаться.
3: Да, но все-таки это неловко. Так что вас интересует?
1: Только один вопрос.
3: Всего-то?
1: Да, пожалуй.
3: Ну что ж, я слушаю.
1: Только, мистер Лосберн.
3: Да-да.
1: Пожалуйста, постарайтесь понять меня правильно.
3: Ну уж не настолько я тут.
1: Да нет, не в этом дело.
3: Ну-ну-ну.
1: Мистер Лосберн. Так. Скажите мне, пожалуйста, этот мальчик...
3: Что?
1: Ну, словом, вы серьезно верите всей этой истории?
3: Какой?
1: Ну, с этим соседом, садом, самострелом этим и прочее. Верите?
3: То есть, позвольте...
1: Сударь, поверьте, сударь, мне это необходимо знать. Если вы действительно верите всей этой жалкой выдумке, в чем я позволю себе усомниться?
3: Да нет, ради бога, сомневайтесь на здоровье. Это ваш, так сказать, служебный долг.
1: Простите, сударь, если вы действительно поверили, то я должен вас разубедить.
3: Ага, так, так, так, так. Значит, ну хорошо, хорошо. А если нет?
1: Тогда я должен вас предостеречь.
3: Вот как?
1: Да. В ваших же интересах, поверьте.
3: Нет, позвольте вам не поверить.
1: То есть?
3: Вряд ли ваши интересы совпадают с моими.
1: Сэр.
3: С нашими. Ну, хорошо, хорошо. Вы хотели меня предостеречь?
1: Да. В том случае, если вы сознательно...
3: Вы хотите сказать, я вожу вас за нос, да? Ну, и что ж такое мне угрожает? Скорее всего, виселица.
1: Хуже. Гораздо хуже, сударь.
3: О!
1: Ну, поверьте, сударь, есть вещи пострашнее. Стать посмешищем толпы в зале суда этого почтеннейшего стада, когда судья за дачу ложных показаний будет трепать ваше доброе имя. Нет, мистер Лосберн, нет, это даже не казнь, это пытка. А главное, из-за кого? Из-за кого? Из-за какого-то наглого пройдохи. Да-да, вы не смотрите, что он мал. Он вам такого насочиняет, таким сиротой прикинется. Это у них называется вышибать слезу. Он же весь пропитан ложью, как тряпка. Я все понимаю, сэр, все понимаю. Жалость, жалость, конечно. Загнанный, жертва хищников, надо спасать дитя человеческое. Но поверьте, сэр, это не люди, это отбросы. Ну, взять хотя бы этого вашего сочинителя. Тоже мне находка, самострел. Ну, что за убогая фантазия даже для ребенка? Мистер Лосберн, позвольте мне хоть взглянуть на него, на этого автора. Давайте поднимемся, а?
3: Поднимемся?
1: Да.
3: Нет, мистер Блеттерс, не стоит утруждаться.
1: Почему?
3: Потому что он здесь.
1: Кто?
3: Автор.
1: Как? Где?
3: Здесь. Перед вами. Вот, пожалуйста, любуйтесь на здоровье. Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо. Берите меня и отправляйте в тюрьму. Ведь я у вас в руках.
1: Да, в руках.
3: Да, сударь.
1: Ну что ж, в таком случае... В таком случае, вашу руку, господин автор.
3: Мистер Блеттерс.
1: Честь имею. Счастливо оставаться.
3: Нет, позвольте. А как же судья? А как же судья? Что вы ему скажете?
6: Придется что-нибудь сочинить.
3: Ну-ну, в авторы выбиваетесь.
6: Что делать? Приходится, сэр.
3: Будьте здоровы, коллега.

0: Оливер, что? Закрой глаза, ну.
1: Сейчас, я только... Можно вас спросить, мисс?
0: Ну, конечно, только сначала надо выспаться, понимаешь?
1: Да.
0: Ну вот.
1: Мисс, а кто такой шкипер?
0: Шкипер?
1: Да, на судне.
0: Ну, это хозяин корабля. Нет, не хозяин. Ну, в общем, он управляет судном. Ведет его, понимаешь?
1: Ага. В порт, да?
0: Да.
1: В торпический.
0: В тропический.
1: Да.
0: А ты что, хочешь стать шкипером?
1: Нет. Я хочу юнгой.
0: А почему не шкипером?
1: Понимаете, мисс, этот самый, ну, в общем, у него собачья должность.
0: Что?
1: Ну да, он ведь все время должен рычать и рявкать, понимаете?
0: О, господи, на кого?
1: Ну, на эту, на команду.
0: Да кто тебе сказал?
1: Мистер Бамбл.
0: Ах, этот, надзиратель приюта.
1: Угу. Только он не мне говорил, а нашему смотрителю.
0: Ну-ну.
1: Он говорил, хорошо бы отправить самых таких, вот таких, как это, таких...
0: А, строптивых.
1: Хорошо бы отправить их в плавание с таким шкипером.
0: А смотритель?
1: А он засмеялся громко так. Он всегда так смеется. А я стояла за дверью. И нет, вы не подумайте.
0: Что?
1: Я не подслушивал, ей-богу, так уж вышло.
0: Я не думаю, с чего ты взял.
1: Правда?
0: Ну, конечно.
1: А знаете, мисс, что я сделаю?
0: Нет.
1: Сказать?
0: Ага.
1: Я найду такое судно, такое, где этого шкипера и в помине нет.
0: Думаешь?
1: А как же? Ведь не каждый захочет, чтобы на него все время рявкали, правда? Не все же такие олухи.
0: Постой, постой. Значит, ты все-таки хочешь отправиться в плавание?
1: Да, это дело решенное.
0: Но кто же тебя заставляет?
1: Мисс, ну как же вы не понимаете? Мне нельзя здесь оставаться.
0: Где?
1: В Лондоне.
0: Господи, да почему?
1: Так ведь он же сказал мне... Ну, вы знаете, кто? Он же меня из-под земли достанет.
0: Сайкс?
1: Ну да. Ведь если он меня найдет, если я его увижу, я же так умру на месте.
0: А если не увидишь?
1: О-о-о, вы его не знаете. Он найдет.
0: А если не найдет?
1: Еще как.
0: А если нет?
1: Да вот увидите.
0: Да?
1: Но я не буду ждать. Когда он придет, меня уже здесь
0: молчи,
1: не будет.
0: Молчи, молчи. Дурачок несчастный. Пусть придет. Я его пристрелю. Понятно тебе? Я ему уши оборву, так и знай. Слышишь, ты, летучий голландец, выдумал тоже. Торпический. Не смей, слышишь? Даже думать не смей. Нет, смей, смей, делай, что хочешь, только не удирай. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, обещаешь? Обещаешь? Ты пришел домой. Домой, понимаешь? Это твой дом. Обещаешь? Ну, смотри, только попробуй. Я вам, сударь, не какой-нибудь там. Я уж вас в любом порту отыщу, даже уж в самом растропическом. А теперь спи.
1: Сударыня, а лихорадки там водятся?
0: А как же, конечно.
1: А много их там?
0: Прямо так стаями бродят. И ко всем пристают.
1: Страшные.
0: Да как тебе сказать? Вот такие.
1: Отлично, мисс. Ну, отлично. Нет, правда. Здорово у вас получается. Здорово.

0: На этом кончается радиопостановка, но история приключений, даже злоключений Оливера продолжаются. Еще столько разных ужасных препятствий у него на пути к праведной жизни. Ведь мисс Роз окажется в конце концов его родной тетей, дамы и господа. Разве это не чудо? Назовем, однако, действующих лиц и исполнителей. Оливер Твист, Зинаида Андреева, смотритель Борис Иванов, Бамбл Юрий Волынцев, миссис Саурберри Нина Гуляева, Ноэ Юрий Савич, Джек Алекс Очеретянский, Феджин Всеволод Ларионов, Сайкс Николай Караченцев, миссис Мэйли Ирина Карташова, доктор Лосберн Евгений Вестник, Джайлз Михаил Болотников, Бритлс Аркадий Песелев, Роз Людмила Долгорукова, Блеттерс Евгений Федоров. Автор инсценировки и режиссер Николай Грунин. Спектакль записан в 1979 году, а эту запись подготовили к эфиру режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кокис.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено. Подробности продавцов консультантов категории 0+.
1: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу, заявил Владимир Путин. Российские войска уничтожили 2 украинских МиГ-29 и заняли 2 населенных пункта. И теперь подробнее. Весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот, заявил Владимир Путин на съезде партии «Единороссов», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.
2: Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот. И долг «Единой России» сделать все для победы. У партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил, с оборонными заводами и массовым волонтерским движением. Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам. Поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении. Как мы и договаривались на прошлом съезде, здесь уже развернута активная работа. Многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт. А герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней. Сейчас они тоже здесь, я вижу, присутствуют. Давайте их еще раз поприветствуем.
1: Неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу, также заявил президент. Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами, сказал Владимир Путин.
2: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны. Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем, а все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме. И все социальные обязательства государства, безусловно же, выполнит.
1: У России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений, также заявил Владимир Путин. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской. Подразделения группировки войск «Запад» в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населенных пунктов на территории ДНР и Харьковской области. Всего за сутки в полосе ответственности группировки противник потерял до 210 военнослужащих. Уничтожены 4 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, сообщает военное ведомство. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивной системы, снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 590 беспилотников, говорится в сообщении Минобороны. Минтранс и Минпромторг предусмотрят необходимые средства на предоставление субсидии авиакомпаниям для поддержания летной годности новой отечественной авиатехники, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее в среду министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщал журналистам, что ведомство рассматривает возможность предоставления специальной субсидии российским авиаперевозчикам на раскатку, то есть поддержание летной годности новой отечественной авиатехники в первые годы эксплуатации. Также в интервью РИА Новости Алиханов пояснял, что любой сертифицированный самолет является живым организмом. Машина постоянно совершенствуется, а изменения вносятся на протяжении всего жизненного цикла такой техники. Под детскими болезнями, в свою очередь, понимаются отказы, которые возникают в процессе эксплуатации и которые необходимо устранять. В Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета государственной нефтяной компании «Сауди Арамко» в городе Рас-Танура на востоке королевства. Как сообщили в Министерстве энергетики страны, есть все погибшие, поданные Саудовской Аравии. Проводится расследование. Как передает ТАСС, в городе Рас-Танура на побережье Персидского залива находится нефтеперерабатывающий комплекс компании «Сауди Арамко», а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти. Нетрезвый водитель иномарки въехал в стену здания на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк Росгвардии. Сегодня утром водитель «Инфинити», выезжая с улицы Марата на Невский, не справился с управлением. В результате автомобиль въехал в стену дома. Росгвардейцы задержали 32-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, говорит в сообщении. Пассажир иномарки, который пострадал при ДТП, доставлен в больницу. Москва и Подмосковье ожидает жаркой недели. К четвергу температура может подняться до плюс 32 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. К концу недели синоптики не исключают небольшого похолодания. Днем 4 и 5 июля прогнозируют от 19 до 24 градусов.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Георгий Джики планирует начать занятия в общей группе в ближайшее время. По словам игрока, индивидуальные тренировки обусловлены тем, что он присоединился к команде лишь несколько дней назад. Прошедший спарринг против «Родины» экс-игрок сборной пропустил. Вероятно, 3 июля в товарищеской игре против костромского «Спартака» защитник уже появится на поле. Тем временем Шанхай Шенхуа Леонида Слуцкого наконец-то одержал победу в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу, разгромив Даляль Инба. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет Слуцкий, прервал серию 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Оотэ. В поединке за бронзу россиянин Денис Бачаев уступил финну Марти Пуумалайнину. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баат из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Леа Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнула сборная Германии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 29 июня, в Вологде и Сыктывкаре ожидается 20-22 градуса без осадков. В Великом Новгороде от 26 до 28 тепла, кратковременный дождь. В Калининграде 29-31 градус выше нуля без осадков. В Перми плюс 18, плюс 20, дождя не ожидается. В Кирове, Оренбурге и Самаре дожди 17-19 градусов. В Уфе 19-21 градус, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге юге. Ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков, 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков, плюс 13, плюс 15. Днем кратковременный дождь, 20-22 градуса. Сейчас в столице плюс 23.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
0: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта, Грига, Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Радио России. Музыка.
3: Просто о джазе.
2: С Михаилом Иконниковым.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Ибрагим Маалуф, только недавно представивший созданный им саундтрек новой картине Софи Небу «Ничей сын», премьера драмы состоялась 10 июня, почти одновременно выпустил и новый альбом. Диск «Trumpets of Michelangelo Volume 2» – это продолжение позапрошлогодней работы популярного французского трубача. На запись новой пластинки, помимо многочисленных трубачей, собрались такие звезды, как пианист и вокалист Джон Батист, бас-гитарист Мона Неон, перкуссионист Педрито Мартинес, тромбонист Трамбон Шорти, пианист Гонсало Рубалькава, мандолинист Хамильтон де Оланда и аккордеонист Ришар Гальяно, что бесспорно свидетельствует о все растущей популярности Ибрагима Маалуфа.

Ханна Гилл представила студийный альбом «I Like Sunrise», посвященный Дюку Эллингтону. Нью-йоркская вокалистка, гастролировавшая в составе популярного коллектива Скотта Брэдли «Postmodern Jukebox», привлекла к работе над альбомом басиста Фила Эмбуэля, барабанщика Адама Рея, саксофониста

Александр, не путаем с его гораздо более известным однофамильцем Эриком и гитариста Луис Сальседо. В записанный в аналоговой студии альбом вошли произведения из репертуара легендарного композитора, пианиста и бенд-лидера. Это «I'm Just Lucky So and So», «Do Nothing Till You Hear From Me», «I Didn't Know About You» и «Love You Madly». Всего 11 пьес.

Российский джаз. С 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на открытой сцене в саду Фонтанного дома-музея Анны Ахматовой пройдет 12-й международный музыкальный фестиваль «Бродский драйв». В этом году фестиваль посвящен столетию петербургского джаза. В 1926 году в Ленинграде состоялись эпохальные джазовые концерты, выступления американского оркестра Сэма Вудинга с джаз-ревью «Шоколадные ребята» во втором госцирке. В том же году в Ленинграде выходит сборник статей «Джаз-банд» и «Современная музыка» под редакцией музыковеда Семена Гинзбурга. В 2026 году в фестивале примут участие Давид Голощекин, Джей Ди Уолтер, трио Андрея Разина, актеры Габаи Сергей Фролов с новым проектом «Габой и любовь к трем абориутам», Волков трио, Саша Алмазова, Хуан Арлендис, Леонид и Николай Винскевич и, конечно, художественный руководитель фестиваля «Бродский драйв» санкт-петербургский пианист, композитор и продюсер Андрей Кондаков.

Детройтский барабанщик Джо Сириан, вдохновленный успехом вышедшего в прошлом году дебютного альбома Secret Message его коллектива Motor City Jazz Octet, быстро записал и выпустил вторую пластинку, называется Blue Time. Состав Сириана непостоянный, исполнители в нем меняются. Основное условие, раз уж это октет, в записи участвует 8 музыкантов, но не считая приглашенных гостей, на новой пластинке это вокалистка Люси Гизарян. Всех музыкантов перечислять не буду, отмечу, что в работе над новым альбомом участвовали гитарист Пол Боленбек, пианист Адам Бирнбаум и басист Борис Козлов. На альбоме, собственно, как и на дебютной пластинке, собраны известные произведения, причем далеко не только джазовые, в частности, битловский Norwegian Wood, Black Magic Woman Питера Грина, здесь соседствуют с темой шарад Генри Манчини из одноименного фильма и классикой Антонио Карлоса Жобима «Агой Жобибер».

лейбл Blue Note представил очередную порцию переизданий в серии Tone Poet Society из своего бездонного каталога, как обычно, на 180-граммовом виниле. Первый альбом Power of Three записан в 1986 году во время выступления пианиста Мишеля Петручани вместе с гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером на джазовом фестивале в Монтрё. Вторая пластинка студийная, появилась на 20 лет раньше. Это, на мой взгляд, один из лучших альбомов Джона Паттона «Got a Good Thing Going», записанный органистом знаменитой студии Руди Ван Гелдера в компании перкуссиониста Ричи Лендрома, барабанщика Хью Уокера и выдающегося гитариста Гранта Грина, игравшего на всех пластинках Джона Паттона с начала карьеры органиста как лидера. «Got a Good Thing Going» стал их последней совместной работой. Позже Грина в составе Паттона заменил Джимми Пондер.

0: юбилей.
1: В 1946 год композитор Гарольд Арлин и поэт-песник Джонни Мерсер работают над мюзиклом «Сент-Луис Вумен». Премьера спектакля состоялась 30 марта 1946 года в театре Мартина Бека. Получив невысокие отзывы критиков и низкую посещаемость, мюзикл закрылся после всего 113 представлений. Но одной из прозвучавших в нем песен был будущий джазовый стандарт «Come Rain or Come Shine». Справедливости ради отмечу, что в мюзикле была еще одна тема, ставшая популярной. Это «Any Place I Hang My Hat Is Home», но речь сегодня не о ней. Песня «Come Rain or Come Shine» сразу попала в поп-чарты. Запись Маргарет Уайтинг с оркестром Пола Уэстона поднялась до 17 места, а вскоре после этого запись Хелен Форрест и Ника Хеймса до 23-го. Позже инструментальные и вокальные версии «Come Rain or Come Shine» записывали Билл Эванс, Дайна Вашингтон, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Уэс Монтгомери и другие звезды. Для сегодняшней передачи я выбрал версию Дайан Шур с альбома «Timeless» 1986 года, принесшую вокалистке ее первую премию Грэмми.

Трубач Николас Пейтон объединился с группой Butcher Brown для создания альбома Supreme Blue, в который вошли пьесы с одних из самых известных пластинок в истории джаза Kind of Blue Майлза Дэвиса и Love Supreme Джона Колтрейна. Как нетрудно догадаться, альбом создан в честь столетия со дня рождения Дэвиса и Колтрейна, которые отмечаются в этом году. Пейтон и один из основателей Butcher Brown, перкуссионист Кори Фонвилл, познакомились в 2010 году, когда Фонвилл учился в институте Брубека, а Пейтон был приглашенным артистом. С тех пор музыканты оставались на связи и выступали вместе. И идея записи пластинки пришла как раз на одном из совместных концертов, когда Пейтон начал импровизировать на одну из тем Колтрейна. Концепция будущего альбома родилась очень быстро. Далее студия в Ричмонде, оценившая задумку звука режиссера Алекс Де Йонг и аннотация к пластинке, написанной большим знатоком творчества Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна Эшли Каном. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
5: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
4: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин на съезде партии власти призвал партийцев меньше сидеть в кабинетах и больше слушать людей. Единороссы представили пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму. Российские войска заняли 2 населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области. Россия продолжает экспорт бензина в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. И теперь подробнее. Россия проходит через трудный этап своей истории, но он многому научил людей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе съезда партии единороссов в Москве. Президент заверил, что Россия продолжит двигаться намеченным курсом. Страна обеспечит безопасность своих граждан, инфраструктурных объектов и границ.
2: Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил. Позволил почувствовать саму суть понятия гражданина России, осознать значимость истинного патриотизма. Хочу сказать сердечное спасибо за это нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту, невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине. Именно благодаря таким людям, всему нашему народу, Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее. Образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои. Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас.
1: Владимир Путин назвал условия народного единства – это социальная справедливость, и призвал партийцев больше слушать людей.
2: Уверен, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии и кандидаты даже в самой острой дискуссии друг с другом будут вместе работать на укрепление сплоченности нашего народа и никогда не поставят под удар единство страны. А единая Россия в этой предвыборной конкуренции вновь проявит свое лидерство. Будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог. Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе «Единой России». Их предстоит выполнять тем, кого партия выдвинет и поддержит на предстоящих выборах. Отмечу, что среди кандидатов от «Единой России» будет много молодых людей, представителей поколения, за которым будущее, поколение замечательного. Мы имеем полное право ими гордиться. Молодыми людьми нашей страны – это целеустремленные, современные, умные, талантливые юноши и девушки, всем сердцем любящие нашу Родину.
1: Глава партии единороссов Дмитрий Медведев на съезде предложил включить министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову и начальника главного штаба юнармии Владислава Головина в общефедеральную часть списка кандидатов ЕР на выборы в Госдуму. Взятие села Описанцы позволило подразделениям группировки «Восток» занять тактически важный рубеж. Это существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры штурма населенного пункта. Ранее там заявили, что группировка взяла под контроль Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской. В районе Красного Лимана Афгана. В ДНР российские военные заняли 5 опорных пунктов и 59 зданий, уничтожили 30 украинских военнослужащих. В Константиновке, также в ДНР, занято 26 зданий. ВСУ потеряли до 100 военных. Суточные потери противника на всех участках проведения СВО составили около 1460 человек. По данным ведомства, вооруженные силы России ударили геранями по тренировочному лагерю оперативного центра спецоперации «Юг» ВСУ в районе Прибукского на Воложской косе в Николаевской области. Уничтожено 2 украинских истребителя МиГ-29. Удары также нанесены по местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймерс» и 590 беспилотников. Российские компании продолжают экспорт бензина в рамках межправительственных соглашений без ущерба для потребностей внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Как сообщалось, в России в начале апреля и до конца июля действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Исключением являются только поставки по международным межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов, пишет «Интерфакс». Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после потребления продукции кулинарного магазина «Михайловский» в Астраханской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что один человек скончался. По предварительным данным, рыбные котлеты, которые они съели, были изготовлены в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Накануне сообщалось, что массовое отравление граждан повлекло гибель женщины после употребления продукции кафе, работавшего на вынос в Астрахани, госпитализированной 23 человека, возбуждено уголовное дело.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Ооте, а в весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баате из Швеции. У женщины Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолел француженку Леа Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманич покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года в единой лиге. На счету форварда 42 матча со средним показателем 10,5 очков за игру. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал 3-ю золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. У женщин лучшей в спринте стала Ксения Мишарина. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 29 июня, в Уфе ожидается 19-21 градус, кратковременный дождь. В Казани от 18 до 20 тепла, дожди. В Нижнем Новгороде без осадков, плюс 21, плюс 23 градуса. В Пензе кратковременный дождь, 21-23 градуса выше нуля. В Ярославле и Владимире плюс 21, плюс 23 без осадков. В Туле кратковременный дождь, 21-23 градуса. В Воронеже 24-26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков 13-15 градусов, днем кратковременный дождь 20-22. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
4: Программа «Консерватники» в прямом эфире «Радио России». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. Рады вас приветствовать, дорогие друзья.
5: Всем добрый вечер, рада вас приветствовать. И если нас сейчас слушают наши братья сербы православные, то мы с Андреем хотим их поздравить с большим праздником, который бы мы вполне возможно отмечали бы сегодня вместе с московской сербской диаспорой, если бы не наш эфир, на который мы ради вас сюда приехали.
4: Да, Видовдан сегодня празднуют наши братья православные сербы. Это особый, очень важный день в их истории, на самом деле в истории всего славянства и всего мирового православия. Очень парадоксальный день. Думаю, нужно в нескольких словах рассказать смысл этого события. 14 век, с разницей всего в несколько лет, у сербов состоялась их Куликовская битва. Но состоялась она с иным исходом. Турецкий султан пришел с огромным войском на сербскую землю. Сербии тогда правил святой князь Лазарь, память которого сегодня также православная церковь совершает. И по преданию было видение царю Лазарю, князю Лазарю, в котором ему явился ангел и сказал, что тебе выбирать. Либо ты победишь в этой битве, в этом сражении, и на протяжении всей твоей жизни будет благополучие в Сербии, Сербия будет могущественна, велика, безопасна, ну а дальше уже будет совсем другая история. Либо ты потерпишь поражение, примешь мученическую смерть вместе со своими воинами, но Сербия будет велика на небе, и до конца времен, до второго пришествия, сербы сохранят православие и встретят тоже Христа, будучи православными. И святой Лазарь ответил, что, конечно же, земная жизнь человека – это один миг, и не стоит его разменивать ради вечности. И избрал мученичество. И в этой битве, несмотря на тяжелые повреждения, на огромное количество потерь, которые потерпело турецкое войско, все-таки они одержали верх, несмотря на то, что был убит турецкий султан, одним из сербских дворян, который пробрался в его шатер.
5: Обренович, по-моему, да?
4: Да. Я не помню имя, но там история в том, что он буквально пошел на верную смерть, пробрался в шатер, убил султана и потом был зарезан его охраной, которая все-таки его проглядела, этого сербского смельчака, этого отважного серба благородного. И Сербия потерпела поражение на земле, но восторжествовала на небе. И торжествует по сей день, несмотря ни на что. Видовдан – это абсолютно...
5: А вот, точнее, Милош Абилич. То есть, это, вы говорите, сербский герой, убивший султана Мурада, это как раз был Милош Абилич.
4: Сербия, для них это особенный день. Очень много событий, в том числе трагических, происходило в этот день. В частности, вот начало, насколько я понимаю, как раз операции против них тоже там совпадало. В Видовдан произошло очень большое количество убийства Франца Фердинанда было на Видовдан. И начало

0: XII веке, когда он услышал, узнал историю про то, как было явление юродивому Андрею Блаженному в Царьграде, в Константинополе, когда люди прятались во Влахернском храме от осаждавших их тогда язычников-славян, наших предков. И явилась Матерь Божья, было страшное явление на небе, и славяне отступили, ушли. То есть наши предки потерпели поражение. Но поражение от кого? От Бога, от Матери Божьей, от истины. И это было первое соприкосновение, можно сказать, задокументированное, славянского, тогда еще языческого войска с явной божественной благодатью и ее действием. И так вот наше тоже, по сути, военное поражение наших предков по крови стало нашим православным торжеством и на протяжении веков главным воинским праздником. 14 октября мы отмечаем его. По сей день это праздник, один из главных в казачьем, например, календаре. Наши казаки тоже широко это отмечают.
1: Да, и вот видов Данбург сегодня отмечают тоже и в Москве. Как раз меня приглашали сегодня, к сожалению, совпало. И тебя, да, со временем нашей передачи в усадьбе «Белая дача». И мероприятие видов Дан в Москве организовано нашим хорошим другом Негославом Милевоевичем, боснийским сербом, который давно переехал в Россию и является, если не ошибаюсь, главой общества русско-сербской дружбы в Республике Сербской. Не путайте с Сербией, это, соответственно, одна из частей конфедеративной Республики Боснии и Герцеговины, как раз вот сербский анклав. Я там на майские праздники побывал, и, собственно, крайне там русофильски настроены боснийские сербы.
0: Это так, потому что тоже бывал.
1: Там либералов там поменьше, чем в Сербии, большой, при всех к ним уважении, потому что почти в каждой семье боснийских сербов есть те мужчины, которые или воевали, или были ранены, или пали во время югославских войн против поддерживаемых НАТО боснийских мусульман и хорватов. И я там даже был на 9 мая, у них был в центре города небольшой парад, и многие сербы ходили с нашими георгиевскими ленточками.
0: Я был там году в 15-м или 16-м, меня поражало, что, заслышав русскую речь, сербы просто шли обниматься. Жать руку, обниматься, говорит: братья, как хорошо, что вы здесь, как хорошо, что вы приехали, приезжайте побольше, почаще. Норовили завести в каждое кафе, угостить
1: чем угодно. Это опасно, райки.
0: Да, там можно угощаться нормально с ними. Вот, а мы были, что называется, на работе, трудились, поэтому было не до угощения в эти дни, хотя мы, конечно, жалели, что не можем полностью предаться веселью и сербскому гостеприимству. Крайне рекомендую всем, у кого есть такая возможность, посетить город Баня-Лука.
1: Виза не нужна.
0: Да, замечательный, красивый, тихий, чистый славянский город посреди гор. Замечательные там есть, кому это актуально, минеральные источники, поправить свое здоровье. Да. Замечательные курорты, ничем не хуже прославленных чешских, например, курортов. А тут еще свои люди, с которыми можно говорить по-русски, они с вами будут говорить по-сербски, и вы их будете понимать. Уж если туризм, то вот такой, к своим.
1: Да, тем более, что единственная страна Европы, с которой у нас осталось прямое сообщение, это Сербия. То есть до Белграда можно долететь примерно за 2,5 часа и примерно час лететь из Белграда до Бани-Луки, или можно взять машину и доехать туда за несколько часов. Виза нам ни в Сербию, ни в Республику Сербскую не нужна, поэтому вполне такой будет правильный туризм. Тем более, что и в самой Сербии, в Республике Сербской, есть еще огромное количество православных памятников, храмов, монастырей замечательных. В Белграде похоронен барон Врангель, есть замечательный памятник царю Николаю II, и замечательный собор святого Александра Невского, который был построен совместными усилиями русских белых мигрантов и сербской православной церкви.
0: Поздравляем наших дорогих братьев сербских, всех, кто имеет отношение к сербско-русской дружбе, с сегодняшним праздником и призываем вглядеться в его бесконечную духовную глубину. Движемся к следующей теме.
2: Консерватники.
1: Знаете, мы все очень рады, что большое количество либеральных релокантов уехало из России, которые занимали, к сожалению, ведущие роли у нас

0: в искусстве и в культуре. Но, к сожалению, некоторые из них остались и сидят такие с фигой в кармане, которую иногда они из-под тишка показывают. Такой случай, например, им представился на известном фестивале сериалов «Пилот», где обычно анонсируют, показывают пилотные серии грядущих сериалов. И вот наш коллега, известный журналист, культуролог Игорь Мальцев на одном из своих каналов «Видеодром», посвященный новостям кино и сериальной индустрии, написал такой крик души. Егор Бероев, замечательный наш там актер и патриот, представил свой сериал под названием «Марик». Как вы можете понять из названия, во многом этот фильм посвящен событиям в Мариуполе, причем он не целиком там посвящен прямо тому, что происходит на СВО, но Мариуполь после начала спецоперации является одной из частью этого сеттинга. Так вот, когда кинокритики из различных изданий известных, там «Афиша», там «Кинопоиск», «Рамблер», «Вокруг ТВ» и прочее оценивали фильм, это сериал Егора Бероева, при том, что в зале обычных зрителей было так много, что люди стояли в проходах, не уходили до конца фильма и устроили стоящую овацию этому кино, а все вот эти вот кинокритики либо никакой оценки не поставили, либо поставили оценки от единицы до тройки, что, собственно, вывело сериал «Марик» из претендентов на какие-либо награды данного фестиваля. Ну, на самом деле, это, знаете, неудивительно, потому что у нас до сих пор зачастую кинокритиками являются люди, которые придерживались откровенно либеральных взглядов и придерживаются даже за украинских. Они так себя аккуратненько ведут в закрытых соцсетях, чтобы не наговорить там на дискредитацию. Ну вот из-под тяжка так вот мелкими уколами. То есть, по сути, ты ничего этому человеку не сделаешь за то, что он поставил низкую оценку сериалу про спецоперацию. Но при этом он вроде как там подгадил и заявил о своем отношении к тому конфликту тяжелому, который сейчас идет наша страна со всем Западом. И вот даже я помню, сейчас не смотрю, кто там сейчас, но, знаешь, была такая ситуация вопиющая. «Кинопоиск» — это, кроме стриминговой платформы, самая главная энциклопедия кино в России. И в 23-м году, уже в разгар спецоперации, главным редактором «Кинопоиска» назначили некую госпожу Симакову, которая до этого работала в журнале «Вилледж», признанным ныне иноагентом. То есть «Вилледж» было такое типа молодежное издание. После начала спецоперации вся редакция «Вилледжа» уехала резко в Варшаву, стала там боевым таким близком украинской военной пропаганды и потом благополучно закрылась. И вот барышня, которая тоже работала в этом крайне русофобском издании, была назначена главредом «Кинопоиска». А другим редактором был один тоже мой знакомый Филипп Миронов, человек, который тоже уехал в релокацию в Турцию после начала спецоперации, и оттуда тоже преспокойно работал главредом «Кинопоиска». Эта ситуация точно такая же происходит во многих изданиях, тоже посвященных кино, и действительно многие наши кинокритики – это люди с крайне либеральными антироссийскими убеждениями, которые зачастую оценивают фильмы именно с идеологической позиции, а не как некую культуру. Как думаешь, Андрей, что можно с этим делать, как с этим бороться?
1: Ну, во-первых, я предлагаю громко на всю страну озвучить имена наших сегодняшних героев. Итак, товарищ Вера Алёнушкина из издания «Тайм-аут». Тут значится крестик, то есть отказалась голосовать. Хотелось бы узнать, коллеги из «Тайм-аута» и лично Вера Алёнушкина, а что так? Что це таке? Почему вы так себя ведете? Чей Крым, чей Мариуполь? Здравия желаю, что называется. Тимур Алиев, комендант кинокрепости, тоже не голосовал. Моя однофамилица Елена Афанасьева, «Серебряный дождь». Афанасьева, TBN Digital. Ну-ка, расскажите-ка нам, пожалуйста, гражданочка Афанасьева, а что не так? Почему вам не захотелось даже проголосовать? Что вас так сильно оскорбило? Служит ли у вас кто-нибудь из родственников или близких в запрещенном, приравненном к ЛГБТ Азове? Так, Оля Белик, «Кинопоиск», она же «Кинокотик». Оля, котик, что это вам не мурчится? Что это вы про фильм «Марик» даже решили не высказываться. Это у вас позиция такая или что? Или ошибка молодости? Арина Бородина. Вот, не знаю, кто это, но имя у нее есть. Павел Воронков, «Птица Додо», тоже не голосовал. Василий Говердовский, «Афиша.ру», «Киноговер», вот, поставил одну звездочку из пяти. Василий, почему вы поставили одну звездочку? Вам что, тоже? Вы ехали на это мероприятие с таксистом, и он вам одну звездочку поставил? Или сами подрабатываете в такси, и вам поставили одну звездочку, что вы так отреагировали? Анна Гоголь, кино Mail.ru, не голосовала. Максим Гревцев, кинотеатр.ру, поставил 3 балла. Ну, я не знаю, я не смотрел, может быть, реально сериал-то, ну, может не быть на 5 баллов. Тут у меня претензий гораздо меньше, ну, 3,3. Илона Елизарова, 1 звездочка, кинотвист. Интересно, они еще кому-то поставили по 1 звездочке? Максим Ершов, «Око по кино». Ну, это, видимо, что-то связанное с «Оком», с Беровским, кстати. Вот, 1/2, видимо, ползвезды. Елена Зархина, «Правила жизни», «Бесконечный киносеанс». Не голосовала. Бетси Исакова. Что же за имена? Вот, как, интересно, как ее на самом деле зовут.
0: Что за клички такие, да, как сказал Бетси, Глеб Жиглов.
1: Вас Лиза зовут, Лиза Исакова. Хорошее имя. Что вы все выдумываете? Киновойск. Не голосовала. Леонид Кискаркин. Вокруг ТВ. Не голосовал. Валерия Косенко. Кино ТВ. Валерия и Неделя чудес. 1/2 балла тоже. Оля Краснова. «Хай-тек, лоу-лайф», «Кинопоиск», тоже яндексовская история, не голосовала. Вероника Скурихина, «БК-медиа», не кинокритик, 1/2 балла. Евгений Ткачев из «Афиши Дейли», «Парни из читания». Даже не знаю вообще, кто эти люди, что это. Я причем достаточно как бы погруженный человек. Полбалла и «Русское кино в топе» не голосовали. В общем, вот потратил время эфирное, федеральное, чтобы ваши имена назвать. Хотелось бы прочитать у вас в официальных ваших там бложиках и у вашего руководства, что это значит, как нам это воспринимать. Является ли это вашей официальной позицией по специальной военной операции с событием в Мариуполе 22 года? Где у вас там приклеился ко спине жовто-блакитный прапор?
0: Ну, тут да, тут же надо еще смотреть по тому, где они работают. Потому что несколько кинокритиков были, значит, из «Афиши». Как ты думаешь, кто основал вообще журнал «Афиша», откуда сейчас...
1: Ну, это была московская либеральная тусовка.
0: Я тебе даже больше скажу. Одним из основателей «Афиши» был Эндрю Полсон, американец.
1: Oh, yeah.
0: То есть основал это американец. Действительно, «Афиши» постоянно транслировали либеральную повесточку. Одни из первых, они стали эти феминитивы, типа там «редакторка», «членине», там, простите за выражение и прочее, внедрять у себя в язык. И, в принципе, вся тоже ресурс был достаточно либеральный, таковым он остается и до сих пор. Ты упомянул, например, ОК. Сейчас, кстати, «Афиша» вместе с «Рамблером» является одной конторой. Изначально «Рамблер» и ОК как сами, там, такой, скажем, кинотеатр плюс стриминговый сервис создал либеральный олигарх Мамут. И уже потом у Мамута ОК купил Сбер. А у нас проблема какая? У нас
1: консервативный, ты должен был добавить.
0: Да, консервативный Сбер. А у нас получается как, что вроде бы госкорпорации покупают какие-то активы у либералов, но проблема в чем?
1: Вот, покупают вместе со всей
0: вместе с командой, скажем так. Да, и команду эту не разгоняют долгое время, пока она совсем уж не накосячит. Они продолжают гадить. Вот, например, при всех к нему вопросах, что сделал Илон Маск, когда купил Твиттер у либералов? Он одним днем уволил 20 тысяч сотрудников Твиттера. Всех этих там...
1: Да, я это помню.
0: Там трансгендеров, либералов, то есть всех людей, там от уборщицы до там какого-нибудь модератора, айтишника, либеральных взглядов, которые могли бы саботировать новую стратегию компании, Илон Маск одним днем, спустя пару дней после покупки Твиттера, уволил. А у нас получается часто, что вот эти либеральные активы, как ОК, там, допустим, или Рамблер, они уходят в состав госкорпорации, а денежки там продолжают получать те же самые либералы, которые потом могут, собственно, втыкать палки в колеса и делать какие-нибудь гадости людям, продвигающим на этих платформах патриотический контент.
1: Ром, вот ты мне скажи, ты бывалый светский лев, вот я в лучшем случае светский пес, Ты вот скажи мне, там что-то у них изменилось в нашей светской тусовке или нет, с тех пор, как я оттуда ушел куда-то ближе к фронтам? Или там все по-прежнему так? У меня есть желание вот вернуться в, так сказать, клубы и салоны своей прошлой жизни и кому-нибудь иногда, знаешь, ну вот там прям подарить связку лещей, чтобы вот там уж не призывать к насилию в эфире, взять, купить хороших вяленых лещей на рынке и подарить парочке человек.
0: То, что знаешь, и изменилось, и нет. С одной стороны, все нормальные люди, которые даже в свое время были таких слегка либеральных взглядов, они прозрели, в общем-то, от той русофобии, того предательства, которое сейчас транслируют наши, значит, либеральные релоканты. Кстати, вот буквально вчера, тоже, кстати, вопрос, знаешь, был такой нынешний, значит, иноагент Максим Марат Кузахметов из Питера.
1: И не, как тоже, ты их всех запоминаешь?
0: Не простой человек, то есть он был кто? Он был главный редактор «Московского комсомольца» Петербург, был сотрудником Москвы и один из редакторов исторического журнала «Дилетант», чей, значит, главред Демарский сейчас тоже иноагент. И он вчера, знаешь, какое выступление записал на слете либералов? Он сказал честно: я считаю, что после окончания конфликта, естественно, с его точки зрения победы Европы, в каждом городе-миллионнике должен стоять контингент ВСУ или армии НАТО, чтобы русский народ не выбрал себе какого-нибудь там фронтовика в президенты, типа Стрелкова. То есть, откровенно, человек сказал, что Россия должна быть...
1: Ну, спаси его, Господи, как у нас говорят.
0: Да, оккупирован. Так вот, люди все нормальные, послушав, что стали говорить либералы после начала спецоперации, прозрели. И я знаю даже тех, кто там ко мне подходил, там какие-нибудь главы креативных агентств, говорит: Роман, вот там тебе конверт передай парням на фронт на дроны. Но с другой стороны, какая-то часть действительно осталась более хитрых людей, которые увидели то, что их коллеги в релокации никому не нужны, и вот у них такое двурушничество. Они остались в России, чтобы зарабатывать здесь деньги, не покидая своих каких-то высоких должностей, но позакрывали там свои соцсети и фильтруют базар, но при случае всегда, собственно, какую-то вот такую шпильку могут воткнуть, и мы даже действительно видим, что иногда они, допустим, там саботируют там указ президента, то, что у нас там в том числе на руководящие позиции должны приходить ветераны СВО. И в некоторых конторах, наоборот, если приходит толковый человек, прошедший спецоперацию, для них это является какой-то волчий билет, с которым его просто не пускают в определенные какие-то тусовки. То есть такое тоже случается, конечно, с этим надо бороться.
1: Да, конечно, такая позиция людей, она, простите, хуже проституции. Потому что проституция, она хотя бы, она честнее, чем вот то, чем занимаются некоторые у нас люди. Ну, не нравится тебе уже, ну, так и скажи, объяви нам войну. А если ты тут как бы харчуешься, пьешь в просеку с малинкой и чувствуешь себя хорошо, тусуешься на верандах московских и говоришь при этом, хорошо бы, чтобы тут стоял контингент НАТО, чтобы за этими русскими погаными следить, то мне, конечно, для тебя просто человек нету вообще никаких хороших слов. Просто никаких. Удивительно долготерпеливый, просто многомилостивый какой у нас народ, что терпит это, вот это все. Пусть, ладно, пусть даже люди будут с разными взглядами, но им не надо давать возможности формировать повестку. Такие конкурсы – это прямое формирование повестки.
0: Да.
1: Прямое. Нужно, во-первых, разобраться, кто все их набрал. Может быть, у нас нету нормальных вообще кинокритиков в стране, или, не знаю, их мало. Надо из ветеранов СВО набрать кинокритиков. Я знаю людей с прекрасным режиссерским образованием. У меня есть друзья замечательные, которые шарят в кино побольше, чем вот эти все люди с половины там имена, кличка животных, а не имена. Все взяли себе псевдоним.
0: Ну, причем тут, знаешь, надо сказать, что, конечно, все-таки спасибо, что есть у нас такая институция, как Институт развития интернета ИРИ, которая во многом дает, несмотря на вой сопротивления либералов, гранты на реализацию таких проектов. Потому что, насколько я знаю, сериал «Марик» был при поддержке ИРИ снят. Я, кстати, всем рекомендую, посмотрел недавно хороший сериал «Центурия». Как раз там и наш там коллега Дима Петровский был причастен к сценарию. Снимался там Ренат Есиналиев, ветеран Новороссии первой волны. Одну из главных ролей исполняет Дмитрий Певцов. Там как раз интересная история. Сериал, очень актуальный сериал. Он рассказывает о том, как ЦРУ в Мариуполе, значит, вербуют террористические ячейки из местной молодежи, и как наш доблестный сотрудник и ФСБ с этим совсем борется, то есть сериал прям близок к реальности, снят хороший, напряженный. И, опять же, насколько я понимаю, его снял режиссер Андрей Симонов, тот же самый, который снял замечательный «Полный метр» с Глебом Калюжным, «Малыш», тоже посвященный началу спецоперации. То есть все-таки хорошие фильмы получаются, все-таки у нас государство начинает поддерживать эту съемку, и все-таки свой путь к зрителю, несмотря на сопротивление наших кинокритиков, они находят. И вот наш слушатель Евгений пишет: «Здравствуйте, сейчас начнется громкий вой про списки доносы, 37-й год», пишет он явно с иронией. А дальше совершенно резонно замечает: «Денис Майданов в интервью Манучарову назвал жуткую цифру. Кажется, если правильно помню, 18 из 20 продюсеров откажут актеру, если он снимется в патриотическом фильме. Иноагент Роднянский уехал, молчаливые ученички остались». И действительно это так, несмотря на то, что есть в обществе большой запрос на качественное патриотическое кино, в том числе про героев СВО, но, к сожалению, многие стриминговые платформы, у которых есть свои контентные центры, снимающие сериалы и фильмы, до сих пор избегают этой тематики, предпочитая, там, не знаю, снимать там про эскорт-агентство, вебкам, ну, про какой-то, в общем-то, хайп, на котором можно быстро сию минуту срубить баблишко.
1: Я считаю, что, значит, 18 из 20 продюсеров в нашей стране, ну, должны, если не сесть, то абсолютно точно получить волчий билет в профессии, быть лишенными любой возможности к творческой самореализации, что называется, до покаяния. Возможно, кто-то одумается, возможно, чьи-то таланты еще пригодятся, но если вот такая ситуация у нас, как описывает Евгений, на 5-й год специальной военной операции, значит, что-то где-то у нас опять застопорилось. Опять кто-то в шестеренке бросил гаечный ключ, и те процессы, которые запустились, тормозятся. Нет, друзья, давайте, значит, решать. Если вы такие творческие и замечательные, вы должны творить все равно на пользу и на благо страны и народа. Если вы желаете стране и народу поражения, гибели и оккупации, вы творить на нашей земле за наш счет не должны. Следующая тема.
2: Консерватники.
1: В солнечном Дагестане задержан 17-летний администратор крупнейшей террористической сети. Подросток, действовавший под контролем украинских спецслужб, вербовал несовершеннолетних, обучал их массовым убийствам и изготовлению взрывчатки. Такая получается террористическая сеть колумбайнеров. У нас была, формировалась этим вот малолетним человеком из Дагестана. Получается, что колумбайнеры у нас это не какие-то одиночки, а организованные сети. Более того, сама по себе субкультура представляет из себя мощнейшее информационно-психологическое оружие, направленное на наших подростков с целью их радикализации и вывода их в поле насильственное против своих сверстников, против своих одноклассников, однокурсников, преподавателей. То есть из часто надломленного какого-то маргинализированного обществом подростка делают убийцу. Это специальная технология. Специалисты сидят в социальных сетях, изучают анкеты, изучают профильные группы интересные, которые вот соответствуют интересам и увлечениям людей с такой психикой. Выбирают там похожую жертву и начинают ее через соцсети разными способами, разными аккаунтами, разным общением прокачивать. И в результате получают готового убийцу. Биодрон так называемый.
0: Да.
1: Поэтому первое и самое главное, дорогие родители, дорогие наши бабушки, дедушки, старшие братья, сестры, обращайте на это внимание. Обращайте внимание на то, что сейчас по подросткам особенно активно работают. Я напоминаю, что всем нужно в обязательном порядке посмотреть фильм Андрея Медведева «Предательство», про то, как работают современные социальные сети на уничтожение, разобщение и, по большому счету, вербовку в пользу противника наших неразумных, подчас, детей и подростков. А во-вторых, вы должны тоже с ними говорить на эту тему, следить за ними. Чаще всего так называемыми колумбайнерами становятся дети без пригляда, без присмотра. У них спрашивают: а что родители? Да я живу там с бабушкой, там, или там у меня там родители там в разводе, там, или родители там какие-то неблагополучные. Все, это готовая болванка для формирования террориста. Они найдут именно такого. Они, скорее всего, не смогут сломить психику ребенка из здоровой, счастливой полноценной семьи, где есть папа, где есть мама, где есть примеры, где есть общение, где есть доверие. Они будут брать одиночку, тихоню, затюканного такого, знаете, порой. Такие, ну, бывают в каждом классе. Любое сообщество состоит из разных людей. Иногда такие люди могут стать гениями, они могут стать великими людьми, они могут стать героями. А если их в определенный момент подловит противник и с помощью психологических технологий современных введет их в определенное состояние, они могут стать настоящим биодроном, который принесет кучу горя огромному количеству людей вокруг себя и самому себе.
0: А я тут, знаешь, еще какой интересный момент отмечу. В том числе в переписках, значит, этого 17-летнего дагестанского куратора террористов была найдена его переписка с подростком Тимофеем, тем самым, который в Одинцовском районе атаковал школу и в ходе этой атаки зарезал таджикского мальчика Кабилджона. И я вспоминаю, что когда случилась эта трагедия, не дожидаясь, значит, результатов следствия, многие наши многонациональные блогеры стали писать, что это вот его, значит, там довели русская община, Макс Дивнич, Михаил Маваши, и, конечно же, значит, антимигрантская критика со стороны, допустим, там, меня и Кирилла Кабанова. Прямо конкретно вот назывались все там какие-то крупные блогеры или организации патриотические. И сегодня выясняется, что куратором Тимофея был 17-летний дагестанец, о чем, конечно, никто из этих многонационалов сегодня не напишет. И ведь наоборот, ты правильно сказал, что нужно с детьми разговаривать, общаться, и мы понимаем, что, допустим, и Маваши и Дивнич являются кумирами для там молодежи, и русская община Сернчек работают в том числе тоже с молодежью, направляя их энергию пассионарную в правильное русло там возрождения русских традиций или там поддержки спецоперации. Здесь как раз нужно понять, что наоборот это не имеет никакого отношения, там, этот случай не имел к тем, кто конструктивно критикует наши проблемы миграционные, а вот как раз это определенная международная террористическая сеть, направляемая украинскими и западными спецслужбами, а куратором ее на месте может стать человек там, откуда угодно, хоть там из Дагестана, хоть из любой другой части нашей страны, и, собственно, ничего за этим, кроме ненависти к другим людям и желания заработать, по сути, не стоит.
1: Следите за детьми, следите за подростками, не отдавайте их воспитание на откуп врагу. Есть такая старая шутка, да, что если это не будем делать мы, этим займутся солдаты НАТО. Вот самая жуткая правда, что это не шутка. Что действительно, все то, что вы не делаете, нужное, правильное. Если вы не следите за своей семьей, вашей семьей занимаются на самом деле через социальные сети западные спецслужбы, спецслужбы Украины, кем угодно, формируют мнение, вбрасывают там рилсы в ленту вашей жене, вашим детям. А потом вы один прекрасный день проснетесь и поймете, что вы окружены буквально. Потому что вы этим не занимались, вы не общались, вы не рассказывали, вы не показывали. Вот следите, я в первую очередь обращаюсь к отцам семейства, к старшим братьям, к дедушкам, конечно же, к бабушкам, к мамам, к тетям, к дядям. Но в первую очередь к вам, мужики. Обязательно следите, обязательно смотрите, обязательно говорите со своими подростками, что происходит. Особенно, если у вас подростки такие замкнутые, нелюдимые, тихоние. Сейчас их много таких, сейчас такое поколение интернета, соцмедийно зависимых и просто жмыхнутых, что называется, соцсетями. Вот следите за ними, пожалуйста, внимательно. Смотрите на них, потому что, возможно, противник из вашего ребенка, из вашего сына, из вашего внука, племянника в этот самый момент пытается сделать убийцу. Вот с помощью таких тоже малолетних администраторов, координаторов уже завербованных, которые не просто сами стали такими упырями, они еще и кусают других и распространяют эту заразу, как настоящие вампиры. Следите, пожалуйста, за ними, это крайне важно.
2: Консерватники.
1: Ну что, и, конечно же, не можем мы не поговорить о ситуации с топливом. Наверное, самая актуальная, самая горячая тема, потому что касается она буквально всех, буквально да. Каждого. Каждый видел уже эти очереди, каждый сам в них, наверное, хоть разок постоял. Самое главное в таких ситуациях – это не допустить панику и не позволить нечистым на руку людям заработать на этом деньги. Я вижу ситуацию такую уже не первый год. Мало кто знает, точнее, далеко не все знают, что подобная история уже случалась в зоне СВО, в Донецкой, в Луганской народных республиках, в Запорожье в прошлом году. В прошлом году, когда я ездил в командировке, я уже ездил с канистрами бензина, чтобы иметь возможность просто выехать назад, приехать. Все время оставлял себе какой-то запас топлива, потому что не знал, будет топлива на заправках в Новороссии, не будет. А, как вы понимаете, там автомобиль – это безальтернативное средство передвижения. Там очень сложно пересесть на автобус, на электробус, на электросамокат, на моноколесо, на все что угодно. Там этого просто нет. У тебя есть машина, ты едешь, ты можешь добраться из точки А в точку Б. У тебя нет машины, все, ты пораженный в правах человек. К сожалению, это так. И чем ближе к зоне боевых действий, тем это актуальнее становится. И тем меньше шансов заправиться. Могу сказать, что когда появился вот этот первый дефицит топлива, это, наверное, был как раз тоже август, самый сезон. Противник это делает специально под сезон курортный в Крыму, потому что им просто буквально невыносимо смотреть на то, как мы, наши близкие, дети отдыхаем, загораем на крымском солнышке, купаемся на крымском пляже, потому что они считают, что это их. Хотя какой Крым был в 2014 году и какой сейчас, ну, понятное дело, кто Крым любит по-настоящему, а кто просто из него тянул деньги, средства и ничего не делал. И они делали это то же самое под сезон, и потом ситуация решилась. То есть где-то, наверное, к октябрю-ноябрю, а я езжу почти каждый месяц, уже к октябрю-ноябрю ситуация выправилась. Я перестал брать с собой баклажки, перестал брать с собой канистры, заправлять их топливом где-то на трассе М4, перед съездом уже туда, в сторону КПП, в сторону КПП, отделяющих, как я называю, землю мира от земли войны. И нужно понимать, что паника и вот такая суета, она ничего вам не даст, она ничего вам не добавит. И люди встречаются, которые каждые 5 литров топлива заезжают, отстаивают очередь, чтобы заправиться на заправке. А может быть, там вот в этот момент, из-за того, что вы там эти свои 5 лишних литров топлива заправляете, кому-то действительно будет нужно заправиться, а он будет ждать вас, он торопится.
0: Ну, конечно, есть еще люди-то, которые любят наживаться на чужой беде. Вот сейчас,
1: это отдельная история.
0: Да, утром, то есть, облетел всех ролик про такого перекупа из Ростова, то есть такой мерзкий жирный мужик, который реально там катается по заправкам, везде по максимуму заливает топливо, весь у него какой-то сарай там забит этими канистрами, все хранится рядом с горючими материалами, и попади туда там, не знаю, дрон или спичка, все у него там вспыхнет и сгорит, и вот он там хвастается, как он на этом зарабатывает и потом со вкусом там где-то в каких-то отелях отдыхает. Но тоже, конечно, надеюсь, что правоохранительные органы им заинтересуются. Потом здесь, понятное дело, что бензина в огонь подливают и хохлы своим СИОПом, которые все преувеличивают и, значит, разбрасывают фейковые сообщения о том, что где что-то не хватает, или где-то в 10 раз подорожал бензин. В этом плане, кстати, есть хороший проект у русской общины. У них в канале люди реально в своих городах фотографируют на заправках реальные цены и выставляют скрины, соответственно, с комментариями, где, в каком городе, в каком регионе, там, где можно купить топливо, где оно есть, а сколько они стоят, и все это достаточно реалистично, поэтому здесь тоже не стоит вестись на слухи. То есть, да, мы ведем как бы тяжелое противоборство со всем Западом, и по максимуму хотят вынести, но зачастую, то есть все сейчас происходящее, это следствие чего? Это следствие осознания того, что Россию на поле боя победить нельзя, а можно победить, только раскачав ситуацию изнутри. Вот, собственно, ситуацию изнутри всячески пытаются и раскачивать как и украинские, так и западные иноагенты, поэтому ко всем таким вещам нужно подходить, собственно, с холодной головой и брать информацию только из проверенных источников, которым вы 100% доверяете.
1: Это действительно так, и нам нужно учиться этому. Мы по-прежнему поддаемся панике. Вот, ну, все же помнят, как в 2020 году гречка закончилась в магазинах. И это же тоже был пси-опыт, это тоже была информационно-психологическая операция, которую мы съели. Гречка-то где? Гречка на месте, вы мне скажите. У вас вы доели ту гречку, которую вы купили в 2020 году? Только честно. Вот напишите нам в комментариях по номеру 8-925-222-99-92. Или вы ее перепродали. Вы тот самый жирный перекуп из Ростова. Это, в принципе, уже готовый мем. Не занимайтесь вот такого рода вещами. Я честно скажу, за счет того, что мне нужно ехать в СВО, и там ситуация еще хуже, я запас определенное количество топлива. Но оно мне нужно для командировки в зону боевых действий. У остальных, ну, в принципе, мне кажется, есть возможность этого избежать. И опять же, я купил бензина, который мне необходим на дорогу туда. Потому что там, ну, реально сейчас серьезные проблемы. Там проблемы посерьезнее, чем у нас. На юге проблемы посерьезнее, чем у нас. Но и они решаемые. Они обязательно решатся, как они решились в том году. В России крупнейшие запасы топлива. И переработанного, и непереработанного. У вас огромные топливные хранилища. Проблема в том, что в массе своей НПЗ – это частный бизнес. А значит, он сам решает, по какому пути будет обеспечивать собственную безопасность. Ну, есть какие-то законодательные вещи, да, а в целом, ну, бизнес сам решает, что он делает, что не делает, что-то там заставили по линии государства сделать, ну, ладно, сделаем. Но самое главное, это понимать, что нет проблем нерешаемых. И наша страна, она большая, она сильная. И у нас в руководстве, и государство, и предприятий огромное количество компетентных людей. Мы любим ругать власть, любим ругать ответственных, делаем это иногда справедливо. Но поймите, дорогие друзья, если бы у нас были одни идиоты, одни придурки, Россия бы давно уже развалилась.
0: Вот наш постоянный слушатель Рим Шаргазин из Башкортостана нам отчитывается. Сегодня гречка в магните 28 рублей 99 копеек за 800 грамм.
1: Да? Все. Вот. Ну, бензин сейчас всегда подороже,
0: чем гречка.
1: За литр бензина можно даже в лучшие годы можно купить 2,5 килограмма гречки. Но поймите, друзья, одну вещь. Нам нужно научиться доверять друг другу и государству. Враг, противник, делает все возможное для того, чтобы разорвать связи фронт-тыл и государство-народ.
0: Да.
1: Как только он сделает это, мы приговорены, нам конец. В 17 году получилось. В 17 году разорвали связи фронт-тыл, и в 17 году разорвали государство-народ.
0: И похожи были технологии, потому что тоже, в общем, в армию, значит, там все эти иноагенты, типа тогдашних большевиков, запускали, значит, всякие слухи о том, что в тылу там все жируют, пока солдат простой проливает свою кровь. В тылу, наоборот, распространяли слухи о том, что власть не справляется, скоро будет голод. Хотя, в принципе, в ту пору российская экономика, несмотря на то, что вела тяжелые боевые действия с мобилизацией, тем не менее показывала определенный даже рост. То есть получается, что де-факто все было в порядке. И на фронте мы, в принципе, по большому счету, вели уже дело к победе и должны были получить Босфор, Константинополь и Дарданеллы по результатам Первой мировой войны. И в тылу, в принципе, было все неплохо. Но единственное, с чем не справилась Российская империя в период Первой мировой войны, это с информационной войной. Проиграли информационную войну, проиграли ПСИОП западным державам, наводнившим страну иноагентами, которые вели всю эту антироссийскую пропаганду. И в итоге все рухнуло, и в том числе одним, так скажем, топливом революции во многом стали распропагандированы, обманутые там солдаты, вернувшиеся с фронта.
1: Пожалуйста, будем это помнить, будем хранить собственное психическое здоровье. Старайтесь брать столько, сколько вам действительно нужно, а не столько, сколько берет перекуп тот самый из Ростова. Татьяна вот Султаниязова пишет: я вообще не запасалась гречкой. И Татьяна СПБ. Ну и правильно, видите, Татьяна, вы оказались правы. Нужно спокойно перетерпеть это время. Если есть возможность отказаться от личного транспорта, ну, откажитесь. Если ваша жизнь, ваш рабочий день устроен таким образом, что никак, ну, значит, продумайте, как вы заправитесь, как вы будете вот, тратить это лишнее время в очередях к заправкам. Я, кстати, обратил внимание, что вот одна из самых крупных сетей заправок желтого цвета, я почти ни разу не видел ее закрытой в московском регионе. Все остальные практически видел. Но вот еще заправки красного цвета редко видно закрытыми, особенно большие. Вот. Но вот заправки желтого цвета, по-моему, они у нас самые государственные из всех государственных, там вроде как и ограничений особых нет, либо ограничения какие-то достаточные, типа 50 литров. В общем, не разжигайте, дорогие друзья, все будет хорошо. Бензин будет. Нас же называли страной бензоколонкой. Зря, что ли? Следующая часть нашей программы. Поговорим с нашей дорогой сестрой, коллегой, соратницей Ольгой Петерзен. Она вернулась из зоны СВО.
2: Консерватники. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Пивчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. Легкие люди по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталын Айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
6: Количество товара ограничено. Подробности предоставлен консультантов. Категория 0+.
7: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
8: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Традиционные ценности – фундамент, который объединяет российское общество, заявил Владимир Путин. Участники съезда ЕР назвали лидеров списка на выборы в Госдуму. Российские войска уничтожили 2 украинских МиГ-29. И теперь подробнее. Партия единороссов по итогам 23-го съезда представила 5 лидеров списка на выборы в Госдуму в 26-м году. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в 5 вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Юнармии Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный. На съезд правящей партии прибыл президент России Владимир Путин. Традиционно и он заявил о том, что традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество. Президент назвал вопрос защиты традиционных ценностей одной из тем в повестке избирательной кампании, отметив, что у парламентских партий тут общие подходы.
12: С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии – служению Родине и людям. Отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства. оно, повторю, было жизненно важно для нас всегда, во все времена, тем более сейчас, в эпоху глобальных перемен и исторических испытаний. Нынешний год объявлен годом единства народов нашей страны, которое мы будем укреплять и беречь. А само название «Единая Россия» означает, что она призвана защищать идентичность, традиции, культуру, языки и русского, и всех коренных народов России от любых попыток агрессии, экспансии, порабощения, и под каким бы соусом они ни подавались и откуда бы они ни исходили. Обеспечить безопасность нашего общества, сохранить сложившуюся в России этнокультурную гармонию – одна из ключевых задач. Одна из тем, которая, безусловно, будет в повестке избирательной кампании – это защита наших традиционных ценностей, о которых я уже упоминал. И здесь у парламентских партий общие подходы. Для всех государственно мыслящих политиков, очевидно, опора на традиционные ценности – это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющее российское общество. При этом такое единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободный его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России – понятия равнозначные, тождественные. Наша с вами общая задача – сделать так, чтобы историческая память нашего народа и российское мировоззрение во всем его политическом многообразии, самобытности служило развитию страны, укрепляло ее внутреннюю силу. В этом залог устойчивости нашей партийной системы, нашей демократии, народа власти, а значит и всего государства, его суверенитет. Полагаю, что всем участникам избирательной кампании нужно помнить о своей ответственности перед народом и государством. О том, что условием народного единства является социальная справедливость, равенство не только возможностей, но и равенство ответственности перед лицом вызовов.
9: Съезд партии «Единороссов» собрал участников со всей страны. Среди них ветераны спецоперации, герои России, главы регионов, члены правительства, депутаты, сенаторы, активисты «Молодой гвардии», волонтеры и эксперты. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. В районе Красного Лимана в ДНР российские военные продолжают продвижение на запад. Они владели 5 опорными пунктами и 59 зданиями. ВСУ за сутки потеряли там 30 военнослужащих. В Константиновке также в ДНР занято 26 зданий, уничтожено до 100 украинских военных. Суточные потери противника на всех участках проведения СВО составили около 1460 военнослужащих. По данным ведомства, вооруженные силы России ударили геранями по тренировочному лагерю оперативного центра спецоперации «Юг» ВСУ в районе Прибургского на Волжской косе в Николаевской области. На аэродроме за сутки уничтожены 2 украинских истребителя МиГ-29. Удары также нанесены по местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймерс» и 590 беспилотников ВСУ. До 4 возросло число пострадавших в результате налета беспилотников на город Горловка в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. 3 мирных жителя получили ранения в результате удара украинского БПЛА по автобусу, ранее сообщал мэр. Вице-премьер Александр Новак назвал импорт топлива одной из мер по стабилизации внутреннего рынка. По его словам, на следующей неделе власти должны продлить действие нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты. Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов действует до 30 июня. Мера была принята в октябре 2025 года для защиты внутреннего топливного рынка. Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. Подмосковье начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщили РИА Новости в Минсельхозе Московской области. Покосы борщевика уже проведены в 5 лесничествах. Планируется обработать более 23 тысяч гектаров. В пресс-службе уточнили, что в лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком на землях лесного фонда используется механический метод окашивания. Борщевик Сосновского – инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света вызывает сильные ожоги. Кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Первой стала немка Эмили Дембль. Тройку лидеров замкнула украинка Ксения Бочек. Другая россиянка Виктория Казанцева заняла четвертое место. Напомню, турнир завершится 28 июня. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» и американский центровой «Винс Хантер» договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. «Хантер» присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Хорватский центровой Лука Шаманич тем временем покинул петербургский «Зенит». Причиной ухода спортсмена стало окончание срока действия контракта. В единой лиге на счету форварда 42 матча со средними показателями 10,5 очка за игру. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, а третьим стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй финишировала Александра Хайлова, а третьей стала Екатерина Сорокина. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
10: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: В понедельник, 29 июня, в Нальчике ожидается 19-21 градус дожди и грозы. В Ставрополе 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Сочи также кратковременный дождь, 24-26 градусов выше нуля. В Волгограде без осадков, плюс 24-26. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29 градусов выше нуля, без осадков. В Воронеже 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков, 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков, 13-15 градусов, днем кратковременный дождь, 20-22. Сейчас в столице плюс 22 градуса.
10: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
14: Второй час программы «Консерватники». Поговорим про специальную военную операцию. Это наша тема на протяжении уже более чем 4 лет. Регулярная, глубокая, бездонная. Каждый раз, когда мы начинаем с Ромой обсуждать очередной аспект или что-то, какие-то новости, которые оттуда приходят, я сразу вспоминаю нашего друга, брата Максов имена, известного как Владлен Татарский, Дашу Дугину Платонову, как мы здесь вчетвером в студии Радио России сидели в мае 22 года, обсуждали освобождение Мариуполя, взятие Азовстали, сдачу в плен толпы этих азовцев из запрещенного Азова. А было это, Ром, больше 4 лет назад.
15: Да, я даже помню, что был Даван, когда мы пошли потом рядом в устричный бар, и татарский впервые в жизни попробовал устриц. Я говорю, вот как раз хорошая там реклама, как хорошо живут правильные русские военкоры и бойцы, что могут себе позволить поесть устриц после эфира.
14: Да, и то, что, конечно, произошло с тех пор, те изменения, они колоссальные. Мы не всегда их замечаем, мы не всегда их осознаем, но они действительно происходят. И я вот каждый раз, как приезжаю в зону СВО, общаюсь с друзьями, с бойцами, с коллегами, с соратниками, я вижу колоссальные изменения. И война за это время, она изменилась, ну, раз пять. В 22-м году, летом 22-го года, я был на наших позициях, видел противника невооруженным взглядом, невооруженным глазом, без каких бы то ни было приборов, без даже бинокля. Их просто было видно. Прямой наводкой можно было тоже лупить. А сейчас, конечно, уже ситуация абсолютно другая. Первая революция, которая произошла, это, наверное, революция, связанная с повсеместным применением дронов вертолетного типа, квадрокоптеров, гражданских дронов, вот этих самых «Мавиков», потому что появилась возможность более серьезной разведки, а также сбросов. Было просто неожиданностью, шоком для многих с обеих сторон, когда вдруг с неба на тебя начинают падать воги. Это то, что привнесла в массовом формате специальная военная операция. Но это было еще в конце 22-го, начале 23-го года. Уже это началось, этот процесс пошел. Следующее, что пошло, это FPV-дроны. Дроны от первого лица. Потому что это, по сути, управляемые высокоточные снаряды. То, чего раньше не было. И то, что казалось поначалу каким-то, ну, колхозом, ты берешь просто какой-то полуигрушки, привязываешь взрывчатку, она летит и бьет по танку, по блиндажу, еще почему-то. Но они в итоге, эти игрушки, они полностью изменили всю логику войны. И стали самым главным, основным средством поражения с обеих сторон. Потом дроны стали использовать оптоволокно, потому что по мере развития так называемых FPV-дронов появились средства борьбы с ними, так называемые РЭБы, средства радиоэлектронной борьбы. Стала вот эта гонка частот. Одни повышают или понижают частоты, другие тут же должны перенастроить РЭБ для того, чтобы падали дроны и не попадали в цель. Это тоже отдельная гонка вооружений. Параллельно стали появляться дрон-детекторы в массовом формате, в массовом количестве. Средства, которые определяют, есть ли сейчас

0: достаточно медлительный, он летит не очень быстро, он летит далеко, сейчас уже до 50 километров, но его недостаток, отрицательная сторона, это то, что дрон, по большому счету, легко сбить из обычного ружья, так как он летит, ну, 20, там, не больше километров, как утка. И достаточно легко в него попасть. И сейчас уже мы находимся в новом контексте, на новом уровне, когда все больше поражения наносится не FPV-дронами, а дронами самолетного типа. С обеих сторон их огромное количество, их стало очень много. Они по-разному управляются. И они управляются в том числе с помощью искусственного интеллекта. И в очередной раз логика ведения боевых действий изменилась. Если в начале боевых действий мы как журналисты мимикрировали под военных, потому что журналист стал приоритетной целью, и нельзя было находиться в гражданской одежде среди тех, кто в камуфляже. Тебя абсолютно точно уничтожат и не пожалеют на тебя самую дорогую ракету. То сейчас военные уже мимикрируют под гражданских, потому что засилие этих дронов в небе, использование искусственного интеллекта, они с помощью искусственного интеллекта иногда определяют военную или невоенную цель, пикап и прочее, привело к тому, что все теперь ходят исключительно по гражданке. И если ты едешь на максимально гражданском автомобиле, в максимально гражданской одежде, риски поражения снижаются. У нас в студии наша дорогая сестра, соратница, героиня многих наших программ, экс-депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», политик и общественный деятель Ольга Петерсен. Здравствуй, дорогая.
1: Приветствуем.
0: Ты вернулась на днях из очередной поездки в зону специальной военной операции. В первый раз мы с тобой вместе там оказались, все вот ничего, в январе 25-го года. Это было не так давно. И вот уже полтора года спустя ты сама по собственной программе многократно туда ездила и ездишь, и тоже видишь эти изменения, видишь эту трансформацию, как более бесчеловечной, более жестокой становится война. Что ты можешь сказать? Какие у тебя впечатления?
2: Ну, я сейчас какое-то время там не была по личным причинам. Теперь опять начала туда ездить активно. Причем я езжу туда, ну, регулярно, практически один раз, иногда даже два раза в месяц, и это всегда на 1-2 недели. И вот я хотела бы на последних, так сказать, строках, которые я слышала от тебя, немножечко с тобой не согласиться. Когда мы ездили, вот каждый раз, когда выходишь на трассу Мариуполь-Донецк или Донецк-Мариуполь, вот дорога туда-сюда, мы с тобой еще в январе спокойно могли туда-сюда кататься. И также после этого также несколько поездок моих было именно по этой трассе, и она всегда была относительно безопасной. Сейчас каждая наша поездка была минимум 1-2 прилета, причем как по пути туда, так и по пути обратно. То есть, ну, регулярность, вот Господь сберег, мы два раза успели опоздать, буквально перед нами был прилет, был удар. И вот что самое интересное, это то, что на трассе было несколько военных машин, но ударил он по гражданской, или по газельке, или по грузовому транспорту. Что для меня ассоциируется, да, что для меня ассоциируется просто с террором. Сперва, да, были больше удары по военной технике. Но вдруг стало понятно, наверное, украинским силовикам, которые управляют этими дронами или программируют эти дроны при помощи ИИ, что резонанс небольшой, когда бьешь по военным машинам. А нужен резонанс, нужна эскалация, нужен этот террор, чтобы, ну, наверное, какая-то надежда есть, что народ сбунтуется. Или, по крайней мере, чтобы эхо было побольше. И вот из-за этого, это вот наблюдение последних недель, мы там были 2 недели практически, это была самая, наверное, яркая поездка, я бы сказала, так как при нас как родилось несколько младенцев, так и погибло несколько человек. И причем используется какая-то жидкость, наверное, или я не знаю, но здесь вопрос больше к военным, она моментально разлетается по машине, и уже практически не подойти, людей не спасти. Возгорание происходит моментально. И мы вот когда были на этой трассе, вот при нас в одну газель попала, в один грузовик попала, гражданская машина была выгоревшая –

0: большой грузовик был, и там, ну, было понятно сразу, когда мы увидели этот удар, что там, ну, сразу же понятно, что это погибший человек, потому что такое возгорание было молниеносное и массивное, что там уже, ну, просто невозможно было помочь или оказать вообще какую-то даже первую помощь, и очень высокая температура у этого возгорания была. И здесь мы понимаем, что это делается целенаправленно, просто как метод террора.
1: Как это можно донести до западной аудитории? Ты общаешься с большим количеством своих подписчиков, людей из Старой Европы, в первую очередь из Германии. Далеко не все поддерживают, далеко не все рады тому, что происходит, далеко не все полностью обработаны пропагандой, и русофобия не проникла в их умы окончательно. Как можно донести сейчас, объяснить, рассказывала ли ты своей аудитории об этом? Ведь многие европейцы наверняка понимают, что используются в том числе европейские военные технологии при изготовлении этого оружия, оружия геноцида.
0: Да, это, к сожалению, так. И очень многие граждане Европы, ну, в первую очередь Германии, не согласны с этой политикой, которая на данный момент, к сожалению, не просто ведется, но еще и пропагандируется, так сказать, среди местного населения во всех европейских странах того, что вот мы должны, мы обязаны помогать Украине, причем четко понятно, что коррупция сжирает огромное количество денег на потоке, так сказать, по пути на Украину, но немецкие власти говорят, что мы должны еще больше туда вливать, чтобы вот в конце этого, так сказать, диффузного потока денег, который постоянно диффундирует, деньги исчезают из него, чтобы в конце приходила какая-то сумма денег, мы должны еще больше вливать. И вот сейчас, после того, как были переданы 90 миллиардов, в июле готов следующий пакет помощи в 70 миллиардов евро. И, конечно же, местные немцы, которые сталкиваются с дорожанием ежедневным, как дистоплива или бензина, так и цен на продукты, они, конечно, с этим не согласны. Но рычаг давления, который они имеют, это выборы. А следующие выборы в 2029 году. Предусмотрены в Германии. И я, когда слышу российских коллег, которые говорят, что вот Германия готовится в 30-м году быть военноспособной, нет. Германия на данном этапе делает все для того, чтобы довести до эскалации до этого. Почему они это делают? Потому что они не хотят допустить перевыборы. Следующие выборы, которые предусмотрены планово осенью 29-го года, Мерц не хочет их допускать, потому что он понимает, что, скорее всего, будет смена власти. Смена власти приведет к тому, что доступ вот к этим денежным потокам прекратится. И поэтому самому сейчас эскалировать ситуацию с Россией ему тоже не хочется. Поэтому на данном этапе ему выгоднее всего эту эскалацию продолжать руками украинцев. А для этого Украине нужны деньги, дроны и так далее. Это делается также и на территории Европы. И многие немцы понимают, что они становятся легитимной мишенью, да, как производитель военной техники, военной аппаратуры для Украины, они становятся легитимной целью. Немцы этого не хотят. Они не хотят гибнуть. И не только немцы. Я вот когда была сейчас на Донбассе, встречалась со Скоттом Риттером. Это американский журналист. Это, кстати, первый интернациональный журналист в свое время, который брал у меня интервью, когда я приехала в Россию. И вот на Донбасской земле мы с ним встретились лично. До этого мы это делали только онлайн, наше общение было только онлайн. И он рассказал из своей молодости, когда он был молодым солдатом, его в Америке целенаправленно учили в свое время, когда он был в армии, стрелять по русским или воевать с русскими. Посмотрев на через несколько лет на всю эту ситуацию, он говорит, что тогда ему внушали, что немцы — это наши союзники, а русские — это наши враги. И он говорит, что сейчас он очень жалеет о том, что, и будь он помоложе, он бы сейчас пошел учиться, чтобы научиться стрелять по немцам. Потому что и с его точки зрения, с его мнения, что вот эта эскалация, которая ведется сейчас в Германии, приведет к Третьей мировой войне. И это будет не просто Третья мировая война, это будет последняя мировая война. потому что мир, который мы вот видим и знаем сейчас, он перестанет существовать. Чтобы этого не допустить, немецкий народ должен любым путем избавиться от нынешней своей власти.
2: Вот, кстати, в связи с этим сварением, а вот поменять на кого? Потому что я тоже отслеживаю, есть настроение у разного политического, у разных, скажем так, частей политического спектра в Европе. Ну, допустим, я изучил там левый спектр, и крупные партии социалистические, они, как входящие в Социнтерн, откуда после начала спецоперации исключили справедливую Россию, вот, они во многом как раз поддерживают Украину, то есть это, скажем, там и либористы бывшего премьера Кейра Стармера, и правящие партии социалистов в Испании тоже активно поддерживают войну на Украине. Там более радикальные левые, у них такая позиция против всех, что они считают СВО империалистической войной России, но при этом, значит, выступают против там НАТО, против эскалации и дальнейшего развязывания конфликта. Вот если поговорить о больше знакомом вам, скажем, правом спектре, раньше вроде бы многие правые популисты были, если не пророссийскими, то настроенными на там диалог и против эскалации конфликта, то сейчас, например, там Борделло, второй человек в партии Ле Пен, приезжал недавно в Польшу, и в том числе там встречался с украинцами и определенную часть каких-то антироссийских заявлений сделал. Ну, то есть, по сути, Борделло высказал позицию Национального фронта Франции, что войска посылать не надо, но там оружием помогать украинцам надо. Мне некоторые подписчики из Германии писали, что есть определенная радикализация и на низовом уровне вот вашей бывшей партии АДГ, где стали появляться мальчики с косыми челочками, которые видят в конфликте на Украине окно возможностей вот для того, чтобы, значит, возродить сильную Германию в сильную в военном смысле и в том числе отыграться на русское за там поражение, которое потерпел Третий Рейх Второй мировой. И некоторые эксперты, кого я читал, они связывают это с тем, что, как и в Америке, во многом спонсорами правых партий является европейская ВПК, который, по сути, получает большие инвестиции именно под возможную войну с Россией. Вот так ли это? И как вообще прокомментируете, какие сейчас, в общем-то, настроения по отношению к России, к Украине царят вот в рамках правых европейских партий?
0: Ну, если говорить за всю Европу, то стоит, наверное, отметить даже ту же Мелони, которая в свое время обещала диалог с Россией, взаимовыгодные отношения с Россией и многое другое. Но еще, так сказать, с банкета своей победы на выборах в парламент по пути она переобулась и поменяла траекторию, так сказать, своей политики внутренней и внешней. И это мы понимаем. И в Германии, к сожалению, это тоже понимают. Поэтому те, кто в свое время делал ставку на тех же АДГшников, которые поддерживают диалог с Россией, и мы должны все-таки отметить, что в этом году впервые с начала СВО официальная делегация Бундестага приехала с членами партии «Альтернатива для Германии» с визитом на Питерский экономический форум и вела официальные диалоги между, так сказать, оппозицией Германии и также представителями российского бизнеса. И, конечно же, многие в Германии понадеялись на вот эту тройку, назовем это так. Ну, там были еще дополнительные коллеги, которые приехали, но вот официально это была вот эта большая тройка. Есть надежда, что вот эти люди, в первую очередь, наверное, которые и подталкиваемые здравым смыслом, четко понимая, что если «Альтернатива для Германии» придет к власти, будь то регулярные выборы в 29-м году, или если парламент разлетится до этого, многие делают ставку на 27-й год, то помочь Германии они смогут только в одном случае, если они будут иметь доступ к дешевым ресурсам. Изготовитель детских игрушек Playmobil – это один из самых больших, и причем с такой богатой историей в Германии изготовитель детских игрушек. Ни одна детская комната не обходилась без так сказать, их продукции. Выносит свое производство за пределы Германии. Получается, автопром съезжает, пивоварни закрываются, все больше и больше получается, ну, как бы даже поднять себе пивом настроение уже не получится в Германии. И поэтому
1: ну, это вообще уже как катастрофа.
0: Это предел, да. И поэтому, конечно же, очень многие надеются, что вот «Альтернатива для Германии», которую в первую очередь, наверное, все-таки тоже подталкивает вот этот вот здоровый экономический разум, понимающий, что без ресурсов они не смогут помочь Германии. Даже если они придут к власти, то они станут, так сказать, теми, кто будет, ну, уже не копать могилу немецкой экономики, потому что это сделала, начала уже делать светофорная коалиция, Мерц это продолжает, но они будут теми, кто отнесет в гробу, так сказать, немецкую экономику к этой могиле. И чтобы этого не произошло, конечно же, эти представители альтернативы для Германии будут искать каналы диалога в экономику Российской Федерации. И это очень хорошо, но мы должны также помнить, что есть люди, которые не просто поддерживают Украину, а воюют на стороне Украины. Они подписали контракты, они пошли на фронт, они воюют против Российской Федерации, они также собирают помощь финансовую, гуманитарную не только гражданам Украины, но и ВСУ. Что немаловажно. Одно дело, если ты поддерживаешь просто страдающее, так сказать, от каких-то конфликтов мирное население, а другое дело, когда они берут в руки оружие и идут воевать против российской армии.
2: Кстати, даже вот в тему то, что сказать, что будущее Германии невозможно без доступа к дешевым российским ресурсам, я вот все помню, как завирусилось недавно видео 2015 года, где Джордж Фридман, основатель и бывший глава Стратфор, крупнейший аналитический центр в США, делающий прогнозы, он делал прогнозы угрозы для Америки, он говорит, что главная для нас угроза не там угроза исламизма, который там в Америке считали, собственно, главной угрозой для нас безопасности, а главная угроза для национальной безопасности Америки – это геополитический союз Германии и России, где Россия могла бы дать Германии военный зонтик вместо НАТО и свои ресурсы, а Германия, соответственно, технологии и инвестиции. Это был 2015 год еще. Ну, работают люди, что называется.
0: Эти идеи были до этого. Почему 2015 год впервые? Нет, эти идеи были до этого. А для чего вообще было НАТО создано? Да, Харри Трумэн в свое время и сказал, что НАТО создается исключительно для того, чтобы принести или привести Америку в Европу, да, а Германию унизить, занизить, а Россию исключить из этого союза. Потому что, получается, Германия должна быть подконтрольной, да, а Россия должна быть исключена из этого союза, тем самым Германию и Россию навсегда нужно держать друг от друга подальше. Это было еще сразу после Второй мировой войны, причем письменно прописано. Это не было какими-то там диалогами за закрытыми дверями, как идея. Нет, это была теория, которая была прописана как план. И он внедрялся периодически. И, ну, к сожалению, на данном этапе мы видим, что довольно-таки успешно.
1: Сейчас вообще, судя по всему, мы находимся в своеобразной точке бифуркации в плане того, будет ли расширение конфликта или нет. Мы видим, что киевский режим, безусловно, под внешним нажимом пытается втянуть в конфликт Беларусь. Абсолютно конкретная провокация. Мы видим, что часть европейских элит пытаются втянуть европейские страны в этот конфликт. Какое цели у них полагание? Вот все же прекрасно понимают, что эскалация конфликта пойдет во вред, если не к смерти всех. Зачем это продолжают делать? Я вот это не могу понять. Это самоубийственная стратегия для Европы, для Украины, для всех.
0: Dividend Emperor. Разделяй и властвуй. Если позволить в Европе воцарить миру, если позволить этот союз Германия и Россия, где у Германии прекрасные разработки, наработки, даже если они сейчас уже как в каких-то этапах, скажем, видно, что они уже подустарели, потому что какое-то время в них не вкладывались. Но у Германии есть один капитал, который практически не исчерпаем. Это менталитет их, благодаря их менталитету, поэтому его и пытаются, так сказать, разжижать внутри государства. Это именно стремление делать все, вот как немецкое так, словосочетание, многие русские его знают, Ordnung muss sein, делать все правильно, это вот эта педантичность. И если этой педантичности, этой точности, этой целеустремленности дать российские ресурсы, то этот союз станет непобедим. Поэтому сейчас пытаются как разделить Европу, так и разделить союз России и Китая, потому что они понимают, что если эти страны мы берем по отдельности, то они слабеют. А зачем Пентагону сильная Германия или сильная Украина? Или большая Германия и большая Украина, именно по числу населения? Они им не нужны. Им нужны ресурсы, деньги и власть. Этого можно добиться только, если другие слабеют.
1: Убивают друг друга, вымирают.
0: Да, потому что если мы понимаем, что сейчас на той же Украине, к сожалению, мы видим, что численность населения настолько уже упала, что ну просто воевать некем, не просто нечем, а некем, то Германия сейчас серьезно задумывается над тем, чтобы отправлять обратно всех беженцев украинских. Потому что поставлять туда деньги, оружие, это не имеет смысла, если некому это оружие в руки брать.
1: В Дании уже, я знаю, по-моему, приняли или сейчас будут принимать инициативу, норму, по которой, если у тебя нету отсрочки от службы в украинской армии, тебя выдают назад Украине. Да. В Германии будет то же самое, потому что в Германии, я думаю, украинских беженцев побольше, чем в Дании.
0: Да, однозначно. И причем там прям миллионное число у нас. Ну хорошо, большинство из них женщин, но все-таки немало среди них и мужчин.
1: Так
0: и
1: мужского они не женщин начнут загонять под ружье.
0: Так и сейчас это уже есть. Ну, например, медики, они уже воинско обязаны, как на Украине, в России, также и в Германии. Поэтому я думаю, что здесь они никого не пощадят в Германии, потому что Германии не нужны украинские беженцы. Им нужна ослабленная Россия. Даже если это не нужно самим немцам, то тем, кто правит не суверенным правительством Германии, нужна слабая Россия. И они это будут делать руками украинцев, руками немцев или еще чьи-нибудь руками. Главное, не терять контроль над этим государством. Поэтому следующие выборы в Германии, я делаю ставку, что они, по крайней мере, попытаются их подорвать как-нибудь. А это можно сделать, если, например, объявить чрезвычайную ситуацию в государстве.
1: Ну да, войну развязать. Вот уже Зеленский же продолжает быть президентом, хотя у него срок давно прошел.
0: Да, поэтому будут какие-нибудь либо дроны, либо какие-то другие провокации, которые мы периодически видим. Например, когда в Гамбурге возле аэропорта полетал какой-то дрон, сразу же сказали, что это русский дрон.
1: Ну, конечно.
0: И, там якобы чуть ли не Путин лично этим дроном управлял. Потом оказалось, что это просто был хорват, который вот, ну просто вот он хотел там подснять что-то, да. Причем это даже не немец был, а хорват был, ну, он живет в Германии. И не было там никакого провокационного. Но это была новость, которая появилась вот где-то там в бегущей строке, на последней странице, грубо говоря. А вот о том, что это, скорее всего, российский дрон, это появилось по всем центральным каналам. И эта провокация, она будет продолжаться. И я думаю, что просто наступит такой момент, когда, ну, даже тот же трофейный дрон будет украинцами предоставлен и когда-нибудь упадет на немецкую землю, и тогда Германия сможет сказать, вот Россия на нас
1: нападает. Казус белли. Ну а то, что немецкое все на свете летит по нам от танков до Таурусов, я не знаю, Таурусы, по-моему, тоже уже запускали, это как бы детали.
0: Ну, официально Таурусы еще не запускали, но мне кажется, такая добрая традиция, что ну, каждые 100 лет Европа объединяется.
2: Против России.
0: Чтобы попытаться захватить Россию. Наверное, уроки прошлого не настолько эффективны были, что приходится иногда повторять этот материал.
1: Меня еще одна такая волнует вещь. Наша официальная российская пропаганда, будем называть вещи своими именами, иногда слишком сильно, на мой взгляд, высмеивает и недооценивает европейцев. Европейские армии, европейских людей, европейских мужчин. Это наследие такой эпохи до СВО. И у нас, у граждан России, сформировано ощущение, что там немцы, они уже все ноги парадах, там уже воевать некому. Есть кому воевать? Вот немцы, они нынешние, там, да, мои ровесники, твои ровесники, люди помоложе, они пригодны к воинской службе, готовы к ней?
0: Я хочу, наверное, все-таки вернуться к твоему высказыванию, называя вещи своими именами, назвать это пропагандой, что слово пропаганда не является чем-то негативным.
1: Конечно, но это пропаганда, просто распространение
0: это,
1: позиции.
0: Это, пропаганда — это просто инструмент формирования общественного мнения, в первую очередь. И его можно использовать как негативно, так и позитивно. Да? И я думаю, что с этим инструментом стоит работать исключительно в позитивном контексте. Но в Германии мы видим, что, конечно же, вот эта пропаганда, она используется против России, чтобы именно вот современное молодое поколение с 18 плюс привести к какому-то, ну, какой-то готовности, да, идти воевать против России. Мы видим это в подготовке или в каких-то, скажем так, учениях военных. Мы это видим в Бундесвере, что это целенаправленно, там даже в документации прописано, что с потенциальным врагом Россия, да, против кого они готовятся, так сказать, воевать. Но мы также понимаем, что Германия воспитала поколение, которое не имеет никакой духовной связи со своим государством. Вера искоренялась. Понятие родины практически не существует. А если и существует, то только в негативном контексте. Но люди, которые хотят все-таки, наверное, какой-то, может быть, реванш, может быть...
1: У немцев действительно же очень сильный комплекс после двух мировых войн.
0: Да.
1: Накопился за 20
0: лет. И я думаю, здесь даже не столько против самой России, сколько желание все-таки хоть где-то когда-то оказаться победителем. С, так сказать, времен Фридриха Великого они не помнят побед, хотя та победа тоже была Петром им подарена, но им хочется вот, по крайней мере, вернуться к этому духу. Но это меньшинство. Большинство адекватных немцев, они хотят ходить на работу, смотреть вечером какой-нибудь глупый сериал, который просто позволяет им расслабиться, и на выходных попить пиво. А пивоварни все банкротятся и закрываются. Поэтому сейчас у них другие переживания. Где взять бензин, на каких дорогах еще можно ездить, потому что асфальт лопается от жары. Ну и, соответственно, где еще найти последние пивоварни, которые производят пиво? Воевать им не хочется. И я надеюсь, что вот стихотворение «Хотят ли русские войны» можно будет когда-нибудь переформатировать, что и немцы, да, уже не хотят войны, несмотря на их историю и на, наверное, вот эту душевную рану, как и у поляков, и желание все-таки какой-то реванш взять.
2: А кто же все-таки хочет войны в Германии? Потому что, мне кажется, это можно провести параллель, да, с Украиной, где, наверное, уже так наиболее идейные, скажем так, укронацисты их там за все время СВО серьезно подвыкосило. И, по сути, вот то, что я там вижу, что Украина делится на две неравные части. Вот украинское общество, которое тоже устало от войны, воевать уже не хочет. И там даже, по-моему, по оценкам самих украинцев, 400 тысяч мужчин, выезжая из Украины, просто пропали. То есть это люди, которые там уничтожили свои паспорта, аккаунты, это расплачиваются наличными, просто чтобы не попасться там на глаза ТЦК и прячутся. Но есть вот корпорация Украины, да, то есть это элитные части, спецслужбы, финансисты и медийщики, там, у которых все хорошо, чья цель максимально пилить деньги, значит, на войну с Россией, зарабатывать и в том числе там отлавливать вот этих уставших украинцев, чтобы направлять их туда пушечным мясом воевать. То есть я так думаю, что, наверное, похоже, ситуация в Европе, когда, допустим, большинству населения война не нужна, потому что кто-то хочет пить пиво, а кто-то просто уже воспитан космополитом, и у людей не стоят такие на повестке вещи, как нужно там вот воевать там за Великую Францию, Германию, там, и, а то и за Великую Польшу, вот. Но при этом тогда вот какая прослойка немецких элит наиболее, в общем, такая сейчас реваншистская, милитаризированная и настроенная на действительно там на открытый конфликт с Россией?
0: Это те прослойки немецкого населения, которые имеют какие-то бонусы с милитаризацией Германии. Практически только они.
2: Типа рейнметал, там, условно,
0: да,
2: говоря.
0: Да, да, это однозначно, мы видим это по всем поползновениям и внутри политики. Кто просит поддерживать или продолжать поддерживать Украину, это те, кто завязаны либо с Rheinmetall, либо вот BlackRock, также, как Фридрих Мерц. Официально якобы они его больше не проплачивают, но, во-первых, они его сделали миллионером. Это самый богатый канцлер в истории Германии, который пришел к власти, будучи миллионером. И первое его было действие – это снять долговой тормоз в государстве. Причем для этого он согнал еще старый парламент. Ну, чтобы это потом уже не на нем осталось висеть, а еще на его предшественнике Оляфе Шольце. И сейчас мы видим, что как фрау фон дер Лайн, Ханс Карнбауа и остальные, мы видим, что это исключительно те люди, которые проплачены военной лобби. Ни один адекватный немец не хочет, чтобы на его территории, да, шла война. Он не хочет повторения 45-го года. И у них нет даже вот этих вот каких-то, какой-то тоски, так сказать, да, по старым временам. Они хотят просто жить, люди хотят просто жить. Они видят вот эту буссификацию на Украине. Они видят, как ведут себя местами украинские беженцы. И они понимают, что они не хотят так жить. Поэтому закон о том, что они будут высылать украинских беженцев, которые военноспособные, я больше чем уверена, что со временем он обязательно придет. Да, это в Германии с какой-то точки зрения непопулярное мнение, непопулярное решение. Почему? Потому что сперва были брошены колоссальные деньги на PR-компанию по поддержке украинских беженцев, чтобы их хорошо принимали, что вот их, им нужно помогать, вот они бежали бедные от войны. Сейчас это переформатировать и сказать, мы отправляем их всех обратно на вот эту ужасную войну, от которой мы за счет немецких налогоплательщиков их сперва спасали, конечно, непопулярное решение. Но делать что-то надо, и, как я уже говорила, повторюсь, немецкой власти, которая, с моей точки зрения, не суверенная, не нужны украинские беженцы. Да, им нужна ослабленная Россия. И именно вот эта прослойка населения продолжает подгонять Германию к войне с Россией.
2: Они действительно в украинских беженцах разочаровались, потому что я одно время даже слышал, что план во многом был такой, что поскольку всем стало понятно, что с мигрантами из Африки, с Ближнего Востока одни проблемы, и что когда началась спецоперация и стали миллионами выезжать украинцы, что в этом плане был тоже план частично заменить потоки с Ближнего Востока на там, более там, культурно-этнически близких украинцев. Насколько это получилось, или украинские беженцы себя зарекомендовали так же негативно, как и на культурные беженцы с стран глобального юга.
0: Изначально, вы правы, была ставка на то, что ну вот это же наши. Если там бегут какие-то экстремальные мусульмане, да, исламисты к нам, то это же как бы вот наша, европейская наша культура, и поэтому все будет замечательно. Причем даже была прям ставка на то, что да, к нам прибежало очень много мужчин с исламских государств, которые начали насиловать девочек, женщин. Мы сейчас эту проблему решим, ну, потому что просто в Германии не хватает женщин для них, да, поэтому мы сейчас эту проблему решим украинскими беженками. Но украинские беженки и беженцы тоже зарекомендовали себя не то, что не с лучшей стороны, они зарекомендовали себя очень требовательными. И они не готовы были сходиться с сирийскими беженцами. Им немецкого миллионера подавай. И это, конечно, вызвало какое-то непонимание, недоумение среди немецкого народа.
2: И радость среди немецких миллионеров.
0: А в первую очередь, которые собрали свои деньги и благополучно уехали за границу. 2025 год – это год с самыми высокими показателями выезда немецкого населения, коренного немецкого населения, образованного с каким-то количеством детей всегда, пропорционально высокая, так сказать, рождаемость среди вот этого слоя населения или, и высокое образование. И мы понимаем, что... А кто остался в Германии? И вернее, кто въехал? Это люди в большинстве своем, которые даже не умеют читать и писать. Ну, по крайней мере, на немецком языке. И мы понимаем, что это, конечно же, не может приносить пользу немецкой экономике.
1: Если говорить о возможных сценариях, которые нас ждут. В бизнесе крупном всегда делают три. Пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Прогноз от Ольги Петерсон «Отношение России с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу». Пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Как это будет?
0: Наверное, самый близкий мне это то, что нам удастся предотвратить эскалацию конфликта между нашими государствами. Над этим работаю не только я, одна, нас много людей, которые всеми силами пытаются восстановить коммуникацию, диалог между нашими странами, которые прекрасно понимают, что Россия и Германия, может быть, даже и были когда-то в какой-то сфере, так сказать, конкурентами и стояли по разные стороны одной линии фронта, но они никогда в душе не могут быть врагами, с моей точки зрения, потому что они очень близки по духу друг к другу. Мы видим в истории много примеров таких. Екатерина II, которая скоро у нее будет юбилей, 300 лет, которая, да, она была немкой. Мы видим, что представители династий в Германии, они искренне поддерживают связь с Россией. Это и Александр фон Бисмарк, потомок Отто фон Бисмарка. Это и представитель Ангельцербского дома, который вот относительно недавно, в ноябре прошлого года, он был на Екатерининском форуме и очень позитивно и оптимистично говорил о диалоге между нашими государствами. Для меня, наверное, самое страшное было бы, это если бы третьим удалось снова втянуть нас в военный конфликт. Поэтому в наших руках, как простых немецких граждан, так и простых российских граждан, это не допустить этой эскалации.
1: А какую роль для тебя играет вера? Вот знать огромное количество вещей, видеть своими глазами и не перегореть.
0: Но вера для меня это все-таки фундамент для консолидации общества, как российского, так и немецкого. Поэтому в любых своих решениях, которые, может быть, даже не всегда идут на пользу мне самой, мне лично, я опираюсь на веру, на то, что подсказывает Библия, на то, что подсказывает мой духовник. И я понимаю, что если бы люди больше обращались к своим корням, к своей вере, то, наверное, этих конфликтов всех можно было бы не просто избежать. Мне кажется, они бы не взрастали. Поэтому, когда очень тяжело в жизни, вера — это то, что нас ведет, то, что нас спасает. И мне хочется, чтобы люди все больше и больше обращались к Богу. Тогда не нужно ни бояться, ни опасаться за будущее наших детей. Особенно как родители мы всегда в первую очередь думаем о том, какое государство мы оставим следующему поколению и кого мы взрастим, кому мы передадим это государство. И здесь очень важно, чтобы наши дети строили, консолидировали свое общество на твердом фундаменте, на четком понимании того, кто они есть, что такое хорошо, что такое плохо. А это все прописано в Библии.
1: Там это понимают. То, что у нас здесь, мы сейчас повернули в сторону традиционных ценностей и начали туда идти, это ясно. Нам еще предстоит большой путь. Мы далеки от того идеала, на который замахнулись, да, и который декларируем своим идеалом. Но мы хотя бы движемся в правильном направлении. Там это понимают.
0: Андрей, я думаю, что вера — это не цель, вера — это путь. Это путь, который Россия, и тут, как бы это сейчас странно ни прозвучало, наверное, благодаря СВО произошло какое-то переформатирование общества. Люди начали больше понимать, для чего это вообще все, для чего нужно спасать традиционные ценности, почему это важно. В Европе, к сожалению, и вот здесь мы можем опять вернуться и к армии. Мы видим все чаще, что даже в рядах Бундесвера делается ставка не на военную мощь, хотя Писториус о ней постоянно твердит, а на толерантность внутри Бундесвера, что разрешается служить трансгендерам или людям, которые еженедельно меняют свой пол, и ты уже не знаешь, как к нему обращаться, госпожа или господин. Да, если это офицер, то к нему нужно обращаться по его полу. Я думаю, что в Европе Европа еще не доросла до этого. Мы видим иногда мелкие поползновения. Вот в Гамбурге, например, сейчас относительно спокойно в Российской Православной Церкви. Но мы видим периоды, когда эти нападения настолько сильны, что служба в храме может проходить только под защитой полиции. Любой верующий человек, если он искренне верующий человек, он не только верит в своего Бога, ходит в свой храм и молится, но он и молится за людей другого вероисповедания. Потому что нельзя, так сказать, человека притеснять только по его религиозным каким-то представлениям. Даже если его вера не совпадает с моей, или его мнение не совпадает с моим, то он имеет право на это мнение. Да? И я считаю, что мой долг, моя задача за него молиться, чтобы он стал на путь истинный, как с его мнением, так и с его верой, и указывать ему, так сказать, только исключительно как православный человек на свою точку зрения в этой ситуации. И поэтому, ну, я надеюсь и молюсь за Европу, чтобы она вернулась к вере и вернулась к Господу.
1: Ольга Петерсон, самая русская немка из всех, что я знаю. Наша сестра во Христе. Замечательный получился разговор. Очень глубокий. Есть пища для размышления для каждого из нас. Это программа «Консерватники». Меня зовут Андрей Афанасьев. Рядом Роман Антоновский.
2: До новых встреч!
1: Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
1: Я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
0: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
5: Тридцатого июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент провел совещание по обеспечению рынка топливом. Правительственный штаб по топливу работает круглосуточно. Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет, заявил Путин на съезде единороссов. Российские войска уничтожили 2 украинских МиГ-29 и заняли 2 населенных пункта. И теперь подробнее. Владимир Путин собрал совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Президент заявил, что запасы бензина в России составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Глава государства подчеркнул, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер. Необходимо нарастить производство топлива и удержать экономические обоснования. Основанные цены на него, заявил глава государства. Путин отметил, что на сегодняшний день максимально используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим.
1: Президент также заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Правительство создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно, также сообщил Путин. Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет. Об этом президент Путин заявил сегодня на съезде единороссов.
3: В этом году «Единая Россия» отмечает свой 25-летний юбилей. За четверть века произошло много событий, важных, переломных, действительно исторических. Но главное – крепла сплоченность нашего народа, его стремление и воля возродить страну, ее возможности и перспектива роста, увеличить ее силу. Вновь повторю, Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России. Посмотрите, как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. А пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
1: В свою очередь, зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде единороссов, заявил, что участие ветеранов, участников спецоперации в избирательной кампании укрепляет позиции партии. Он также отметил работу добровольцев и волонтеров в зоне специальной военной операции.
4: Отдельно скажу о гуманитарной миссии «Единой России». Она начала свою работу с первых дней СВО. Мы были первой партией, волонтеры, которые заходили в освобожденные города и села, ну, буквально следом за нашими бойцами. Гуманитарные центры партии развернулись в самых сложных точках. Северодонецке и Лисичанске, Бердянске и Токмаке, других освобожденных городах. Зачастую эти центры становились для жителей единственным источником пищи и воды, медицинской и другой необходимой помощи. Всего гуманитарная миссия, которая была направлена в наши исторические регионы, привезла почти 150 тысяч тонн грузов, как для бойцов, так и для жителей. Вот еще раз хочу отдельно поблагодарить главу государства за высокую оценку этой работы «Единой России».
1: Медведев предложил включить в общефедеральную часть списка кандидатов ЕР на выборы в Госдуму министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и руководителя юнармии Владислава Головина. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов на территории Днепропетровской области и ДНР. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны и другим воинским подразделениям ВСУ в Сумской области и Харьковской области. Противник потерял более 210 военнослужащих. Вооруженные силы России за сутки уничтожили два украинских МиГ-29, нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним. Также под контроль России перешли поселки Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11 место в таблице чемпионата Китая. Краснодарский «Локомотив» Кубани и американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву» Кубани в августе. Его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна представительница России Виктория Казанцева заняла четвертое место. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, а третьим стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй стал Александра Хайлова, третий – Екатерина Сорокина. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: В понедельник, 29 июня, в Мурманске ожидается 14-16 градусов, кратковременный дождь, в Архангельске без осадков 19-21 градус. Петрозаводские временами дожди плюс 19, плюс 21, в Вологде и Сыктывкаре 20-22 градуса без осадков. В Великом Новгороде 26-28 тепла, кратковременный дождь, в Калининграде от 29 до 31 градуса без осадков. В Перми плюс 18, плюс 20, в Кирове, Оренбурге и Самаре 17-19 градусов дожди. В Санкт-Петербурге ночью умеренные дожди, местами с грозой, днем без осадков 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков 13-15 градусов, днем кратковременный дождь 20-22 градуса.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: Чем еще удивить можете?
7: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
8: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
9: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
10: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
9: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Медицина.
12: Посоветуйте, доктор.
13: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
14: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. С чего начинается старость? Несомненно, с ленности мозга. Когда наскучивают приключения и тянет ходить по проложенной тропинке, где знаешь каждое дерево и знаком с каждой белкой, живущей на нем. Огромный мир съеживается, как шагреневая кожа. Вот уже тропинка заросла, и калитка в лес заржавела. Мир сузился до размеров огорода, а потом и дивана с телевизором. Стоп! А дальше что? Куда жить? Существует только один выход – отмотать старость назад. Для этого придется перехитрить собственный мозг. Как? Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению мозга человека, говорила, что его нужно удивить, а точнее удивлять каждый день. Новые знания, новые впечатления, новые увлечения и занятия – вот ключ к молодости мозга. О том, с чего начинается старение мозга, как замедлить развитие когнитивных нарушений и предотвратить деменцию, сегодня в программе расскажет руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Анна Николаевна, приветствую вас. Вы руководите Центром когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России. И, безусловно, вот это объединение в одном названии когнитивного и психоэмоционального здоровья не случайно. Если можно, поясните, почему в одном названии и то, и это?
15: Спасибо большое. Дело в том, что и проблема когнитивного, и проблема психоэмоционального здоровья – это две, наверное, самые важные сейчас проблемы в современном мире, особенно это относится к жителям мегаполиса. Проблема когнитивного здоровья, она встала уже достаточно давно в связи с очень высокой распространенностью когнитивных нарушений. И до пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения даже предполагала объявить пандемию когнитивных нарушений. Но вот возникновение такого острого инфекционного заболевания с очень высокими цифрами летальности привело к тому, что оно стало более актуальным, нежели когнитивные нарушения. Но это не значит, что последние потеряли свою значимость. Это очень важная причина инвалидизации человека. Это очень важная причина потери работоспособности, невозможности пребывания или затруднения пребывания в социуме. И очень часто это сочетается с психоэмоциональными нарушениями, с которыми достаточно

0: исследуем вот две проблемы сразу, и когнитивные, и психоэмоциональные составляющие, то это позволяет нам найти тот ключевой дефект, который лежит в основе вообще развития всей проблемы у данного конкретного человека.
1: А где проходит вот раздел между когнитивным и психоэмоциональным? Вот для простого слушателя не так-то просто, поверьте, это уяснить и определить для себя.
0: Вы знаете, а вот и раздел как таковой, он очень сложен действительно не только для, как вы говорите, простого слушателя, но и для специалистов, потому что очень часто эти проблемы идут, что называется, рука об руку. Есть статистика международная, что у пациентов с деменцией, это тяжелая, самая тяжелая степень когнитивных нарушений, на начальных стадиях до 90% людей имеют депрессивные симптомы. И вот эта связка даже между эмоциональными здесь и когнитивными нарушениями, она до конца остается невыясненной, потому что какие-то исследования показывают, что депрессия является фактором риска когнитивного снижения, а кто-то предполагает, что это триггер, который увеличивает темп когнитивного снижения и является вот тем пусковым механизмом, который приводит к инициации, собственно говоря, клинических симптомов.
1: Ну, то есть где курица, где яйцо, не совсем понятно.
0: Я думаю, что есть ситуации, и когда это фактор риска, и когда это уже триггер, и когда это уже первый симптом появления когнитивного снижения. Человек понимает, что он перестает справляться с своими повседневными обязанностями, со своей работой, со своей социальной активностью. Это приводит к нарушению эмоционального фона, развитию и тревоги, и депрессии. Поэтому вариантов взаимосвязи достаточно много.
1: А если вот другую сторону рассмотреть, мы же знаем, да, что существует такое понимание, что гениальность и психические расстройства очень часто тоже идут рука об руку.
0: В данном случае, вы знаете, мы ведь говорим не о психических расстройствах.
1: Ага.
0: Та депрессия, о которой мы говорим, является симптоматической. Она возникает как следствие поражения головного мозга, потому что депрессия может возникнуть у человека после перенесенной черепно-мозговой травмы, после перенесенного какого-то оперативного вмешательства, особенно если это был общий наркоз. Это может быть после просто любого инфекционного заболевания, постковидный синдром почти в большинстве случаев включает депрессивные расстройства или тревогу. Поэтому это не та депрессия, которая является, ну, как таковым истинным психическим расстройством, хотя, конечно, это синдром, относящийся к юрисдикции психиатра.
1: Коль уж, так скажем, депрессия – это такой сигнальный, да, флажок, что что-то не так и что, так сказать, возможны изменения дальше когнитивного здоровья, давайте напомним людям, нашим слушателям, как это начинает проявляться. В основном мы говорим ведь о пожилых людях или нет?
0: Нет, не обязательно. Действительно, это часто первый флажок, хотя тоже не обязательно. Это, ну, как бы не облигатный симптом. Но вот среди первых таких симптомов это сниженный фон настроения, не зависящий от ситуации, не зависящий от внешних причин. Каждый из нас может расстроиться, когда у него, например, ну, какой-то болевой синдром возник, или возникли сложности в семье, конфликтная ситуация на работе, потеря близкого. Но ситуация разрешается, например, да, и плохой фон настроения нормализуется. Здесь при депрессии он остается по-прежнему нарушенным, то есть настроение не восстанавливается. И это утрата чувства удовольствия от деятельности, которая была приятна раньше. У нас у каждого есть те занятия, которые мы любим, которым мы готовы посвящать все свое время. У кого-то это работа, у кого-то это может быть какое-то хобби. То есть, ну, тут самые разные, там, чтение книг, просмотр кинофильмов и так далее. И вот деятельность всегда была приятной, и вдруг в какой-то момент человек утрачивает к ней интерес. Ему становится неинтересно читать книги, ему не хочется смотреть кино, он избегает социальных контактов, он ходит на работу, ну, просто для того, чтобы туда прийти. Одно время даже был использован такой термин, как «презентеизм». То есть человек приходит на работу, физически он присутствует, например,

0: офисе на своем рабочем месте, но он не выполняет те обязанности, которые он должен выполнять. И его физическое присутствие, ну, как бы не заканчивается той результативностью, которая должна быть при выполнении его работы.
1: Знаете, что думаю? Что сейчас очень многие наши слушатели немножко забеспокоились, потому что каждый, поверьте мне, может похожие признаки в тот или иной период своей жизни, каких-то событий, вот почувствовать такие вещи. И вот мы с вами хотели даже исключить этот вопрос про профессиональное выгорание, но ведь вы сейчас практически его описали.
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Это не профессиональное выгорание. Понимаете, когда возникает депрессия, она длится достаточно, ну, не менее 2 недель. Вот по критериям МКБ-10 она должна быть достаточно стойкой. И человек не может выполнить в силу того, что вот как раз эмоциональное нарушение приводит к когнитивной дисфункции, он не может решить задачу, которую ему надо выполнить. Да, он не может там составить алгоритм или график, который надо составить. А вот при эмоциональном выгорании возникает немножечко другая ситуация, он становится безразличен к тому, каков результат его работы. Он в принципе-то может, здесь нет когнитивного снижения, которое не позволит его выполнить. И то, что вы сказали, что многие забеспокоились, на самом деле депрессия очень распространена. Если человек в какой-то момент жизни, понятно, что, ну вот возникла ситуация потери близкого, конечно, энное количество дней после этого человек не может сосредоточиться на своей работе, все его мысли поглощены вот той потерей, которая случилась в его жизни, но с течением времени это уходит, оно уменьшается. А вот при депрессии это продолжает сохраняться и иногда даже нарастает. Депрессии действительно очень и очень много. И, к сожалению, люди не обращаются к специалистам, они живут с этими проблемами. А депрессия – это не только снижение эффективности работоспособности, плохое настроение, но это может влечь за собой и очень большой комплекс соматических потом проблем, других заболеваний. Это может повлечь, например, за собой повышение артериального давления. Это может повлечь за собой нарушение сердечного ритма. Это может спровоцировать срыв компенсации, например, у пациента с сахарным диабетом, который сейчас находится на терапии, он компенсирован, при депрессии возникает декомпенсация. И вообще-то говоря, сейчас это уже доказанный факт, депрессия – это фактор риска инсульта и инфаркта миокарда. И это есть абсолютно прям вот четкие цифры, во сколько раз увеличивается риск развития, например, инсульта у человека, если он страдает депрессивным расстройством. Поэтому здесь, ну, только обращение ко всем, что если вы видите, у вас возникают вот какие-то похожие симптомы, обратитесь к специалисту, они помогут вам разрешить этот вопрос. Тем паче, что в современных препаратах, которые используются для лечения депрессии, нет никаких опасностей для человека, хотя такой миф очень распространен, что вот человек начнет пить антидепрессанты и больше никогда от них, например, не откажется, станет зависим от них.
1: А многие и не отказываются, я вас уверяю. Это, конечно, сейчас обсуждать нам с вами, наверное, не нужно, но я знаю людей, которые когда-то, так сказать, начали принимать, а дальше они попытались несколько раз бросить, у них возвращались симптомы. Это молодые люди, кстати, молодые. И дальше они просто решили, что будут принимать, и все.
0: Ну, наверное, но все равно все-таки должно сделать со специалистом.
1: Врач, ну нет, безусловно, тут никаких сомнений.
0: Разные препараты имеют разную, ну, как бы, эффективность в плане рецидивирования. Да, и депрессии, еще раз возвращаюсь, они очень-очень разные. Есть депрессии, которые могут вести и лечить и курировать только специалисты-психиатры. Ни в коем случае здесь другие врачи не должны вмешиваться.
1: Безусловно. А скажите, а вот лекарство, если человек начинает принимать тот же самый антидепрессант или, может быть, еще что-то, это отодвигает дальнейшее развитие деменции, наращивание вот этих вот признаков когнитивных нарушений, если пить?
0: Безусловно. Безусловно, да.
1: Да? А, то есть это работает не просто как улучшение настроения?
0: Нет, если возникает депрессия, то почему вот она может быть спусковым механизмом для снижения когнитивных функций? Дело в том, что депрессия может запускать нейродегенеративное поражение. В основе же все-таки лежит нарушение и определенного гормонального статуса, и определенных нейротрансмиттеров. Это вещества, которые осуществляют передачу информации между нервными клетками. И когда это нарушается, это может приводить и к гибели нервных клеток, и к нарушениям, это тоже доказано, процессов нейропластичности, то есть процесса возможности восстановления и сохранение функций нервных клеток в условиях, когда они подвергаются какому-то негативному пагубному воздействию. Депрессия как раз эти механизмы нарушает, и отсюда возникают когнитивные расстройства. Если мы лечим депрессию абсолютно правильно антидепрессантами, то да, все эти негативные последствия нивелируются.
1: Если человек принимает эти антидепрессанты долго, ну, это врач ему так рекомендует, опять же, не хочу уходить в то, что кто-то сам решил, это невозможно, поскольку это рецептурные препараты в любом случае. Так вот, это какой-то вред за собой несет или нет? Длительный прием, потому что на всех пачках написано, во всех инструкциях, там, по-моему, полгода максимум.
0: Нет, вы знаете, многие современные антидепрессанты, да большинство из современных препаратов, они допускают длительный прием, они безопасны, они не вызывают зависимости от приема препарата. Это не значит, что вот то, что вы сказали о возможности рецидива, это возможность рецидива, но не зависимость.
1: Да, понятно, да.
0: От приема препарата. При длительном приеме они достаточно безопасны, но, конечно, это надо делать обязательно под контролем врача, и вот такой длительный прием только врача-психиатра.
1: Говоря о курице и яйце, возвращаясь, да, к этой теме, ведь очень часто депрессия у пожилого человека может возникнуть в связи с какими-то хроническими заболеваниями, а не сама по себе. Ну, представьте себе, человек был активный, молодой, здоровый, бегал, писал стихи, музыку, был прекрасным специалистом каким-нибудь у себя на работе, и вдруг у него начинает болеть сердце, желудок, у него бесконечные врачи, да тут депрессия сама по себе появится. Вот здесь вот про курицу и яйцо, если можно.
0: Ну, есть такая депрессия, если переводить с английского, то это, ну, получается, депрессия позднего возраста, так можно перевести на русский язык. То, о чем вы спрашиваете, у людей пожилого и старческого возраста, конечно, это фактор, связанный с соматическими заболеваниями, потому что, например, хронический болевой синдром, когда у человека постоянно какие-то болевые ощущения, которые ограничивают его физическую активность, ограничивают его социальные контакты, они могут приводить к тому, что возникает депрессивная симптоматика. И здесь, кстати, сказать, вот опять же, современные антидепрессанты, некоторые из них обладают противоболевым эффектом, иногда который наступает даже раньше, чем, собственно, антидепрессивный. То есть здесь есть еще одно показание для них, вот облегчение болевого синдрома, если, например, это невозможно купировать какими-то другими способами, да, там, например, тяжелое суставное поражение, да, опорно-двигательного аппарата у пожилого человека, постоянные боли. Но большей вероятностью сейчас считается, что все-таки, когда депрессия возникает у пожилого человека, в ее основе лежит сосудистое поражение головного мозга. Мы говорим, опять же, о симптоматической депрессии, не о истинной психиатрической. Да? Там есть униполярная депрессия, есть биполярное расстройство. Это сугубо юрисдикция психиатров. А вот как следствие сосудистого поражения, когда возникает сосудисто-мозговая недостаточность вследствие наличия у человека сердечно-сосудистых факторов риска, той же гипертонии, там, ожирения, сахарного диабета, кардиальной патологии, гиперлипидемии, это приводит к недостаточности кровоснабжения головного мозга, и сосудистое поражение, как одну из форм проявления вот повреждения мозга, может демонстрировать появление эмоциональных нарушений, в частности, вот сосудистой депрессии.
1: А потом и когнитивных изменений?
0: Может быть, и параллельно, а может быть, они и предшествуют. Да, может быть разные соотношения.
1: Давайте сейчас попробуем какую-то статистику вы нам дайте, пожалуйста, вот по возрастным каким-то изменениям, по нашему с вами алгоритму. Депрессия, стрелочка, когнитивное расстройство. Как правило, когнитивные нарушения сначала кажутся вполне себе безобидными. Обычно все начинается с незначительного дефицита внимания и нарушений памяти. Легкие изменения, как я уже сказала, малозаметны. Окружающие, например, их вообще не замечают. А вот сам человек может начать жаловаться на забывчивость, на сложности при выполнении профессиональных обязанностей. Следующая степень когнитивного дефицита – это уже умеренные нарушения. Их замечает как сам пациент, так и его окружение. В быту появляются определенные трудности. С работы, как правило, приходится уже уходить, поскольку выполнять ее сложно. Третья степень, которая вплотную приближает человека к деменции, это тяжелые когнитивные нарушения. Уже существенный интеллектуальный дефицит влияет на все аспекты жизни. Человек не может себя самообслуживать в быту. Ему тяжело выходить в социум, общаться. Больному требуется помощь практически ежедневно, постоянно. Выраженная степень когнитивных нарушений характерна для людей с деменцией, уже с диагнозом с этим. Но не только. Подобное происходит, например, и после острых неврологических заболеваний. Вот после инсульта такое бывает. Я представляю себе, что это все-таки в основном люди пенсионного возраста, ну, пожилые. Но вы уже несколько раз сегодня мне сказали «нет». И это не только пожилые люди. Вот это мне как раз интересно. Поскольку вы сказали, что это очень распространенное явление, чуть ли не эпидемию хотели объявить, да, когнитивных расстройств. Ну, дайте, пожалуйста, такую ориентировочную хотя бы статистику возрастную. Когда это начинается, у кого и по возрастам, как это увеличивается, уменьшается с возрастом проявление?
0: С возрастом это, безусловно, увеличивается. Надо сказать, что для того, чтобы четко вот давать такую статистику, ну вот если говорить вообще о распространенности, то на сегодня во всем мире считается, что где-то порядка 57 миллионов больных с деменцией.
1: Во всем мире?
0: Во всем мире, да. И ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев. И есть совершенно такая нарисованная тоже Всемирная организация здравоохранения экспоненциальная кривая, согласно которой к 50-му году произойдет утроение числа больных.
1: Ужас.
0: С деменцией.
1: Угу.
0: При этом надо сказать, что здесь несколько причин вот с таким ростом.
1: Ну, живем дольше.
0: Конечно. Да, постарение населения планеты. И деменция все-таки преимущественно является проблемой лиц пожилого и старческого возраста. Хотя порядка 5% – это молодые, ну, относительно молодой возраст, это до 50, до 55, 5% приходится на и эту популяцию. Но если мы будем смотреть с возрастом, с увеличением возраста, то чем выше возрастной критерий, тем больше будет частота когнитивных нарушений, частота деменции. Население планеты стареем, мы увеличиваем продолжительность жизни, и поэтому рост числа больных с когнитивными нарушениями, он неизбежен. Как бы, к сожалению, медицина не боролась, сердечно-сосудистые факторы риска не снижают свою распространенность. А артериальная гипертензия, если мы говорим, например, о лицах старше 65 лет, свыше 90% имеют. А кардиальная патология тоже не уменьшается. Рост лиц с сахарным диабетом тоже увеличивается. А это факторы риска и сосудистого, и нейродегенеративного поражения, то есть и сами по себе приводящие к поражению головного мозга. И чем больше будет людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем больше будет людей с когнитивными нарушениями. Ну и COVID-19, пока мы не очень знаем, чем это в дальнейшем будет угрожать, но ведь один из основных симптомов постковидного нарушение или ковид-лонг, это так называемый brain fog, мозговой туман, это нарушение внимания, это снижение памяти, это быстрая утомляемость при выполнении умственной работы, рассеянность и так далее. То есть это когнитивные нарушения.
1: А забывчивость – это тоже когнитивное нарушение?
0: Ну, по сути, это снижение памяти.
1: Ну, это тоже ведь один из первых признаков деменции, болезни Альцгеймера.
0: Может быть, это первым признаком болезни Альцгеймера, но это может быть и в рамках возрастных изменений, в рамках субъективного когнитивного снижения, потому что в конце тяжелого рабочего дня, в конце рабочей недели, вот пятница вечер, если человек очень интенсивно работал, он устает, и он имеет право на определенную степень забывчивости. Другой вопрос, что это не мешает ему все-таки выполнять свои повседневные обязанности, это незаметно окружающим, это не нарушает его жизнь. Это субъективно, вот он испытывает определенные расстройства памяти. Но согласитесь, что с учетом того, что сейчас поток информации очень высокий, и у нас зачастую присутствует многозадачность, мы одновременно должны решать несколько вопросов, несколько задач, мы вынуждены пользоваться определенными подсказками в виде напоминалок в телефоне, в виде ежедневников.
1: Да.
0: Ну, разные формы люди используют, да, но это не значит, что есть нарушение памяти. Человек знает, что ему надо посмотреть, например, в ежедневник, какие у него планы на сегодня, и он их все реализует. А вот если человек не может вспомнить, например, имена знакомых людей, он не помнит свой адрес, он не помнит даты рождения детей своих. Вот это уже является, конечно, ну, угрожающим симптомом, что это возникла действительно деменция. Чаще всего болезнь Альцгеймера, мы говорим, потому что это самая распространенная по мировой статистике форма. Хотя тут тоже достаточно сложно говорить. Вот мировая статистика, на которую я ссылаюсь, это данные по Западной Европе, Соединенным Штатам, где действительно болезнь Альцгеймера – это лидирующая причина. А вот в Японии, в Корее, в ряде других азиатских стран на первом месте сосудистое поражение головного мозга как причина деменции. И поскольку наша страна, у нас, к сожалению, не было эпидемиологических исследований, но поскольку наша страна – это и европейская часть, есть и азиатская, да, это и генетически, и культурологически, и, ну, в общем, социально мы объединяем эти два полюса, да, Европа, Азия. Возможно, у нас вот по предварительным данным сопоставимая частота болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но вот все-таки, когда возникают нарушения памяти, это часто самый обращающий на себя внимание симптом, и который становится заметен окружающим людям, то, конечно, надо бы обращаться к врачу для проведения диагностики, потому что чем раньше мы выявим нарушение, чем раньше мы начнем лечение, тем оно будет эффективнее. К сожалению, на сегодняшний день лекарств, которые бы позволили вылечить, нет, да, ни у нас, нигде в мире.
1: Да.
0: Но снизить темп прогрессирования, замедлить темп прогрессирования, отсрочить появление нарушений поведения, как можно дольше сохранить возможность самостоятельной жизни пациента, возможность его существования, адекватного общения с родственниками, что является очень важным. Вот это напрямую зависит от того, чем раньше мы начнем лечение, тем это будет более эффективно и более продуктивно.
1: Но давайте мы все-таки такую позитивную нотку внесем, ведь сейчас многие вот МРНК, вот эти, да, технологии, сейчас пытаются все-таки создать лекарство, которое поможет при болезни Альцгеймера. Над этим во всем мире работают. Это не значит, что этого не будет. Может быть, даже очень скоро.
0: Нет, и я думаю, что это будет в ближайшие годы.
1: Да.
0: Это будет в ближайшие годы абсолютно, потому что огромное количество сейчас препаратов проходит исследования. Препарат же выводится на рынок только после того, как он доказал свою эффективность в клинических исследованиях. И очень большое количество препаратов сейчас проходит такие исследования. И, ну, в общем-то, практически весь мир считает, что в ближайшие годы,
1: да, ждем,
0: это будет
1: решено. Моноклональные антитела, которые сейчас прям передовой такой тренд и надежда современной науки в разных областях медицины, препятствуют образованию амилоидных бляшек. Вот когда мы говорим о болезни Альцгеймера, появление таких лекарств ожидают в ближайшем будущем. Если сильно упростить, эти моноклональные антитела учат атаковать определенные мишени, например, раковые клетки. А в случае с болезнью Альцгеймера моноклональные антитела научились связываться с нейротоксичными амилоидными белками в головном мозге и разрушать их, и таким образом предотвратить образование амилоидных бляшек, которые и повинны в болезни Альцгеймера. Анна Николаевна, ну вот мы с вами сейчас поговорили о признаках, да, первых признаках, звоночках опасных, которые говорят о психоэмоциональных нарушениях, которые в итоге могут привести и к когнитивным серьезным нарушениям. И насколько вот я сделала вывод, мы должны, если что-то происходит, то врач, скорее всего, назначит, если депрессия, антидепрессанты, в том числе как профилактика дальнейших когнитивных изменений. И надо следить, просто следить за своим сосудистым здоровьем. Это гипертония, это холестерин, ну и прочие вещи. То есть вот это тоже такой момент профилактики. Но кроме вот этих вещей ведь существует еще профилактика в рамках, в формате здорового образа жизни. И как всегда нам говорят. Нам говорят так. Хочешь быть здоровым и сохранить долголетие и активность, качай мышцы. Я не слышу от пропагандистов здорового образа жизни, практически не слышу предложений качать мозги. Простите за такую вульгарность. Но качать тело – да. Двигайся, двигайся, двигайся. Движение – это жизнь. Про интеллектуальную прокачку, про поддержание когнитивных функций мы не слышим. Хочу вас послушать. Как вы своим пациентам объясняете, как сохранить здоровье и долголетие?
0: Ну, здоровый образ жизни имеет очень большое значение. Вообще ведь это понятие было как бы создано для того, чтобы профилактировать у людей неинфекционные заболевания, да, как образ жизни, который позволяет предотвратить. И этот образ жизни должен включать в себя и рациональное питание, и, совершенно правильно сказали, определенную физическую активность. Это отказ от курения, это ограничение употребления на алкоголик. И физическая активность здесь имеет очень большое значение, потому что на самом деле, по, опять же, статистике считается, что порядка 3% деменции можно предотвратить за счет физической, достаточной физической активности. Мы перестали на самом деле двигаться.
1: Сосудистое здоровье поддерживаем.
0: И это тоже, потому что когда человек в достаточной мере двигается, то нормализуется и работа сосудов, и сердца, и опорно-двигательного аппарата. Это поддержание здоровья суставов. Да, это и нормализация сна, это и улучшение настроения. Потому что, когда мы двигаемся, идет выработка огромного количества гормонов, в том числе, например, серотонина, гормона счастья, как его называют. Да, это снижение кортизола, гормона стресса. Это улучшение кровообращения. И это в том числе стимуляция работы головного мозга. Потому что если мы выполняем движение, ведь мы же выполняем любое движение, потому что идет команда от клеток головного мозга. Чем больше они активно функционируют, тем больше и их вероятность сохранности их функций и взаимодействия с, ну, скажем так, с соседними рядом расположенными нейронами. И если мы выполняем какие-то сложные физические движения, это не обязательно движение, требующее больших физических усилий, но это может быть, например, мелкая моторика руками вот, в виде вязания, вышивания, каких-то там поделок всевозможных, то один нейрон стимулирует соседний, осуществляется активация связи между ними.
1: Вот это нейропластичность, о которой вы говорили.
0: Совершенно верно. И когда они вот один раз повзаимодействовали, эти клетки между собой, второй раз, затем уже формируется некий комплекс из нервных клеток. Ну, сейчас им стали давать таким комплексом название нейронные сети, которые уже дальше активно существуют сами в головном мозге и поддерживают и уже не только двигательную активность, но и когнитивную активность.

0: Посоветуйте, доктор.
1: Со мной в студии руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова.
2: А когнитивная активность обязательно должна быть, и в любой форме она может осуществляться. Понятие когнитивного тренинга, оно еще не вошло, скажем так, полноценно в нашу жизнь, но вот как раз мы в своем центре пропагандируем эту идею и обязательно рекомендуем пациентам. Формы могут быть совершенно разные, потому что, ну, прежде всего, это должно быть, поскольку мы говорим и о сочетании и когнитивного, и психоэмоционального здоровья, это должно быть комфортно человеку. Это может быть заучивание стихов, это может быть изучение иностранного языка, это могут быть сканворды, кроссворды, судоку, пазлы, самые различные формы там, решения каких-то головоломок и так далее. Самые различные формы когнитивной деятельности. На самом деле реализация любой формы будет полезна для человека. Если они разнообразны, это очень хорошо, это прекрасно. Но даже если это реализуется только какая-то одна форма, все равно это принесет очень большую пользу в целом для когнитивного здоровья. И есть еще понятие, что вот мы стараемся реализовать в нашей клинической практике комплекс мероприятий, которые включают и когнитивный тренинг, и физическую активность с выполнением упражнений определенных, и использование, ну, скажем так, современных технологий нейростимуляции, которые, опять же, позволяют повышать активность нейронов.
1: Что это за технологии? Давайте-ка мы на этом остановимся.
2: Вы знаете, сейчас это очень активно развивающееся направление в медицине вообще, в реабилитации в частности. Это различные методики, например, сюда относятся транскраниальная магнитная стимуляция, транскраниальная электростимуляция, цветоимпульсная терапия. Когда идет стимуляция определенной группы нейронов, опять же, повышается их активность, повышается выработка ими вот тех самых веществ, осуществляющих связь с соседними клетками, и осуществляется формирование вот этих, вот я уже говорила, нейронных сетей, которые позволяют в дальнейшем человеку активнее реализовывать те или иные функции.
1: Но это аппаратные методики ведь, да? Это только у вас. Ну, в смысле, только в клинике.
2: Находится, ну, в том числе у нас в клинике, да, это в клинике. А сам человек дома может заниматься когнитивным тренингом и физической активностью и различными формами вообще активности. Социальная активность имеет очень положительную роль. Активность в социальных сетях.
1: Активное долголетие наше московское.
2: Формат прекрасный, потому что позволяет реализовывать разные формы активности для людей пожилого возраста и обеспечивает социальное общение, поэтому это совершенно великолепный формат. Но если, скажем так, в силу каких-то причин он недоступен, то человек может это делать и самостоятельно, вспомнить то, например, чем он увлекался в детстве, в молодости, какие-то, вот я говорю, вязание, макраме, поделки, может быть, вышивание. То есть, ну, это в зависимости от того, какие интересы есть у человека. Деятельность должна быть приятная, она тоже должна приносить позитивное настроение конкретному человеку.
1: Ну вот смотрите, мы перечислили с вами сейчас в основном, ну я бы так сказала, пассив такой, некий пассив. Вот кроссворды, там сканворды, изучение языков, это все-таки пассив. А вот Бехтерева, она говорила о том, что абсолютно колоссальнейшая разница между вот таким пассивом когнитивным, ну так я условно, конечно, называю, и настоящей творческой активностью, когда включаются действительно разные участки мозга, ну волна такая пробегает, да, вот когда мы творим что-то, придумываем новую задачу, решаем новую, не кроссворд, новую задачу решаем, то ассоциативные связи, так я условно, конечно, говорю, не научным языком, пробегает вот эта волна по всем участкам мозга, и действительно вот эта самая нейропластичность тоже здесь, безусловно, активируется, присутствует. Ну, то есть я бы хотела, чтобы вы все-таки подчеркнули, достаточно ли вот таких вот простых, элементарных вещей, как чтение, запоминание стихов. Мне бы, например, скучно было. Вот мне было бы скучно их просто заучить наизусть. Кроссворды, вот мне, например, вообще тоже неинтересное совершенно дело кроссворды эти решать. Но кому-то, да, наверное, этого достаточно. Вот я бы хотела с этой точки зрения все-таки. Вот вы же тоже творческий человек. И вряд ли вы бы захотели уйти на кроссворды.
2: Вы знаете, ну, понятие творчества, оно очень сложное. И
1: научное творчество – это тоже творчество, наука.
2: Безусловно, но для того, чтобы осуществлять творческую задачу, у человека должна быть мотивация. К сожалению, то, о чем мы сегодня достаточно подробно с вами говорили, эмоциональные нарушения, они приводят к значительным нарушениям мотивации. Человеку не хочется. А без мотивации он не будет решать творческую задачу. Ну, это невозможно. И поэтому, конечно, да, если человек может творить, если у него есть достаточный посыл к этому, безусловно, это прекрасно, и это действительно дает большей степени активацию возможности работы нервных клеток, чем, ну, вот те простые, скажем так, вещи, которые я перечисляла. Но понимаете, что в отсутствии других активностей они будут очень и очень все равно полезны. Конечно, прекрасно, если человек будет, например, заниматься, ну, не знаю, художественной лепкой, да, рисовать картины, ходить по музеям. Это прекрасно. У нас сейчас действительно есть огромные возможности для знакомства с и искусством, и музыкой, и так далее. Но для этого должна быть определенная, еще раз говорю, мотивация. И если человек в силу каких-то причин не может это реализовывать, то хотя бы вот эти простые вещи, они все равно принесут определенную пользу, чем если сравнить это с ситуацией, что человек будет, ну, просто сидеть, смотреть в телевизор, никак не проявлять свою когнитивную активность и даже не запоминать ту информацию, которую, например, он видит на телеэкране или слушает по радио. Да? То есть это будет просто как вот фон такой работать.
1: Ну да. Еще раз, так сказать, обращаю вас к Бехсеревой. Вы наверняка это помните. Она говорила, что совершенно доступный практически для всех людей, даже тех, кто не занимается какой-то там особенной творческой деятельностью, способ такой активности – это путешествие. Это если, конечно, ноги и сердце позволяют пожилому человеку. Но вот если есть возможность выйти на улицу, то путешествие возможно даже в центр города или по какой-то улице. То есть это не значит, что ты должен в Таиланд ехать обязательно. Так вот, она говорила, что самое главное – ходить по карте. Не надо навигатора использовать, не надо всех спрашивать, куда пройти. Приходишь в чужую неизвестную местность, берешь карту и ориентируешься на местности сам. И вот это якобы включает вот эти самые зоны, те самые, которые, может быть, вы стимулируете вашими аппаратными методиками.
2: Ну, конечно, это одна из форм очень хороших, потому что, на самом деле, действительно, помощь навигатора, она... Мы отключаем свои возможности, да, и мы строго ориентируемся на то, что говорит нам машина. Это, конечно, неправильно, и возможность сориентироваться в малознакомой местности – это очень такая важная функция. И действительно, если вдруг возникают такие сложности, это тоже вот наряду с нарушениями памяти – это один из очень серьезных звонков по поводу того, что может быть или болезнь Альцгеймера, или другая причина когнитивного снижения. Тот пример, который вы привели, он сочетает в себе массу положительных факторов. Во-первых, это физическая активность.
1: Да.
2: Во-вторых, доказано, что наибольшую целесообразность имеет аэробная физическая активность на открытом воздухе. Третье, в этот момент человек созерцает природу. Мы все-таки биологический вид, мы из природы пришли, и было исследование, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, огромное европейское исследование, что в тех районах мегаполисов, где многое было зелени, где были парки и скверы, и бульвары, частота депрессии была гораздо ниже. Поэтому, когда человек пойдет по новой улице, он будет так или иначе смотреть на цветы, деревья, птичек, и это тоже принесет положительный эмоциональный заряд данному человеку.
1: Новая новизна важна.
2: Даже не новизна. Каждый день одно и то же, даже вот один и тот же бульвар, он выглядит чуть-чуть по-другому. другое освещение, другая погода, распустились еще какие-то новые цветы. То есть все время ведь что-то в природе меняется, и это тоже будет положительный момент. И, конечно, это возможность ориентации в новом месте, это тоже очень и очень важно.
1: Спасибо большое.
2: Всего доброго.
1: Всего вам доброго. До свидания. В беседе принимала участие руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Уважаемые слушатели, если вы хотите послушать еще раз программу или посмотреть ее видеоверсию, пожалуйста, приходите ко мне в соцсети, там я дам ссылку на аудиоверсию и на видеоверсию сегодняшнего эфира. И сейчас я бы хотела завершить мою оду новизне, с которой я начала эфир. Друзья, начните ваш путь в молодость с новых впечатлений. Осмельтесь шагнуть за пределы уютного и, казалось бы, такого безопасного огорода. Возьмите билет на самолет, на поезд, на пароход. Тяжело ходить? Болят колени? Не тянет сердце? Увы, ждать, что называется, некуда. И кто сказал, что нужно обязательно ехать за 3-9 земель и мчаться на перегонки с поездом? Отправиться по неизведанному маршруту не возбраняется и с тросточкой, при этом не выезжая за пределы родного города. Стройте маршруты по карте. Придумывайте для своих близких квесты. Прячьте, а потом разыскивайте вместе с ними клады. Устройте для себя и окружающих не только для внуков, для всех. Такое настоящее приключение. Когнитивно-психологический тренинг – это путешествие в новизну. Удивляйте мозг каждый день. Дарите ему новые впечатления. Именно новые впечатления – ключ к здоровью психики. А мы начали с того, что первые признаки когнитивных нарушений, они начинаются с депрессии. Новизна, она у нас на каждом шагу. Вот, например, вкусовые впечатления. Вместо привычной каши или яичницы придумайте какое-нибудь новое блюдо. И пусть домочадцы угадывают, что за ингредиенты входят в его состав. Надоело читать книги? В чем проблема? Начните их писать. Для начала сочините сказку для внука, а потом уже и до фантастического романа недалеко. Живите, молодейте, каждый миг неповторим. Как можно скорее выбирайтесь из замкнутого круга. Заряжайте мозг энергией молодости, которую он с удовольствием вложит в ваше здоровье. С вами была Ольга Копылова.

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать. Справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу, заявил Владимир Путин. Участники съезда ЕР назвали кандидатов в федеральную часть списка на выборы. ПВО уничтожили в воскресенье 72 украинских беспилотника над российскими регионами. И теперь подробнее. И первая тема о топливе. Правительство России создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно. Об этом заявил Владимир Путин на профильном совещании. По словам главы государства, проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Есть очереди на заправках и сложно найти нужные марки бензина. Необходимо приложить все усилия, чтобы для предприятий АПК соблюдались сезонные графики поставок топлива, сказал президент.
2: Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
1: Президент сообщил, что запасы бензина в России составляют 1 700 000 тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Также Путин сообщил, что обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. А ранее сегодня Владимир Путин выступил на съезде единороссов в Москве. Президент заявил, что неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу. По словам главы государства, у России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
3: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышение качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны. Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем, а все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме. И все социальные обязательства государства, безусловно же, выполнит.
1: В свою очередь, зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде, заявил, что без победы в спецоперации не будет никакой безопасности России. По его словам, враги России постараются помешать предвыборной кампании в стране.
4: Впервые в новейшей истории мы проводим парламентские выборы в нашей стране, которая ведет боевые действия ради защиты своих граждан, своих коренных интересов и ценностей. Очевидно, что наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя, о чем только что сказал Владимир Владимирович. В этих условиях мы обязаны быть надежной опорой президенту и обязаны служить народу.
1: Сегодня прошел первый этап съезда единороссов. Как сообщил Медведев, в воскресенье будет утвержден список кандидатов на выборы в Госдуму. Глава партии предложил включить в первую пятерку единороссов на выборах главу МИД России Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, героя России, военкора, заместителя гендиректора ВГТРК Евгения Поддубного, уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову и героя России, участника спецопераций, начальника главного штаба юнармии Владислава Головина. Силы российской ПВО уничтожили за 12 часов в воскресенье 72 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. С 8 утра до 8 вечера перехвачены и уничтожены БПЛА над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Минувшей ночью над регионами были уничтожены 213 беспилотников ВСУ. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Писанца в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Минобороны. Уничтожены два украинских МиГ-29, нанесены удары по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии заняли 5 опорных пунктов и 59 зданий в Красноярске. Лимане в ДНР. Средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб, снаряды РСЗО «Хаймерс» и 590 беспилотников ВСУ. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Кирилл Косимов выиграл соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы в Будапеште. Серебряным призером стал еще один представитель России – Тимур Хайли Мариам, бронзовым итальянец Рафаэле Пеллигра. Эти соревнования были последними в программе чемпионата Европы среди юниоров. Ранее в воскресенье россиянка Надежда Трифонова заняла второе место в прыжках с 3-метрового трамплина. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Краснодарский «Локомотив» в Кубани, американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву» Кубани в августе. Его соглашение было рассчитано на 1 год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев, Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. Башаев в весе свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Уота в весовой категории до 100 килограммов. Сангариев победил бразильца Джованни Феррейро, а Старцева в весе свыше 78 килограммов одолела француженку Лео Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Понедельник, 29 июня, в Казани ожидается 18-20 градусов, дожди, в Нижнем Новгороде 21-23 без осадков. В Пензе кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Ярославле и Владимире без осадков, плюс 21, плюс 23. В Туле кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Воронеже 24-26 кратковременный дождь, в Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29 без осадков. В Санкт-Петербурге днем без осадков 22-24 градуса. В Москве ночью без осадков 13-15 градусов. Днем кратковременный дождь 20-22. Сейчас в столице плюс 22 градуса.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Москве прошел 7-й международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера». Это традиционный смотр молодых талантов, который проходит раз в 2 года в театре «Геликон Опера», и благодаря которому молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в узких рамках мастерских, но и на больших сценах.

0: Собирается международное жюри, представители разных театров со всего мира, это интенданты, художественные руководители, режиссеры. И молодые оперные режиссеры подают заявки на этот конкурс. И сегодня у нас в гостях лауреат второй премии 7-го конкурса «Нано-опера» Владимир Шилькрот.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Володь. И дипломант конкурса Ася Желвакова. Здравствуйте, Ася.
2: Здравствуйте, Илья Анатольевич.

0: Должен сказать, что в этом году конкурс получился совершенно необычным, потому что удалось собрать поистине ариапак в жюри. Это, конечно же, и представители российских театров: Александр Тетель, Георгий Саакян, Вячеслав Стародубцев, Ирина Лычагина, Павел Сорокин, режиссер из Екатеринбурга Филипп Розенков. Но и гости из других стран. Магдалена Миннар из ЮАР, художественный руководитель оперы Кейптауна. Элизабет Байс, кастинг-директор оперы «Панама», художественный руководитель Новой Венской академии. Бауи Би, художественный руководитель Шэньчжэньской оперы. И Джао Лэй, режиссер национальной категории, исполнительный вице-президент Шанхайского оперного театра. А среди участников тоже было много российских молодых режиссеров, но и иностранцев. Вот первую премию завоевал наш гость из Италии Филиппо Ротондо. И первый мой вопрос Владимиру Ширкроту. Скажи, пожалуйста, вот соревнования с итальянцем за первое и второе место вышли вот прям голову в голову, что называется. И на самом деле среди членов жюри было много споров, кому отдать все-таки первое место. Итальянец победил.
1: Ну, когда мы стояли на сцене и должны были назвать, кто второе место, кто первое место, было немножечко, ну, вдруг, может быть, есть шанс. Но, знаете, я когда подавался на этот конкурс, я, наверное, шел за победой, как любой человек, который с кем-то соревнуется, он все равно идет за победой. Мне хотелось в первую очередь показать себя. И самое главное, что с Филиппо мы, в общем, подружились на конкурсе. Он очень теплый, открытый человек. Даже несмотря на языковой барьер, у нас дружеские отношения выстроили.
0: Володь, между прочим, когда начинали только конкурс на первом туре, вас немножко путали, потому что у тебя совершенно итальянская внешность, и подумали, что Филиппо Ротондо – это ты. А Филиппо, он высокий, рыжий, ну тоже с бородой, как и ты. Он нас поразил всех. Его экспликация, которую он прислал на конкурс, на тур онлайн, была, во-первых, необычная. Во-вторых, он оказался не просто оперным режиссером, но еще и певцом. И это отметили все солисты Геликон оперы, что он очень уважительно относится к певцам. Ася Желвакова, которая работала на первом туре и втором туре, тоже на второй тур прошла, на третий не получилось. Но, тем не менее, Ася получила не просто уважение артистов Геликона, но и спецприз от Театра Геликон оперы, участие в спектакле, в новой постановке Театра Геликон оперы в качестве ассистента режиссера. Ась, скажи, пожалуйста, это приз тот, который ты ожидала или ожидала чего-то большего?
2: Этот приз однозначно больше того, что я ожидала от участия в конкурсе. Для меня само присутствие в этом проекте, знакомство с единомышленниками и прикоснуться вообще к истории и работе Геликон опера было уже большой победой. Но то, что жюри и вы оценили и предоставили возможность пройти стажировку, я это не

0: результаты первого тура конкурса «Нано-опера». Во второй тур 7-го международного конкурса «Нано-опера» проходит Филиппо Ротондо, Италия, номер 3. Хэ Вэньсуань, Китай, номер 4. Сергей Михайлов, Россия, номер 5. Илья Андреякин, Россия, номер 7. Светлана Высоцкая, Россия, номер 11. Дмитрий Злобин, Россия, номер 12. Ася Желвакова, Россия, номер 6. Владимир Шелькрот, Россия, номер 9.
1: Мы благодарим всех. Сегодня был очень волнительный, насыщенный, но плодотворный день. И отчаянно не хочется ни с кем расставаться, но конкурс есть конкурс, и пусть победит сильнейший. До встречи на втором туре 7-го международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера».

0: конечно, важно объяснить, как же режиссеры соревнуются, да? Понятно, когда выходят артисты, вокалисты, поют арию и так далее. Так вот, конкурс на оперу устроен следующим образом. Есть три тура. На первом туре молодые режиссеры ставят оперную арию в течение 10 минут. Поэтому и называется конкурс «Наноопера», «Маленькая опера». То есть в ограниченное время, с ограниченными, так сказать, возможностью общения с артистом, нужно поставить оперную арию. Те, кто прошел во второй тур, ставят уже дуэт и тоже имеют всего 10 минут. А в финале массовая сцена и 15 минут. Но при этом мы работаем с большим количеством артистов на сцене. Это и солисты, и артисты хора. Володь, расскажи, пожалуйста, что вот в этом цейтноте, кроме цейтнота, было еще сложное? Чем эта форма, на твой взгляд, интересна и почему такое большое внимание к этому конкурсу? Второй тур конкурса онлайн посмотрело больше 30 тысяч зрителей. Чем может привлечь вот такая форма?
1: Конечно, в первую очередь зрителей, наверное, привлекает то, что это мы немножечко открываем занавес за кулисы и показываем то, что обычно никто не видит, вот эту режиссерскую кухню. Самое сложное – это четко сформулировать задачу. Это, в принципе, мне кажется, самое сложное и самое важное в нашей профессии.
0: Самое главное в нашей профессии – правильно формулировать свои мысли.
1: Да.
0: Согласен абсолютно.
1: И чтобы задача была понятна артистам, задача была понятна жюри и задача была понятна зрителям. И чтобы была понятна концепция. То есть это совсем короткий промежуток времени, потому что, значит, у нас есть 10 минут, мы должны сделать отрывок. Допустим, ария идет 3 минуты. 3 минуты мы что-то объясняем уже просто технологически внутреннее. И еще 3-4 минуты на рассказ о собственной идее. Вот это, наверное, самое сложное. Но, с другой стороны, если что-то получается, как-то радуешься, что, вот, наверное, умею формулировать мысли.
0: Скажи, пожалуйста, вот на первом туре ты ставил отрывок из «Пиковой дамы» балладу Томского.
1: Да.
0: Почему ты выбрал именно это произведение?
1: Во-первых, я считаю, что у нас есть две оперы идеальные. И вот они во всем идеальны. Это «Пиковая дама» Чайковского и «Борис Годунов-Мусоргского». По форме, по замыслу, это абсолют. Это первое, почему я взял балладу Томского. Потом она, конечно, очень содержательная, просто действенна. И в ней можно много чего придумать. Ну и это, конечно, яркий номер музыкальный. Там есть где разгуляться.
2: Вот уже вы здесь потихоньку на него обратите внимание, да, и отвлечься от игры. Да, а вы здесь в этот момент как раз быстро, аккуратно, только незаметно, да. Так, здесь переворачиваем, выиграл.

поднимайте его, поднимайте. Все, здесь остановимся. Спасибо большое. Спасибо. Здесь вы его поднимаете, как бы давай отпразднуем, выпьем немножко. Вы, соответственно, Томский наливает водку, Герман отнекивается, но вы его все равно заставляете выпить с вами. Он выпивает. Давайте это пройдем, просто весь этот кусочек.

0: теперь по очереди. Сначала вы, потом Герман.
1: О, карты!
0: Раз.
1: О, карты!
0: Два.
1: О, карты!
0: А, ну, теперь у нас последнее, самое главное. Тир. Вы выставляете три жестяные вот эти вот банки. У вас там есть замечательная коробка с двумя револьверами. Один револьвер вы даете Герман. Вы в этот момент Сурин. Завязывает Герману глаза, и вы как бы направляете...
2: По-моему, нам не вынесли.
0: Нам не вынесли револьвер, револьвер. Это прекрасно. Это просто... Ну, сыграем на ПВТ, да. Спасибо большое. Вот. Там так заготовили его, замечательно. Ну, будем работать по методу Станиславского. Достаете револьвер, да, вручаете его, завязываете глаза, и Герман стреляет по банкам. Герман не видит, что банки сбиваете вы, он только слышит звук.
1: Три карты.
0: Здесь стоп, пожалуйста, стоп. На последних этих три карты вы должны были ему вручить коробку, в которой будет револьвер, и забрать у него, тряпочкой завернув, его револьвер с отпечатками. И дальше, естественно, в опере это сыграет свою роль, а этим револьвером будут убиты все герои.
1: Три карты.
0: Это режиссура называется.
1: Три карты.
0: Спасибо большое.
3: Владимир Шилькрот и наш замечательный Дмитрий Янковский.
0: Дмитрий, спасибо. Спасибо большое.
3: И артисты хора театра «Геликон» опера.
0: Спасибо.
4: Жюри очень долго спорило, почему же ты Томского сделал барменом.
5: Ну, я когда придумывал, исходил из каких-то таких персонажей американских, техасских фильмов про ковбоев, где новый шериф приходит в город и, задаваясь вопросом, а что у вас здесь происходит, на этот вопрос, как правило, отвечает бармен, который все знает, которому все свою душу изливают. И когда Томский рассказывает эту как бы байку, шутку, да, про три карты.
4: Анекдот.
5: Анекдот, да. Он, мне показалось, что эта ассоциация с барменом, она совпадает, да, то есть он тоже, он все про всех знает. Ну, а Герман им в первой же картине изливает душу, в общем, достаточно сокровенную тайну об этой запретной любви. Вдруг он ее ему изливает, и тот, как ответ, рассказывает ему про эти три карты. Такая ассоциация.

0: во время первого тура ты работал с солистом театра Геликон оперы Дмитрием Янковским и артистами хора, которые выполняли роль Миманса в этом номере. Скажи, пожалуйста, как был послушен артист Янковский? Дело в том, что Дима Янковский, он не просто артист оперы, но еще артист мюзикла, он актер потрясающий. Предлагал ли он свои какие-то решения, или ты все-таки свою линию гнул?
1: Ну, Дмитрий сразу принял правила игры, ему как-то понравилась затея эта моя, и он стал предлагать просто что-то в рамках задумки. Шел за мной. Ну, вообще, не было на конкурсе ни разу такого, чтобы артисты мне сказали, что-то ты придумал ерунду, давай по-другому.
0: Но солисты и артисты хора театра Геликон заточены на конкурс на оперы. Это большой праздник молодости, творчества. И вообще, это настоящее театральное счастье, когда мы творим

0: Ася, скажи, пожалуйста, вот Володя говорил про ковбоев, про Запад, вот эту ассоциацию «Дикий Запад». Ты сторонница переноса действия оперы в другое пространство, в другое время, переодевания в современные костюмы или наоборот?
1: Я сторонник творческой свободы, но главное, чтобы это было абсолютно оправдано и было абсолютно логичным обрамить там музыку своим концептуальным решением, привнести в материал определенного рода среду, которая будет усиливать и работать на ту генеральную идею, которую нам предлагает в первую очередь композитор. И несмотря на то, что мои коллеги в «Наниопере» были более смелые, креативные и путешествовали во времени, и предлагали необычные обстоятельства, я в своих работах более была консервативна и основывалась на том, что мне хотелось предложить развитие линии героя в рамках там предложенных обстоятельств.
0: То есть ты в первую очередь обращала внимание на внутренние монологи артиста,
1: да,
0: на развитие образа, то, что мы любим в Геликоне,
1: да,
0: работа с актером.
1: Да, на трансформацию героя, его внутренние переживаний и как можно быть согласованным с музыкой, да, как режиссер может добавить красок для зрителей и сделать яркую там трансформацию, либо акцентировать на какие-то важные там изменения героя и, возможно, где-то даже предложить другой ракурс и взгляд на ситуацию, которая нам привычна в материале той или другой оперы.
0: На первом туре ты выбрала арию «Алекко» из оперы Сергея Васильевича Рахманинова. Это одна из моих любимых арий. И ты не стала переодевать артистов в современные костюмы. Алекко был цыган, Земфира цыганка. Мне показалось, что ты действительно очень глубоко в музыку уходила.
2: Ася Желвакова, Россия, Москва. Сергей Васильевич Рахманинов, ария

разрушается. Да, и что? Ничего от любви не осталось. Был момент, была возможность. Да, рассыпалась. И на кинжал. Где он был, где его бросил, где остался. Провидение поиграло с ним. Да, неверна. Не будет другого исхода. И сюда ближе выходит.

0: дороги нет. Дальше дороги нет. И ушел Олега. Ага. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Земфира уже ушла. Угу. Цветок у нас завял.
1: Бежит уже?
0: Да. Уже лежит. И вот этот момент с кинжалом. Давайте его возьмем.
1: Да-да-да.
0: Не в цветок мы вложим, да? А вот это холодное оружие, которое все заполонило наше сознание. Нет больше ничего, кроме этой мести.
1: Что?
0: Кинжал, кинжал. Да-да-да.
2: Насколько важно для режиссера музыкального театра иметь музыкальное образование? У меня лично есть ответ на этот вопрос, но хотелось бы услышать твое мнение.
3: Однозначно мой ответ будет, что все это важно, этим инструментом необходимо обладать, но мой мастер Борис Юрьевич Ехананов, он всегда говорил, что музыку в первую очередь нужно чувствовать шестым чувством, подсознанием, неведомыми нашими какими-то внутренними ресурсами. И если у человека, да, у режиссера, у творца, который соприкасается с музыкальным материалом, это дано, это есть, на подкорке где-то отложено и уже с этим можно работать, то подвластны будут любые идеи, музыкальные проекты, и в первую очередь работа с оперой будет во благость и артистам, с которыми будет происходить работа, и зрителям будет представлено что-то новое, абсолютно интересное.
2: Володь, а у тебя за плечами музыкальная школа, и среднего музыкального образования у тебя нет, но тем не менее ты закончил музыкальную школу как пианист с красным дипломом. Насколько это помогает тебе в работе над музыкальными произведениями сейчас?
4: Конечно, помогает. В первую очередь то, чему меня научили в музыкальной школе, мой профессор Наталья Давыдовна Делекторская, замечательная, она мне объяснила сразу, что такое Бах, что такое Гайден, что такое Бетховен и что такое Чайковский, чем они отличаются. Исполнительски. И когда знаешь музыку изнутри, конечно, это очень помогает. И я, когда работаю с каким-то материалом, я руками все прохожу на рояле, потому что мне так проще. Мне лучше потрогать музыку, и благо есть этот навык. Но уже по окончании музыкальной школы так получилось. У меня в школе в обычной расформировали класс, всякие произошли претрубации, и я попал в класс, в котором учился такой мальчик Петя Акулов, который теперь лауреат международных конкурсов, замечательный пианист. И вот мы с ним подружились, играли в четыре руки на первом этаже в школе, и я ему как-то сказал, давай напишем мюзикл. И вот с этого началось абсолютное погружение в музыкальный театр, и я в процессе написания мюзикла научился читать партитуры, писать партитуры, аранжировки. И, конечно, это, наверное, самое главное. Самый главный навык для режиссера – это читать партитуру. Потому что в клавире...
2: И анализировать ее правильно.
4: Да, потому что в клавире все на рояле, и не всегда видно какие-то нюансы. Потому что тембровая нюансировка в музыкальном произведении, будь то симфония, опера, она одна из самых важных. Что за соло сейчас идет в оркестре? От этого может возникнуть целое решение.
2: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Мы сегодня говорили, но хочется говорить еще больше о режиссуре, об артистах, о театре. Поэтому я предлагаю нам встретиться еще раз в этой студии для того, чтобы поговорить о вас, о международном конкурсе «Нано-опера». А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в студии были замечательные, молодые, красивые, цветущие режиссеры, дипломант конкурса «Нано-опера» Ася Желвакова.
3: Спасибо большое, наши слушатели, Илья Анатольевич.
2: И лауреат второй премии конкурса «Нано-опера» Владимир Шелькрот.
4: Спасибо большое всем.
2: До новых встреч. We'll be right back.

0: «Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который в своих знаменитых записках «Охотника» сказал так. «Как-то в поле я встретил страстного охотника, а, следовательно, отличного человека». То есть охотник по определению не может быть плохим человеком. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить таких же страстных охотников и, соответственно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, очень хороших людей. Это уже хорошо вам знакомый по нашим прошлым эфирам Алексей Беляков. Он, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Алексей, приветствую, дорогой.
2: Здравствуйте.
1: А вот место у второго микрофона занял Алексей Кришталь, юрист региональной общественной организации «Союз охотников Оренбуржья». И, конечно же, он тоже опытный охотник, многое повидавший на своем веку. Алексей, рад видеть вас в нашей студии.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Тема, которую мы сегодня планируем обсудить, очень важная, на мой взгляд, интересная и одновременно довольно сложная. Я не буду сыпать научными терминами. Один из главных вопросов, который мы будем обсуждать, это может ли стать охота мощным инструментом психологической и физической реабилитации ветеранов боевых действий, обеспечивая безопасный выход для эмоций, развитие новых навыков и возвращение людей к мирной жизни. Ну так, если вот коротко, я все правильно говорю?
2: Все правильно.
3: Я бы на самом деле еще добавил то, что не только ветеранов, но и людей, которые возвращаются, скажем так, к нормальной жизни в нашем обществе.
1: Да. Тогда вообще почему возникла вот эта тема? Алексей, давайте вот с вас начнем. Алексей Кришталь, прошу.
2: Спасибо, Николай. Значит, откуда вообще возникла идея проведения подобного исследования? То есть начать нужно с того, что мы в рамках поднимаемого вопроса, то есть апеллируем не просто к нашему обывательскому мнению, мы апеллируем к заключению, которое мы получили по результатам научно-исследовательской работы, посвященной изучению вопроса охоты как ресурса, способствующего успешной ресоциализации участников специальной военной операции. И значит, в рамках данной работы вообще подход к этому вопросу начинался с того, а что мы знаем об охоте, что мы знаем об охотнике. То есть, какие источники нам могут дать ответы, охота – это хорошо или это плохо? Каким образом охота влияет на развитие личности? Какие качества вырабатывает в человеке? Вот знаете, мы когда начали изучать источники, то есть связанные с охотничьей и литературой, то есть разных всероссийских научно-исследовательских институтов охоты и звероводства, то есть и Кировского, и Иркутского, в НИОС и так далее. И мы обнаружили самое основное – это пробел. Пробел у нас есть понимание того, что такое охота в плане объектов животного мира, но в плане психологического влияния охоты на личность человека мы не увидели, к сожалению, ни одного исследования. Единственное, что мы увидели, это последние философские очерки Анатолия Викторовича Винобера, это сотрудник Иркутского в НИОС, он на форуме аграрных технологий, по-моему, как-то так форум назывался, высказывался о том, что у нас есть психология всего, чего угодно. И в нашем мире, который мы прекрасно знаем, помешан на психологии, на разборах там и так, да, там психология межполовых отношений, а вот психология охоты и охотника нет. А ведь это интересный вопрос, то есть как влияет, в принципе, охота с собакой, чем она отличается без, то есть собаки, то есть как вообще влияет это на развитие детей. Вот эта вот ниша, которая образовалась, и она позволяет, самую основную, самую большую проблему, что позволяет отсутствие таких знаний, это возможность дискредитировать данный институт, в принципе, развития личности и психологии человека. И вот отсюда пошла отправная точка, что мы, в принципе, выявили, есть пробел, соответственно, этот пробел необходимо устранять. Почему мы обратились на кафедру социальной и возрастной психологии к ученым нашего Оренбургского государственного педагогического университета для того, того, чтобы они вывели теорию. Вообще, охота каким-то образом влияет на развитие личности? И если влияет, то каким? И какие есть пробелы? Чтобы это было не просто мое мнение, как человека, который обратился к источникам и не нашел ничего, а чтобы это сказали люди с докторскими степенями по своей специальности, ради которой они всю свою жизнь отработали. И впоследствии мы задались вопросом, а может ли, в принципе, если мы ставим теорию об охоте как таковой, то есть, что если она позитивно или негативно влияет, мы объективно подходили к исследованию, возможно ли такое, что охота, если она позитивно влияет, окажет воздействие на лиц, которые возвращаются из горячих точек и, в принципе, из других мест, где человек проходит, так сказать, школу десоциализации, возможно. Да, у нас есть понятие ресоциализации, а есть, так сказать, институты, которые вытаскивают человека из общества на определенный период времени ввиду разных обстоятельств. И вот возникла идея двигаться в этом направлении изучения.
1: А на основании чего ученые пришли вот к такому выводу? Почему охота, скажем, благотворно и положительно влияет, а не отрицательно? Вот откуда они это все взяли?
2: Мы сейчас фактически только можем сейчас вывести теорию, к сожалению, о том, что охота позитивно влияет. И вот это самое основное, что мы на протяжении 25 лет развития российского государства, да, и охотничьей отрасли, которая формировалась столетиями, только сейчас подходим к вопросу, а мы вообще вот с этой точки зрения, что знаем-то? То есть у нас какая теория вообще? То есть охота это плохо или хорошо? Вот то, что вы задаете вопрос. И мы с этим вопросом и пришли, чтобы разобраться-то. И нам сотрудники университета отвечают, что исходя из той исторической базы, которую пришлось поднять, то есть это и классическая литература, и записи, то есть отдельных авторов, то есть, которые вот как Анатолий Викторович Винобер или Владимир Тетера, то есть, возможно, известный тоже охотник, который пишет в редакции «Охота» на портале «Охотники», его там очерки. То есть это вопрос, который мы только начали касаться.
3: А получается, что никакой выборки не было. Основывались на литературе, которые за эти годы, и на работах ученых других. И, может быть, действительно запустить еще какое-то крупное исследование именно вот людей, как они вот сейчас адаптируются с помощью именно охоты.
2: Позволите, я дополню, Алексей, касательно того, что вы говорите. Вот как раз-таки мы почему выводим теорию, чтобы в дальнейшем эту теорию проверять эмпирическим образом, опытным путем. То есть нам и ученые как раз-таки дают заключение, что данная область является потенциальной для проведения диссертационных работ в этом направлении. Нам необходимо запускать реальные программы исследования в этой области. Нам необходимо изучать семьи охотников и неохотников для того, чтобы понять, какие ценности и качественные установки развития детей у нас происходят. То есть для того, чтобы мы могли понимать не просто на уровне теории, что это хорошо, а могли понимать, какими механизмами достигаются те или иные качества личности, вырабатываемые в процессе охоты и закладываемые в личность человека. Что она закладывает и почему. И еще отдельный вопрос, который ставят психологи и, в принципе, задаются вопросом, это при каких условиях и как минимизировать риск и повысить эффективность двух полей вопросов. Это почему охота способна вырабатывать негативные качества и как, и почему охота способна вырабатывать положительные качества и как. И вот ученые задаются вопросом, как повысить эффективность второго и минимизировать риски первого. Что для этого необходимо делать? И, в принципе, вот этот вопрос, который вот вы сейчас дополнили тезис, да, это и нужно делать. И мы вот сейчас силами общественности, то есть простых охотников, собирали средства для того, чтобы профинансировать эти исследования. И мы надеемся, что эти исследования найдут дальнейшее развитие как в среде ученых, которым интересно, в принципе, развиваться в направлении исследования психологии личности, так и на государственном уровне.
3: Я тут же подумал, Алексей, о том, что нужна на самом деле федеральная программа, если, ну, вот, потому верно. Что это все очень действительно, вот все, что вы говорите, это действительно актуальные вещи, и здесь нужна действительно федеральная поддержка, тогда можно действительно понять, нужно или не нужно, потому что сейчас фактически голословно выступают противники охоты, которые просто ее вот гнобят, скажем так, но основываясь ни на чем, для того, чтобы понять, они правы или мы правы, нужно действительно глобальное исследование.
2: Алексей, позволите, я дополню, да, вам, так сказать, мы с вами в перепасовку вот это, да, тезисами. Смотрите, я, в принципе, просто как человек традиционных взглядов и традиционных ценностей, для меня история российской охоты, она понятна. Да, возможно, я человек юридического направления, но мне не чуждо внутреннее духовное ощущение того, что человек испытывает на охоте. И благодаря охоте я могу справляться с тем объемом и потоком информации и стресса, который я испытываю в современной жизни. Потому что если вы знаете, что такое суды в нашей системе, если вы знаете, что такое в принципе работать в государственной системе, все это вот правотворчество и правоприменение, то есть это огромный стресс. И вот здесь самый основной момент, что тезис, который вы озвучили, федеральная программа, это не может, даже не то, что это непозволительно, если такой программы не будет, потому что мое личное убеждение и убеждение тех людей, которые мне доверили высказывать это мнение, это то, что охота – это институт, способствующий укреплению и реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части защиты традиционных культурно-нравственных российских ценностей. То есть, если мы говорим о том, что такое охота по-настоящему, это институт передачи знаний из поколения в поколение. Это институт преемственности. Да, это институт сохранения понятия отцовства, то есть института отца. Это институт, который помогает воспитывать людей в духе коллективизма, в духе созидательного труда, то, что вот вы говорили, Николай, про Аксакова. Вот как раз-таки, если мы разберемся, если мы действительно вот все препоны уберем, уберем эмоциональную составляющую, посмотрим, что такое охота, мы увидим самое основное, что охотник – это сейчас фактически исполнитель воли государства в части сохранения и развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, определенных указом президента Российской Федерации 809 от 2022 года, которые составляют основу стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Это не просто так. И если открыть эту стратегию...
3: Я прям готов, честно говоря, это написать как лозунг на стене.
2: А что? А это не лозунг. Да, в том-то и дело, в том-то и дело, что это не лозунг, это декларируемое положение. И просто я, для меня, вот как для молодого поколения, который, в принципе, хорошо читает нормативную базу и учится на это все, то я поражаюсь тому, почему в обществе у нас до сих пор традиционные виды деятельности вообще воспринимаются и, в принципе, позволяют себе люди рассуждать о том, что, а полезно ли это или не полезно. Да вы посмотрите, столетиями это развивалось, это составляло часть нашего уклада. Мы родились с копьем для того, чтобы выживать. И сейчас просто, да, охота, она меняет свое назначение. Вот недавно, кстати, вы наверняка знаете, Совет Федерации было посвященное про охоту, ну вот буквально в июне 2026 года, там представители Росохотрыболов Союза были, и там была охота в современном мире, и вот исполняющий обязанности Сыцко Андрей, вот он сказал правильную вещь, что охота сейчас в современном мире, как понятие для добычи, для пропитания, оно осталось для малочисленных народов Крайнего Севера, но в современном мире роль охоты — это в первую очередь институт, отвечающий удовлетворению потребностей человека в охоте. То есть у человека все равно, если он приверженец традиционных ценностей, то у него остается, естественно, потребность взаимодействовать с природой. И не просто как человек, который потребительски относится, если мы говорим об охоте и об охотниках, а человек, который, как в Советском Союзе было принято считать охотник, это санитаром леса. Вот в этом контексте мы утрачиваем значение и понимание этого института. И это страшно. Это страшно, что нам приходится сейчас рассуждать об охоте, ссылаясь на заключение иностранных государств, которые проводили в этой части исследования. А у нас в Российской Федерации этих исследований нет. Это как так? Это почему так образовалось?
3: Немножко как бы здесь переведу в другую волну и скажу, что на самом деле мне кажется, что охота в современном мире стала вот то, о чем мы говорили про заседание Совета. Она стала психологической адаптацией человека в современном мире. То есть охотник находит фактически такую разрядку. То есть он уходит от вот этой вот сумасшедшей нашего мира, сумасшедшей беготни и работы бизнеса, там, не знаю, как хотите это называйте, там, стояние у станка, конвейера и прочее, он уходит в охоту, уходит в природу. Нет, многие скажут, ну, берите рюкзак, идите в поход. Но у всех по-разному.
1: Я, да, действительно, извини, перебиваю. Выезжая на охоту, я много раз говорил в наших программах и в твоем присутствии, что добыть дичь – это хорошо, но бывает так, что я просто гуляю, я просто хожу по полям, по лугам, я просто отдыхаю душой и телом.
3: Как раз вот о чем ты сказал, я просто скажу и словами Ивана Бунина, который писал свои стихи про охоту. «И наслаждаясь шагом конным, с отрадной негой внемлю я, как ветер гулом однотонным гудит, поет в стволах ружья». То есть фактически просто вот отдых на природе, если уж так говорить. И действительно, социальная адаптация вот эта вот, человека, неважно, из горячих точек, с каких-то еще мест он прибывает, человек возвращается в общество, и для того, чтобы в этом обществе спокойно себя чувствовать, он охота позволяет ему вот вернуться в это во все, спокойно войти в мир социального общения.
1: Совершенно верно. С вашего позволения, у меня вопрос к Алексею Кришталю. Алексей, вот вы сказали, что вот иностранные государства, иностранные институты там где-то на Западе занимаются вот этими исследованиями. Я не буду спрашивать, почему у нас пока не занимаются, но есть какие-то попытки?
2: Попытки у нас в России организовать такую,
1: да, исследование, да, да, да.
2: Ну вот мы
3: сейчас этим организовать, пытаемся.
2: Николай, да, вот по сути.
1: Ну, насколько это все вот активно?
2: Настолько, насколько...
1: Это возможно.
2: Не то, что насколько это возможно. Нет, здесь речь не идет. Во-первых, эта активность, она связана с пониманием простых охотников сейчас. То есть, вот понимаете, что самое интересное? Ведь то, к чему мы подходим, это фактически мы сейчас проводим работу, наполняем теоретической базой институт вот этого, да, фундамент осознания роли охоты в современном мире силами простого охотника. То есть, люди приходят в общественную организацию и помогают формировать это. То есть, они членскими взносами, да, там, отдельными пожертвованиями, то есть, направляют нам для чего? Для того, чтобы мы вот этот фундамент закладывали, потому что людям это важно. И если это важно людям, то у меня нисколько нет сомнений в том, что это будет продолжаться и развиваться дальше.
3: Я скажу так, если это важно людям, то это значит, это важно государству.
2: Все верно. Конечно.
3: Вот, правильно. Я просто кратко подвел итог, скажем
2: так. И тут вы задали этот вопрос касательно того, на каком этапе. В иностранных государствах уже эти исследования есть. Были проведены, то есть, замеры, психологические опросы, то есть, непосредственно были представлены психотерапевты к таким людям, кто возвращались из боевых действий. То есть, и получили положительные результаты, между прочим.
3: Ну, у нас, извини, Алексей, ты тоже же в прошлом году в ЦИОМ с подачи Алексея Гнедовского провел исследование, насколько охота влияет на наше общество. И, собственно, куча народа высказалась положительно. Да.
2: Но мы проводили опрос среди студентов учебного заведения, в котором вот занимались вот этой научно-исследовательской работой, и мы увидели поляризацию совершенно двух разных моментов, практически 50 на 50. Половина молодого поколения считают, что охотник – это хранитель традиций и, собственно, вообще хороший человек, а другая половина считает, что у нас охота – это связанное с убийством животных, это жестокий, агрессивный, ну, самый, так сказать, нехороший человек. И вот эта поляризация образа, раскол, который сейчас у нас образуется в среди молодежи, вот это самое негативное.
3: Вы знаете, я смотрел сегодня, недавно, как раз я, поскольку делал заметку про это, я плакаты рассматривал. И в советский период очень четко везде прям шла прям большими плакатами прописано: браконьер – это не охотник, он враг природы. Вот сейчас слово «браконьер» и слово «охотник» фактически ставится равно между ними. То есть вот после советского периода вдруг неожиданно охотника взяли и вернули то, что он браконьер. Хотя охотники, наоборот, всегда противятся именно не этому, что их соединяют, а вообще как бы браконьерам и противостоят им. Поэтому вот сейчас один из важных моментов показать, возможно, из-за этого и происходит эта поляризация, потому что многие воспринимают охотника как того самого браконьера.
2: А чему удивляться? У нас самый популярный фильм об охоте, вы спросите, народный фильм.
3: Да-да-да.
2: Это какой? Это особенности национальной охоты. А правильнее сказать, что особенность национального браконьерства.
1: Извините, перебиваю, известный охотник, ныне покойный Тихомиров
3: Владимир Сергеевич,
1: да, царство ему небесное, который много раз бывал в этой студии, он говорил про этот фильм. Вредоносный фильм очень, говорит Николай. Может, он смешной с точки зрения комедийного жанра, говорит, но он вредоносный, потому что человек, который не имеет отношения к охоте, впервые посмотрев вот этот фильм, он думает, что вот на охоте так и происходит. Сплошные пьянки, привязанные, значит, звери для убийства. Вот,
3: назовем. Заметьте, кстати, человек, который один из главных ролей исполнял, там, вот, генерала, который играл, он никогда не давал интервью, когда его просили дать интервью по поводу того, как плоха охота, потому что он не любил этот фильм. Именно за то, что вот там так все показано.
1: Друзья мои, я лишь напомню нашим радиослушателям, что в нашем охотничьем братстве примерно 5 миллионов охотников в России, и это самые законопослушные, самые проверенные и, в общем, самые достойные люди. Время программы просто подошло к концу, и давайте подведем итог.
3: Надо проводить исследования на федеральном уровне, чтобы показать, что такое охота. И насколько она является правильной позицией в социальной адаптации человека. Правильно я говорю, Алексей?
1: Алексей.
2: Все верно. Я могу сказать словами человека, который вот у нас с Курской области, Вадим. Большой привет вам, Вадим. Значит, вот он сказал правильную вещь. Он как человек, которому сейчас нельзя приобрести оружие, ввиду там определенных обстоятельств, о чем мы не успели поговорить, к сожалению. Ну ладно. В общем, он сказал правильную вещь, что посмотрите, с 2010 года люди, которым позволено было приобрести оружие, которые вошли в охоту, посмотрите на то, сколько они совершали каких-либо девиантных поведений, то есть в обществе, которые приводили к каким-то там преступным деяниям. И посмотрите на статистику, и самое, что нужно здесь понять, что охота ведет к послушанию, к законопослушности, к возможности укрепиться и укорениться в обществе.
1: А мне остается лишь поблагодарить моих гостей Алексея Белякова, редактора отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», за интересную беседу. Лёш, спасибо тебе большое.
3: Спасибо за приглашение.
1: И огромное спасибо Алексею Кришталю, юристу региональной общественной организации «Союз охотников Оренбуржья». Друзья мои, надеюсь на новую встречу. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо, Алексей.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Уважаемые радиослушатели, наша программа завершена. Традиционные слова благодарности режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радость или грусть нас ждут. Потом.
9: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
12: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
11: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
13: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
11: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
14: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
15: От безысходности.
11: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
18: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
19: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, иначе ее не будет, заявил Владимир Путин на съезде «Единой России». Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры. В частности, полный запрет на экспорт дизельного топлива. Глава государства подчеркнул, что последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Путин сообщил, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели.
2: Несколько дней назад мы на совещании с членами правительства подробно говорили и обсуждали ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения в этом направлении. Мы с коллегами, с некоторыми ВКонтакте, постоянно, я попросил собраться всех, чтобы обменяться мнениями о том, как выстраивать эту работу совместно. Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Владимир Путин отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. При этом глава государства заявил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года. Президент указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов в обеспечении топливом внутреннего рынка. Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы для производителей АПК соблюдались все графики поставок топлива. Глава государства сообщил, что правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. С топливом он работает в круглосуточном режиме. Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет. Об этом президент Владимир Путин заявил на съезде «Единой России».
2: В этом году «Единая Россия» отмечает свой 25-летний юбилей. За четверть века произошло много событий, важных, переломных, действительно исторических. Но главное, крепла сплоченность нашего народа, его стремление и воля возродить страну, ее возможности и перспектива роста, увеличить ее силу. Вновь повторю, Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. Посмотрите, как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
1: В свою очередь, зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде единороссов, заявил, что участие ветеранов, участников спецоперации в избирательной кампании, укрепляет позиции партии. Он также отметил работу добровольцев и волонтеров в зоне специальной военной операции.
3: Отдельно скажу о гуманитарной миссии «Единой России». Она начала свою работу с первых дней СВО. Мы были первой партией, волонтеры, которые заходили в освобожденные города и села, буквально следом за нашими бойцами. Гуманитарные центры партии развернулись в самых сложных точках. Северодонецке и Лисичанске, Бердянске и Токмаке, других освобожденных городах. Зачастую эти центры становились для жителей единственным источником пищи и воды, медицинской и другой необходимой помощи. Всего гуманитарная миссия, которая была направлена в наши исторические регионы, привезла почти 150 тысяч тонн грузов, как для бойцов, так и для жителей. Вот еще раз хочу отдельно поблагодарить главу государства за высокую оценку этой работы «Единой России».
1: Медведев предложил включить в общефедеральную часть списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и руководителя юнармии Владислава Головина. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. В районе Красного Лимана в ДНР российские военные продолжают продвижение на запад. Они овладели 5 опорными пунктами и 60 зданиями. В ИСУ за сутки потеряли там 30 военнослужащих. В Константиновке, также в Донецкой Народной Республике, занято 26 зданий, уничтожены до 100 украинских военных. Суточные потери противника на всех участках проведения СВО составили около 1460 военнослужащих. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсмены с 9 золотыми наградами стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров, который прошел в Будапеште. Всего спортсмены стали обладателями 17 наград, что также является лучшим результатом соревнований. Помимо 9 золотых медалей, россияне завоевали 6 серебряных и 2 бронзовые. На второй строчке расположилась сборная Германии, на третьем команда Украины. Сборная России по баскетболу сегодня в товарищеском матче уступила команде Венгрии со счетом 71-72. Самым результативным игроком сборной России стал Павел Совков, набравший 21 очко. Встреча завершила летний сбор российской команды. 26 июня сборная проиграла туркам в гостях со счетом 78-86. Тем временем «Локомотив Кубани», американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на 1 год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков за игру. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Шанхай Шенхуа Леонида Слуцкого одержал победу в матче 16-го тура чемпионата Китая. Со счетом 4-1 разгромил Далян Инба и теперь идет на 11-м месте в таблице. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: Завтра, в понедельник, 29 июня, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 19, плюс 21, малооблачно, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Сочи плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем переменная облачность, ночью плюс 17, плюс 19, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина задумал и осуществляет серьезный, очень, я бы сказала, такой обращенный к человеку проект под названием «Импрессионисты в Сибири». Несколько сибирских городов, 5 точнее, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Абакан. Вот эти города, где будут представлены полотна и из музея Пушкина, и из, если таковая возможность есть, из собраний тех музеев местных, где оказались работы импрессионистов, либо их последователей, отечественных наших русских художников. Вот об этом, обо всем мы сейчас будем говорить, об этом нам расскажет заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств по научной работе, надеюсь, хорошо вам известный наш любимый Илья Аскольдович Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, спасибо вам. Спасибо за такое теплое представление.
1: Добро пожаловать и давайте, пожалуй, начинать. Я рискну такую штуку сотворить. Надеюсь, меня правильно поймут. Провести некую сегрегацию нашей аудитории. В том смысле, что публика московская, она такая насмотренная. Она в любой, как говорится, почти момент может прийти. Есть люди, я таких знаю, я сама такая. Иногда приходит просто постоять перед полотнами импрессионистов. А люди, живущие там, скажем, за Уралом, и если им не представляется возможность там бывать в Москве и приходить в музей Пушкина, то, конечно, у них такой возможности нет. Поэтому, если вы меня не побьете за мое такое предложение, если возможно, вот такую краткую, но это, конечно, не будет лекция. Кстати, желающих, обращаю внимание, желающих послушать лекции Ильи Доронченкова можно в интернете, в частности, и об импрессионистах. Вот о чем самом важном в этом художественном направлении вы бы рассказали нашей аудитории менее осведомленной об этом искусстве и его гениях и наследовавших им русских художников.
2: Ну, давайте начнем с того, что кроме перечисленных городов у нас был еще Омск, с которого этот тур начался, Новосибирск тоже уже позади. Так что у нас вот Кемерово открылось, и открывается Абакан, Иркутск и Красноярск. Да? Это вещи из коллекции музея имени Пушкина. Большая их часть принадлежала Щукину и Морозову, то есть крупнейшим русским собирателем французской живописи, но выставка построена так, она называется «Искусство впечатления. Импрессионизм», чтобы объяснить, показать, как импрессионистическое видение и импрессионистическая манера письма готовилась и что из нее получилось, потому что там зрители могут увидеть и вещи Камиля Каро, и вещи Гюстава Курбе, предшественников импрессионизма. Они, правда, об этом не знали, что они предшественники. Но можно видеть вещи Анри Матисса или Альбер Марке, те произведения, которые созданы следующими поколениями художников, великих художников, с учетом импрессионистического опыта. Там ездят два состава у нас по полтора десятка картин, они не повторяются. То есть, как, скажем так, Кемерово и Иркутск один состав, и Абакан и Красноярск другой. Ну, как два состава футбольной команды, но в данном случае нет высшей или первой лиги, да, они равноценно отобраны. Там можно Сезанна увидеть, например. Вот я не помню, когда Сезанн пересекал Уральский хребет, по-моему, никогда, равно как импрессионист. Мы, в общем, все примерно растем из импрессионизма. Наше видение отформатировано импрессионистами, потому что импрессионизм, у него очень много аспектов. Да. С одной стороны, это искусство очень позитивное. Это искусство про радость жизни, это искусство про свежесть мировосприятия, про то, вот как-то, ну, все более или менее, наверное, либо на даче, либо в деревенском доме, летним утром вставали, открывали окно, и врывается солнце, свежий воздух, щебет птичек, да, и радость жизни, да, и ты думаешь, что будешь жить вечно, ты молод, и все впереди. Вот я с такими переживаниями связываю импрессионистов. Это поразительно светлое искусство. Да, есть Дега с его трагизмом жизни, и потом из этого вырастают и Ван Гог, и Гоген, и многие другие. Но в целом это удивительно свежий взгляд. Вот как человек как будто родился заново. И первый раз увидел мир, как Адам, да, которого Господь сотворил. И увидел он, что этот мир прекрасен. До импрессионизма живопись писалась в мастерских. Там совсем особое освещение. И у живописи другая задача. В живописи была задача рассказывать. Показывать и рассказывать, и при этом рассказывать что-то, что к самой живописи не обязательно относится. История религиозная, история, репрезентация монархии,

0: практически, как в романах Флобера, вот этой драмой жизни, как в поэзии Бодлера. Но, в общем, ты видишь импрессионистов только тот мир, который прямо перед тобой. Это очень современное зрение, и это очень городское зрение. Вот кто-то из французских критиков писал, что импрессионист уезжал на этюды утренним пригородным поездом и торопился не опоздать на вечерний. А это действительно взгляд на природу городского человека. Тогда в мире было пара мегаполисов всего, да, Лондон и Париж. И, кстати, французские импрессионисты и там успели побывать, потому что и Мане, и Писсаро, например, в Лондоне пересиживали франко-прусскую войну. Да, и оставили замечательные совершенно изображения этого города, его парков и его набережных. И вот этот взгляд человека, который видит движение города по большим бульварам, который идет по тротуарам, пропуская через себя встречных, экипажи, дома, а вечером зажигаются огни, и город превращается в феерию, движущийся, в феерию света. Вот это тот самый импрессионистический взгляд. Но он сочетается еще с чисто технологическими открытиями, и это тоже мы пытаемся показать, потому что на выставке, кроме самих картин, есть определенная дидактика, да, и в частности, то, что обращено к детям. Мы пытаемся рассказать через квесты, через какие-то буклеты, через комментарии, простым языком, про что это все. Да? И одна из очень увлекательных историй – это технология. Мы как-то не задумываемся обычно о том, что ну, живопись же материальная вещь, да? Она красками написана на холсте. А когда ты ее изучаешь, ты должен понимать, что довольно много зависит от того, какова основа. Ты пишешь на доске, ты пишешь на медном листе, ты пишешь холсте, на холсте, который да, натянут на подрамник. Какой это холст? Мелкозернистый, крупнозернистый? Как он загрунтован? И какими красками ты пишешь? Потому что когда в Нидерландах в 15 веке изобрели масляную живопись, поменялось реально все. Вот живопись начала походить на действительность. До неотличимости просто. Эффект присутствия, эффект тактильный был поразительный. И вот подобная революция произошла первой половине 19 века, когда были изобретены краски в тюбиках. А до этого ты в мастерской растирал, допустим, какие-то камушки, земли, смешивался с вязующим, с тем же маслом, да, и, в общем, со всем этим, со всей этой радостью ты не мог выйти, на, как правило, не мог выйти надолго на природу. А тюбиковые краски плюс промышленное производство даже не самого холста, а ну, в 19 веке, допустим, ты во Франции приходил в лавку художественную и говорил, мне номер 16. И тебе выносили готовый натянутый холст, загрунтованный. И ты мог его брать и топать на природу. Или номер 17, или номер такой-то. Это означало, что ты пишешь большую картину. То есть живопись была связана с определенной технологией производства материалов, которая облегчила выход на природу. Вот, то есть ты брал компактный этюдник, небольшой холст, тюбиковые краски, смешивал их там прямо на палитре, стоя где-нибудь перед пейзажем, и это поменяло радикально все. То есть изменился взгляд художника. Художник увидел, что воздух окрашен. А он не нейтральный, прозрачный, а он цветной. И взгляд стал динамичным. И для того, чтобы передать эту динамику взгляда, импрессионист пишет мелкими мазками, которые ты видишь на поверхности. Ты смотришь на картину классическую, и ты, как правило, не различаешь мазки. Ну, как правило, да, есть Веласкес, есть Репин, да, есть какие-то еще художники, которые так пишут более-менее открытыми мазками, но в целом ты видишь перед собой не полотно, покрытое красками, а ты видишь ну, лошадь, да, обнаженную женщину, историю какую-то. А с импрессионистов мы одновременно видим и солнечный пейзаж, и то, как художник этот пейзаж формирует мазками. То есть ты чуточку расфокусировался, ты видишь стихию мазков на холсте. И это завораживает. Это как с музыкой, потому что раньше живопись условно была литературой, она нам рассказывала истории, а теперь она воздействует как музыка сама по себе.
1: По поводу того, что вы рассказываете

0: говорите в такой, ну, современной манере, сопровождаете ваши экспозиции квестами, какими-то такими интересными рассказами, не в рамках просто экскурсии, как я понимаю, а в более таком широком, что ли, более интересном. Но экскурсия, она все-таки такая, она разная, конечно, бывает. Бывают такие пламенные экскурсоводы, очень такие эмоциональные. Но, тем не менее, вам кажется это... Ну, я понимаю, что это, безусловно, так, но это какая-то новая музейная реальность, это необходимость, потому что, ну, просто сказать, да, вот эта вот манера импрессионистов, вот это вот пуантилизм, точечное такое письмо, или надо вот это все-таки растолковать, объяснить и заинтересовать, чтобы человек, когда он пришел в следующий раз в музей, особенно молодой человек, чтобы он уже кое-чего знал и по-другому смотрел на эти полотна.
1: Ну да, да, конечно, потому что импрессионизм, хотя он уже как бы классика, все еще, и особенно живопись, которая после импрессионизма пришла, Сезанн, Гоген, Матисс, Гершо, Пикассо, все еще живопись, которая вызывает вот ту самую знаменитую реакцию, ну, мой ребенок также нарисует, да?
0: Также может, да.
1: Это как бы уже то, что сейчас называется мем, но куда ты от этого денешься? Да, надо разъяснять, надо рассказывать, тем более, что, ну, это интересная история. Люди любят истории. Мы все, наша жизнь состоит из историй. И если мы говорим об искусстве, то мне так очень дорого, например, знать про тюбики, а сколько это стоило, а кто это покупал, потому что поначалу, естественно, импрессионистов не принимали, да, ругали, оскорбляли, но... Если мы наведем резкость, окажется, что нет, не все и не всегда, потому что у них всегда была группа поддержки сильная, причем в профессиональной среде, потому что и художники, и критики понимали, про что они. Вот, например, когда Репин приехал после окончания Академии художеств в свою пенсионерскую поездку в Париж, он ведь оказался там в 1874 году, ровно во время первой импрессионистической выставки. Вот ровно, точь в точь.
0: Когда были скандалы там, да, вот эти всякие...
1: Ну, да, мы, конечно, скандалы, смеялись, карикатуры рисовали, но нет надежных свидетельств, что Репин на этой выставке был. Но при том, что русские пенсионеры там не были особенно глубоко погружены в парижскую художественную жизнь, и Репин, и его корреспондент, и друг Крамской, который в этот момент в Петербурге сидел, есть переписка Репина с Крамским, очень интересная этого времени, они прекрасно понимали, кто такие импрессионисты. Они, ну, это называлось тогда импрессионалисты на русском. Они понимали, эти наши художники, про что импрессионисты. Про солнце, про радость, про живопись как таковую. Но Репин в ответ на письмо Крамского, который говорит, ну, нам надо идти вот в направлении солнца. Радости нет, пишет Репин из Парижа. Это... не наша, наша душа человека, сердце человека. Да? То есть у нас миссия есть. Вот. Это миссия социально-этическая. Да? Мы не про красоту, мы про правду. Ну, вот так, да. То есть понимание, про что импрессионист, пришло довольно быстро. Другое дело, что большинство публики медленно привыкало к этому. Но через поколение два привыкли. А в Соединенных Штатах это очень быстро полетело, потому что Поль Дюран Рюэль, дилер импрессионистов и их пропагандист, да, он, конечно, хороший бизнес имел на продаже их, покупал дешево и много впрок молодых художников. Потом, через два десятилетия, цены выросли, ну, порядок или два. Вот он в 1880-е годы, когда так себе у него было с бизнесом в Париже, он открыл магазин в Нью-Йорке. И вот это казалось очень верным решением. Позитивный взгляд, солнечный взгляд импрессионистов на мир очень пришелся такому американскому позитивному взгляду. И импрессионисты там до сих пор популярны. В Штатах не нужно возить импрессионистов в Огайо или в Небраску, потому что в тамошних музеях они просто есть. Вот у нас за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, ну, практически вы не встретите французских импрессионистов. А в Соединенных Штатах в каждом большом музеи, их много очень. Даже не в мировом, как Метрополитен, да, или в Национальной галерее в Вашингтоне, вы встретите настоящих французских импрессионистов.
0: Ну, теперь окажутся импрессионисты и за Уралом, в больших сибирских городах. И не очень, кстати, Абакан не такой уж большой город. И...
1: Ну, я особенно рад за Абакан, честно говоря, потому что действительно это редкое событие.
0: Да, я думаю, да, это будет событие действительно. Но тем более, что вот хотелось бы два слова еще сказать о том, что появились последователи, при всем том, что кто-то принимал, кто-то не принимал, появились последователи этого художественного направления и в русской живописи. Может быть, слегка в ином, как бы скажем, изводе, но, наверное, в Красноярске есть в местных музеях и полотна, естественно, Сурикова и Коровина. И это ведь тоже в какой-то степени художники, наследовавшие принципом радости, позитива, света, яркости.
1: Ну да, потому что импрессионизм, в общем, стал всеобщим языком мировым живописи. Он есть и в Италии, он есть и в Штатах, он есть в Дании, да, и, конечно, он есть в России. В каждой стране и у каждого художника он своеобразен. О Сурикове можно говорить, да повлиял на него импрессионизм или нет. Кроме импрессионизма есть такая вещь, как пленэр, живопись на открытом воздухе, который, и из пленэра растет импрессионизм. И Суриков скорее про пленэр. Да? Он, конечно, наблюдал, что творится с светом, с цветом на природе, когда художник пишет. Но он никогда не писал вот такими мелкими дробными мазками, как Клод Мане, к примеру. Коровин немножко другой, но вот тут, наверное, очень важное слово «впечатление». Оно довольно случайно прилипло к импрессионистам, это название. Там разные были варианты в свое время, остановились на импрессионистах и правильно остановились. Но впечатление – это ключевое понятие, потому что речь идет не о описании, не о медленном созерцании, а именно о мгновенном впечатлении, которое ты пытаешься перенести на холст, и само движение кисти фиксирует эту мгновенность. Это, повторюсь, совершенно особый современный взгляд, и при том, что базовые установки как-то и у французов, допустим, и у нас, и у итальянцев сохраняются, ну, конечно, в зависимости от каких-то традиций, особенностей культуры, социального контекста, во многом живопись разная. Ну да, слава богу, мы уже более не спорим, есть русский импрессионизм или нет. Так есть, конечно. И он не сводим к французскому, он не является буквальным подражанием французскому. Ларионов – импрессионист, молодой Ларионов, вот сейчас в Пушкинском музее все еще продолжается небольшая, но очень хорошо сделанная выставка ранних пастелей Ларионовой и Гончаровой. Да, это люди, которые видели, очевидно, у Щукина и Морозова импрессионистические полотна, а и не только импрессионистические, которые ходили на пленэр и рисовали этими мелками наверняка с натуры. И Ларионов у нас выдающийся импрессионист, конечно.
0: Ну, вот эта прекрасная, ну, скажем, экспедиция, еще раз употреблю торжественное слово «миссия», выставки за пределами музейных залов музея Пушкина. Что-то в планах ваших есть подобное, чтобы, как говорится, способствовать просвещению, смягчению нравов и тому, чтобы люди имели возможность больше радоваться жизни? Что у вас там в планах? Кого еще покажете?
1: В Москве или за пределами?
0: Нет, за пределами Москвы, конечно, за пределами.
1: Ну, смотрите, у нас ведь есть очень давно уже существующий и очень интересно работающий филиал в Нижнем Новгороде, так называемый «Арсенал». А и мы готовим для этого пространства большую долговременную выставку, которая будет покрывать весь масштаб культуры человеческой, от Египта до 20 века, это будет нанизано на один не самый очевидный сюжет, который позволит нелинейно рассказывать разные истории про искусство, и не только про искусство, а про человека. Вот я сейчас интригу такую вам закину, да.
0: Угу.
1: В следующем году ждите большую долговременную экспозицию в арсенале в Нижнем Новгороде на материалах собрания музея имени Пушкина. Это будет интересно, такого не было в Москве.
0: Тем более интересно. Значит, москвичи усядутся в какие-нибудь ласточки, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, и поедут смотреть выставку в арсенале.
1: Очень надеюсь на это.
0: Я думаю, что мы, в общем, рассказали довольно подробно с вашей помощью об этой, ну, так выразимся торжественно, культурной миссии, которую предпринимает Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, отправляя часть своей богатой коллекции импрессионистов за Урал. Я заранее завидую людям, которые придут в свои музеи художественные в сибирских городах и уже приходили, и полюбуются теми полотнами, которыми мы имеем возможность любоваться часто. В общем, это очень здорово. К тому же я еще раз напомню, что вашу мысль о том, что новая музейная действительность, она подразумевает, такая реальность музейная, подразумевает вовлеченность публики не просто в смотрение полотна, а в изучение, в рассказы об истории о художниках. И буквально вот вы замечательно сказали, интересно узнать, сколько стоил тюбик краски или холст номер 17. Во всяком случае, спасибо вам большое, Илья Аскольдович, что вы рассказали нам об этой прекрасной культурной истории. Еще раз благодарю тех, кто нас сегодня слушал. Надеюсь, они тоже нам будут признательны за то, что мы так подробно рассказали и о самом искусстве импрессионистов, и об их жизнях отчасти. Об остальном можно прочитать. В Москву приезжайте, приходите в Пушкинский музей. В общем, будем жить впечатлениями, радоваться солнцу, радоваться лету, природе, смотреть на движение города. Спасибо вам, Илья Аскольдович, еще раз. Илья Доронченков, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, был нашим гостем. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с материала «Мир в минуты». Вышел он в рубрике «Поэт об исполнителе» и посвящен певице Аиде Ведищевой. Подготовил его поэт, автор огромного количества текстов для отечественных эстрадных песен, Леонид Дербенев. Что, собственно говоря, я могу сообщить читателям о певице Аиде Ведищевой? Аида родилась в Казани, а детство провела в Иркутске, где окончила музыкальное училище по классу фортепиано. Во время учебы в Иркутском институте иностранных языков участвовала в художественной самодеятельности. На эстраде начала петь в 1960 году, а в 1966 на конкурсе советской песни, организованном Центральным телевидением, была удостоена первой премии. Участвовала в озвучивании кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Красная, синяя, зеленая», «Кавказская пленница», «Белый рояль». Конечно, биография певицы представляет интерес, но ведь это не главное. На эстраде, на экране, по радио певцу дано 3-4 минуты. Он может заставить нас радоваться или грустить, может взволновать нас, и для этого нужно большое умение. Ну и его одного мало. Аида Ведищева не демонстрирует своего умения. Конечно, у нее есть своя техника, но когда она поет, я не думаю об этом. Я просто слушаю человека, который обращается ко мне. Всегда взволнованно, всегда искренне. Я пишу стихи для песен. Иногда приходится сталкиваться с просьбами исполнителей такого рода. Хорошо бы вот в этом месте был звук «А» или «О», а вот здесь «Е». Аиду Ведищеву прежде всего интересует содержание песни. Ее отношение к песне можно охарактеризовать словами Андрея Шпая. Песня – это 3 минуты, за которые ты успел сказать что-то важное или не сказал ничего. Любую песню можно спеть погрустнее или повеселее, но у каждой есть свое единственное неповторимое настроение. И найти эту точку не так-то просто. Леонид Дербенев, конец цитаты. Материал «Мир в 3 минуты», журнал «Кругозор», август 1970 года. Одна из песен, вышедших на звуковой странице журнала, проще говоря, гибкой пластинки, вшитой в номер, называется «Старый сад». Русский текст к этой польской песне написал автор приведенного выше текста поэт Леонид Дербенев.

0: весен дым.
1: Там новых весен дым.
0: И шорох новых трав.
1: И шорох новых трав.
0: И безразлично им. Кто был из нас неправ.

0: Это была песня «Старый сад» в исполнении Аиды Ведищевой. Журнал «Кругозор», август 1970 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: В наших программах я уже не раз отмечал, что диапазон тем и маршрутов путешествий корреспондентов журнала без преувеличения не имеют границ. Забираясь в далекие экзотические уголки планеты с тяжелым радийным магнитофоном, они не забывали про очень важные и необычные места нашей страны, привозя из редакционных командировок и нужное печатное слово и верные голосовые материалы для запоминающихся репортажей. Материал «Якорь в открытом море», появившийся в журнале «Кругозор» в апреле 1967 года, рассказывает о острове Большой Оленей в Мурманской области, о людях, занятых на нем сложным и благородным делом. В Мурманске к моей затее высадиться на остров зимой отнеслись скептически. Сразу же поинтересовались реакцией моего организма на простудные заболевания, а главное – временем, которым я располагаю. Я не мог вспомнить, сколько раз в прошлом году болел гриппом, а насчет времени намекнул, что его у меня достаточно. В море узнал, что это был последний корабль, который вез на Маечную землю овощи, топливо для движка и кинофильмы. Повезло. 10 часов хода, а потом... День за днем болтались мы на рейде маяка, но подойти к нему не могли. 10-метровые волны обрушивались на остров. На четвертые сутки ветер немного стих, и прозвучала команда «выгружаться». Шлюпка отвалила от судна. Стоит в море остров, маяк, агрегатная, баня и три дома. И вокруг, куда ни глянешь, Баренцево море встречается с горизонтом. Идут корабли, торговые, рыбацкие, идут мимо. Первыми встречают, последними провожают их маяки. Корабли никогда не отдают швартовы у маячной земли. Их ждут другие порты, многоголосые, удобные, без ветров и штормовой волны. Суда, на которых Виктор Некрасов ходил многими морями и океанами, тоже держались подальше от маяков. И он, как большинство его товарищей, не задумывался о жизни смотрителей. Виктор очень удивился, когда однажды ему предложили поехать на маяк старшим техником. Отказываться не стал, надо попробовать. Маяк тоже вроде корабля, на вечном якоре. Вскоре Виктор высадился с женой и дочкой на свой новый корабль с необыкновенно длинным названием – «Остров Большой Оленей Русский». А тут прибыл и Геннадий Иванинский, тоже всей семьей. Геннадий попал в эти края из-под Кирова. Оба семейства быстро обжились на новом месте. Так бывает, когда люди заняты делом. Иждивенцев нет. Жены наравне с мужьями несут вахту. 5-летняя Таня нянчит 2-летнюю Олю. У малышки забот не меньше. Усмотри-ка за каждой куклой. Местное грузотакси «Серый» – ветеран маяка. Лет 15 назад совсем молодым высадили его на остров вместе с санями, забыв подковать. Вот и хромает он по острову, но всегда готов помочь. Подвезли к дому дрова или инструмент к агрегатной. Так трудятся все на маяке, чтобы светил круглые сутки кораблям, и своим, и иностранным, чтобы не случилось беды у Кольских берегов. Застегнув на южную сторону телогрейку от северного ветра, идут люди на вахту. Это просто. Другое непросто. Изо дня в день ждать, что однажды осторожно подойдет твой корабль, спустит шлюпку, и ты получишь запоздалое письмо, газеты, которые все из вчерашнего дня. Каждые 7 минут в эфире звучат позывные маяка Большого Оленева Русского – ОАР. Мои знакомые островитяне умеют ждать и провожать корабли. А это гораздо труднее, чем сменить в маяке перегоревшую лампу. Геннадий Цыпулин, специальный корреспондент «Кругозора». Конец цитаты. Материал «Якорь в открытом море», журнал «Кругозор», апрель 1967 года. Звуковая часть этого материала называется «Позывные ОАР. Звуковая новелла».
2: Это звенят от ветра провода антенн.
3: В Баренцевом море на далеком маяке жил наш корреспондент Геннадий Цыпулин. Это звуковая страница о днях, проведенных на острове.
4: Здесь песен твоих, здесь очень я жду.
2: Сутки за сутками Большой Олень Русский предупреждает. Берегитесь моих берегов, капитаны. И наше судно встало на якорь в нескольких кабельтовых от острова.
5: Да ветрище сегодня, а?
6: А как вот такой ветер будем высаживаться?
5: Зайдем с южной стороны, там тише будет.
7: Два, раз! Меньше грибок. Раз. Дальше заноси, не бойся, спины не сломаю. Раз.
8: Я здесь в одно прекрасное время сидел. Как шуранула такой гребень 4-5 метра волна. Я думал, по этой волне проскочу, она меня как посадит.
9: Легче грязь.
2: Последний кабель ТВ не для корабля. Здесь работа для боцмана Назаренко и его шлюпочной команды.
8: Ты видишь через лед? Смотри внимательно.
7: Лёд, товарищ.
2: Еще 4 часа добирались мы от корабля до острова. Яркий свет в окнах домов смотрителей. Маячная земля под ногами. Теперь полстакана чистого спирта, гарантия от насморка после ледяной купели, с корабля в баню.
10: И вот два веника всего на всю зиму.
11: Песняшком немножко.
12: Так, чаек. Вон сахар здесь.
13: Привез нас, конечно, сюда корабль, высадил на этот остров. Лично маяки, конечно, нет. Театров нету. Один шум прибоя, значит. Летний период, конечно, здесь ходим за ягодами. Грибы есть.
14: Только, правда, для вот для нее вот так вот, что яблочко купил бы, или там апельсинов, или что. А здесь уж не купишь.
15: Это маяк.
14: Русский маяк.
15: Да.
14: Правильно, доченька.
13: У нас очень, конечно, плохо с доставкой. Вот письмо никак уже не доставить его или получить эту. Никаким миром не получил.
16: Да, когда корабль придет, так мы побыстрее пишем, да? Быстрее отправляем. Сегодня бегом писали.
13: Шторма здесь очень большие бывают, конечно. Баренцево море не любит шутить. Здесь нас, конечно, пока не сносит ветром. А на работу ходить приходится по леерам. На леера натянуты ходим. До производства агрегатной системы. Держаться руками. А так иначе унесет в море. У нас тут все рядом. Работа в самом море, на скале.
2: Из воды за нами наблюдает тюлень. Ишь ты, не боится. Верно говорят, что не любит музыку.
17: Он поворачивает сюда, головой поворачивает.
13: Приходим на вахту, принимаешь смену, смотришь, значит, за приборами, за всеми, наблюдаешь, чтобы он, значит, не погас этот огонь. В плохую видимость у нас там туман или снег, заряды большие, значит, у нас есть еще ноутофон, включаем, который, значит, работает, дает сигнал в море. Вот такие маячные дела. Так и живем потихонечку.
2: Без дела на маяке нельзя, укачает от скуки. На третий день и мне подыскали работу. Однажды утром я заступил на вахту.
18: Таня, у нас печка там топится.
15: Топится. На. Буратино.
18: Буратино?
15: Да. Ура-ура-ура, Буратино. Милый мальчик мой.
18: О, кто-то у нас печка там выжал чай.
2: Вряд ли даже самые большие любители кино слышали о кинофестивале, который состоялся на острове в Баренцевом море. Корабль привез около 30 фильмов. Мы сразу просмотрели третью часть.
14: Олюшка, садись к дяде вот сюда, поближе. Дядя сейчас ведь уедет.
8: Обе! На воду!
15: А у нас на маяке низко небо в ноябре, а поближе к декабрю ты зарю не увидишь поутру. Ночь и ночь, и ночь ко днем топим печку, лампу жгем.
2: Если, сидя у приемников, вы услышите позывные маяка, не спешите повернуть ручку настройки. Вспомните о тех, кто на маяках.
19: Говорят глуховато, старина, не грусти.
0: материал «Позывные ОАР. Звуковая новелла. Журнал «Кругозор. Апрель 1967 года». Пожелтевшие страницы кругозоровской глянцевой бумаги. Сколько же интересных историй они способны поведать и о каком количестве мест рассказать. Герои этих историй стали частью огромной истории страны. Про остров Большой Олени известно, что в 1998 году маяк был переведен в автоматический режим, не требующий постоянного присутствия людей. А 29 сентября 2006 года законом Мурманской области населенный пункт маяк Большой Олени в связи с отсутствием проживающего населения был упразднен. А как сложились дальнейшие судьбы взрослых этого острова? Кем стали 5-летняя Таня и 2-летняя Оля из того далекого 1967 года? Все так же проходят мимо корабли, работает маяк, и материал из старого номера журнала «Кругозор» не дает забыть о том, что когда-то на острове Большой Оленей жили и несли свою вахту достойные хорошие люди.
1: Наш друг «Кругозор».
0: В сегодняшнем выпуске я отойду от привычного построения программы и в завершении нашей встречи вместо мелодии и ритмов зарубежной эстрады предложу вам послушать песню отечественную, которая прозвучит в данном случае, как мне кажется, очень уместно. Про группу Стаса Намина «Цветы» журнал «Кругозор» впервые написал в августе 1974 года. В том номере в рубрике «Знакомства» вышел материал «Общая песня» за авторством народного артиста СССР, композитора Арно Бабаджаняна. Такая поддержка в журнале с тиражом в 500 000 экземпляров была более чем значительной. Кроме журнального текста, на кругозоровской пластинке вышло две песни в исполнении группы «Цветы», «Есть глаза у цветов» и «Честно говоря». Песня «Мы желаем счастья вам» вышла в кругозоре спустя 12 лет, и за эти годы в жизни коллектива произошло немало событий. Взлеты и падения, запреты и долгожданное признание. В разное время в группе Стаса Намина играли музыканты, ставшие участниками таких групп, как «Воскресенье», «Круг», «СВ», «Лига блюза», «Кроссроудс», «Моральный кодекс», «Парк Горького» и многих других. Свой 50-летний юбилей группа «Цветы» отпраздновала большим концертом в Кремлевском дворце в ноябре 2019 года. Что касается песни «Мы желаем счастья вам», одной из самых известных в творчестве коллектива. Она появилась в 1982 году, но тогдашнему руководству музыкальных программ Центрального телевидения не приглянулось, как это не покажется сейчас странным, жесткое рок-звучание композиции. Песне «Дорогу» на радио и телевидение не дали, не говоря уж о возможности записать ее на пластинку. Тем не менее, неизменный руководитель коллектива Стас Намин рук не опустил, и с его подачи музыкант группы Владимир Белоусов сделал лояльную аранжировку. Благодаря Александре Николаевне Пахмутовой песня попала на радио, а затем и на телевидение, где и прозвучала в новогоднем «Голубом огоньке» с 1984 на 1985 год. В 1986 году песня вышла на двойной пластинке группы Стаса Намина, которая так и называется «Мы желаем счастья вам». Давайте послушаем песню в исполнении группы Стаса Намина на музыку Стаса Намина и слова Игоря Шаферана. Песня называется «Мы желаем счастья вам». На кругозоровской пластинке она вышла в июньском номере журнала за 1986 год. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофоб – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения – в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам. Неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу. Владимир Путин утвердил новый состав Межведомственной комиссии по обеспечению участия России в группе 20. Далее подробно. Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам. На совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка глава государства отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Владимир Путин заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены.
2: Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
1: Владимир Путин сообщил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, а в июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Также Владимир Путин дал сегодня интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Владимир Владимирович, только что вы провели совещание с главами крупнейших наших нефтяных компаний по поводу ситуации на рынке топлива. Вот по вашим оценкам, удары противника по нашим энергообъектам, заводам, насколько серьезный вред они приносят. И, конечно, очень важная тема, что со снабжением Крыма и Севастополя.
4: Что касается ударов по критической, по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями.
1: Ранее сегодня Владимир Путин выступил на съезде единороссов в Москве. Президент заявил, что неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу. По словам главы государства, у России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
4: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышение качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны.
5: Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем, а все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме. И все социальные обязательства государства, безусловно же, выполнит.
1: В свою очередь, зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде, заявил, что без победы в спецоперации не будет никакой безопасности России. По его словам, враги России постараются помешать предвыборной кампании в стране.
6: Впервые в новейшей истории мы проводим парламентские выборы в нашей стране, которая ведет боевые действия ради защиты своих граждан, своих коренных интересов и ценностей. Очевидно, что наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя, о чем только что сказал Владимир Владимирович. В этих условиях мы обязаны быть надежной опорой президенту и обязаны служить народу.
1: Владимир Путин утвердил новый состав Межведомственной комиссии по обеспечению участия России в группе 20. Ее возглавил российский шерпа Денис Агафонов. Ранее посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев сообщил, что российская делегация во главе с Агафоновым примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне 29-30 июня. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна россиянка, Виктория Казанцева, заняла 4-е место. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал 3-ю золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. 2-е место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, 3-м стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, 2-й стал Александра Хайлова, 3-й Екатерина Сорокина. Краснодарский «Локомотив Кубань» и американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на 1 год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков за игру. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел выиграл гонку 8-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. 2-м стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, 3-м – итальянец Кимми Антонелли из «Мерседеса». Рассел выиграл 2-ю гонку в текущем сезоне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, в понедельник, 29 июня, во Владивостоке плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Казани плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге днем переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка. Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
1: Сегодня в программе опера о русском характере, премьера в Большом театре, а также в творчестве необходимо быть свободным. Юбилейный сезон Бориса Андрианова.
0: Ключевые знаки.

Когда во время проведения Нюрнбергского процесса слово предоставили Герману Герингу, он произнес: «Мы знали приблизительно численность Красной армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Мы были уверены в победе, но мы не знали советских людей». Этим высказыванием одного из главных нацистов Германии завершается спектакль, поставленный в Большом театре в завершении сезона. Повесть о настоящем человеке Сергея Прокофьева.

0: идея написать оперу на сюжет о летчике Алексее Моресьеве, который, лишившись обеих ног, вернулся в строй и продолжал летать и воевать, возникла у Прокофьева по прочтении повести писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
1: Это опера о Великой Отечественной войне, но здесь совсем нет войны. Да, здесь все это со слов главного героя, в воспоминаниях других персонажей.
0: Режиссер-постановщик спектакля Сергей Новиков.
1: Поэтому для того, чтобы показать эти события, мы использовали, естественно, современные технологии, которые Сергею Сергеевичу были недоступны, там и любым постановщикам эпохи Сергея Сергеевича Прокофьева были недоступны. Нам сегодня доступны, поэтому мы можем себе это позволить. И для того, чтобы эту оперу красиво показать, подать ее, мы эти технологии используем.
0: Мы видим на экране воздушный бой и падение подбитого немцами самолета советского летчика Алексея Моресьева. А затем на сцене возникает макет самолета, на котором он воевал.

Евгений Сергеевич написал три военных оперы про три разных войны. И если «Война и мир» — это про победу над врагом, вот зримо русские войска побеждают французское нашествие. «Семен Катко» — это про победу над внутренними врагами, то есть уже как бы война закончилась, но внутренние враги остались, главный герой над внутренним врагом одерживает победу. То «Повесть о настоящем человеке» — это про победу героя над самим собой. Да, вот это его преодоление. Сначала человек полностью замыкается, комиссар, значит, один из персонажей говорит, замкнулся в себе он, сестреночка, накрепко. Лучше бы плакал, ругался, буйствовал. И потом комиссар ему дарит эту мотивацию.

0: Сергей Сергеевич написал это уже после окончания войны. И я думаю, что наши композиторы точно так же после окончания СВО, безусловно, осмыслят эту тему и появятся музыкальные произведения, посвященные событиям специальной военной операции. 100% так и произойдет.
1: Но сегодня мы ведем разговор о последней завершенной опере Сергея Прокофьева, вспоминая строки из повести Бориса Полевого, вдохновившей композитора на создание своего последнего завершенного оперного шедевра.

Летчик Алексей Моресьев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили 4 немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться от диктуемого ими курса.

Ему удалось вырваться из-под конвоя, но немец успел вовремя нажать на гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке. Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз.

0: Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло. Точно он вместе с машиной канул в темную густую воду.
1: С этого момента повести Бориса Полевого и начинают разворачиваться события в опере Сергея Прокофьева.

советскому человеку, его беспредельному мужеству посвящаю я свою новую оперу на сюжет глубоко взволновавшей меня повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Эта повесть – наиболее сильное мое литературное впечатление за последнее время, писал Сергей Прокофьев в октябре 1947 года.

центре внимания Прокофьева не внешние события войны, а психологическое состояние героя, сумевшего преодолеть отчаяние, чтобы вернуться в строй. Для Прокофьева важно было показать процесс внутреннего преображения человека. Его воплощает в музыке песня про зеленый дубок, написанная Прокофьевым в духе народных мелодий.

Опера впервые была представлена в Ленинграде в концертном исполнении, но не сразу получила признание. И только в 1960-м, когда композитора уже не было в живых, состоялась премьера в Большом театре. И вот теперь новое, третье по счету, сценическое прочтение оперы, которое осуществил режиссер Сергей Новиков в союзе с дирижером Валерием Гергиевым.

В этой постановке герои не только поют, но и танцуют. А что тут удивительного? Чем труднее жизненная ситуация, тем сильнее желание преодолеть все препятствия. Но это, конечно, для людей сильных духом. Война для многих советских людей стала воспитанием характера, сделала сильными, мужественными и готовыми к сопротивлению, а женщин готовыми ждать своих мужей и возлюбленных столько, сколько будет нужно.

необходимо постоянно стремиться к максимуму возможного и в профессии, и в жизни. Я не замечаю в себе решительно никаких перемен, ни в ментальном, ни в сколько-нибудь выраженном физическом смысле. Все определяет внутреннее самоощущение.

Судя по всему, возраст для виолончелиста Бориса Андрианова, а он отметил свое 50-летие, это просто цифра. Он, как всегда, энергичен. Помимо сольных выступлений, уже не первый год проводит фестиваль «Виолончелло», а также продолжает путешествия по всей стране со своей музыкальной экспедицией, стирая все границы и географические, и жанровые.

0: виолончельный концерт Фридриха Гольде вряд ли можно назвать строго академическим произведением.
1: Хочется экспериментировать, хочется показывать виолончель под разным углом, как инструмент академический, а также как инструмент и роковый, и джазовый, и электронный. Мы выступали с премьерой концерта Габриэля Прокофьева, внука композитора Прокофьева, который тоже композитор. И он диджей и композитор, поэтому его музыка немножко имеет такой как бы электронный оттенок. У него даже есть композиция для оркестра и вот этих тарелок, с которыми работает диджей в клубе. А его виолончельный концерт тоже, он, с одной стороны, академический, с другой стороны, он параллель с электронным миром. И там тоже виолончель замечательно вписалась. Мы, кстати говоря, тоже выпустили альбом вместе с Уральским симфоническим оркестром. Вышел диск.

Я много лет сотрудничал с оркестром Лундстрома, еще с Гороняном. Мы играли много раз в разных местах концерт Фридриха Гульды, который мы сами сделали из концерта для духового оркестра и виолончели, для биг-бенда и виолончели. Мы часто его играли, добавляли еще какие-то произведения.

на Вивачелло. Мы с Биг Бендом впервые играли уже вместе с Борисом Михайловичем Фрумкиным, с которым мы тоже очень подружились. С тех пор мы регулярно возвращаемся к джазу. И это и моя дружба с Борисом Михайловичем и оркестром Лундстрема. Это и моя дружба с Леонидом и Николаем Мицкевичем. И с ними мы записали альбом, который называется «Отражение баховских виолончельных сюит». Джазовое отражение. И этот диск получил какой-то там даже приз на радио «Джаз».

0: почему Бах дает такие возможности джазовому исполнителю? То, что Бах импровизировал, это было темой того времени, обязательной темой для музыканта. Именно это или в музыке Баха заложены какие-то импульсы, которые дают вам тему для фантазии.
1: Да, великая музыка дает тебе такую свободу и возможность для интерпретации и без джаза. Даже я бы не назвал бы это чистым джазом. Это такая авторская музыка, это как бы свободное прочтение, это вариации на тему. Это как фундамент, на котором можно построить любое прекрасное здание.

режиссер Юлия Дунце и журналист Ирина Зимина прощаются с вами, оставляя вас с прекрасной музыкой Иоганна Себастьяна в свободной интерпретации Бориса Андрианова и ансамбля музыкантов под руководством Леонида Венскевича.

0: Ключевые знаки.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по обеспечению рынка топливом. Правительственный штаб по топливу работает круглосуточно. Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю. Далее подробно. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Глава государства заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены. Путин похвалил топливные компании за действия в интересах страны и граждан. Он также отметил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно.
1: Президент предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Глава государства указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов.
2: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе.
1: Президент сообщил, что правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме. Дефицит топлива в России не критичен, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент сообщил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю.
3: Что касается ударов по критической критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит. Но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов. Нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, вот министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или ее не будет. Об этом президент Владимир Путин заявил на съезде единороссов в Москве.
2: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. Посмотрите, как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. А пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
1: В свою очередь зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде, заявил, что участие ветеранов, участников спецоперации в избирательной кампании укрепляет позиции партии. На этом пока все. Все новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев и Адам Сангариев и Эли Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Уотой. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баата из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Леа Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11 место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманич покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года в единой лиге на счету форварда 42 мяча со средними показателями 10,5 очка за игру. Российский форвард «Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба, сообщают инсайдеры. 1 июля хоккеист станет ограниченно свободным агентом. По информации источников, генменеджер «Айлендерс» еще не принял решение по Шабанову. Нападающий может быть обменен. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 19, плюс 21, малооблачно, без осадков. В Оренбурге плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Воронеже плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Наука.
9: Российский радио университет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Современная травматология и ортопедия» будем говорить о детской травматологии, детской ортопедии, но прежде всего о детях, которые так стараются вырваться из-под присмотра родителей летом. И вот тут-то добавляет и заботу родителям, и работу травматологам, и как этого всего избежать, и как с этими всеми проблемами сталкиваются наши лучшие врачи. Со всеми этими вопросами мы отправляемся в знаменитейший национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в гости к нашему доброму другу, кандидату медицинских наук, заведующему отделением детской спортивной травматологии и атероскопической хирургии Александру Геннадьевичу Ельцину. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
11: Добрый день.
10: Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, для понимания, с какими видами детских травм вам приходится больше всего сталкиваться? Что такое современный ребенок, который старается, ну, отломать себе все, что только можно? Вы видите, у вас колоссальная статистика, вы сталкиваетесь с самыми сложными случаями, но на что бы вы хотели обратить внимание родителей, бабушек, дедушек, да и самих юных ваших пациентов? Что самое у вас по статистике кажется опасным в наше время, особенно в условиях летних каникул?
11: Опасностей подстерегает много молодых и юных спортсменов, не только спортсменов. А, надо сказать, что есть некая специфика травмы, связанная с каникулами. Сезонность определенная травма существует, но при этом есть, скажем, преобладающая специфика какая-то. То есть наша клиника, больше половины пациентов наших так или иначе связаны со спортом. То есть травму получают наши пациенты во время занятий физкультурой, во время занятий регулярными спортивными, скажем, мероприятиями или теми или иными занятиями спортивными, и в том числе и профессиональные спортсмены, которые работают на достижение определенных результатов, регулярно тренируются. Это больше половины пациентов. Ну а дальше наши больные темы – это дорожно-транспортный травматизм, это бытовая травма, как бы она ни звучала нелепо. Это школьная травма. Школа не заканчивается. 1 июня продолжаются различные занятия и мероприятия. Вот. Ну и особенности в каждом виде травм, конечно, существуют. Это новые виды средств мобильного передвижения, скажем так, индивидуальные средства, активность. И об этом можно подробнее поговорить.
10: Если мы говорим о средствах индивидуальной мобильности, я, честно говоря, человек из прошлого века, не очень понимаю это выражение. Я привык к выражению «самокат». Вот, да? Вот все садятся на эти самокаты и понеслись с горки. Я сам когда-то выписывал пируэты, когда летел на велосипеде по гравию и дробил себе руки. Но все-таки, если мы видим вот этих мальчишек, девчонок, по двое, по трое, мчащихся на самокате по тротуарам, какие основные травмы? Ведь они даже не думают о том, что, к чему может вот это такие красивые ухарские поездки привести. Вот с чем вы сталкиваетесь? Что такое самокат в городе, на котором мчатся эти юные сорвиголовы?
11: Самокат в городе – это травмоопасный способ передвижения. Правильно вы подметили, но мы тоже научились узнавать эту аббревиатуру. А пациенты, наши будущие пациенты, нынешние подростки, они не оценивают риски, когда используют новые средства передвижения. Правильно вы говорите, когда был самокат, который двигался усилием ног и рук, или велосипед, это была одна скорость, а определенные виды падений, травм тоже характерны для них. Но в связи с техническим прогрессом и ростом, так сказать, возможностей, увеличением скорости, неконтролируемым передвижением, перемещением, ну и плюс отсутствие опыта управления этими средствами, привели к новому совершенно потоку, к новому, скажем, виду травм, которых мы ранее никогда не встречали. Травмы фактически, скажем так, более тяжелые, более сложные, сочетанные травмы, травмы повреждения различных сегментов. Ну, как вы уже сказали, перемещение вдвоем, втроем на электро, велосипеде, самокате приводит к падению, к получению травм головы, черепно-мозговым травм, самым различным переломам костей и рук, и ног. И, соответственно, лечение и период выздоровления меняется абсолютно. То есть, если раньше человек падал с велосипеда, подставив руку для страховки, получал травму одного сегмента, скажем так, да, сейчас это перелом руки, это перелом ноги, это черепно-мозговая травма. То есть это уже другая категория, это другая сложность, и сложность для хирургов, и сложность для пациентов. Вот особенность, скажем, если так коротко, использования этих средств, а причины, как это, так сказать, минимизировать, это тема для разговора.
10: А я думаю, что это совместно должно быть решение и властей городов, и медиков, особенно медиков, оперирующих статистикой. Но если мы чуть-чуть копнем вот в эти такие сложные, когда и руки, и ноги, все-таки и голова, я даже боюсь себе представить, во что

0: в том числе черепно-мозговой, превалирует одно – спасение жизни. Поэтому здесь подключается соответственная работа скорой помощи и многопрофильные клиники, которые оказывают эту помощь в режиме нон-стоп. У нас круглые сутки работают многопрофильные стационары, куда поступают эти пациенты. И бригада хирургов, анестезиологов работают одновременно, одномоментно, то есть выполняют стабилизирующие процедуры по там, поврежденным сегментам, скажем так, да, и в то же время спасают жизнь, потому что прежде всего это, конечно, черепно-мозговая травма, которая может быть и средней, и тяжелой степени. А уже все остальное, так сказать, подключаются наши коллеги, травматологи, кто параллельно занимается помощью там, поврежденной руке, ноге. Так что, конечно, все поменялось. И, как я сказал, тяжесть травмы в связи с большими скоростями, отсутствием правил поведения, отсутствием навыков управления этими средствами приводит, к сожалению, вот, к этим случаям, о которых мы говорим, но порой даже и к летальным исходам, о которых мы слышим, и все вокруг знаем из средств массовой информации.
1: Вы знаете, Александр Геннадьевич, вот, чтобы не, все-таки, с одной стороны, не запугивать граждан, но, с другой стороны, может быть, раскрыть им глаза, все-таки сезонность, когда все радостно средства массовой информации начинают говорить о том, что в таких-то крупных городах вот сейчас сезон самокатов начинается. Вы общаетесь с коллегами из других и медицинских центров, и многопрофильных больниц. Порядок цифр, плюс-минус, как, о чем может, идет речь? А десятки случаев. Вы сказали, круглосуточно работают такие больницы, но это звучит страшновато, но это не цифры. Все-таки, если, может быть, у вас есть какая-то статистика, что такое, когда детвора, молодежь бьется на этих самокатах?
0: Я отвечу так. Статистики по такому детальному виду травматизма на самом деле нет. У нас есть общая статистика, которая ведется медицинскими учреждениями, кстати, обрабатывается, анализируется в том числе и нашим центром под руководством Министерства здравоохранения. И общие цифры, они таковы, что у нас на сегодняшний день травматизм среди детского населения до 14 лет за прошлый год, 24-й, который уже проанализирован, он достиг 11 тысяч случаев с небольшим на 100 тысяч населения. 11 тысяч на 100 тысяч населения. Но и это травматизм всех видов. Я не говорю, это дорожный транспорт, не выделяем. И больницы работают именно на все виды травматизма, мы же не разделяем. Общая статистика именно такая. Отвечая или продолжая ваши, так сказать, пожелания, действительно, не стоит запугивать всех и вся. Надо вернуться к простым истинам, начать с того, что не забывать родителям, педагогам, наставникам, обучать детей переходить дорогу. Давайте вернемся к самому простому. На это что же правило поведения? Как правильно переходить дорогу, в каком месте? Как переходить ее по пешеходному переходу, куда посмотреть, простите, сначала налево у нас, да, потом направо. Вот, не переходить там по диагонали, переходить на разрешающий свет светофора, да, не переходить дорогу с наушниками, с включенной музыкой, да. То есть самые простые вещи. От этого перейти можно к тому, как правильно управлять велосипедом, а потом уже перейти к тому, как правильно управлять электровелосипедом или самокатом. И научить молодого человека или ученицу, да, управлять велосипедом и в том числе поворачивать, останавливаться. Ведь вот этот путь, он, к сожалению, потерян у многих детей, которые, так сказать, свободно имеют доступ ко всем видам передвижения. Они никогда не пользовались тем или иным средством, вдруг у них появился доступ, и они, естественно, попадают в сложные истории. О чем, наверное, говорить нужно изначально, о том, травматизм, к сожалению, связан не только с использованием вот этих средств мобильных, о которых мы говорим. 30-40% по нашей статистике, статистике Минздрава и медицинских учреждений, это так называемые пассивные участники ДТП. Пассивные участники – это тот, кто неправильно переходит дорогу, кто перебегает ее перед идущим транспортом, кто выбегает из стоящего там автобуса спереди, да? То есть это именно пассивный травматизм, который не связан со скоростью, он связан с нарушением простых мер безопасности, о которых не сказала мама, папа,

0: не сказал там старший товарищ педагог. Вот с этого надо начинать, мне кажется.
1: Вы знаете, я каждый раз, когда пользуюсь подмосковными электричками, я с ужасом вижу, буквально сейчас какая-то эпидемия зацеперов, которые скачут по электричкам. Ну, это просто каждый раз, вот это 10-12 лет, когда он уже достаточно сильный, чтобы захватиться, но еще достаточно безмозглый для того, чтобы не понимать последствия. И как-то люди на это не реагируют. Я в ужасе, я пытаюсь их снять, я там что-то кричу. Люди так смотрят, ну ладно и ладно, поехал ребенок на электричке, но он же между вагонами, это же просто секунда, и человек превращается, ну, в месиво, извините меня за выражение. Вот я вот этого не понимаю, какой-то настороженности общества к этому виду, ну, так скажем, риска своей жизнью, как непонятный. И вы знаете, Александр Геннадьевич, вы еще меня просто шокировали вот этой статистикой. 11 тысяч, ведь это детский травматизм на 100 тысяч населения, я правильно понял?
0: Да, да, это детский травматизм.
1: Но извините, если тогда получается у нас же 100 тысяч, это всех от младенцев до глубоких пожилых людей, глубокого возраста.
0: Нет, это статистика по детскому травматизму до 14 лет. Да.
1: Понятно, потому что я подумал, что бьется каждый третий. Получается, бьется каждый десятый. Но тогда, ведь кроме пассивного травматизма, связанного со скоростью, у нас вот лето, у нас водные процедуры, да, у нас дети срываются на воду, у нас вообще мастерство нашей детворы это зашкаливает. В данном случае, с точки зрения поведение на воде, поведение вот в таких сложных местах, где там не оборудованный водоем, да иногда просто на пляже. Что, как ваше отделение или там ваши коллеги, как вы работаете с вот такими видами повреждения своего организма? Ребенок на воде.
0: В двух словах, собственно, травматизме на воде, опять возвращаясь, скажем, к обучению и знакомству детей с рисками, это надо научить плавать ребенка, это первое. Потому что не объяснив поведение на воде, или объяснив поведение на воде, не научив плавать, достаточно сложно будет человеку, так сказать, избежать какие-то неприятные истории и минимизировать свои риски. То есть обучение плаванию – это раз. А второе – это, конечно, действительно поведение. Опять возвращаясь к разговору, воспитанию и, так сказать, обучению навыкам, о том, что дети все желают и жаждут подурачиться в воде, но этого нельзя делать на глубине, нельзя делать в неизвестном месте. А организованное и неорганизованное место для купания – это отдельная тема, скажем так, административная, да, но никуда мы не сможем ограничить детей, которые живут на дачах, в деревне, у бабушки и используют все водоемы, близлежащие, для того, чтобы получить удовольствие, да, от купания. И вот здесь как раз опять возвращаюсь к разговору, а как себя вести. А объяснить ребенку, что с разбега прыгнуть в воду ради того, чтобы получить удовольствие, надо прежде подумать, да, это же ты прыгаешь в мешок закрытый, ты не знаешь, что там находится. Дети получают самые разные травмы при прыжках, падениях в воде. Самая тяжелейшая история – это, конечно, ныряние вниз головой. Это тяжелые, серьезные травмы головы, шейного отдела позвоночника, которые приводят пациента в больницу к нашим коллегам, нейрохирургам, вертебрологам, и идет спасение жизни. Достаточно сложная история, об этом нужно говорить. А все, что происходит кроме этого, это и переломы, это и порезы, всевозможные, сказать, стекло, битые какие-то банки, какие-то строительный мусор, конструкции, которые находятся где угодно. Вода скрывает все. У меня ассоциация, когда дети прыгают в эту воду, мне хочется рассказать, просто закрыто пеленой, взять эту пелену, открыть. Ребята, вы посмотрите, куда вы прыгаете, а что там, да, вот открыть бы верхний слой и показать, что внутри. То есть это, опять же, обучение, это знакомство с этими рисками. Так же, как и знакомство с рисками, там, температура воздуха плюс 30, горячая, теплая вода в водоемах. Очень много водоемов, которые имеют родниковое происхождение. И мы сталкивались в своей практике с такими случаями, когда наверху вода плюс 25-30, а полтора метра внизу она просто ледяная. Незнакомый, неизвестный водоем. И тут же проблемы, связанные там, с судорогой мышц, там, еще с какими-то историями. Опять неизвестный водоем, да, то есть Нельзя открывать тайну с разбегу. Это рискованно.
1: А вот. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим такие вроде банальности, многие ведь наши слушатели, ну, скажут, ну, опять там Российский радиоуниверситет, Радио Россия рассказывает вместе с вот этими врачами такие вещи, которые, кажется, известны всем. По-вашему, вот что должен, может быть, это в школах нужно какие-то проводить, ну, не знаю, подобно как разговоры о главном, да, как мы говорим, например, о том, как наша страна строится, или как наши прадеды обеспечили победу и независимость в Великой Отечественной войне. Может, какие-то такие вещи тоже рассказывать, чтобы мальчишки, вот условно говоря, вы собираетесь на каникулы, но не отломайте себе что-нибудь, не утоните, не сохраните свой организм, чтобы 1 сентября прийти в действительно оздоровившимися, а не травмированными. Я когда-то прямо стоял на линейке и сверкал просто гипсом на всю линейку, потому что, ну, так покатался на велосипеде за 5 дней до 1 сентября. Но это я запомнил на всю жизнь, как это надо делать. Но пока сам не разобьешься, не поймешь. Все-таки, как по-вашему, нужно ли какие-то проводить специальные такие инструктажи для вырывающихся на свободу школьников, там, даже младшеклассников, средней школы, старших классов? Как по-вашему?
0: Я согласен абсолютно с этим вопросом, предложением. Надо проводить инструктаж. Надо об этом говорить, как это грустно и неинтересно не звучало бы из наших уст. У нас немного, так сказать, направлений, тематик, дорожная травма, там, купание, ныряние, о котором мы заговорили, да, зимние виды спорта отдельно. Там, то есть всего несколько направлений, которым можно уделять внимание и озвучивать. Я периодически участвовал во встречах со школьниками и... на вопрос травматизма, они иногда очень здорово цепляются за совершенно незнакомые для себя вещи. Например, как переходить железную дорогу. Никто не смог ответить, что нельзя делать. Никто не ответил, что железную дорогу по диагонали переходить нельзя. Простые вещи, они остаются в памяти. А дальше это уже, так сказать, мое предложение. Надо знакомиться с результатами неправильного поведения. Надо проводить маленькие экскурсии в больницу. Навестить пациента, который улетел на самокате куда-то или куда-то врезался на мотоцикле, велосипеде. Мы это наблюдаем каждый день. Наши слова нужно подкрепить чем-то. Не надо пугать детей, подростков, а надо просто организовать сегодня визит в отделение травматологии, прийти пообщаться с такими же парнями и девчонками, ну, которым не повезло. А может, и не повезло, а они нарушили простые правила поведения в том или ином там виде, да, перемещения, отдыха, а прийти и показать, как он лежит на скелетном утяжении, как у него загипсована там рука, как ему делают перевязку какую-то, да, чтобы это было более осязательно и более визуально. Визуальная картина, наверное, больше, так сказать, сработает или добавит то, о чем мы будем говорить на каких-то часах там. Профилактики травматизма.
1: Ну да, где все будут смотреть свои смартфоны, хихикать с задней, да, парты, конечно, и конечно, не обращать внимания до того момента, когда, не дай Боже, сами в эти истории вляпаются. Александр Геннадьевич, мы говорили сейчас с вами о тех школьниках, которые рискуют своим здоровьем, своей жизнью, не соблюдая правила дорожного движения, поведение на открытой воде, летние травма, все вот эти сезонные вещи, но если говорить о ваших пациентах, которые профессионально, можно так сказать, занимаются спортом, существует ли отличие в этих травмах? Казалось бы, эти ребята находятся постоянно под присмотром тренеров, которые их уже готовят и к нагрузкам, и к тем возможным каким-то и спортивным столкновением, либо отработке новых элементов. Все-таки спортивная травма – это для нашего понимания, у нас же огромная масса мальчишек и девчонок занимается спортом. Вы как травматолог, для вас, как бы вы ее определили, чем она отличается от обычных?
0: Да, действительно, есть специфика у спортивной травматологии, в том числе и у травматологии спортивной детского, подросткового возраста. Я бы условно разделил, нет такой классификации, часто спрашивают, насколько спортивный спорт, да, а еще я уже говорил, то есть есть дети, которые занимаются физкультурой, есть те, кто занимаются более-менее регулярно, а есть профессиональные спортсмены, несмотря на возраст. Профессиональные спортсмены, в отличие от всех групп детей, занимающихся тем или иным спортом или видом там, отдыха активным, они, конечно, наиболее подготовлены, они наиболее защищены в плане теоретической подготовки, в плане техники соблюдения, скажем, правил поведения, выполнения того или иного элемента или того или иного прыжка, там, условно говоря, да, в зависимости от вида спорта, они гораздо лучше оснащены средствами индивидуальной защиты. Это и щитки защитные, и различные приспособления, и там, шлем, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это не уменьшает риск получения травм, потому что спортсмены высоких, больших достижений, профессиональные, они, надо понимать, что они все работают на грани. То есть на грани возможного. На грани возможного выполнения того или иного элемента, на грани возможного там, достижения того или иного результата. И сталкиваемся с травмой, которая отличается от травм в быту. То есть ребенок, который идет по улице, скользнулся, упал, подвернул ногу, он тоже получает травмы, там, условно, голеностопного сустава, но это не сравнить с травмой профессионального юного фигуриста, который выполняет сложный прыжок и, приземляясь, там, или, так сказать, во время приземления получает травму голеностопного сустава. Есть такой термин, который применим и в детской травматологии, высокоэнергетическая травма. То есть большая скорость, высокая нагрузка, большие перепады во время там, скоростного спуска, во время приземления различных упражнений, они приводят к переломам, повреждениям, которые не характерны для бытовой травмы, одного из видов травм, которая была всегда. Вот в этом особенности. Ну и особенность по, скажем так, по притязаниям этих пациентов. Не было ни одного случая, чтобы, зайдя в кабинет, мама пострадавшего пациента не сказала, что у нас завтра соревнование, у нас послезавтра чемпионат. Доктор, вы что, какой гипс, какое лечение? Нам нужно сделать так, чтобы послезавтра у нас чемпионат такой, такой и такой. И, наверное, они оправданы их пожелания, но вот мы пытаемся помочь самыми современными способами минимизировать эти проблемы и создать условия для более раннего восстановления, для более активного восстановления или там, реадаптации и реабилитации, возвращения к тренировкам, к спорту. Вот в этом особенность травматизма спортивного.
1: Это особенность травматизма, а вы уже как бы начали говорить об особенностях лечения таких сложных, как вы их назвали, высокоэнергетичных травм. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, я как бывший инженер скажу, что это фактически в полной мере сопротивление материалов и мышечные ткани, и сухожилий, и всевозможных сочленений, и костной ткани. То есть, в данном случае, тут все, весь организм, он, как вы говорите, на грани. И получается, если я правильно понимаю, биомеханику нашего организма, это и разрывы, и отрывы, и раздробления, то есть все гораздо жестче, чем мы представляем в быту. В данном случае, как, если вы сталкиваетесь с таким видом травмы, ведь я так интуитивно могу предположить, что и очень все зависит от диагностики и скорости принятия решений. Отеки, всевозможные, возможно, внутренние кровоизлияния. То есть в данном случае, как правильно, с точки зрения вашего опыта, вы простраиваете вот эту всю тактику и стратегию лечения, когда вы встречаете такого пациента?
0: Вы правильно сказали, что, конечно, нужна диагностика в более короткие сроки, диагностика, скажем, достоверная, диагностика, которая приведет к выбору правильного способа лечения. Поэтому, так сказать, мы и выполняем это все, стараемся выполнить это все максимально сжатые короткие сроки скажем, способы, виды как хирургического лечения, они достаточно трансформировались. То есть если сравнить с тем, что было 20-30 лет назад, детская травматология, может, даже и меньше, все-таки наши наставники об этом говорили, и мы часто обсуждаем, превалировал консервативный вид лечения. Да, это то, о чем мы с вами уже говорили. Там, закрытая репозиция, исправление там, деформации, там, смещение отломков, фиксация гипсовой повязки. На сегодняшний момент жизнь поставила другие условия, другие требования. И обусловлено они не только желанием, так сказать, побить рекорд, но, в общем-то, и нашим желанием создать условия для восстановления пациента. Поэтому хирургии в детской травматологии стало гораздо больше, и она поменялась. Это хирургия малоинвазивная, это хирургия с минимальными хирургическими доступами, это в том числе и остеосинтезы, скажем, самого разного вида, комбинации, использование современных аппаратов внешней фиксации, которые позволяют пациенту через там, на следующий день встать, а через неделю уже опираться, ходить с опорой на ногу, например, поврежденным. Ну и целый пласт хирургии – это эндоскопическая малоинвазивная хирургия. Ну, в нашей специальности это артроскопия, это малоинвазивная хирургия крупных суставов. То есть практически мы отошли от открытой хирургии повреждений внутри суставных структур, там, всем известных менисков, связок, то есть повреждений коленного сустава, плечевого сустава, голеностопного сустава. Все это создает условия для минимизации, скажем, травмы операционной, несопоставимой с открытой, к сокращению сроков фиксации и мобилизации, как мы говорим, к более раннему, так сказать, периоду восстановления движений. И за этим следует более раннее восстановление, собственно, функции, возвращение к нагрузкам и к тренировкам.
1: Говоря об артроскопии, все-таки мы, обыватели, и тем более подростки, зачастую мы не представляем, насколько сложно устроены наши суставы. Там тот же плечевой сустав, он осуществляет колоссальное количество движений, позволяет действовать. И в том числе и травмы этого сустава, соответственно, очень болезненны. С точки зрения вот этих малоинвазивных лечебных процедур, малоинвазивных хирургических вмешательств. Я вот пытаюсь представить, как работает, например, плечевой сустав, насколько сложно он устроен, насколько там все зависит от рядом прилегающих каких-то участков организма. Все-таки как это сделать в условиях, ну, не знаю, каких-то малых проколов, когда ничего не видно, когда это все интуитивно надо делать, и, с другой стороны, это все нужно делать зряче. Как это вообще делается? Вот что такое современная медицина, которая вот достигает такого уровня совершенства? Как это вообще можно бы делать?
0: История различных видов, да, отделов хирургии, техники, она, конечно, большая. И наши действия, наши операции основаны, конечно, не на интуиции, а на изучении опыта наших учителей, наших предшественников, наших наставников. Эндоскопическая хирургия существует больше 100 лет. То есть первые операции... Первопроходцы в этой хирургии 100 лет назад пытались посмотреть в тот или иной сустав. Технически мы, конечно, ушли далеко вперед. Современные эндоскопы, которые диаметр составляют там 4,5 до 2 до 1,5 миллиметров, которые используются для различных операций. Современные системы, которые обеспечивают нам подачу стерильного там, физраствора или той или иной жидкости, организации там, подсветки, освещения в суставе. То есть колоссальная работа проведена нашими предшественниками, наставниками, учителями. Мы продолжаем изучать все это дело. Доступы в сустав минимально травматичные. Вы правильно сказали, что нельзя взять отдельно один сустав. Надо совершенно здорово представлять, что вокруг очень много структур, важно для работы руки, сосудисто-нервные пучки, сухожилия, мышцы, связки, которые не должны травмироваться во время этих манипуляций и операций. Но и в этом как раз и преимущество эндоскопической операции перед открытыми операциями. А, скажем так, правильно выполненные доступы, введение инструменты для визуализации, инструменты для оценки состояния структур позволяют нам достаточно точно верифицировать то, что мы диагностировали на этапах, так сказать, предоперационных, да, когда мы выполняем сложные совершенно истории, диагностические, это ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография. То есть эндоскопическая техника и техника, так сказать, визуализации и диагностики, она достигла очень высоких, очень больших высот, скажем так. И это позволяет нам увидеть то, что повреждено, и принять, ну, на мой взгляд, адекватное решение, уже заведомо зная об этом, на своих планах, и подтверждается эндоскопически.
1: А давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва с нашими слушателями, потому что старшее поколение еще помнит гипсовые повязки, тяжелые, неуклюжие, которые так мешали нам в школе, когда мы приходили с школьных каникул с переломами или возможными всевозможными наградами от летнего времяпрепровождения. Но сейчас действительно медицина настолько далеко шагнула вперед, что о будущем, о развитии, о самом переднем крае нашей медицины мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Мы говорим о детском травматизме, о спортивном детском травматизме и, конечно, о том, как правильно себя вести в этом бурном мире. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Современная травматология и ортопедия», который Радио России ведет совместно с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова Министерства здравоохранения России. Сегодня мы говорим о детском летнем травматизме, о спортивном травматизме. Мы говорим о том, каких высот достигла самая современная медицина. И мы в гостях у нашего доброго друга Александра Геннадьевича Ельцина, кандидата медицинских наук, заведующего отделением детской спортивной травматологии и атероскопической хирургии. Александр Геннадьевич, мы говорили о том, что современная атероскопия, это хирургия суставов, она подразумевает, возможно, меньшее, так скажем, хирургическое воздействие. Это малоинвазивные методы лечения, обследования всевозможные для того, чтобы понять, что же случилось с маленьким пациентом. Когда вы с этими мальчишками, девчонками встречаетесь, когда вам нужно понять, что с ними случилось, говоря, например, о вот этой артроскопии, все-таки, что для вас самое главное? В каком направлении движутся исследования ваших коллег? К чему вы стремитесь? На что направлены вот эти все усилия?
2: Во-первых, мы продолжаем развивать эндоскопическую хирургию. Мы живем во время достаточно, скажем, серьезных техногенных, скажем так, перемен. Возможности наши становятся все шире. И наряду с тем, что меняется травматизм детский, о чем мы, собственно, говорим, мы параллельно развиваем технические и внедряем технические возможности по хирургии, по помощи пациентам. То есть в двух словах, коротко, если чуть там 10-15 лет назад повреждение крестообразной связки у детей 10-12 лет было просто казуистикой, сейчас мы сталкиваемся с этим регулярно. Связано это и со спортивным травматизмом, и с бытовым, и с транспортным. И встает вопрос, как помочь этому пациенту. Потому что есть технические ограничения, есть некоторые ограничения физиологические. Мы не можем оперировать детей по методикам и технологиям, которые используют наши коллеги во взрослой травматологии, в том числе и спортивной. У детей растущий организм, растущие, скажем, кости, открытые зоны роста, и применять технологии взрослых здесь неприемлемо. В связи с этим наше направление развития, в том числе разработка и внедрение, и совершенствование способов эндоскопического, опять же, восстановления поврежденных структур под контролем артроскопическим. Вот это одно из направлений. Другой, скажем, под тоже вид нашей деятельности – это разработка и внедрение способов фиксации поврежденных связок, структур, которых практически не было еще 20-15 лет назад. Повреждение, например, связок, соединяющих ключицу с грудиной, ключицу с лопаткой, то есть у детей, подростков, это была, опять же, казуистика. И лечение было, как мы и говорили, консервативное. А мы оцениваем результаты и понимаем, что мы не добиваемся результатов восстановления пациента. Нужно восстановить анатомию, нужно в дальнейшем восстановить функцию. Это отдельное направление. По высокоэнергетической травме, опять же, комбинация способов фиксации устойчивого синтеза, которые кажутся, наверное, экзотическими какими-то, мы продолжаем развивать метод Элизарова. Мы используем комбинации современных внешних фиксаторов при повреждениях костей, там, голени, бедра. О чем я уже говорил. То есть это одно из направлений позволить человеку, пациенту встать на следующий день на костыли, да, встать и пойти, а через некоторое время заняться восстановлением. Вот, наверное, наши, скажем, некоторые из наших направлений, наших приложений сил.
1: Александр Геннадьевич, вот для такого обывателя, как я, объясните, существует такое даже не мифология, а какое-то опасение людей среднего, старшего возраста, когда вот врачи, вот же они творят что с пациентами, берут и заставляют шевелиться. Прошла операция, они говорят, вставай, больно же, вот они говорят, иди, а они говорят, шевелись. А что это значит с точки зрения врача? Ну, вряд ли врачи наслаждаются видом боли пациента. Ведь В этом есть своя логика. Как не просто поднять, потому что койко-место нужно освободить, а какие достижения современной медицины, биофизиологии привели к тому, что врачи стараются подбодрить пациента, сказать: шевелись, двигайся. Что это значит на самом деле с точки зрения излечения такой травмы?
2: Да, действительно, это не прихоть врачей, и наше пожелание это как раз основано на знаниях физиологии. А травмированный, например, коленный сустав, который ранее лечился гипсовой повязкой, в настоящее время выполняется эндоскопическая операция, и он не требует фиксации, нахождения на койке, не потому что пациент занимает койку, а потому что работа мышц, которые, так сказать, осуществляют движение, мышц бедра, мышц голени, приведут к тому, что спадет отек области сустава, будет восстанавливаться кровообращение в области этого сустава, будет уменьшаться опосредованно минимизация болевого синдрома. То есть это все направлено на то, чтобы, так сказать, вернуть человека к движениям, к жизни, восстановить его функциональные возможности, да, если мы говорим там про тот или иной сегмент. Именно этим мотивировано наше желание действительно поставить на костыли, так сказать, научить ходить, научить. Мы с первого дня начинаем заниматься гимнастикой. Наши коллеги из отделения реабилитации с первого дня не только обучаются встать на костыли, но и обучают первому базисному курсу, скажем так, движения, напряжения мышц. Эта задача, опять же, возвращается в основу на физиологии, восстановление. Это я говорю про детских, ну, про детей, подростков. Это очень важно.
1: Понимаете, вы то, что сказали, звучит, ну, крайне непривычно. Может, я устарел, радикально устарел относительно того, но от того, что сейчас говорится, но как-то мы в семьях или в быту не привыкли именно к тому, что, ну да, серьезная травма, больно, а тут, оказывается, нужно вставать и идти, вставать и шевелиться. Вот, и это именно движение помогает излечить. Возможно, может быть, об этом нужно и рассказывать, и в Российском радиоуниверситете в том числе, что слушайтесь врачей, это именно то, что вам поможет встать и вернуться к здоровому состоянию гораздо быстрее. Вот по-вашему, как вы считаете, может быть, просто в обществе не хватает вот такого знания о пользе движения сразу после травмы, под присмотром врача, подчеркиваю?
2: Я думаю, что мы здесь немножко заблуждаемся и объединяем вместе и взрослых, и детей. В большей степени это касается взрослых пациентов, потому что дети, ну, надо оговориться, мы, естественно, не рекомендуем вставать через боль, мы этого не делаем. Пациенты получают адекватную обезболивающую терапию, да? Но надо сказать и о наблюдениях, что самые активные пациенты в любой многопрофильной больнице – это дети в отделении травматологии. Да, вы понимаете, что вы зайдите в любое соматическое отделение, там пациенты в силу своего заболевания находятся на койке, рядом с койкой. И зайдите в отделение травматологии, где в коридором летают все в аппаратах Елизарова, в стержневых каких-то конструкциях с ортезами и так далее. Поэтому не очень много усилий мы прилагаем, чтобы их, как мы говорим, вертикализировать и все-таки предложить заняться уже разработкой движения. Но об этом надо говорить, действительно, да, об этом мало знаем.
1: С точки зрения мало знать, мало уметь, мало иметь хорошо оснащенные операционные и диагностические центры. Я знаю, что в вашем центре ведется строительство нового корпуса как раз для, я так понимаю, детской травматологии. Расскажите об этом, пожалуйста. Что это за проект? Что это будет?
2: Если в общих чертах и словах это новый детский корпус, наш профиль, всем известен, травматология, ортопедия. В нашем центре на сегодняшний момент работают 4 специализированных отделения, которые получат свое развитие в новых стенах, в новых технических условиях. Это отделение травматологии, отделение ортопедии, отделение костной патологии, скажем так, и отделение нейроортопедии. То есть достаточно широкий спектр, сказать, пациентов с самыми разными патологиями, самыми разными заболеваниями. Корпус современный, корпус с самыми современными возможностями по, скажем так, локализации и размещению, ну и, естественно, самый современный корпус по оснащению. То есть то, что годами складывалось, формировалось и, скажем так, развивалось в техническом оснащении, оно будет на самом высочайшем уровне. То есть на сегодняшний момент мы подбираемся к этому. И, так сказать, оснащение уже в нынешних условиях у нас растет из года в год. Но наличие операционных совсем необходимым видом как диагностического оборудования интероперационного, в том числе и всевозможными, скажем, техническими условиями для операции, то есть это будет корпус мирового уровня в техническом оснащении. А наша задача – развивать свое направление для оказания помощи пациентам, для возвращения их в строй, в жизни, к спорту.
1: Если бы вы хотели обратиться к вашим или пациентам, или к тем, кто уже перенес травму, вот буквально, может быть, какой-то лозунг или девиз, или одна какая-то мысль, которая бы им помогла, вот что бы вы, как врач, им сказали?
2: Тогда два совета я с учетом наших родителям, пациентов наших и не пациентов, детей и подростков, общаться с детьми, о той теме, которую мы с вами обсуждали, о возможности получения и встречи с какими-то рисками, с травмами, в эксплуатации хороших и интересных средств передвижения, занятий спортом. Общаться, учиться разговаривать с пациентами, слышать и также доносить до них наши, скажем, пожелания, которые, наверное, будут услышаны. Ну, а второе – это слушать и слышать своих врачей.
1: Я думаю, да, что это золотые слова. Да. Если бы мне кто-то когда-то вовремя вот так сказал, я, возможно, не испытал бы все прелести довольно затяжного лечения моей раздробленной руки. Мы были сегодня в знаменитейшем Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова Министерства здравоохранения России в гостях у кандидата медицинских наук, заведующего отделением детской спортивной травматологии и артроскопической хирургии Александра Геннадьевича Ельцина. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо.

0: Радио России. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузы.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Правительство создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки киевского режима. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Президент заявил, что запасы бензина в России составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. И подчеркнул, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер. Необходимо нарастить производство топлива и удержать экономически обоснованные цены на него, заявил глава государства. Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день максимально используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Ну вот поэтому по этим вопросам мы поговорим.
1: Президент заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Правительство создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно. Необходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, вообще по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение. избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов. Нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
1: Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки киевского режима. Об этом Владимир Путин заявил на съезде единороссов в Москве. Президент подчеркнул, что безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена.
4: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны.
1: Владимир Путин заявил, что весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна россиянка, Виктория Казанцева, заняла 4-е место. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал 3-ю золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. 2-е место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, 3-м стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, 2-й стал Александра Хайлова, 3-й Екатерина Сорокина. Краснодарский «Локомотив Кубань» и американский центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. Хантер присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на 1 год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков за игру. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел выиграл гонку 8-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. 2-м стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, 3-м – итальянец Кимми Антонелли из «Мерседеса». Рассел выиграл 2-ю гонку в текущем сезоне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Омске +27, +29, переменная облачность, дождь, гроза. В Мурманске +14, +16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Калининграде +29, +31, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону +27, +29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве +22, +24. В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем в столице +21, +23.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам сделал.
2: Это голос Дмитрия Шостаковича и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустанена.

Это си-мажорная, 11-я по счету прелюдия из 24 фортепианных прелюдий Дмитрия Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы сложим их все в итоге нашей большой работы, ровно в том порядке, в котором их сложил автор. И так, собственно, из наших 12 выпусков музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем» и наберется целая подшивка. Очень компактный, кстати, очень прозрачный, но очень интересный цикл этих 24 прелюдий. А сегодняшний наш выпуск называется «Шостакович смеется». И это будет практически бенефис одного великого певца с одним великим пианистом. Но вот прежде чем они начнут свое выступление, на всякий случай, вдруг вы не узнаете, хотя вероятность такая ничтожно мала. Наверняка, если я даже просто скажу эти волшебные английские слова «jingle bells», то есть «звените, звените, колокольчики», вы ведь сразу вспомните рождественскую песню, популярную во всем мире, настолько, что даже и звучать-то ей не обязательно. Но пускай она все-таки прозвучит в исполнении трех самых знаменитых теноров 20 века — Карерас, Доминго и Паваротти.

Вот, это, стало быть, «Jingle Bells». А каким образом Шостакович, это, между прочим, одна из самых загадочных его шуток, он вообще обладал чрезвычайно своеобразным чувством юмора, но вот даже среди прочих примеров совершенно необъяснимым образом звучат песенки Шута из шекспировского «Короля Лира». Они, конечно, по отдельности в тех или иных ключевых моментах вкраплены в пьесу, но когда их поют подряд, то сразу обращает на себя внимание тот несомненный факт, что первая же из них написана один в один на мотив этой популярнейшей рождественской песни. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему Евгений Шендерович.

Я приучился петь с тех пор, как ты, Лир, сделал дочек своими мамашами, дал им в руки розги и спустил с себя штанишки.

Это шекспировский шут из «Короля Лира». К «Королю Лиру» мы больше не вернемся, там отдельная история, потому что существует отдельный театральный и отдельный киновариант, для которых Шостакович два раза сочинял разную музыку. Но вот по поводу смеха особенного, мне уже доводилось в предыдущих выпусках нашего журнала упоминать о том, что первый, над кем Шостакович всегда был готов посмеяться, это он сам. Вот он верен этой традиции и в достаточно зрелом возрасте, более того, в тот момент, когда окружающим это уже даже и не очень понятно, как так можно. Герой соцтруда, лауреат Ленинской государственной премии, народный артист СССР, главный советский живой классик. И вот так вот. Главный советский живой классик пишет предисловие к полному собранию своих сочинений. Причем этот маленький

0: и скетч для голоса и фортепиано действительно официально является 123-м опусом в сводном перечне всех его сочинений. И это истинное отношение Шостаковича и к своей славе, и ко всему этому бронзы-многопудью, которое ее сопровождало. В 60 лет он о себе вот так писал. Евгений Нестеренко и Евгений Шендерович будут у нас сегодня петь все, в том числе и это удивительное произведение.
1: Мораю я единым духом лист, внимаю я привычным ухом свист, потом всему терзаю свету слух, потом печатаюсь.

артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР, просто секретарь.

0: Так и должностей.
1: Ну вот. Вообще, Евгений Евгеньевич Нестеренко, солист Большого театра, великий советский певец и выдающийся мастер мировой оперной сцены, это именно тот голос, которому Шостакович доверял многие свои вещи и для которого он их, собственно, сочинял. Заканчивается список произведений, написанных для Нестеренко, огромной сюитой на поэтические тексты Микеланджело Буонаротти, скульптора, который, оказывается, тоже и сонеты сочинял, и не только сонеты. Но это потом. А началось все с номера юмористического журнала «Крокодил» за 30 августа 1965 года. Если вы помните, «Крокодил» — это суперпопулярный советский юмористический журнал. Он мог себе позволить ту смелость, на которую бы никогда не отважилось ни одно другое печатное средство массовой информации. Там была рубрика «Вилы в бок», и «Крокодил»-то, собственно, был изображен на обложке именно с вилами, с трезубцем. Но там была и рубрика «Нарочно не придумаешь», где всякие глупости, нелепости, иногда очаровательные, а иногда и даже еще гораздо более чем очаровательные, собирались и печатались. И вот пять романсов, именно романсов, то есть лирических вокальных шедевров на тексты из журнала «Крокодил», а конкретно именно из этой рубрики, именно за это число, 30 августа 65 года, это один из потрясающих шедевров Шостаковича, который, собственно, и доверено было первому спеть Евгению Нестеренко.

Пенсионер Исаев. Я холост, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти.

У этих романсов есть название, хотя на самом деле они тут совершенно не нужны. «Предосторожность», «Иринка и пастух», «Собственноручное признание», «Трудновыполнимое желание» и так далее. Шостакович максимально серьезно к этому относится. Обычно сравнивают эти романсы на слова из «Крокодила». Это, собственно, слова народные. «Крокодил» нашел эти документы и опубликовал. Спасибо ему за это большое. Иногда их сравнивают с газетными объявлениями Александра Масалова, но те-то появились еще в 20-х годах. Это такой непуганный советский авангард. А здесь, ну вот, собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и вот как он его собрал, так он его нам и представил, этот сарказм. И огромное спасибо Евгению Евгеньевичу Нестеренко за ту серьезность, за то невероятное благородство, с каким он представляет эти тексты как певец. Потому что, собственно, бас прежде всего... И бас именно такого тембра, такой окраски, такой подвижности, как у Нестеренко, в какой-то момент жизни Шостаковича становится его авторским голосом. Это очень любопытный момент. Почему-то именно этому голосу он доверяет все самое важное для него, все самое для него интересное и все, что ему ближе к сердцу. Предпоследняя вещь Дмитрия Дмитрича, 146-й из 147 его законченных опусов, это тоже романсы для баса и фортепиано, но на сей раз взятые из текста романа «Бесы» Федора Достоевского. Стихи там сочиняет только один второстепенный, а может быть даже и третий степенный персонаж Игнат Лебяткин. Он одна из жертв вот этого адского заговора, который устраивают там бесы, то есть революционеры. Но, кроме всего прочего, его стихи необычайно запоминающиеся, именно потому, насколько они корявые и бессмысленные. Вот Шостакович к этому прям проникся по-настоящему. Он вообще к разного рода нелепостям имел совершенно особое чутье и особый вкус. И вот четыре стихотворения капитана Лебяткина – это одна из вершин его вокальной лирики, говорю совершенно серьезно, без всякой издевки, потому что все издевки находятся внутри, а не снаружи. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему совершенно замечательный, уникальный концертмейстер Евгений Шендерович.

краса красот сломала, член и интересней вдвое стало. И вдвое сделался в

Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте! Вы увидите, вы увидите! Пожалуйста, сначала...

Это стихотворение капитана Лебяткина. Это музыка Дмитрия Шостаковича на слова из романа «Бесы» Достоевского. И это Евгений Шендерович аккомпанирует Евгению Нестеренко.

порешить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщению церкви браки и семейства мира старого злодейства.

Вот такие стихи сочинял капитан Игнат Лебяткин, далеко не главный, но уж больно характерный персонаж романа Федора Достоевского «Бесы». И так их положил на музыку Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Причем это оказалось его предпоследней вещью. Ради справедливости надо отметить, что вот такое особое, ни на кого не похожее чувство юмора, немного горькое, немного колючее, склонное очень точно замечать, фиксировать и иногда даже как булавкой пришпиливать и нелепости, и сарказм, и разные вот такие проявления окружающей жизни, все это было свойственно Шостаковичу с детских лет, и одно из самых первых его произведений, одна из самых первых попыток положить слова на музыку, тоже примерно тем же и отличаются, только это были басни Крылова. Вот давайте одну из них тоже вспомним. Она называется «Осел и соловей», и в своем роде это декларация или размышление о природе музыкального искусства. Поет Тамара Синявская, аккомпанирует ей оркестр Кёльнского радио под управлением Михаила Юровского.

Вот такая у нас сегодня получилась смешная история. Выпуск нашего музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем», который можно было бы, да, собственно, мы и назвали «Шостакович смеется». Вот так он смеется. А завершим мы его соль диез минорной 12-й по счету прелюдии из цикла 24 прелюдии для фортепиано Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в исполнении Олли Мустонена.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе Великобритании.
3: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофоб – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
4: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
3: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
5: Я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
1: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
6: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
7: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
1: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
8: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
7: Это правда.
1: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. 96% одного из важнейших пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка перешли под контроль российских войск. Неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу. Далее подробно. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Глава государства заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены. Путин похвалил топливные компании за действия в интересах страны и граждан. Он также отметил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно.
1: Президент предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Глава государства указал на необходимость системных мер, которые соответствуют масштабам текущих вызовов.
2: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе.
1: Владимир Путин сообщил, что правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме. 96% одного из важнейших пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка перешли под контроль российских войск, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Можно вернуться к боевой работе южной группировки, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках. 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше. Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особого укрепления. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации. Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
1: Ранее Владимир Путин выступил на съезде единороссов в Москве. Президент заявил, что неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена на долгую историческую перспективу. По словам главы государства, у России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений.
2: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышение качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны. Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем, а все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме. И все социальные обязательства государства, безусловно же, выполнит.
1: В свою очередь, зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде, заявил, что без победы в спецоперации не будет никакой безопасности России. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев и Адам Сангариев и Элис Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Ооттой. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баата из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Леа Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманич покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года в единой лиге на счету форварда 42 мяча со средними показателями 10,5 очка за игру. Российский форвард «Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба, сообщают инсайдеры. 1 июля хоккеист станет ограниченно свободным агентом. По информации источников, генменеджер «Айлендерс» еще не принял решение по Шабанову. Нападающий может быть обменен. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Саша, сказ остальной плохе и тульском косом левше.
1: Левша! Ша!
0: Нет! Евгений Иванович Замятин.

0: той блохе.
1: Вариация.
2: Пусти! Молчать! Яшины и колдуны, скоморохи и шуты, одним словом, лицедеи и колдеи, молчать! Молчать, халдеи, лицедеи, молчать! Всем молчать, всем лицедеи, молчать! Всем халдеям молчать! Я буду говорить! А слушатели, слушать!
3: А мы что делать будем?
2: Пока молчать. Говорю пока, ну пока я говорю.
4: И недолго говори-то!
5: Недолго!
2: Эй, слушатели, дозвольте вам представить мою краткую биографию жизни. Что я есть?
3: Что значит я?
2: Что мы есть?
3: Вот правильно, мы!
2: Что мы есть древнего халдейского происхождения, российского рождения.
3: Во-во-во! Халдейского происхождения, российского рождения.
2: Но я про себя расскажу. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемой коза, а именно представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому кроме потехи кое-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю. А нынче я веду прогрессу.
3: А нынче мы веду прогрессу.
2: А нынче мы веду прогрессу. Честь имею.
3: Имеем.
2: Имеем честь предложить вместо медведя научную блоху. А также прочие были небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туликов. Это будет игра в пяти актах и четырех антрактах при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.
6: И зовут их...
7: И я Древнов.
8: Дарья Белоусова.
9: Сергей Колесников.
10: Алена Хованская.
11: Александр Кош.
12: Дмитрий Филимонов.
13: Валерий Трош.
14: Сергей Бурунов.
15: Рохер Чеховской.
16: Елена Милиотти.
17: Василий Бочкарев.
18: Геннадий Фролов.
19: Алексей Дубровский.
5: Валерий Сторож.
4: Михаил Данилюк.
8: Олег Зима.
11: Владимир Левашов.
2: И вот, например, в следующей персоне можно убедиться, что это есть наш знаменитый артист Саша, который играет их императорское величие, то есть вообще, извините, царя. Саша! Саша! Откликнись! Викторыч!
18: Ну, что?
2: Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство, а затем наоборот, распоследний тульский левша, который, однако, есть первый герой всему. Илюша, отзовись!
12: Утрите нос!
2: Благодарю вас. Говорите.
12: Ну, я из Тулы левша. Я оружейник.
2: Теперь мы начинаем. Прошу всех слушателей проливать смех и слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Так, тишина, темнота, музыка.

0: Машка.
1: Ой, ой, левша.
0: Ну и впрямь ты.
1: Известно, я.
0: Машка, а Машка.
1: Что?
0: Машка, пока занавес открывается.
1: Ага, пока темнота.
0: Давай пообожаемся.
1: Давай. Так, темнота, темнота, темнота, темнота, темнота. А сейчас свет. Музыка. Занавес открывается. Спектакля начинается.
2: Первый.
3: Ух ты,
4: Петербург.
3: Ну точно такой, как вчера на заваленке рассказывал прохожий странник.
4: Ё-моё.
5: И царский дворец похож, как он говорил.
3: И генералов-то, генералов.
6: Генеральская рота по возрасту стройсь. Молодые вперед, старые брюхо выпрять, колени не гнуть, голову женихом держать.
7: Ваше превосходительство!
8: Что тебе? Ты кто?
7: Подметало!
8: И что?
7: Ну это, что с ихнейшими генеральскими совокупными отходами, ихнейшей генеральской жизнедеятельностью, ихнейших генеральских организмов? Ну, одним словом, с песком, что из них всех сыплется делать-то?
8: Собирать, складывать, сдавать.
9: Здравствуйте, господа почтеннейшие.
10: Здравия желаю, господин министр.
11: Приветствую вас, граф Кисель, уроды.
9: Уведомляю вас, что царь нынче не выспался. Сердитый, ух, так сам себе навстречу и ходит. Беда.
11: Страхнул, немчуре.
9: Уж вы, миленький, чего-нибудь ему такое эдакое придумайте. Не то нам всем капут. А я уж вам уж и того, и сего, и этого, как говорится, по первое число. Уж это будьте спокойны.
8: Ну, завел финты-фанты, немецкие куранты.
9: Ох, слышите, едут, едут, везут. Ну, миленький, с молитвой по-русски, ну как это? Выручай, матушка казанская, сирота.
12: Ну, здрасте, что ли?
13: Здравствуй, ваше царство!
12: Ну, то!
13: Благополучь, ваше царство!
12: Что так точно?
9: Ну,
14: не угодно ли вашему царскому величеству и чего сладенького?
9: Али кисленького покушать?
14: Не угодно ли вашему царскому величеству?
9: Удивительных людей поглядеть?
14: Ну, послушать.
9: Не угодно ли вашему царскому величеству?
12: Заткнись, неси зови.
9: Заткнись, неси зови. Сейчас, сейчас, сейчас, сию минуточку. Неси царю виноградинки, неси царю яблочки, неси царю арбузики, зови царю павелов гюслеров, зови царю орфеев колдеев.
12: Здрасте, что ли?

0: Ха-ха-ха.
1: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь, как говорится по-русски, дураки законы пишут. Ну-ка, лицедеи халдеев, и чего-нибудь эдакое повеселее, повеселее, повеселее! Ага,
2: сейчас. А фофтя и не халдей, я английский хы.

0: Ты далеко не уходи. Слышишь, по свистку явиться должна. Ну.
1: Эй, Малафенко!
2: Чего? Чего надо? Кто нужен-то? Я ничего не слышу, мне уж что пойти.
0: Вот ты, старая, и нужна. Подкатывай сюда.
2: Вот, пожалуйте, паспорт. Мне от роду 100 годов без году.
0: Ну и что хочешь?
2: Не жалко.

0: Спуститься, господа генералы, а? Кого обнимать, кого целовать, кому лысину лизать, а?
1: Со мной целуйся, со мной обнимайся, со мной пляс пускайся, а лысину мою не трожь.

0: Пиши указ Малафьевну, ту, которая из печи вылезла, за заслуги перед отечеством и передо мною лично назначить царской фрейлиной с жалованием в полушку. Ну, чтоб облопнуть, веселый вы халдей народ.
1: Так точно, голосом пляшем, ногой поем, с воды пьян живем, с квасом бесимся.
0: Ну что ж, удивительные люди, чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим. Мне переговорить с моими лицедеями, халдеями надо. Эй, ты, да ты ко мне?
0: Переговори, переговори. А я с Кисельвородиной переговорю. Граф Кисельвороди, сколько раз вам говорено, чтобы официально не ковырять в носу?
3: Я это только так, для моциону.
0: И это сейчас такого моциона устрою.
4: Слушайте.
5: А что делать надо?
4: Что вы что? Выходите, переодеваетесь царскими курьерами, да, и снаружи громко стучите, и еще громче орете. Скороходы-курьеры! Скороходы-курьеры!
6: Понял!
0: Кого еще нелегкой принесла? Граф, сбегай, отопри.
7: Граф, живой!
0: Кто такие?
7: Вашего величества, скороходы-курьеры из Англии только сейчас прибыли.
3: Еще горяченькие.
0: Ну здравствуйте, что ли. Поди сюда поближе. Ты поди. Ближе. Что же это у тебя циферблат-то разнесло эдак?
3: Это я как, значит, по морю плыл, так у меня от водного колыхания морская свинка и сделалась.
0: А ну дыхни, дыхни-ка. А как из бочки. Хороший.
3: Так точно, ваше царство.
0: И ты дыхни. Тоже хорош.
3: Так точно, ваше царство.
0: Ну что же, с добром или с худом явились?
3: Уж так худо.
7: Хуже бы, да некуда.
3: Захвастали англичане.
7: Ну прямо не продохнешь.
3: У вас где, говорят? Ни свету, ни совету, ни толку нету.
7: У вас, где говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют.
0: Вы, верхуны, тише, не ровен час рассыпь.

0: говорите. Да говорите всю правду, а то у меня, знаешь...
1: Хвастают ваши дикосна против нашей. Тьфу!
2: А ваши дипушки против наших игрушки.
0: Шо?
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Врут! Это со страху попричалось, как по нашей русской пословице «Пуганая ворона на молоку дует».
0: Уж ты русский, сию минуту казну сюда. Вот увидим, вруть или не вруть.
3: Неси казну!
4: Ну еще что, говорить все равно.
5: А еще хвастают ваше десукно против нашего редно.
6: А вашим демастерам аглицкий и немецкий нос утрут.
0: О как!
4: Что?
0: Аглицкий нашим?
4: Да вы... Да я вас...
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Фрут. Дело ясное. Что немец? По нашей по-русской пословице немцев обезьяна выдумала.
0: Тебя вот действительно обезьяна выдумала. Открывай-ка сундук лучше, нечего зуб заговаривать.
4: Под локоток-то поддержи.
0: Да подай рук-то, с трона слезь.
4: Пособи на корточки съесть.
0: Ну-ка, все отойдите в сторонку, целее будет.
3: Отойди, всем отойди, целее будет.
0: Так, стой.
3: Стой, всем стой, целее будет.
0: Это что тут за особенная шкатулка за семью замками? Скороход, курьер, отоприте-ка, братцы.
7: Это нам расплюнуть. Пожалуйте, ваше царство.
8: Смотри, орех.
9: Бриллиантовый.
10: Раскрыл.
8: Из ореха вытряхивает
10: на ладошку.
11: На собственноручную.
10: Что ж,
8: гляди, ей же ей плохо.

0: кисель родина. Это что ж такое? Это что ж такое? Как же это ты, кисель родина, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего молчишь, говори.
1: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте я ее вон выкину.
0: Нет, стой, кисель вредина. Выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну, скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией. А ну-ка, привезти сюда голландского аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!
2: Привезти аптекаря!
3: Привезти аптекаря!
4: Привезти аптекаря! Привезти аптекаря!
5: Привели аптекаря!
6: Привели аптекаря!
3: Привели аптекаря!
7: Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй, прости, помилуй, прости.
0: Кто-то милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает, а ты всевозможную химию произошел. Должен знать, что к чему.
7: Так. Во-первых, это есть называемое животное, извините, блоха по-нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека.
0: Ну, я такую премудрость невелика химия знать. Говори дело, а то знаешь...
7: Не знаю, знаю. Так. Во-вторых, согласно науке температуре, чувствую на языке хлад, как бы от крепкого металла. Фу. А на зуб ее? А в-третьих...
0: Ну?
7: Как вам будет угодно, только это не настоящая блоха.
0: А что же это? Коль не блоха?
7: А это, согласно науке, есть называемая нимфозория. Под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали. А работа эта... Не русская, заграничная. А как нынче у нас за границей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.
0: Спасибо. Ступай к себе в аптеку.
7: Ступаю.
0: Ну, граф кисель в роде. Вот что. Если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет? Кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате!
1: Сейчас. Знаю. Дозвольте фрейлину Малофевну сюда кликнуть.
0: Фрейлину Малофевну? Дозволяю.
1: Хей, отроду, 100 годов без году.
0: Сколько?
1: 100 годов без году. Может, она чего про блоху помнит?
0: Ой, ну ладно. Так и быть, зови.
1: Малофевна!
8: Иду, тут. Здравия желаю, ваше царское величество.
0: Ну, здравствуй, что ли.
8: Здравия желаю, ваше царское величество.
0: Не знаешь ли, чего вот про эту штуку? Бриллиантовый орех нашли, а в орехе блоха.
8: Глуха? А и то это, батюшка, глуха. Ишь хоть куда, а вот приглушил стало, это истина.
0: Ну, вот и сквозь печку ее пропустили, фрейлины сделали, денег полкучи дали, а толку чуть. Блоха, говорю тебе, блоха.
8: Без греха? О, верно, что ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели, беда. Одна ни за что не усну, пока мист Василий Иванович под одеяло не влезет. Васька, это мой кот ангорский, я про него.
0: Уйди с глаз моих долой, увести, чтоб духа ее тут не было.
8: Уходи. От кого ходи? От коня ходи?
0: Скинь! А эту кисель в роду! Казимат без сроку!
1: Ваше царское Дозвольте! О, сейчас! Сейчас, сейчас!
6: Но!
1: Дозвольте в казначейской книге посмотреть. Может, там что записано насчет этой государственной блохи?
0: Ну ладно, погляди, так и быть.
2: Неси книгу!
0: Машка.
9: Ой, ой, ой, ой.
0: И впрямь.
9: Известно, я.
0: Машка. А Машка?
9: Что?
0: Машка, а пока книгу-то не сунь.
9: Ага, пока книгу.
0: Давай, пообожаемся.
9: Давай.
0: Ой, Машка.
9: Ой, давай, давай, давай. Обожай, обожай. Давай, давай. Обожай, обожай.

Нет, я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты: Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов. А пьесу все-таки написал Евгений Замятин. До завтра!

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Если вы спросите любого прохожего на улице, где теплее, на юге или на севере, то он, не задумываясь, ответит: ну, конечно, на юге. Так? Так. Но если прохожий достаточно эрудирован, то скажет, что на Южном полюсе, в центре Антарктиды, все-таки морозы крепче. Это верно. Рекордная, самая низкая температура на Земле, официально признанная Всемирной метеорологической организацией, была зарегистрирована 21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса по Цельсию. Ну, чуть-чуть до 90 не дотянуло. Почему именно там? Ну, оно понятно. Станция «Восток» находится далеко от океана, да еще довольно высоко над уровнем моря. Ну, правда, там не привычные нам горы, а очень плавный подъем вверх. В то время как самая низкая зарегистрированная температура непосредственно в точке Северного полюса составляет, ну, около 50 градусов, почти на 40 меньше. Оно и тоже понятно. Океан хоть и северный, хоть и ледовитый, но греет-то изрядно. Поэтому полюс холода в северном полушарии следует искать в глубине материковой суши. И находится он в нашей стране, в Якутии. Минимальная температура воздуха в 71,2 градуса по Цельсию была зафиксирована в Аймиконе, это Республика Саха, Россия. Вот эти экстремальные значения объясняются тем, что поселок-то расположен во впадине между горными хребтами, которые удерживают холодный воздух. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми красивыми и интересными уголками моей великой России. Сегодня наш путь лежит... Ох, чуть было не сказал, лежит на север. Нет, все-таки не на север, на восток от столицы, хотя значительно севернее. Кстати, даже 60-градусные холода там бывают далеко не каждую зиму, так что на них еще надо попасть. Нашему собеседнику Павлу Владимировичу Разину, доценту факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и известному в джиперской среде путешественнику-экстремалу, повезло. Попал в свое время. Он прошел этот путь более 9000 километров по тяжелейшей дороге на внедорожнике и хватил знаменитых морозов в полной мере. Но не забывайте, что потом еще пришлось идти столько же, 9000 километров назад в Москву. Для такой экспедиции пришлось очень долго и тщательно готовить машины, что, кстати, требовало больших капиталовложений.
2: Если вы хотите провести отпуск в Якутии и из Москвы доехать на автомобиле до полюса холода, надо обязательно найти человека, который желательно был там шофером, или просто много ездил по Якутии, именно зимой.
1: Вот это очень важный момент, поскольку ехать туда зимой на неподготовленной машине и без опыта, ну, без привлечения сказать самоубийство. Печальная летопись сохранила немало подобных трагедий. А советы во всезнающем интернете, простите, частенько из области мифологии, а не реального опыта. Даже такой опытный путешественник, как Павел Владимирович Разин, не дотянул до центральной точки полюса холода всего 300 километров. Ну, правда, по якутским меркам это пустяк, рукой подать. А все потому, что повезло. Мороз перевалил за минус 60 градусов, так что хлебнули экзотики по полной программе.
2: И не доехали мы по одной простой причине. У нас замерзла солярка. Кроме этого, у нас замерзло все остальное в нашем автомобиле. А что такое остальное? Остальное – это тормоза, это руль, это амортизаторы. Машина становится очень плохо управляемой именно рулем, потому что замерзает гидроусилитель. Тормоза практически отсутствуют. Мы тормозили механическим ручником или там переключением скоростей. Ну и амортизаторы куда-то исчезают. Машина превращается в телегу. А дороги там, прямо скажем, не самые лучшие. А дорога из Якутска до Аймекона – это не самая лучшая дорога. Это не хайвей.
1: Ну уж какой там хайвей. Кто ездил, знает. Кстати, часть пути на Аймекон пролегает по Колымской трассе Р-504, по печально знаменитой дороге костей, которая исторически была местом каторжных работ и гибели тысяч заключенных. Эта дорога до сих пор славится своей труднодоступностью и суровостью.
2: Никогда не слушайте знатоков на местных, имеется в виду на московских, на петербургских сервисах. Все знают, что делать. Но на самом деле тот, кто там не бывал, даже представить не может, что такое 60-градусный мороз. А мы схватили именно такой мороз, который на самом деле не вполне характерен для тех мест, даже для полюса холода. Он бывает достаточно редко. Средняя температура, ну, где-то 40-45, и только дня 3-4, может, 5 дней в году, и то не каждый год, опускается вот такая температура за 60. Градусники в ваших современных автомобилях тарированы, как правило, до 50. Потом они выключаются. Мы скотчем примотали местный градусник, который можно найти в сувенирных магазинах. Обычный спиртовой градусник, но он размечен до 70. Или даже до 75. Мы его примотали к лобовому стеклу. Кстати, про стекла. Надо клеить еще одно стекло, лобовое стекло, и желательно такие небольшие стеклышки боковые, потому что вы ничего не увидите, они сразу у вас замерзнут. А с двумя стеклами, да, все будет нормально.
1: Ну, вы понимаете, что между стеклами должен быть вакуум. То есть это фактически стеклопакет. И такую работу смогут выполнить далеко не на каждом автосервисе. Но это еще не самая дорогая доработка автомобиля для подобного путешествия. Представьте себе, какая температура будет у вас за стеклом на улице и какая будет хлестать из печки на обдув другой части стекла в кабине. То есть по законам физики стекло лопается.
2: Дело не в том, что оно вылетит, дело в том, что оно замерзнет. Хотя бывали такие случаи, и такой случай нам рассказывали местные. Когда мы там были, люди гнали японский автомобиль, двое мужиков. Японские автомобили характеризуются очень хорошей печкой, которая дует на лобовое стекло. Температура была очень низкая, стекло чуть-чуть лопнуло. Ну, потому что за бортом, допустим, минус 60, а здесь дует плюс 50, например, на стекло. Или плюс 40. Но оно лопнуло. И слегка выгнулось. Они попытались его обратно чуть-чуть разогнуть. И оно у них выскочило совсем, выскочило лобовое стекло. А что было дальше? Дальше они погибли. Ничего не сделаешь. При такой температуре человек живет очень недолго. Баллон горит, если вы хотите, да, согреться, баллон горит 40 минут. Весь автомобиль горит тоже 40 минут. Но вы попробуйте еще разжечь баллон, вы же не умеете это делать.
1: А это еще один суровый парадокс. Даже если вокруг деревья и кустарники, на морозе в минус 50-60 градусов далеко не каждый сможет заготовить дрова, развести костер и поддерживать огонь. Для этого нужен опыт, причем немалый. А кстати о баллоне, который горит 40 минут. Резина же на морозе становится хрупкой, как стекло, может и разлететься вдребезги.
2: Да, такое тоже бывает. Мы сбросили запаску с багажника на крыше, она разлетелась на мелкие кусочки. Вообще очень много интересного там происходит.
1: И, кстати, не только с техникой, не только с природой, но и с людьми. Изменения с психикой, например. Можно увидеть то, чего нет, услышать то, что другие не слышат. Ну и, конечно, удивительная природа самого холодного края в северном полушарии. Но об этом речь пойдет в следующий раз, когда мы снова встретимся с Павлом Владимировичем Разиным, доцентом факультета журналистики МГУ и известным экстремалом в джиперской среде. Моя великая Россия. Аймеконский улус Республики Саха-Якутия.
0: слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
9: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
9: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
9: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
9: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
9: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Недоброжелатели хотят пошатнуть единство народа России, у них ничего не выйдет. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. Далее подробно. Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам. На совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка глава государства отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Путин заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены.
2: Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
1: Владимир Путин сообщил, что резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, а в июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Договоренностей на саммите в Анкоридже действительно не было, отметил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Говоря о возможном влиянии европейских лидеров на позицию Вашингтона, российский президент усомнился, что Дональда Трампа можно переубедить.
3: Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. И, ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкоридже, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали, да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской стороны, от американской администрации мы не слышали. Но мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
1: Россия является тем, что стоит на пути зла. Недоброжелатели хотят пошатнуть единство народа России, но у них ничего не выйдет, заявил Владимир Путин